склоняемся перед нею. Господи, благодарим Тебя и славим за дивный пример Марии и Иосифа. Да послужит он нам живым примером в нашей жизни. Во имя Иисуса Христа. Аминь.

0: В течение этого часа мы предложим вам, дорогие друзья, проповедь Тима Келлера.
1: Мы будем говорить сегодня про радость и мир. Думаете, я шучу? Нет, мы будем говорить про радость и мир. И я хочу начать с того, что прочитаю классический текст из Библии на эту тему, на тему радости и мира. Филиппийцам 4, 6 по 9 стихи. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, что только истинно, что честно, что справедливо, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами. Это было Слово Божие. Мы с вами изучали плоды Духа, но сегодня сделаем по-другому немного. Каждую неделю мы изучали по одному из плодов Духа. Неделю — любовь, следующую неделю — радость. Теперь пришла очередь поговорить о мире. И я хотел бы вначале уделить время тому, чтобы суммировать все, что мы знаем о радости и мире. Но здесь стоит остановиться и сказать о том, какие препятствия ожидают нас на пути к радости и миру. Брат Лейн, который сейчас молился, рассказал, насколько жизнь в Нью-Йорке отличается от других городов. Он рассказывал, как ехал вчера в такси, и они попали в небольшую аварию, столкнулись с другим таксистом. И что в этом случае делают таксисты? Что? Ничего. Они едут дальше. Один врезается в другого. И что? Ничего, нажал педаль, поехал дальше. Что тут скажешь? А теперь представьте любой другой город. Авария, двое водителей из типичного американского города. Как они реагируют? «Не может быть!» Ну, у всех реакция разная бывает, но кто-то испытывает стресс. Кто-то говорит: «Ой, мне конец, как я теперь дальше поеду? Я на работу опоздаю, мне придется искать другую машину». Или такая реакция: «Ты что мне с машиной сделал, да?» А как таксисты реагируют? «Да вот у меня авария была». Ну и что? Ничего страшного, и 3 часов не прошло с момента моей первой аварии. И никто даже из машины не выходит. Так, смотрите. Почему реакция нью-йоркских таксистов отличается от реакции водителей где-нибудь в провинции, да? Ожидание. Таксисты ожидают неприятности. Они ожидают конфликт. Для большинства, если в них кто-то врезался, это конфликт. Но на Нью-Йорк это не распространяется пока. В Нью-Йорке ты ожидаешь, что кто-то будет мешаться у тебя на пути. Ты ожидаешь, что чьи-то локти будут мелькать у тебя перед носом. Причем от кого-то потом пахнет. За 10 метров можно учуять. Мне это почти не грозит, благодаря моему росту. Но для многих из вас это привычное дело, да? Я не знаю, как вы справляетесь. То есть все дело в ожиданиях. Ты настроен на дискомфорт, ты настроен, что тебя будут толкать, ты настроен на то, что к тебе будут пытаться залезть в карман. Ты даже не злишься уже на воришку. Ты говоришь: «Эй, неплохая попытка, да?» Все дело в ожиданиях. И штука в том, что когда ты приезжаешь на новое место, у тебя есть определенные ожидания. Ты ожидаешь определенное количество света, определенный объем пространства, определенный покой, тишину. И в результате получается очень неприятно, когда видишь, что это не соответствует твоим ожиданиям. Клайв Льюис пишет: «Ожидание — это все. Представьте, что я собираюсь показать вам комнату, но перед тем, как вы войдете, я скажу, что это роскошные апартаменты». Ну хорошо, сейчас посмотрим. Вы заходите внутрь и говорите: что за ерунда? Где тут роскошные апартаменты? Но если вместо этого я вам скажу, что это тюремная камера, вы войдете в комнату с совершенно другими ожиданиями. Вы войдете и скажете: очень даже неплохое место. Потому что ожидание — это фильтр, через который мы смотрим на происходящее. Многие христиане попадаются в эту ловушку постоянно. Они постоянно теряют радость и мир, потому что не ожидают, что на их радость и мир что-то повлияет. А это неизбежно. Я бы сказал, что половина, или даже больше половины той депрессии, которую мы испытываем как христиане, это депрессия по поводу нашей депрессии. Мы грустим от того, что нам грустно. Для нас неприятный сюрприз из-за того, что это неприятный сюрприз. Мы расстроены из-за того, что мы расстроены. Если бы мы не расстраивались из-за нашего расстройства, мы бы и не расстраивались вообще. По крайней мере, половина наших расстройств возникает из-за досады по поводу самого расстройства. Это и чувство вины, и разочарование, когда мы восклицаем: «Так не должно было случиться!» А все из-за того, что у тебя не те ожидания. Христиане входят в христианскую жизнь с неправильными ожиданиями. У христиан есть враги. И врагов этих больше, чем до того, как мы стали христианами. И вот почему. Когда ты не христианин, у тебя один враг. Кто это? Один настоящий враг. Это Бог. Не потому, что он злой, а потому, что ты с ним во вражде. Так? Ты объявил войну, и потому ты находишься с ним во вражде. Но Бог — сильный и чудесный противник. Он пытается спасти тех, кто враждует против него. Он удивительный. Это качество Бога напоминает мне... Бог своими отношениями напоминает мне один случай. Котенок оказался в беде. Уж непонятно, как он оказался посередине ручья. Наверное, кто-то бросил его туда. Он до смерти был перепуган, сидел окруженный водой, и мальчишки пытались его спасти. Но, конечно же, когда они пытались его спасти, что делал котенок? Он считал врагами всех, кто пытался к нему приблизиться. «Я знаю, что вы меня утопить хотите, да?» И он царапался и кусался изо всех сил. И в конце концов один мальчик решил его спасти, решил взять на себя все укусы, все царапки. Все равно не будет от них особого вреда. Он взял котенка, и тот, конечно же, отбивался и шипел изо всех сил и пытался драться с тем, кто хочет его спасти. Вот так Библия описывает наши отношения с Богом, как они выглядят от природы. Мы такими родились. Мы родились во вражде с Богом, Римлянам 8:7. Наш разум от природы враждует с Богом. Мы не можем любить Божий закон, не можем подчиниться Его любви. Мы просто не можем, не способны. В тот момент, когда мы примиряемся с Богом, а мир с Богом имеет ключевое значение, все Божьи враги объявляют себе войну. И это злые враги. Смотрите, до того, как вы стали христианином, вашим главным врагом был положительный герой. Тот, кто вас любит, кто о вас заботится, тот, кто делает все, чтобы пробудить вас. Когда же вы становитесь христианином, все ваши враги — это плохие ребята. Вот их имена. Мир, плоть и дьявол. Если вы не будете готовы, они вас растерзают. Так устроена война. Если идти воевать с неправильными ожиданиями, потерпишь поражение. Если переоценишь или недооценишь противника, или будешь иметь неверное ожидание, погибнешь в битве. Если переоценишь врага, сдашься, или отступишь слишком рано, и проиграешь. Если недооценишь врага, тебе не хватит ресурсов его одолеть.

включились в войну и встали на стороне союзников, другая половина мира моментально стала бы их врагами. У них бы сразу появилась новая проблема. Кто-то должен предупредить христиан. Я вам это говорю, если вы еще не слышали. У вас есть враги. Мир, плоть и дьявола. Но никто из них, если вы христианин, никто из них не может лишить вас спасения, вырвать вас из Божьей руки. Иисус говорит, «Мои знают меня, и никто не похитит их из руки моей». Это значит, что враги не могут вырвать вас из руки Христа, не могут лишить вас спасения. Зато они могут заставить вас почувствовать себя жалкими, лишив вас мира и радости. Это их цель. Я хотел еще порассуждать с вами о радости и мире. А потом мы порассуждаем об этих трех врагах. Я хотел поговорить о нашей уверенности. Кто-то, возможно, скажет, что, похоже, это будет скучная проповедь. А вот и не обязательно. Вместо того, чтобы считать ее скучной, я советую вам воспринимать ее как отрезвляющую проповедь. Нашатырь — хорошая вещь. Или чашка кофе. Это же хорошо, когда пытаешься взбодриться, да? Это может быть неприятно или невкусно. Нашатырный спирт неприятно пахнет, когда вам дают понюхать, если вы валяетесь без чувств. Но он именно то, что вам нужно. Поэтому я просто собираюсь дать вам проповедь с нашатырем и рассказать вам про радость и мир. В ваших брошюрах имеется краткое описание того, что мы проходили на прошлой неделе. Не забывайте, что такое радость. Радость — это что? Это плавучесть, духовная плавучесть, которую ты обретаешь, когда радуешься в Боге. 2 Коринфянам 4, 8-9. Поразительный отрывок, где Павел говорит, «Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы низлагаемы, но не погибаем». То есть он говорит о плавучести. Если мы, христиане, имеем радость, это не значит, что мы не подвержены страданиям. Это значит, что мы непотопляемы. Мы постоянно намокаем, нас постоянно толкают, но мы не тонем. Вот что такое плавучесть. Плавучесть приходит, когда мы осознаем привилегии, которые дал нам Господь. И еще мы говорили, что противоположность радости — это не печаль. И вот в чем причина. Библия постоянно говорит о том, что можно радоваться, когда печален. И если вы не знаете, о чем речь, это значит, вы еще не привыкли к этой мысли. Это не означает, что вы не христианин, но это означает, что вы даже еще не начинали черпать из предназначенных вам источников. А если вы вообще не понимаете, о чем я говорю, возможно, вы еще не уверовали, поэтому и не понимаете. Если же вам это трудно понять, то вы, верующие, просто еще не научились понимать критически важные истины. Между радостью и счастьем большая разница. Счастье приходит, когда мы радуемся, что сбываются наши желания. Радость же — это глубокое чувство уверенности, безопасности, веселья. Я сказал «веселье», хотя мы редко используем это слово. Но я думаю, оно подходит больше, чем слово «счастье». Есть такое внутреннее веселье, которое означает «у меня есть что-то по-настоящему ценное». И ты постоянно себе об этом говоришь. И чем больше говоришь, тем больше понимаешь, насколько это ценно. В небольшой мере каждый из нас это испытывает. Например, на работе тебе говорят, что проект, который ты сдал на прошлой неделе, вышел неудачным. И ты расстраиваешься, но если, скажем, ты получал уже какие-то награды за другие проекты, ты говоришь, ну да, зато я знаю, на что я способен. Может быть, это был неудачный проект. Вы соглашаетесь, но благодаря тому, что вы полагаетесь на что-то более глубокое, вы находите в себе силы справиться с этой неприятностью. Точно так же и христиане. Более того, скажу, что противоположность радости — это не грусть, это безнадежность. Это когда тебе не на что опереться. 1 Фессалоникийцам 4:13 сказано, «Дабы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». И мы говорили, что поддельная форма радости — это счастье, основанное на чувстве комфорта и удовольствия. Счастье, основанное на благословениях, а не на том, кто благословляет. Псалом 4:8. «Ты наполнил мое сердце радостью больше, чем у тех, у кого зерно и вино в изобилии». Другими словами, он говорит, они радуются, только когда их дела идут в гору, а у меня всегда радость, потому что их радость основана на успехе в делах, а моя радость сокрыта в том, кто владеет всем богатством мира, и он даст мне все, в чем я нуждаюсь. Радоваться о том, кто дает благословение, одновременно означает наслаждаться и самими благословениями. Вот что самое интересное. Если у тебя есть радость, ты можешь наслаждаться всеми удовольствиями, вкусной пищей, комфортом,

физическими удовольствиями. Только ты знаешь, для чего они все предназначены. Они всего лишь маленькие кусочки, которые тебе предлагают попробовать. Словно кто-то отложил и говорит, на, попробуй, ты смотришь, а их уже кто-то до тебя трогал, и ты пробуешь на вкус вроде ничего, но эти кусочки залежались, почерствели, они не самые лучшие, они не с дорогого ресторана. Даже самые высокие физические наслаждения — это лишь слабые намеки на настоящее наслаждение. Вот почему наш друг Клайв Льюис пишет, «Истинный христианин дает своему разуму взбегать по солнечным лучам к самому солнцу. Он не сидит и не смотрит на лучи, он знает их источник. Другими словами, переводи взгляд от благословения на того, кто благословляет. Только так ты можешь по-настоящему насладиться благами этого мира, насладиться вкусной едой, насладиться так, что хочется славить того, с кем ты однажды будешь сидеть на брачном пире Агнца, и это будет еда, несравнимая ни с чем». Вот что значит «дать своему разуму взбегать по солнечным лучам к самому солнцу». «Мы воссияем, как солнце, нам будет дана звезда утренняя». Если мы всерьез примем обетование, если мы поверим, что Бог даст нам звезду утреннюю, как сказано в Откровении, мы вправе считать стихи и мифы не ложью, а довольно верным пророчеством. Сейчас мы видим мир извне, из-за двери. Мы любуемся чистотой и свежестью утра, но оно не делает нас чистыми. Но Бог в Своем Новом Завете обещает, что так будет не всегда. Однажды мы войдем внутрь. Когда душа человеческая станет так же совершенно в добровольном послушании, как неодушевленная природа в послушании слепом. Слышали? Когда душа человеческая станет так же совершенно в добровольном послушании, как неодушевленная природа. Понимаете, ракушки и солнце в точности выполняют то, что Бог им повелел. Поэтому они в такой славе. Ракушка является совершенной ракушкой, поэтому она такая особенная. Это мы с вами никак не можем стать совершенными мужчинами и женщинами, какими нас задумал Бог. Поэтому ракушки нас обогнали. Смотрите, Льюис говорит, когда душа человеческая станет так же совершенно в добровольном послушании, как неодушевленная природа, она облечется в такую же, нет, в большую славу, в ту славу, слабый отблеск которой пал на природу. Дальние, слабые отзвуки силы Божьей, вложенной в материю, мы называем физическими наслаждениями. Я повторю, дальние, слабые отзвуки силы Божьей, вложенные в материю, мы называем физическими наслаждениями. Но в этом виде они почти не под силу нам. Что же будет, когда мы припадем к самому источнику, у которого даже на берегах вода опьяняет? Мы не можем контролировать секс. Мы не можем контролировать желание есть и пить. Мы не можем справиться ни с какими физическими наслаждениями, которые, как он их называет, лишь отдаленное эхо радости. Радость приходит от того, что ты смотришь не на благословение, а на того, кто это благословение посылает. Он пишет, что же будет, когда мы припадем к самому источнику, у которого даже на берегах вода опьяняет. Вот что лежит перед нами. Святой Августин пишет, после взятия на небеса спасенная душа облекается в прославленное тело. Другими словами, христианам следует знать о радости больше, чем кому-либо еще. Христиане должны уметь насладиться вкусным обедом, как никто не может насладиться. Все потому, что мы помышляем о брачном пире Агнца, помышляем о Боге, который и сотворил все эти замечательные блага. А они всего лишь мутное отражение того, что мы найдем, сидя у Его ног. Нам бы следовало быть экспертами по радости, но этого нет. Мы боимся. Мы боимся радости. Отчасти это из-за того, что мы смотрим на благословение, а не на того, кто благословляет. Поговорим о том, что мы знаем о мире. Что Библия говорит о мире? Мы только что прочитали классический текст, смысл которого достаточно прост. Библия говорит, что мир — это чувство уверенности в Божьем мудром руководстве в твоей жизни. Противоположность мира — это беспокойство.
И обратите внимание, есть разница между миром и радостью. Радость — это противоположность безнадежности. Радость — это веселье. Радость — это бодрость. А мир связан со стабильностью. Противоположность мира — это не безнадежность или отчаяние. Это забота и беспокойство. Таким образом, мир тесно связан с уверенностью в Божьем руководстве нашей жизнью. И вот где это написано, филиппийцам. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий соблюдет». Беспокойство — это противоположность мира. Где нам получить мир? Вот замечательный стих. «Но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». Многие душепопечители обращают внимание на один очень важный момент, о котором я тоже скажу. Все ваши нужды необходимо возносить с благодарением. Что это значит? Как быть благодарным, когда еще только высказываешь просьбу? Вот в чем секрет. Еще до того, как ты получил ответ, говори: «Господь, как бы ты ни ответил на эту молитву, твой ответ самый лучший. Благодарю тебя. И если я прошу, но не пришло еще время получить ответ, я благодарю тебя. Если ты дашь мне совершенно не то, чего я прошу, даже если от этого мне будет трудно, я не буду прыгать от радости и притворяться, но я буду помнить, что ты знаешь, что делаешь. Я буду благодарить тебя за то, что направляешь меня». Благодарить Бога заранее — в этом и есть секрет. Таким образом, мы и получаем мир, который есть уверенность в том, что Бог с мудростью руководит нашей жизнью. Небольшое примечание. Библия разделяет понятия «мир Божий» и «мир с Богом». Римлянам 5:1. «Оправдавшись верою, имеем мир с Богом». А этот отрывок в Филиппийцам 4 говорит о мире Божьем. В чем разница? Они отличаются, но всегда идут вместе. Мир Божий — это состояние сердца, когда есть полная и твердая уверенность, независимо от обстоятельств. Хотим мы иметь такой мир или нет? Очень хотим. Все хотят. Вот чего люди ищут на этих разных семинарах. Уверенность, стабильность, невозмутимый покой — вот что мы хотим. И нет сомнений в том, что и мир этого хочет. Вот только мир не понимает одного, что на самом деле он хочет быть как тот ковбой из рекламы Marlboro. Ковбой, который всегда крут. Что бы ни происходило, он всегда зажигает свою сигарету, он невозмутим, люди вокруг умирают, несут жертвы, а он лишь такой «ну да». Он ничего не боится. И это мирская версия покоя. Вот почему. Плод Духа только один. В Галатам 5 не сказано «плоды Духа», «любовь, радость, мир». Там сказано «плод Духа» в единственном числе. Любовь, радость, мир, долготерпение — это все части одного целого. Есть, конечно, способ искусственно получить некоторые из плодов Духа без Святого Духа. И с виду у тебя вроде есть мир, но за чей счет? Только за счет любви и радости. Можно сделать себе подделку мира, но по сути это будет цинизм. Это когда ты считаешь, что никто вокруг не знает что-то лучше меня. Но, если честно, ты сам толком не знаешь, и никто не знает. Это такой тип цинизма и апатии, когда сердце ожесточается и все равно становится. С виду кажется, у тебя есть мир, с виду ты похож на того ковбоя с рекламы. Но вот как можно отличить это от духовного дара? Мир такого рода существует сам по себе. В нем нет любви, сострадания, милосердия. Вообще нет. Можно обладать радостью и кротостью, но при этом не иметь мира. Есть такие люди, у них просто такая чувствительная натура. Их можно встретить везде. Они очень эмоциональные, если застать их в правильное время, они выглядят счастливыми, милыми, приятными, но на самом деле не так, у них нет мира, и уж подавно у них нет спокойствия и воздержания. Есть такие люди, у которых все под контролем, они невозмутимы, у них всегда мир, стабильность, на них можно положиться. Но как только речь заходит о радости, чуткости, доброте, любви, щедрости, у них этого нет.
Только Дух Божий может вложить в тебя все эти качества как одно целое. Джонатан Эдвардс в своей книге «Религиозные чувства» пишет, что определить, что любовь, радость, мир у человека не поддельные, можно только потому, что у него есть все это одновременно. Только так можно понять, что это плоды Духа, а не плод деятельности плоти. Все потому, что все должно быть в гармонии. Все эти качества развиваются в человеке одновременно, и только Дух Божий может сотворить такое. Только Дух Божий может сотворить чувствительный, приятный, добрый, сострадательный, щедрый характер, характер человека, на которого можно положиться, у которого на сердце мир. Это совершенно не означает, что этого достигаешь сразу, и это растет в тебе со временем, но растет одновременно. Поэтому мы и определяем мир как уверенность в том, что Бог с мудростью и благостью руководит твоей жизнью. Мир — это противоположность заботам и беспокойству. Кстати, слово «беспокойство» в Библии происходит от греческого слова «меримна», означающее «разбросанное по кусочкам». И в Луке, 10 главе, есть такая игра слов, когда мы читаем историю про Марию и Марфу. Немного не по теме, но мы на минуту отвлечемся. Известный текст о том, как сестры Марии и Марфа принимают у себя Иисуса. Марфа носится, как угорелая, ни на минуту не останавливается. Написано, что она заботилась, мирим нас. Буквально это означает, что ум разделенный не может сосредоточиться, когда пытаешься угнаться сразу за всеми зайцами. А Мария в это время просто сидит и слушает Иисуса. Марфа начинает косо смотреть на Марию, типа, нам готовить тут надо, а ты расселась, проповедь слушаешь. Но Мария считает, неважно, что дома бардак, неважно, что тысячи дел, я провожу время с Иисусом. Вы Мария или Марфа? Иисус здесь использует игру слов, когда говорит «Марфа, Марфа, ты заботишься о многом», что по-гречески будет «мирим нас». Мария же избрала благую часть. Мария сосредоточена, она знает, что ей нужно. А у тебя 300 дел на уме, я одно из твоих дел. Это хорошо. Я рад, Марфа, что я одно из твоих дел, я не обижаюсь. Но пока я не стану твоей единственной заботой, ты в беде. Потому что противоположность беспокойства — это сосредоточенность. А противоположность мира — беспокойство. А подделка мира — это смесь апатии и цинизма. Поддельный мир не может сосуществовать с любовью, радостью, состраданием. Как взращивать в себе эти качества? Очень просто. Восьмой стих. «Что только истинно, что честно, что справедливо, о том помышляете». И девятый стих. «И то исполняйте», говорит Павел. «Мир приходит из того же источника, из которого приходит радость». А источник этот — уверенность в спасении. О чем же Павел говорит? Сосредоточьтесь, помышляйте. Иисус всегда говорит, не заботьтесь ни о чем, но помышляйте. Если вы в заботах и переживаниях, вы не помышляете. Беспокойство — это отсутствие мысли. Я скажу другими словами. Можно или говорить со своим сердцем, или слушать его. Например, завтра ваше сердце начнет причитать. «Ох, ах, что делать, как быть?» У кого-то и весь день так может продолжаться, правда? Но у вас есть выбор. Можно сидеть и слушать свое сердце, и тогда будет «ох, ах, ох, ах». А можно говорить со своим сердцем. В 41-м псалме видно, как это происходит. Давид находится в подавленном состоянии. Он говорит, «Что унываешь ты, душа моя?» С кем он разговаривает? Сам с собой, со своей душой. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога». Вместо того, чтобы слушать свое сердце, он разговаривает с ним. Он говорит, «Помышляй, сердце, об этом и об этом. Не забывай того и того. Не забывай того, кто сотворил тебя, кто спас тебя. Помышляй». Беспокойство — это когда мы слушаем сердце. Мир — это когда мы говорим с сердцем. Но что же следует говорить сердцу? Ведь не историю же ему рассказывать. Слушай, сердце, сейчас анекдот тебе расскажу. Сердце следует говорить о том, кто ты есть во Христе. И это нас подводит к вопросу о наших врагах. Вот кто наши враги. Мир, плоть и дьявол. И у меня на сердце слова, которые я хочу вам сказать, поэтому я отступлю немного от плана. Мир, плоть и дьявол. Что они значат? Во-первых, мир — это образ мыслей. Это не личность, это секулярное мышление. Знаете, что значит секуляризм? Это значит сейчасность.
Секулярный означает «сейчас», относящийся к настоящему времени. А слово «мирской», вы, возможно, с ним сталкивались. Помните, была реклама MasterCard? «Такой всемирный, такой желанный». Сразу видно, какой я старый, да? И этой рекламе уже лет 10. Мне люди говорят, ты все еще в прошлом, что ли, живешь? Итак, слово «мирской» имеет множество значений, но в Библии под ним имеется в виду образ мыслей, когда живешь сегодняшним днем. Единственное, что имеет значение, то, что сейчас видишь. Поэтому мирской взгляд может выражаться в разных формах. Например, вы пришли в дорогой ресторан, и вместо того, чтобы, как писал Льюис, позволить уму устремляться по солнечным лучам к солнцу, вы смотрите по сторонам. Допустим, кто-то вас пригласил в такое место, которое вы не можете себе позволить. Когда такое происходит, вы смотрите по сторонам и думаете, а как было бы здорово жить такой жизнью. Ну, вслух вы этого не говорите. Нельзя такое говорить сознательно, потому что это глупо звучит, и ты это знаешь. Но подсознательно продолжаешь думать дальше. А было бы здорово зарабатывать столько, или было бы здорово быть частью этого общества. Я же знаю, что здесь непростые люди собрались, да? Как мне приятно здесь быть, как бы так устроить почаще, чтобы сюда приходить. Вот что такое мирской взгляд. Или сидишь ты на уроке в школе, а все вокруг тебя высмеивают каждого, кто пытается заговорить о чем-то нематериальном. Высмеиваются любые разговоры о ценностях, о нравственности, о религии. Они даже не спорят с тобой, им просто нечем крыть. Но зато они всячески пытаются высмеять твои взгляды, потому что для них важно то, что здесь, и то, что сейчас. Другой пример. Когда ты думаешь, что вот этот человек противоположного пола тебе очень нравится, и ты мечтаешь, как бы он пригласил тебя, или она откликнулась бы на твое приглашение. И тут ты понимаешь, что им нет до тебя дела, и ты думаешь, кому я вообще нужен? Смотришь в зеркало, убеждаешь себя, что ты непривлекателен, и это тоже мирской взгляд. То, что здесь и сейчас, физическое, внешнее, вот что важно. Это образ мыслей. Это мир. Второй враг — плоть. Плоть — это эгоистичная частичка внутри, которая желает быть Богом, которая желает отвергнуть Божью роль в своей жизни. Плоть и тело — не одно и то же. Библия говорит, что плоть — это желание быть Богом, желание командовать парадом, желание жить для своей славы. Но не стоит забывать, что у плоти есть грубое проявление и тонкое проявление. Вот иллюстрация, которую я недавно рассказывал. Представьте человека, который любит всегда быть главным. Это одно из проявлений плоти, одно из проявлений эгоизма. Немногие рвутся быть начальниками, но многие хотели бы всем нравиться. Это другое проявление плоти. Вот человек, который хочет быть главным. Возможно, до того, как он уверовал, он не мог обойтись без того, чтобы не соблазнить кого-то. И вот он соблазняет очередную девушку, затем теряет к ней интерес. Для него важно почувствовать, что у него есть власть. Пусть не настоящая, но ему и этого достаточно. А потом он становится христианином, и кто-то ему поясняет, что так поступать нельзя. Написано «не прелюбодействуй». Хорошо, он принимает это и кается. Он решил проблему с плотью. Затем он приходит в церковь, и на каждой встрече он норовит захватить беседу в свои руки. Он хочет, чтобы его избирали служителем. Он хочет командовать. Он хочет, чтобы от его мнения все зависело. Как у нас раньше один чиновник говорил, что дорога на чемпионат по футболу должна обязательно проходить через наш город. Сейчас он так и не говорит. Но многие любят, чтобы все решалось только через них. У них жажда власти, которая проявляется даже в церкви. Что стало с плотью? Плоть глотнула религии. Итак, мир, плоть, и третье — дьявол. Дьявол — это злой сверхъестественный интеллект, который командует миллионами таких же, как он, которых называют бесами. Кто-то скажет, он что, действительно верит во всю эту чертовщину? Знаете, если для вас это сказки, вы из числа тех немногих в истории человечества, кто не верит в дьявола. Хочу, чтобы вы понимали, вас таких немного. А, ну конечно, вы скажете, они же все из Нью-Йорка. Но это не так, они по всей Америке. Поймите, что большинство все же верит в дьявола. И не только потому, что это необходимо для понимания Библии. Задача дьявола та же, что и у мира, и у плоти. Нарушить ваш мир и украсть вашу радость. Никогда не стоит забывать, что независимо от церкви, независимо от плода,
Независимо от подхода к служению, служители пытаются свести все человеческие проблемы к одной из трех — мир, плоть или дьявол. Они не понимают, что все три действуют вместе. По этой причине любая депрессия всегда имеет сложный состав. Вот как это устроено. Мир показывает вам такую вещь, как рекламу. И, как говорит статистика, после того, как к 25 годам ты пересмотришь кучу рекламы, ты начинаешь верить, что если в тебе и есть что-то привлекательное, ты должен выглядеть как люди в рекламе. Вот что делает мир. Но что происходит, когда плоть привыкает к тому, что говорит ей мир? Много всего происходит. Много плохого. Плоть заставляет тратить кучу денег на внешний вид, плоть вынуждает менять привычки питания, потому что ты оказывается недостаточно худой. Плоть заставляет вести себя нескромно, вызывающе, соблазняюще. И после того, как плоть становится другом мира, приходит дьявол, а его задача — обманывать и обвинять тебя. Слово «сатана» означает «обвинитель». И главная цель дьявола — не искушать, а обвинять тебя. И он присоединяется к голосу мира и плоти и еще больше увеличивает их пагубное действие. Он стоит рядом и говорит, «И ты еще называешь себя христианином?» Он всегда с этого начинает. И штука в том, что есть такие церкви и такие христиане, которые пытаются помочь тебе интеллектуальными методами. Они говорят, «Тебе нужно знать доктрины, потому что ты рассуждаешь по-мирскому, а не по-библейски». И есть христиане, которые пытаются помочь методом законничества. Они говорят, «Послушание, послушание, еще раз послушание». То есть интеллектуальный метод направлен на борьбу с миром, законнический метод на борьбу с плотью. А есть еще суеверные христиане. По их версии, куда ни взглянь, везде дьявол. Нужно срочно изгнать дьявола отсюда, отсюда и отсюда. Все дело только в нем. Слушайте, все трое правы. Но беда в том, что если воевать только с одним, упускаешь всех. На тебя надвигается целое полчище врагов. Они там все переплетены, как клубок. А ты в это время пытаешься бороться только с одним. Помните следующее. Мир, плоть и дьявол атакуют вас с одной единственной целью. Они хотят отравить вашу совесть. Им самое главное — обвинить вас. И в основном это достигается за счет того, что мир, плоть и дьявол атакуют вашу уверенность в спасении. Они начинают напоминать вам о прошлом. «Вспомни, что ты совершил». Вы когда-нибудь замечали, идешь себе по улице, ни о чем не подозреваешь, и вдруг что-то из давнего прошлого встает у тебя перед глазами во всех красках, во всех подробностях, и все это происходит на ходу. Они также могут атаковать твои чувства. «А что это ты не ощущаешь радости и мира? Ты же раньше ощущал? Что с тобой не так?» Они только не уточняют, что чувство — результат спасения, а не основа спасения. Чувство приходит от единения с Богом, но единение с Богом на них не основано. Бог не дает спасения, основываясь на твоих чувствах. Они также могут пристать к тебе с твоими повторяющимися грехами. Ты уже должен был исправиться к этому времени. Кстати, может, они и правы, может, и стоило бы исправиться. Но штука в том, что почти вся ложь подается ими с большой долей правды. По сути, они пытаются заставить тебя смотреть на свои грехи, а не на Спасителя. И тогда наступает поражение. Причина, по которой ты теряешь уверенность, в том, что враги приходят и отравляют твою совесть. В книге «Путешествие пилигрима» есть замечательная история. Там есть такой персонаж, которого зовут «Господин Совесть». Он несет стражу вокруг города. Когда кто-то пытается проникнуть, «Господин Совесть» кричит: «Просыпайтесь, просыпайтесь, враги!» Что делает сатана? Он отравляет совесть. Не убивает, но отравляет, чтобы он сошел с ума. В результате он начинает кричать: «Проснитесь!», когда угрозы нет. И наоборот, когда враги приходят, он спит и не охраняет город. У нас у всех совесть так устроена. Точно так же нас всех пытается атаковать мир, плоть и дьявол, пытаются отравить совесть и заставить смотреть на свои грехи, а не на Спасителя. Как быть? Необходимо постоянно размышлять о двух вещах. Первое. Причина, по которой ты грустишь об отсутствии радости и мира, причина сомнений в том, что ты говоришь, «Я должен был уже к этому времени измениться, мои чувства должны были измениться, я уже должен был заметно подрасти в своей вере, может, я вообще не христианин?» Во-первых, слишком много на себя берете. Причина, почему вы грустите, в том, что вы не можете хотеть быть святым.
пока вам Бог не поможет. Слишком много на себя берете. Наоборот, нужно понимать, что печаль — это и есть свидетельство Божьего действия в вашей жизни. Во-вторых, нужно постоянно напоминать себе, это не мои чувства, это не мои грехи, это не мои воспоминания. Я христианин, и Христос меня принимает за счет того, что Он совершил на кресте. Мир, плоть и дьявол будут пытаться отрезать вас от Евангелия. И выход тут только один — постоянно рассказывать себе Евангелие, постоянно проповедовать себе. Почувствовал себя плохо? Говори себе, «Я все еще в узах самоправедности. Я все еще жду, когда почувствую себя пригодным для спасения». И знаете что? Я не пригоден для спасения. И никогда не был пригоден. Конечно же, я сожалею о том, что совершил на прошлой неделе, но даже если бы и не совершил, я не стал бы для Бога более пригодным. Это все только по милости Христа. Вот почему я взираю на Него и знаю, что принадлежу Ему. Я уповаю на Него, я взираю на Христа и говорю, «Сбрось с себя свой смертный грех». Сбрось к Его ногам, твердо стоя лишь в Нем одном, всю хвалу воздав. Мир, плоть и дьявол идут за тобой, но все будет хорошо, если у тебя будет правильное ожидание. Не расстраивайся, что расстроен. Не падай духом из-за того, что упал духом. Иисус всегда был мужем скорбей и слез. Все великие христиане постоянно с этим сражались. И тогда снова обретешь радость, снова обретешь мир. А это произойдет быстрее, если не зацикливаться на том, что сейчас у тебя этого нет. Посмотрел один раз на грех, 5 раз посмотри на Христа. Что только истина, что чисто, о том помышляйте, и Бог мира будет с вами.

0: 6 часов вечера по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: В течение этого часа мы, дорогие друзья, предложим вам следующие программы: «Наука и религия», «Тайна жизни» и в конце часа 15-минутная передача «На пути».

Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Вы слушаете радиопередачу «Наука и религия». Каждую неделю в этот же день и час мы ставим на обсуждение вопрос, действительно ли истинная наука опровергает существование Бога, Творца. В наше время этот вопрос подвергается все чаще и чаще обсуждению. Но чтобы найти правильный ответ на этот вопрос, человек должен знать не только то, что говорят об этом неверующие люди, но должен знать также и аргументы верующих. Обсуждение этого вопроса может вызвать много попутных вопросов. Пришлите нам эти вопросы. С Божьей помощью я постараюсь на них ответить в очередных передачах. Пишите нам по следующему адресу: Николай Водневский, почтовый ящик 26, Хельсинки 53, Финляндия.

Сегодня с Божьей помощью мы имеем интересную беседу, беседу о снеге. Кто не знает, что такое снег? Пока вы слушаете эту радиобеседу, вероятно, где-то идет снег. Может быть, за вашим окном. Снег всегда идет где-то. В Библии слово «снег» упоминается 24 раза. Бог спрашивает Иова: «Входил ли ты в хранилище снега?» В 38 главе. Те, кому зимой приходится выгребаться из-под сугробов, наваленных у дверей их домов, вряд ли выражают свое восхищение снегом. Но когда мы смотрим на каждую отдельную снежинку, мы забираем восхищение от ее красоты, мы склоняемся в благоговейном трепете перед ее создателем. Ничто не говорит о художественном даровании Бога ярче, чем малюсенькая, почти невесомая снежинка. Более века назад английский пастор и исследователь Арктики Уильям Скорбсби классифицировал 6 разновидностей снежинок в арктическом круге. Помимо многого другого, они напоминали звездочки, веночки, цилиндрики, шарики, шестиугольнички, пирамиды. Его исследования впервые обнаружили, что 2 одинаковых снежинок не бывает. Вы слышите, друзья радиослушатели? В мириаде снежинок, падающих с неба, нет 2 одинаковых. Большинство людей видят в снеге всего-навсего замерзшую воду. Но те, которые видят руку Божию во всех проявлениях природы, видят в снеге дивную способность Творца создавать разнообразие размеров, форм и веса во всех сферах его творения. Не только в снежинках, но и в миллиардах человеческих существ, различных друг от друга, каждый из которых он оказывает каждому внимание и о каждом из них заботится. Некто назвал Творца Вселенной Богом наименьшего, имея в виду, очевидно, атом. Но Вселенная полна бесконечно малыми величинами помимо атома. Мы больше увлекаемся гигантскими величинами. В мире животных нас удивляют жирафы, слоны, гиппопотамы. Но существует целый мир малюсеньких существ, которые не видны невооруженным глазом, но совершенны в своем строении. Снежинки относятся именно к этому разряду Божьего наименьшего, и к этому наименьшему он привлекает наше внимание. Христос не говорил: «Посмотрите на Вселенную, посмотрите на бесчисленные галактики, солнце, звезды». Но он сказал: «Посмотрите на лилии, посмотрите на птиц небесных, посмотрите на траву полевую», то есть на то, что нам доступно и к чему мы привыкли, не отдавая себе отчета, что все это своего рода чудо. Он говорил о важности чаши воды и создал нетленную проповедь о лепте вдовы. Выражая свое восхищение величием Бога, псалмопевец восклицает: «Он исчисляет количество звезд, всех их называет именами их». Псалом 146. Но Христос подчеркивает тот факт, что у нас и волосы на голове все сочтены. Я поражаюсь Богом, который может сосчитать все звезды и называть их поименно. Но Бог, который знает, сколько у меня волос на голове, не только поражает меня, но привлекает к себе. Бог, который интересуется всеми мелочами моей жизни, становится мне близким и родным. Некоторые люди, выдавая себя за богослову, говорят, что Бога не интересует наша простуда или наш экзамен в школе. Он, мол, дал всему толчок. Это все. Вся его функция в этом заключается. А после этого он предоставил человека самому себе. Эти догмы чужды учению Христа, друзья мои. Христос сказал, что главная забота Бога – человек, который является не только снежинкой в Ливане Вселенной, но специально отдельным предметом любви, заботы Отца. Он сказал: «Если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, то тем более Отец ваш Небесный даст благо просящему Него». Матфея, Евангелие Матфея, 7 глава. Это
Далеко от описания отвлеченного вседержителя, заинтересованного только в угашении звезд или в циклах планетарных систем, это местописание говорит именно о том, о чем постоянно напоминал нам Христос, что Бог – это наш любящий Отец, глубоко заинтересованный во всем, что касается нас. Не обязательно глядеть на небеса, чтобы увидеть величие Бога. Библия не говорит о нем, как о Боге Юпитера, Меркурия, Сатурна, а пророк Исаия говорит: «Вот Бог, спасение мое». Глава 12. Апостол Павел называет его Богом любви и мира, а апостол Иоанн говорит о нем, как о Боге, который некогда отрет всякую слезу с очей наших. Откровение, глава 21. Сильно потрясает мой ум сознание, что Бог любит меня, любит каждого человека, любит индивидуально, меня и вас лично, и что этот же Бог является Богом снежинки, отдельной снежинки. Однако, с другой стороны, снег далеко не мелочь. Он представляет собой аккумулятивную силу. Сама по себе снежинка довольно незначительна. Но представьте себе на момент лавину снега. Снежинка, которая в 24 раза легче капли дождя, может быть частью сказочного снегопада, даже катастрофы. Когда эти малюсенькие хлопья падают слишком быстро и часто, крыши проваливаются, телефонные столбы рушатся, ломаются, ветки на деревьях трескаются, могучие паровозы застревают в пути, стада замерзают, отрезанные от теплоты загонов, погибает скот, целые города бывают погребены или оторваны от остального мира на долгие месяцы. Малюсенькая снежиночка может вместе с другими себе подобными разрушать дела рук человеческих, как будто они сделаны из соломы. Одна снежинка – ничто, но батальонной мощью она способна менять мнение и сокрушать могущество людей. Мы тоже сами по себе малы и незначительны, но совокупно, как снежинка в буране, мы можем представлять силу и оказывать сопротивление силе дьявола, разрушая их сплошной лавиной, как горный обвал разрушает попутное селение. Этот факт ободряет меня, зовет и поощряет. Если бы я был один в этом грешном мире, с моим одиноким голосом, защиту Бога и добра, я должен был бы сдаться давным-давно. Но я знаю, что я не один. Есть еще множество тысяч непоклонившихся Ваалу. Когда я говорю эту беседу, я знаю, что есть люди, которые молятся об этих беседах, чтобы они достигли ваших сердец, друзья радиослушатели. Точно так, как миллионы снежинок образуют лавину, перед которой человек бессилен, Божьи дети совместными силами могут провозглашать имя Христа, делая его известным во всем мире. Я не хочу сказать, что нас большинство. Мы превзойдены численно, заглушены перевесом голосов, хитростью врага, поэтому долг каждого христианина – пресекать путь дьявола бурею молитвы, сотрудничества и добрых дел. В Писании снег символизирует чистоту. Древние люди верили, что вода от талого снега обладает магическими свойствами очищения, и ею пользовались для своего рода стиральным порошком. Иов, зная это, восклицает: «Хотя бы я омылся и снежную водою, и совершенно очистил руки мои, и тогда ты погрузишь меня в грязь». Глава 9. Пользуясь этим образным языком, он говорил, что никакая вода не смывает греха, даже снежная. Только кровь Агнца Божьего может это сделать. Пророк Исаия тоже говорил о снеге, как о символе очищенного сердца. «Если грех ваш будет, как багряное, как снег убелю». Слова Божьи через пророка Исаию. Он имел в виду очистительную силу Бога в ответ на смерть.

0: как багряная. Пророк Исаия говорит, что Бог делает это в ответ на покаяние и смирение. Покайтесь, смиритесь перед Богом, и будете снега белей. Если вы все еще этого не сделали, да поможет Господь вам в этом. Аминь. Вел беседу Николай Водневский. До свидания, дорогие друзья. До новой встречи в эфире.
1: Если устал ты в житейской борьбе,

0: На этом мы заканчиваем беседу из серии «Наука и религия» и желаем еще раз сказать вам, что христианство не враждебно к науке. Нам известны имена великих ученых XIX и XX века, которые имели пламенную и твердую веру в Бога. Следующую лекцию слушайте через неделю в то же время. Мы желаем получить от вас отзывы и вопросы. Пишите по адресу Николай Водневский, почтовый ящик номер 26, Хельсинки 5-3, Финляндия.
1: До свидания.
0: Пусть Господь обильно благословит вас.

0: Послушайте получасовую программу «Тайна жизни». После нее звучит передача «На пути».
1: В эфире программа «Тайна жизни». Ведущая Ольга Феофанова.
2: Могла ли наша Вселенная быть другой? С другими законами, с другими константами, с другими звездами, с другими формами жизни? А может быть, есть Вселенные, не похожие на нашу? Можно ли всерьез говорить об этом, или это чистая фантастика? На эти вопросы нам поможет ответить наш гость, кандидат физико-математических наук, специалист в области физики элементарных частиц Алексей Валерьевич Попов. Здравствуйте, Алексей Валерьевич.
3: Здравствуйте.
2: Мы в прошлой программе с вами говорили о том, что вероятность возникновения вот нашей Вселенной, такой для нас как бы удобной, подходящей, настолько мизерно мала, что проще сказать, что нулевая вероятность. Да. А вот противники концепции креационизма как объясняют, что наша Вселенная есть?
3: Да, на самом деле, конечно, они не признают этого, они не признают, что действительно Бог установил все фундаментальные константы именно в те значения, которые необходимы для возникновения сложных структур во Вселенной. Они пытаются

0: найти другое этому как объяснение, но это объяснение, оно выходит уже в каком-то смысле за рамки теории вероятности, потому что и либо за рамки теории вероятности, либо за рамки нашей Вселенной. Потому что в рамках нашей Вселенной мы не можем, ну, мы уже видели, что практически невероятно такое совпадение, когда все константы легли именно на те значения, выпали именно таким образом, чтобы вот было возможно существование сложных структур во Вселенной. Так вот, в современной науке объяснение вот этой тонкой настройки часто дается в рамках так называемого антропного принципа. Его краткая суть, она очень проста на самом деле и понятна. То есть все эти, значит, совпадения должны были произойти. Почему? Потому что мы с вами здесь находимся, потому что есть кто-то, кто задается этими вопросами. То есть, другими словами, раз во Вселенной существует человек, значит, эти совпадения должны были произойти, иначе бы человека во Вселенной просто не было.
1: Я, может быть, ошибаюсь, но мне тут как-то... Да. Тут причина со следствием, причина со следствием не меняются местами.
0: Путаются, да, в каком-то смысле. Так, то есть на самом деле это не физическое, это скорее такое философски-мировоззренческое объяснение, с одной стороны. С другой стороны, оно простое. А с третьей стороны, оно вроде бы ничего и не объясняет.
1: А да, вот не проще ли сказать, да, что вот просто есть и все?
0: Да, ну раз мы есть, значит, эти совпадения произошли. Раз они произошли...
1: Значит, они должны были произойти.
0: Вот тут как раз и возникает вопрос, а, значит, должны или не должны, должны или случайно. И в зависимости от этого различают два, как бы, типа антропного принципа. Вот этот принцип, что Вселенная должна быть такой, потому что в ней существует человек, это, в общем, называется антропным принципом.
1: Алексей Валерьевич, да, поясните, пожалуйста, антропный это...
0: Антропос, если я не ошибаюсь, это человек, то есть это принцип, связанный с человеком, принцип, связанный с нашим существованием, с фактом нашего существования. Так вот, различают два, как бы, подхода к этому антропному принципу, их часто называют сильный и слабый антропный принцип. Сильный антропный принцип утверждает следующее, вот как раз к вопросу о том, объясняют все-таки он что-то или не объясняет. Сильный антропный принцип говорит или утверждает, что Вселенная должна, вот это слово, должна быть такой, чтобы в ней мог существовать человек. То есть, другими словами, во Вселенной действует некий принцип, действует некая сила, действует некий, может, неизвестный нам закон, который действительно вот подгоняет все фундаментальные константы таким образом, чтобы на определенной стадии развития Вселенной в ней появился человек. По существу этот принцип, на мой взгляд, очень созвучен идее разумного творения. То есть, если мы говорим, собственно говоря, это логично, что таким принципом, такой действующей силой является разумный Творец, который эту Вселенную сотворил, то да, действительно, тогда Вселенная должна быть такой, потому что она сотворена такой, потому что в нее заложено разумное основание, разумная информация для того, чтобы возник человек, для того, чтобы человек мог в этой Вселенной существовать.
1: То есть тут как-то вот естественные законы, да, например, там, то, что все тела падают вниз, это же не значит, что они должны падать вниз, что им кто-то предписал. Мы просто фактически говорим, что так есть.
0: Мы об этом вот говорили. В этом и смысл фундаментальных констант. Что, да, в принципе, если подходить к ним как к случайным величинам, то тогда они могли бы быть любые. Мы могли бы падать вниз с одной скоростью, или с другой скоростью, или с третьей скоростью, в зависимости от того, какое значение будет принимать гравитационное постоянное. Но мы... вот видели в прошлой беседе, что как только мы начинаем эту гравитационную постоянную куда-то двигать, оказывается, что это не просто влияет на то, с какой скоростью мы будем падать на Землю, да, а это влияет на все остальное, на всю структуру Вселенной, она просто разрушается. Стоит нам на проценты, а то и меньше поменять, иногда вообще на мизерную величину, совершенно поменять вот эти вот фундаментальные...
1: Ну, то есть вот в эти вот естественные законы мы как-то нет, нам нужды в какую-то причину вносить. Просто есть такой вот...
0: Нет, ну у нас возникает вопрос, а почему оно такое?
1: Об этом мы и говорим. И поэтому...
0: Вот сильный антропный принцип говорит о том, что эти законы таковы, потому что во Вселенной действует какой-то закон, делающий эти законы таковыми.
1: Вот.
0: То есть есть какое-то основание, есть какой-то принцип, который действительно выставляет эти фундаментальные постоянные, который действительно подгоняет законы физики и возможно, и химии, и биологии, как Фред Хойл сказал, мы тут его цитату зачитывали, вот, подгоняет именно для того, чтобы человек мог в этой Вселенной существовать. Вот. Ну и, как я уже сказал, здесь как бы наиболее логично, с моей точки зрения, предположить, что раз мы видим разумное устройство Вселенной, мы видим разумную структуру, мы видим сложную структуру, то мы видим огромное количество информации, которая вложена в эти структуры. Информация ведь она не берется с потолка. Вот, ее нужно заложить. То есть очевидно, что такой, таким принципом, такой силой является разумное существо, которое, собственно, и установило все эти законы, которое, собственно, создало всю эту Вселенную и создало ее так, чтобы в ней мог существовать, мог жить человек. Но нельзя сказать, что все, кто придерживается сильного антропного принципа, верят в Бога. Очень много ученых, которые придерживаются этой интерпретации антропного принципа, они говорят, да, такая сила есть, да, есть какие-то законы, которые вот подгоняют все это к существованию человека, но это с Богом никак не связано. Угу. Это некие другие силы, о которых мы пока еще ничего не знаем. Угу. Ну, придет время, возможно,
1: узнаем.
0: Да. Но как бы то ни было, сильный антропный принцип, он говорит, что Вселенная должна. То есть есть какая-то внутренняя причина во Вселенной или внешняя причина для того, чтобы она была такая, какая она
1: скорее
0: есть.
1: Скорее внешняя, да?
0: Ну, с нашей точки зрения, скорее внешняя. Но кто-то считает, что, может быть, во Вселенной внутри нее заложен какой-то принцип, который вот так делает. Но какой, неизвестно. То есть мы про это ничего не знаем. Вот. Но есть и другое толкование антропного принципа, так называемый слабоантропный принцип, который звучит вот как раз так ничего не объясняющим, на мой взгляд, образом. Я сейчас зачитаю одну из формулировок этого принципа. То, что мы предполагаем наблюдать, должно удовлетворять условиям, необходимым для присутствия человека в качестве наблюдателя. То есть, другими словами, мы наблюдаем это, потому что мы наблюдаем.
1: Угу, еще лучше.
0: То есть, если бы этого не было, то не было бы наблюдателя, и некому было бы наблюдать. Вот. То есть это утверждает, к примеру, что бессмысленно говорить о каких-то других значениях фундаментальных констант, кроме тех, что имеются в действительности, поскольку это противоречит очевидному факту нашего с вами существования. Раз мы существуем, значит, они должны быть именно такими. Но совершенно верно, это такая формулировка, она не отвечает на вопрос о механизме тонкой настройки. То есть она говорит, что такая настройка должна быть, раз мы существуем, но как она... Почему она такая? Как она произошла? Кто ее настроил? Об этом слабоантропный принцип ничего не говорит. И фактически все опять-таки сводится к теории вероятности. Все опять-таки сводится к случайным совпадениям. Но мы ведь с вами уже говорили о том, что случайность тут никак не может произвести тонкую настройку. Вероятности настолько малы, что... это просто невероятно.
1: Ну, то есть случайность...
0: Они фактически равны нулю, да.
1: Да, ее никто не может, да? Никому она на душу не ложится.
0: Спасительная лазейка появилась, как на душу не ложится? С тем, кто хочет убрать Бога из уравнения, она как раз очень легла бы на душу, и им нужно как раз
1: вот, лазейка,
0: что-то придумать для того, чтобы объяснить это все без разумного замысла. Потому что здесь, на мой взгляд, разумный замысел, он просто стучится во все двери, вот. И очень трудно это игнорировать. И очень трудно как бы найти, вот так, как это все объяснить без него. Вот. Но в последнее время такой лазейкой стало часто, и я думаю, что и наши зрители тоже к ней встречали неоднократно это в различных публикациях, я имею в виду даже вот в обычных СМИ, не то что в научных каких-то публикациях. Это так называемый мультиверсум или теория множественности вселенных. То есть, если мы в рамках нашей Вселенной объяснить ничего не можем, то есть мы же рассуждали в рамках нашей Вселенной, и увидели, что в рамках нашей Вселенной там вероятности какие-то чудовищно малые, и даже их в расчет брать не стоит, но, может быть, тогда выйти за рамки нашей Вселенной и предположить, что этих Вселенных существует бесконечное множество. Причем каждая из этих вселенных реализуется какие-то, значит, значения вот этих фундаментальных констант. И нам просто повезло оказаться в правильной вселенной. То есть если вселенная бесконечное сложно. Количество, то, ну, Пусть наша Вселенная всего одна на бесконечное множество, вот такая вот уникальная, но нам вот повезло здесь оказаться, мы в ней родились, мы в ней живем, и вот нам, мы счастливчики.
1: Ну вот знаете, пока вот не возникла этой теории мультивселенной, казалось бы, все просто. Вот мы могли бы сказать, Вселенная – это все, просто, это просто все, что есть, да? То есть, а тут уже нужно какие-то ограничения, что ли, получается, вводить. Для меня, вот опять же, ну, я не знаю, как это можно объяснить там с научной точки зрения. Для меня уже получается какая-то такая картинка. Вот один пузырь – это одна вселенная, другой пузырь – это другая.
0: Да, что-то такое вырисовывается. Ну, на самом деле, простой пример таких ограничений – это как раз распространение скорости света за время жизни Вселенной. Это ведь конечная величина. То есть, если мы, как в теории Большого взрыва, я, кстати, забыл об этом сказать, там возраст Вселенной оценивается примерно в 14 миллиардов лет, то за 14 миллиардов лет свет пройдет 14 миллиардов световых лет. Но на это еще накладывается расширение Вселенной, то есть на самом деле она больше оказывается, но все равно это конечная величина, то есть это то некая есть... конечная область. А что за ней?
1: А что за ней?
0: А за ней, вот, возможно, другие Вселенные существуют. И, возможно, их бесконечное множество. И, соответственно, в этом бесконечном множестве вот возник всего лишь один, судя по вероятности, мир, в котором вот так вот все хорошо сложилось, и, а нам так повезло, что мы именно в этом мире родились. И, собственно говоря, в других мирах мы бы и не могли родиться, потому что там нет условий для этого.
1: Ну, там кто-то другой, наверное, какие-нибудь кремниевые формы жизни, а не углеродные.
0: Да нет, в том-то вся проблема, что даже для того, чтобы кремний образовался, мы уже с вами об этом говорили, для того, чтобы углерод образовался, для того, чтобы тяжелые элементы образовались, для того, чтобы вообще водород образовался, тут уже все это
1: уже все.
0: Должно быть очень тонко настроено. Вот, то есть там, в этих вселенных, скорее всего, вообще ничего нет. Есть просто максимальная энтропия. Ну, если предположить, что они... То есть полный беспорядок, другими словами, хаос. Нет никаких сложных структур. Под это, на самом деле, подводится сейчас и определенное научное основание, и одна из концепций квантовой механики даже базируется на этом. То есть это... Если для интересующихся, это концепция квантовой механики, которая была высказана Эвереттом. Он пытался объяснить так называемый парадокс измерений, и вот как раз ввел это понятие мультивселенных, да, в которых реализуются все возможные значения вообще всех наблюдаемых величин, в том числе и фундаментальных констант. То есть их бесконечное множество, и любое возможное состояние, оно в какой-то вселенной реализуется. А мультивселенные возникают также и вот в инфляционной космологии, когда происходит вот это раздувание Вселенной, о которой мы говорили, инфляция, то там могут отпочковываться, если попросту говорить, там определенные области, которые потом независимо друг от друга существуют.
1: Это вот то, что вы говорили, да, энергия никуда не исчезает?
0: Да, они как бы уже начинаются... То есть
1: она уже работает на других Вселенных.
0: Раздувание это продолжается, но от него отпочковываются определенные, так сказать, области, пространстве времени, которое, значит, существует в виде отдельных вселенных. Сколько таких областей, тоже мы никто не знает. Вот. Соответственно, там тоже могут, так сказать, все возможные значения значит, фундаментальных констант быть реализованы. Ну, то есть опять все сводится к случайности, но на этот раз уже не в рамках одной вселенной, а в рамках бесконечного множества вселенных. Вот.
2: В эфире программа «Тайна жизни».
1: Простите, я перебила. Я все никак не пойму. А с научной точки зрения, как тут подойти-то? С чего зацепиться-то?
0: Вот наука-то... Хороший вопрос. То есть, я так понимаю, ваш вопрос связан с тем, что мы можем сколько угодно об этом фантазировать, мы можем сколько угодно это на бумаге выписывать, даже какие-то теории создавать, но вопрос в том, а реально-то это есть или нет? Можем ли мы это пощупать, увидеть, доказать, что это так действительно?
1: Да.
0: Вот. Но это... Сейчас мы к этому придем. Я хочу перед этим еще одного известного астрофизика, Пола Дэвиса, привести его высказывание вот по поводу этих мультивселенных, этих теорий. Он сказал следующее. «Может показаться сомнительным, что природа должна потворствовать такому расточительному повторению». «Можно ли верить...» Вот это слово я бы хотел выделить. Можно ли верить в бесчисленные вселенные, существующие, но никогда не наблюдавшиеся и не служащие никакой другой цели, кроме обеспечения вероятности того, что где-то среди безбрежного их множества изредка возникает познаваемый мир? Ну, познаваемый мир – это мир, в котором есть кто-то, кто может его познавать. То есть существуют разумные существа. Объяснить совпадение вот эту тонкую настройку, обращаясь к бесконечности бесполезных вселенных, это все равно, что перевозить ненужный груз на большое расстояние. Ведь фактически они возникают именно как ответ, вот как попытка подвести базу под слабый антропный принцип. Угу. Мы не можем эту базу подвести в рамках нашей Вселенной, мы начинаем расширять эту теорию до бесконечного множества Вселенных для того, чтобы вот эту вероятностную базу подвести под случайную тонкую настройку. Отвечая на ваш вопрос, что касается, можно ли или видим ли мы какие-то свидетельства существования мультивселенных? Нет.
1: Совсем?
0: Совсем. Вот. То есть все это существует, по крайней мере, сейчас, на кончике пера. Все это, может быть, что-то объясняет, может быть, наверное, главное, как мне кажется, подводит какое-то, дает какое-то объяснение вот, случайности тонкой настройки. Вот. Я думаю, что основная идея именно в этом, опять-таки, убрать Бога из уравнения. Вот. Но экспериментальных свидетельств существования множественности вселенных у нас нет.
1: Но ведь, насколько я знаю, наука, она вообще-то отсекает все лишние измышления.
0: Я бы сказал даже более. Вот эта теория мультиверсума, она в некотором смысле не научна по сути своей. Почему? Потому что в ее рамках можно объяснить все, что угодно. Вы понимаете, да? То есть, на самом деле, любой. Вот этот стол желтый, а почему он не зеленый? Да, пожалуйста, в какой-нибудь вселенной он зеленый. Какое-то явление происходит? Почему оно так происходит? Ну, так оно происходит, потому что оно вот в этой вселенной так все настроено. А в других вселенных оно по-другому будет происходить. То есть на любой вопрос она может дать ответ. То есть если это не происходит в нашей вселенной, значит, найдется какая-нибудь вселенная, где это произойдет.
1: Но ведь верующих-то тоже в этом же обвиняют. Нам говорят, что вы-то тоже, извините, себе жизнь упростили.
0: Вот в этом-то и дело.
1: Вас спрашивают, почему этот стол такой? А потому что так Господь запланировал.
0: Вот в этом-то и дело. Вот я специально, когда читал, зачитывал цитату Пола Дэвиса, я заострил внимание на одном слове.
1: Вера.
0: Можно ли верить в бесчисленные вселенные, существующие, но никогда не наблюдавшиеся? То есть на самом деле вот эта концепция мультивселенной, она пока является вопросом веры. Она является пока вопросом мировоззрения, опять же. То есть для того, чтобы оставаться в рамках эволюционистского мировоззрения, нам теперь необходимо, приходится привлекать эту концепцию мультивселенных. У нас нет доказательств для нее, она существует только на кончике пера, но нам некуда деваться, другими словами. Нам нужно как-то объяснить или поддержать, или подвести какое-то основание вот под слабый антропный принцип, под случайную тонкую настройку. Но, на мой взгляд, все-таки, вот если мы смотрим непредвзято, да, если мы посмотрим с точки зрения человека, который не исходит сразу из предпосылки «я не нуждаюсь в Боге», «я не принимаю ничего, что связано с разумным замыслом». То есть сейчас в науке такая концепция господствует. Если я вдруг начинаю что-то говорить о разумном замысле, то меня сразу отодвигают в сторону. Нет, об этом мы говорить не будем.
1: Наука этим не занимается.
0: Идите в церковь, разговаривайте там сколько угодно о разумном замысле, а мы это отвергаем без рассмотрения, без изучения, без обоснования. Просто этого нет, потому что этого не может быть никогда. Вот. А можно ли такой подход назвать непредвзятым? Судите сами. Вот. А вот если все-таки непредвзято подходить к этому, то, на мой взгляд, вот даже не с точки зрения верующего, а с точки зрения человека, который не исключает существование Бога и не исключает того, что Бог сотворил всю Вселенную. Но он также не исключает, что вся Вселенная произошла случайным образом, там, что существуют эти мультивселенные. Вот с этой точки зрения что логичней все-таки? Мультивселенная, случайность или все-таки Бог? Когда мы видим разумные структуры, когда мы видим огромное количество информации, когда мы видим удивительную сложность того, что вот этих образований, да, этих структур во Вселенной, что логичней? И мультивселенная, и Бог – это вопросы, как мы уже сказали, веры. Нельзя сказать, что вот Бог – это вопрос веры, а мультивселенная – это наука. Это доказано наукой, ничего не доказано. У нас нет свидетельств. Мы, опять-таки, можем только верить в это. Так вот, какая вера более логична? На мой взгляд, все-таки в разумное творение, вера в разумное творение, которое описано в Библии, является куда более логичной и обоснованной. Ну, простой пример. Если я вот на столе у меня лежит планшет, могу я предположить, что этот планшет образовался сам собой, случайным образом. Вот кто из наших телезрителей поверит в то, что этот планшет образовался сам собой? Ну, вот так случайно столкнулись атомы, да, что образовали планшет, который еще и работает, у которого батарейка заряжена, в котором информация заложена какая-то. Наверное, никто так не подумает, потому что у нас внутри заложено это, мы понимаем логик, по логике. Если мы видим вещь разумно созданную, то значит, ее создал кто-то разумный. Какой-то разум, да? Это естественно. Вот. Но как только мы переходим к вопросам, скажем так, космологии, к вопросам биологии, мы тут же, мы видим там дизайн, разум, который многократно превосходит то, что... Многократно это слабо сказано. Те возможности, которые есть у нас, разумных существ, казалось бы, ну, логичный вывод какой из этого следует? Ну, нет, мы не хотим.
1: Нет.
0: Мы отодвигаем в сторону. Нет, этого мы рассматривать не будем. Ну, можно ли назвать это непредвзятым подходом? По-моему, нет.
1: Согласна.
0: Вот. Ну, и в некотором смысле можно, наверное, подвести какие-то итоги? Или, может быть, у вас какие-то вопросы здесь остались?
1: Ну, может быть, на самом деле, правильно вы сказали, может быть, подвести итоги, потому что у нас вот такая, скажем, масштабная космическая серия тем, наверное, серия. Да, эпопея на этой теме заканчивается. Угу. Вот. Что можно?
0: Ну, давайте с самого начала. Значит, мы начали с Библии, да? Библия ясно и однозначно говорит, что Вселенная не появилась случайно, что она была сотворена разумом. Вселенная была сотворена Богом. Современные теории, которые описывают возникновение Вселенной и которые пытаются Бога из уравнения исключить, они содержат в себе очень большое количество неотвеченных ответов. Ну, не
1: вопросов без ответа.
0: Да, вопросов без ответа. И это очень важно, потому что, ну, я, например, наблюдаю, и я думаю, что и наши телезрители тоже наблюдают это, что очень часто эти теории преподносятся как уже некие аксиомы.
1: Да, что это уже все доказано.
0: Что это все доказано, что это все так и никак по-другому, что наука уже все доказала, и здесь даже вопросов никаких не возникает. На самом деле вопросов очень много, у самих ученых. Вот, и считать, что это все доказано, что это именно так, было бы большой ошибкой. Вот. Факт тонкой настройки Вселенной. Вот если мы все-таки подходим непредвзято, то он ясно и определенно свидетельствует о разумном замысле при ее сотворении. А что касается множественности Вселенных, то тут можно сказать, что это все, так же, как и творение, это вопрос веры.
1: Да, приходится принимать на веру.
0: Да. То есть кому-то хочется верить в это, кто-то верит в разумное творение. Но как бы там ни было, можно твердо сказать, я в этом убежден, что сегодня, как именно сегодня, вот мы говорим, что, скажем так, в 17 веке там были еще, наука еще не достигла такого развития, и, соответственно, у ученых было больше оснований для веры в Бога. А сейчас наука продвинулась так далеко, что у нас этих оснований практически не осталось, наука все объяснила без него. Так вот, мое утверждение и мое убеждение здесь, что сегодня у верующего человека есть гораздо больше оснований, даже чем было в 17 веке, для того, чтобы верить в Бога. Гораздо больше свидетельств того, которые именно эти свидетельства предоставлены именно наукой, свидетельство того, что библейская концепция сотворения, она действительно имеет под собой очень серьезную основу и достойна, скажем так, нашей веры, как минимум.
1: Хорошо, спасибо. И у меня вот еще такой вопрос, уже более практический. Вот человеку обычному, не ученому, не физику, не химику, не биологу, имеет ли смысл углубляться вот в эти дебри? Нет ли такого опасения,
0: что запутаемся? Я бы сказал, что нет, если бы не один вопрос. Дело в том, что нас ведь в эти дебри в каком-то смысле углубляют, как я уже сказал, но углубляются одной стороны.
1: Атакуют.
0: Да. То есть альтернативы-то нет никакой. Если мы посмотрим сейчас на содержание учебников подавляющего большинства, если не всех, да, если мы посмотрим на те же публикации, которые, значит, большинство из них, то мы увидим, что все это работает на одно мировоззрение. Угу. На одно мировоззрение, оно принимается безальтернативно, и ничего другого не рассматривается. И когда такой вот перекос возникает, очень серьезный перекос, Ну, можем ли мы это игнорировать?
1: Да, мы не можем взять вот так вот, закрыться Библией и сказать, знать ничего не хотим, слушать ничего не будем.
0: То есть я понимаю вопрос, что действительно, а стоит ли в это влезать, а стоит ли это этим заниматься, если я не являюсь физиком там, или биологом и не занимаюсь этими сложными вопросами. Но так или иначе вы будете сталкиваться с... значит, инфляционной космологии.
1: Угу. Как уже невольно.
0: Уже невольно, да. Я многие вещи читал уже в таких, скажем так, в публикациях в интернете, которые рассчитаны на рядового читателя, не на ученого. Вот, мы будем сталкиваться с теорией... Но с теорией эволюции мы не будем сталкиваться, мы с ней постоянно сталкиваемся. Угу. У нас это слово вошло уже в обиход, оно постоянно используется. Никто не сомневается в том... Ну, большинство не сомневаются в том или не задумываются о том, откуда произошел человек, да, ну, обезьяна, обезьяна, или не обезьяна, а там общий предок человека, обезьяна, как сейчас чаще говорят. Вот. То есть нас направляют в определенном направлении, и я глубоко убежден, что это направление неверное. И смотреть, как мы туда движемся и ничего не делать, ну, как-то это не очень хорошо, на мой взгляд.
1: Ну что ж, Алексей Валерьевич, спасибо, вы меня вдохновили быть, как бы сказать, бесстрашной на этом пути познания. Надеюсь, что вдохновили наших зрителей. Спасибо большое. Дорогие зрители, спасибо и вам, что были с нами. Смотрите наши следующие программы. Пусть Господь благословит вас. Всего доброго.
2: Вы слушали программу «Тайна жизни».

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему.

Религиозные люди, фарисеи и саддукеи, завидовали Христу, потому что за Ним следовало много людей, в то время как их популярность таяла на глазах. Христос учил как власть имеющий, а в их словах никакой силы не ощущалось. Христос творил чудеса и знамения, а они этого делать не умели. Поэтому они из-за зависти взяли Его и осудили на смерть. Итак, сегодня мы продолжаем разговор о зависти, одном из наиболее пагубных пороков, которые осуждает Слово Божье. В Евангелии от Матфея, в 27 главе, в стихах с 15 по 18, мы читаем о том, что даже Понтий Пилат знал, что религиозные вожди Палестины предали Христа на смерть из-за зависти. Вот это место. На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варавва. И так, когда собрались они, сказал им Пилат: «Кого хотите, чтобы я отпустил вам, Варавву или Иисуса, называемого Христом?» Ибо знал, что предали его из зависти. В оригинале под словами «из зависти» подразумевается «по причине недоброжелательной ревности». Успешное служение Христа послужило причиной зависти религиозных вождей. Следствием зависти явилось то, что Христос был приговорен к смерти. Таким образом, сам Господь Иисус Христос также стал жертвой зависти. Завидуя, мы уподобляемся тем, кто некогда выступил в качестве врагов Божьих, тем, кто распял Христа. Давайте же внимательно проанализируем наши чувства тогда, когда у нашего ближнего что-то получается, он имеет явный успех в духовной или даже в материальной сфере. Если мы не можем смотреть на это либо с радостью, либо хотя бы равнодушно, то значит нам не понаслышке известно о действии зависти. Однако, если вдуматься внимательно, порой и бывает даже смешно и больно от того, чему на самом деле мы завидуем. Так часто все пункты нашей зависти сводятся к тому, что в сравнении с вечностью и ее ценностями полный абсурд или ничего не значащие мелочи. Апостол Павел говорит в послании к филиппийцам в 1 главе стихи 15 и 18. «Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Но что до того, как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться». Мы должны учиться у Павла правильно воспринимать зависть со стороны. К сожалению, завистью до сих пор проникнуты многие поступки людей, а это означает, что если даже мы сможем контролировать себя, то еще не раз столкнемся с этим пороком у других. Интересно, что Павел не осуждает тех, которые, казалось бы, проповедуют Христа, руководствуясь совершенно неверным мотивом, то есть из зависти. И даже зная об этом, Павел дарует Богу возможность даже из наших мерзких поступков и нечистых побуждений сотворить нечто прекрасное. В послании к Галатам Павел указывает зависть в числе дел плоти, которые, как тяжкие камни, тащат человека вниз, ибо тот, кто заражен этими пороками, Царство Божьего наследовать не может. Прочтем послание к Галатам, 5 глава, стихи с 19 по 21. Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю, то есть предупреждаю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божьего не наследуют. Несовместимо быть одновременно христианином и завистником. Зависть, подобно моли, съедает ту одежду, в которой родится, и она съедает и сердце, то, в котором рождается. Завистники Царствия Божьего не наследуют. Это серьезнейшее предостережение со страниц Божьего Слова. А если это так, то мы должны еще больше насторожиться в борьбе с завистью. Что же делать? Каким образом можно противостоять ей? Существует ли противоядие от зависти? Апостол Павел дает хороший совет в послании к Галатам, здесь же, в 5 главе, в стихах 25 и 26. Мы читаем: «Если мы живем Духом,
то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать». Павел перечисляет три препятствия хождения в духе, и одно из них является завистью. Павел объясняет, что завистливый христианин – это человек плотский, живущий не по духу, а по плоти. Поэтому он призывает верующих друг другу не завидовать. Кто-то скажет: «Легко тебе, мол, Павел, говорить, не будем друг другу завидовать, когда эта мерзость сама проникает в сердце». Но, по крайней мере, мы должны противостоять зависти, то есть, когда она приходит, противопоставлять ей то, что ее прогоняло бы из наших сердец. И вот это противоядие номер один. Самое основное, самое важное – это прославление Бога. Когда к вам будет наведываться незваная гостья зависть, бегите в храм Божий. И, как левит Асаф, начинайте прославлять Бога, как мы читали в 72-м псалме.

В наше время храм Божий – это не только дом молитвы, но и присутствие Бога вообще. В Новом Завете Христос учит, что истинные поклонники поклоняются Богу на любом месте, в духе и истине, ибо Бог есть Дух. Место, в котором мы находимся, немаловажно, потому что внешняя обстановка может тем или иным образом влиять на состояние нашего духа. Но чем духовно сильнее человек, чем большей зрелостью он обладает, тем менее обращает он внимание на эту внешнюю обстановку и, независимо от нее, может обращаться к Богу без урона для собственного духа. Нам нужно учиться жить в духе. Прославляйте Господа в церкви и в любом другом месте, где бы вы ни находились. Просите, чтобы Он открыл нам духовные глаза, и мы могли бы сказать: зависти нет, ей нет места в нашем духовном доме, и мы не должны иметь с ней ничего общего. Второй способ противодействия зависти – это благодарность и радость за чужие успехи. Давайте не будем завидовать чужим достижениям, но лучше радоваться и благодарить Господа за тех, кому сопутствует успех и благополучие. На практике следовать этому принципу, ох, как нелегко, но именно Христос призывает нас не только плакать с плачущими, но и радоваться с радующимися. Как же могу я радоваться с соседом, если его радостное событие вовсе меня, казалось бы, не касается? И вот в этом нашем отношении кроется опасность, потому что сосед – это не чужой мне человек, но он мой ближний, он также сотворен Богом, как и я. Кто же я такой, чтобы указывать Богу, у кого сегодня должна быть радость, а у кого нет? И поэтому естественной реакцией возрожденного свыше христианина должна быть радость при виде или даже при упоминании успехов других. А без любви этого взгляда на ближнего достичь невозможно. Именно поэтому в первом послании к Коринфянам в 13 главе в 4 стихе написано: «Любовь не завидует». Давайте просить у Бога в наших молитвах о том, чтобы Он наполнил наше сердце любовью к тем людям, которым мы завидуем. С Богом нет ничего невозможного. Давайте использовать эти противоядия от зависти в своей жизни, и тогда мы сможем противостоять не только зависти, но и другим плохим качествам, которые мешают нам в нашей христианской жизни.

Наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.napute.info. Повторяю, napute.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

0: 7 часов вечера в Сиэтле.
1: В эфире радио «На пути».
0: В эфире радио «На пути». В течение этого часа мы предложим вам вначале христианское хоровое пение, затем передачу «Истина сегодня» и в конце часа программу «На круге своя».

Дорогие радиослушатели, мы продолжаем нашу серию бесед на тему «Христианин и горе». Сегодня мы поговорим о том, как утешать горюющих. Прочитаем из первого послания Фессалоникийцам, 4 глава, 17 и 18 стихи. «Так всегда с Господом будем, и так утешайте друг друга этими словами». Новый Завет требует, чтобы христиане утешали друг друга, как мы только что прочитали, и предписывает тем, кого утешали, в свою очередь, становиться утешителями. Второе послание к Коринфянам, 1 глава, 3 и 4 стихи. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих». Первые 11 бесед этого цикла были направлены, чтобы помочь людям справиться со смертью любимого человека. То, что вы узнали из этих бесед, должно помочь вам не только утешиться, но и стать утешителями. Цель сегодняшней беседы – подготовить вас к оказанию квалифицированной помощи тем, кто столкнулся со смертью и с последующим горем. Что можно сказать такое, что помогло бы людям, потерявшим своих любимых? Библейский ответ на этот вопрос, ответ, подходящий для верных детей Божьих, находится в первом послании Фессалоникийцам, 4 глава, с 13 по 18 стихи. Там апостол Павел заявил, что христиане оживут и будут со Христом в Его второе пришествие. В конце он написал «Утешайте друг друга этими словами». 18 стих. Христиане должны утешать друг друга, делясь своей уверенностью в благословенных обещаниях Божьих, особенно в обещании воскресения и вечной жизни с Господом. Как представляется, некоторые из советов, предлагаемых тем, кто хотел бы утешать людей, переживающих тяжелую утрату, основаны исключительно на психологических принципах, без учета того, что говорит Писание. Например, один автор пишет: «Не пользуйтесь клише типа «он обрел покой». Однако для христианина фразы вроде «он обрел покой», «ему сейчас хорошо» или «он теперь дома с Господом» — это не просто клише, это констатация веры и факта. И Бог хотел бы, чтобы мы использовали подобные фразы, утешая друг друга. Понятное дело, знание того, что любимый человек находится сейчас в лучшем месте, хоть в какой-то степени и утешает, но не может вовсе

устранить горе. Люди уникальны и незаменимы. Мы будем оплакивать смерть любимых независимо от места их вечного пребывания. Поэтому, если вы хотите утешать, вам следует начать с того, чему учит Библия, но не следует этим ограничиваться. Вы должны спросить, что еще я могу сделать, чтобы утешить страждущего? Вот несколько возможных ответов на этот вопрос. Во-первых, будьте рядом. Наверное, самый важный способ оказания помощи человеку, переживающему тяжелую утрату, — быть рядом, показать своим присутствием, что вы заботитесь о нем. Часто тех, кто пытается утешить горюющих людей, больше беспокоит то, что сказать, тогда как дела говорят громче слов. Не думайте, что вы должны решить все его психологические и эмоциональные проблемы или что у вас должен быть ответ на все его вопросы. Просто будьте рядом. Чем переживать о том, что сказать, просто посидите с человеком, переживающим утрату. Позвольте ему поплакать у вас на плече. Выслушайте все, что он хочет сказать. Любящими руками отрите его слезы и крепко обнимите его, если это уместно. Во-вторых, служите. Каждый человек будет судим по той помощи, которую он оказал нуждающимся. Давайте прочитаем 25 главу Евангелия от Матфея с 31 по 46 стихи. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, и был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Люди, потерявшие любимых, принадлежат группе самых нуждающихся в любом обществе. Они могут нуждаться в еде, а их жилище в уборке. Обычной заботы может потребовать их хозяйство, а их детям может понадобиться особая забота. В маленькой сельской общине Трент в штате Техасе соседи общими усилиями собрали урожай человека, который из-за болезни не мог это сделать сам. Подобное может потребоваться и после смерти любимого члена любого сообщества. Такое положение дел может продолжаться в течение многих дней и даже недель. Пожалуй, настоящий тест на христианство состоит не в том, что человек говорит страждущим, а в том, что он делает для удовлетворения их нужд. Возможно, со временем ваше служение расширится до того, что вы сможете начать побуждать горюющего человека преодолевать свои негативные эмоции и делать то, что поможет ему пережить горе, например, искать помощи у Бога, принимать помощь от других людей и учиться помогать самому себе. Ваша цель должна состоять не только в том, чтобы помочь вашему другу сохранить верность Богу, но и побудить его начать по-новому думать об ушедшем любимом, приспособиться к изменениям в жизни, найти новые интересы и начать служить другим.
Однако вначале вы просто будете помогать ему выжить, создавая условия, чтобы он мог погоревать. Также чрезвычайно важно быть рядом и почти настолько же важно служить тем, кто переживает тяжелую утрату, но при этом необходимо также тщательно подбирать слова, когда вы стараетесь утешать их. Христианам велено говорить то, что назидает и укрепляет. Послание к Ефесянам 4:29 говорит: «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Павел писал: «Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью». Послание к Колоссянам, 4 глава, 6 стих. К сожалению, вам не всегда удастся найти правильные слова. Как отмечал Иаков, мы все согрешаем в слове. 3 глава послания Иакова, 2 стих, а также стихи с 6 по 8. Когда вы произносите необдуманные слова, то есть надежда, что оскорбленный человек простит вас. Но вы всегда должны стараться говорить то, что нужно. А что нужно? Правило такое. Говорите то, что назидает, слова, которые помогут, а не обидят. Во-первых, не стоит думать, что нужно быть многословным. Иногда достаточно бывает сказать «мне очень жаль». Не говорите «я точно знаю, как ты себя чувствуешь», так как невозможно точно знать, как чувствует себя другой человек в какой бы то ни было ситуации. В-третьих, говорите добрые слова об умершем, расскажите о том, что он значил для вас, или поделитесь дорогими воспоминаниями о нем. Следующий совет – слушайте и плачьте. Во время посещения человека, который потерял близкого человека, слушать намного важнее, чем говорить. Выведите своего друга на разговор о том, как умер его близкий, что он значил для семьи и как его будет не хватать. Побуждая человека, понесшего тяжелую утрату, говорить, вы побуждаете его горевать, скорбеть, оплакивать. Если у вас получится, поплачьте вместе с ним. Послание к Римлянам 12:15 говорит: «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Следующий совет. Всегда помогает молитва. 1 Фессалоникийцам 5:17 говорит: «Непрестанно молитесь». Также прочитаем послание Филиппийцам, 4 глава, 6 стих. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом». Евангелие от Луки, 18 глава, 1 стих говорит: «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Молитесь за горюющего и сообщите ему о том, что вы молитесь за него». Следующее. Вовлекайте горюющего человека в общественную деятельность. Не обходите его стороной. Распространенная проблема, с которой сталкивается горюющий человек, — это изоляция. Если он потерял супругу, то ему может показаться, что он уже нежеланен среди своих друзей. Вероятно, все они по большей части женаты, а он теперь один. Он будет чувствовать себя на таких встречах одиноко и неловко. В ваших силах показать, что ему рады, и постараться сделать так, чтобы он не чуждался других людей. Конечно, нельзя силой заставить человека участвовать в групповых мероприятиях, если он хочет побыть один. Однако вы можете и должны приглашать и побуждать человека, переживающего тяжелую утрату, продолжать поддерживать контакт с крупными общественными группами. Следующее. Не отступайтесь. Пишущие о горе единодушно сходятся во мнении, что одна из самых главных проблем, связанных с утешением людей, убитых горем, состоит в том, что люди часто слишком скоро перестают утешать. Иногда проходят недели, прежде чем человек, оставшийся в живых, начинает полностью осознавать неотвратимость происшедшего. Самый трудный период в переживании горя обычно между 7 и 9 месяцами после смерти, пишет один из авторов. Часто люди перестают посещать и утешать человека вскоре после похорон. Если вы действительно хотите помочь человеку, оплакивающему смерть любимого человека, то продолжайте звонить, навещать и проявлять заботу и обеспокоенность в течение долгого времени после смерти. Какая польза вам от того, что вы поможете другому человеку преодолеть горе? Отдавая частичку себя, вы будете благословлены. Когда вы забываете про себя, служа другим,
что вы на самом деле обретаете себя. То, что, отдавая себя, ученик Христа может испытать удовлетворение, следует из слов Иисуса: «Кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее», записанных в Евангелии от Матфея 16:25. Помощь другим приносит огромное чувство удовлетворения. Помимо этого, вы угождаете Богу, который прославляется вашими добрыми делами. Прочитаем Евангелие от Матфея, 5 главу, 16 стих. «Так досветит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Намного важнее то, что, когда вы стараетесь утешать других, вы благословляете их. Ваши старания идут им во благо. Вы можете быть утешителем. Варнава был известен как сын утешения. Читаем мы в «Деяниях апостолов», 4 глава, 36 стих. Другие формы этого слова употреблены в первом послании Фессалоникийцам 4:18 и 2 Коринфянам 1 глава, 3 и 4 стихи. Это те места, которые мы читали в начале беседы. Варнава ободрял людей. Постарайтесь подражать Варнаве, являя пример христианина, который взял себе за правило утешать других.

0: На вашей волне «Христианское радио на пути». Продолжаем наши передачи. Сейчас мы предложим вам программу «На круге своя», подготовленную сотрудниками Трансмирового радио.
1: Вы слушаете Трансмировое радио «На круге своя».
2: На круге своя, на круге своя.
3: У микрофона ректор Московского богословского института Владимир Рягузов.
4: Уважаемые слушатели, я часто задавал себе вопрос, почему не только мое тело, но и моя душа становится ареной бед, беспокойств, волнений, забот и страданий. Невольно вспоминал я и те физические боли, падения, болезни и страдания, которые постигали меня с детских лет. Не говоря уже о душевных муках, разочарованиях, утратах, неуспехах, оскорблениях и обидах. А что сказать о борьбе за существование, сопровождаемой завистью одних и неблагодарностью других? Кто из лучших умов человечества избежал это? Мировая литература полна печальных примеров. Сколько попорчено было крови из-за пустяков в жизни философа и мудреца Сократа? Сколько проведено бессонных ночей из-за глупости в жизни Льва Толстого и в жизни крепостного крестьянина? Сколько пережито душераздирающих трагедий и драм там, где можно было избежать их? Но вот мало кто избежал, мало кто ушел от многих скорбей. Потом, забывая свои страдания, я часто размышлял о страданиях других людей, о страданиях особенно близких и родных мне. Сколько мне пришлось страдать душой вместе с страдающими физически, душевно и духовно. Сколько раз я бывал в больницах и клиниках, в санаториях, в колониях и тюрьмах. Сколько во всех этих местах страданий и ужасов. Их не выразить ни 9-й симфонии Бетховена, ни 6-й патетической симфонии Чайковского. Известно ли вам, уважаемые слушатели, что в мире насчитывается более 60 миллионов слепых людей? Миллионы беспомощных стариков и старух, беспризорных детей, покинутых сирот, миллионы родителей, лишенных возможности прокормить свою семью, миллионы разведенных супружеских пар. Эти люди испытывают мучительные переживания, которым нет облегчения, нет конца. Наконец, я присутствовал при агонии людей, умирающих или ожидающих с минуты на минуту наступления смерти. И я думал, если бы можно было изобрести мощный приемник страданий наподобие существующего приемника радиоволн, мы бы услышали невыразимый вопль, оглашающий, потрясающий, окутывающий всю нашу землю. И тем не менее, каждый смертный старается продлить свою жизнь, избавиться от страданий и отодвинуть роковой предел смерти. Прав был Иов, когда говорил: «Человек рождается на страдания». Но почему человек обречен на страдания? В чем здесь причина? Мы часто встречаемся с людьми, которые считают, что Божья любовь и человеческие страдания несовместимы. Такие люди говорят: разве мыслимо существование Бога, если в мире так много горя? Им кажется, что Бог преднамеренно посылает страдания людям, и в этих страданиях находит удовольствие. Рассуждающие так на самом деле не знают истины. Все человеческие страдания – последствия грехопадения. Не было бы греха, не было бы и страданий. Грех – это нарушение закона, гармонии порядка. Грех – это беззаконие. Грех – страшнейший дезорганизатор нашей жизни. Если бы надо было заменить слово «грех» другим аналогичным словом, то самым подходящим было бы слово «страдание». Грех может показаться нам соблазнительным, сладким, но расплата за него весьма горькая. Временное греховное наслаждение может привести человека к вечному мучению. Ни один грешник не застрахован от страданий. И Библия говорит о том, что в Адаме все согрешили, все виновны, все несут последствия греха, все подвержены страданиям. Страдания постигают нас как наказание Божие, но далеко не всегда. Например, Иов страдал, но страдание ему не было послано Богом как наказание. И о своем избранном народе Израиле Господь говорит: «Вот я расплавил тебя, но не как серебро, испытал тебя в горниле страданий». Страдание не всегда бывает результатом нашего греха, личного греха. Христос не был грешен, однако Он муж скорбей, изведавший болезни, страдал добровольно за грехи всего мира. Страдания могут постигать и тех, кто живет чистой и святой жизнью. Апостол Павел страдал не потому, что грешил, а потому, что оставил греховную жизнь и других призывал к этому. По сей причине, пишет он во втором послании к Тимофею в первой главе, «Я и страдаю так, но не стыжусь, ибо знаю, в кого уверовал». И в послании к Филиппийцам в первой главе апостол Павел пишет: «Потому что нам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». Мы, верующие люди, рожденные от Духа Святого, спасенные Христовой благодатью, не освобождены от страданий. Мы знаем, что страдания не приходят к нам случайно, потому что без воли Отца Небесного ни один волос не выпадет из нашей головы. Так об этом говорил Господь Иисус Христос. Страдания также не приходят к нам бесцельно. Мы знаем, что все содействует ко благу любящим Бога. Ибо то угодно Ему, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Читаем мы в первом послании Петра во второй главе. Страдания также не приходят к нам ошибочно. Бог никогда не ошибается адресом. Он допускает страдания, соответственно, каждому человеку и каждому состоянию души. «Безрассудные страдали за беззаконные пути свои, из-за неправды свои», читаем мы в Псалме 106. Также страдания не приходят к нам бесконтрольно. Бог не ошибается мерою допускаемых нам страданий. Он не посылает их сверх сил, ибо не мерою дает Бог Духа Своего, и «довольно для тебя благодати моей», говорит он апостолу Павлу, посылая ему страдания, «ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше». А поэтому возникает последний вопрос: почему же необходимы страдания? Благодаря страданиям, во-первых, Бог учит нас следовать за Ним во всех обстоятельствах жизни. Он учит нас весьма важному уроку – духовной дисциплине. «Прежде страдания моего я заблуждался», – пишет псалмопевец Давид в 118-м псалме, «а ныне слово Твое храню. Боже всякой благодати по кратковременным страданиям вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми», – ущевает верующих первое послание Петра, 5 глава. Благодаря страданиям мы учимся безропотно смиряться пред Богом и Его святой волей. Смиряться не в духе тупого безразличия, отчаяния или гнева, а с детским доверием, ожидая от Бога ясности, почему Он ведет нас таким тернистым путем. «То, что я делаю сейчас, ты не знаешь, но уразумеешь после», читаем в Священном Писании. А поэтому первое послание Петра, 4 глава, призывает нас к следующему: «Итак, страждущие по воле Божией, да предадут Ему, то есть Богу, как верному Создателю, души свои, делая добро». Благодаря страданиям Бог показывает нам, что все в мире временно и приходящее. Он не желает, чтобы мы свивали гнезда свои на горящем дереве, ведь мы странники и пришельцы на земле. Без страданий мы забыли бы об этом. Благодаря страданиям Бог освобождает нас от земных привязанностей. Он очищает сердца наши от греховных желаний и от наших близоруких планов. Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий, читаем в посланиях евреям в 10 главе, «и расхищение имени вашего приняли с радостью». Благодаря страданиям Бог открывает наши духовные очи, дабы мы, прозрев, увидели промысел Его в нашей жизни. Вспомните, например, случай с Агарией в пустыне или случай с пророком Елисеем в Самарии. Апостол Павел свидетельствует, что страданиями он научился быть довольным в скудости и в изобилии. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Даже Христос должен был пройти этот курс страданий и покорности. Если сам Христос нуждался в этом, то тем более нуждаемся в этом и мы. Христос безгрешный, а мы грешники. И так как Христос пострадал за нас, читаем мы в первом послании Петра в 4 главе, так и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. Страдания воспитывают ум, они облагораживают нашу душу, очищают чувства, они переплавляют наши желания, проясняют вечные цели и закаляют наш христианский характер. А поэтому с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, пишет апостол Иаков в 1 главе, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всякой полноте, без всякого недостатка. Итак, при наличии в нашей жизни скорби и страданий, Бог всегда был и будет Богом любви. Бог так возлюбил мир, что во Христе Иисусе разделил, пережил людские страдания, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную, чтобы мы, будучи спасенными кровью Сына Его Иисуса Христа, исполненными Духом Святым, проникли в смысл земных страданий и освободились от страданий вечных. Мой уважаемый слушатель, принял ли ты Господа Иисуса Христа своим личным спасителем? Вручил ли ты себя мудрому плавильщику в страданиях жизни? Находишь ли ты в процессе переплавки, в горниле испытаний, необходимых для того, чтобы испытанная вера твоя оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемо золото, по хвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа? Если да, то я молюсь о тебе и желаю тебе стойкости и упование на Господа. Аминь.

0: 8 вечера по тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
2: Дорогие друзья, ежедневно в это же время на нашей волне звучит получасовая христианская программа «Новые Нивы». После ее окончания слушайте передачу «Разбор Библии для молодежи».

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Мы еще помолимся. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь святым лицем своим и помилует тебя. Да обратит Господь лице свое на тебя и даст мир. Аминь.

Как будто где-нибудь когда-то душа коснулась блаженства и потеряла. И утрата так велика. О, совершенство! Достигну ли я тебя? Или, может, всю жизнь без устали стремиться к тебе я буду?

У меня взяло начало твоей души существование. Здесь и стремлением, и желанием конец. И только здесь блаженство. Я есмь

Апостол Петр в первом послании 1.11 говорит: «Братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Исходя из слов апостола Петра, пребывать или войти в Царство Небесное есть что-то чрезвычайно важное. Так оно и есть. Именно там достигается высочайшее блаженство. В этом Царстве находится сам Христос, ибо после воскресения Он вознесся в небо и воссел одесную Бога Отца. Это Царство Отец обещал Ему, а Сын Его, Иисус Христос, сказал Своим последователям: «Я возвещаю вам Царство, как завещал мне Отец мой Царство». А в своей пересвященнической молитве Христос излагал свое желание Отцу Небесному: «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что Ты возлюбил меня прежде основания мира». А теперь послушайте, как согласуется слово апостола Павла по данному поводу. Он говорит: «Они, то есть все святые или верующие, стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Если апостол Петр говорит о входе в Царство Христово, то Павел говорит о его столице, небесном Иерусалиме. Ранее мы прочитали о молитве Христа и Его желании показать последователям свою славу. И как написано в первом послании Коринфянам 2.9: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». А если еще посмотреть в книгу Откровения и прочесть описание Вышнего города Иерусалима, его устройство и разукрашенность, то даешься диву, что только Бог приготовил для всех нас. Я бы сказал, все это очень уместно и своевременно. Даже земная практика говорит о том же, когда дом, в котором мы живем, становится для растущей семьи слишком малым или ветхим, тогда возникает необходимость приобретать или строить другой дом больших и лучших размеров. Сегодняшний наш общий дом, земля, наполняется жителями, как Бог Отец сказал при творении нашей планеты. И Библия предсказывает, что к концу времени дом человечества, то есть земля, будет приведена в негодность для жизни. В Откровении 11.18 читаем о конце времени: «И пришел гнев Твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам Твоим, пророкам и святым, и боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить губивших землю». Да, много уже на этой земле мы, люди, погубили по внушению сатаны. Сотни видов животного мира и целой народности человек стер с лица земли навсегда. Плодородные земли размером в многие государства человек подверг эрозии почвы или превратил в пустыни, степи и солончаки. Некогда покрытые зеленой кроной лесов континенты сегодня гибнут, постепенно превращаясь в загубленные массивы. Леса Бразилии, которые считаются легкими земного шара, сегодня беспощадно истребляются, подвергая наибольшей опасности всех живущих на земле. Истребить лес на земле означает нам самим задохнуться. Озера, реки, моря и даже гигантские океаны – все человек оказался способным отравить. Даже районы, которые считались ранее непригодными для обитания человека, человек погубил. Дальше солнце, которое всегда считалось полезным для жизни всего живущего, становится опасным, ибо и земную атмосферу человек сумел повредить. Веками и тысячелетиями
атмосферная оболочка Земли фильтровала солнечные лучи. Теперь и это погублено. А воздух, которым все мы дышим, наши заводы, фабрики, станки и машины, весь наш прогресс, все, чем гордятся люди, засоряет атмосферу. Да, Земля была создана Богом прекрасной и хорошей, как говорит сам Бог. Но мы, люди, засорили и губим нашу Землю. И чем больше губится наша земля, тем больше мы, верующие, радуемся, что Бог приготовил нам другое жилище, прекрасное, которое никогда никем, ни от кого не потерпит боли вреда. И это время очень скоро придет. Петр говорит нам: «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которой воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая сего, почтитесь явиться пред Ним нескверненными и непорочными в мире. И долготерпение Господа наше почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел по данной ему мудрости написал вам, как он говорит об этом во всех посланиях, в которых есть нечто неудобное, вразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. Итак, возлюбленные, будучи предварены о всем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения, но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. Для тех, кто не успел, я повторяю адрес. Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. До новых встреч в эфире! Ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней!

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы и приглашаем вас послушать разбор Библии для молодежи.
1: Семья – Эдемский дар. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Бытие 2 глава, 18 стих. «Вместе с ним». Брак. Часто он ассоциируется у нас с белым свадебным платьем и смокингом, цветами и воздушными шарами. Жили они долго и счастливо. Но реальность состоит в том, что зачастую все заканчивается вскоре после свадьбы. Заканчивается тем, что жених и невеста становятся лютыми врагами вместо того, чтобы стать лучшими друзьями. А потом им только остается удивляться, что же пошло не так. Многие считают, что жить в браке можно с легкостью танца. А стать одним целым так же легко, как скушать кусочек торта. Но проходит не так много времени, и молодожены начинают понимать, что идеальный брак, описанный в Ефесянам 5 главе с 22 по 33 текст, обрести довольно сложно. Сложно подчиняться, сложно любить своего супруга, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Но именно этого ожидает от нас Бог. Однако быть посвященным и любящим по отношению к своему партнеру недостаточно. Чтобы создать успешный брак, чтобы он стал благословением, оба, как муж, так и жена, должны пригласить Творца стать частью их личной жизни и брака. Все это потому, что Христос является определением любви. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. 1 Коринфянам 13 глава с 4 по 8 стих. «Если не познать Христа и Его любовь, то мы не сможем по-настоящему любить. Поэтому нам следует почтить Бога, пригласив Его в семью. Мы должны позволить Ему привести нас к будущему супругу. Да, Бог есть любовь. Это Он делает перемены и не просто ради того, чтобы помочь нам в браке, а для того, чтобы Он стал даром с небес». Изучая на этой неделе Институт брака, вы сможете обогатить ваш брак или же узнать, как благополучно войти в планируемые супружеские отношения. Также через метафору брака этот урок поможет вам лучше понять отношения, которые существуют между Христом и Его Церковью.
2: Первый брачный обет. Бытие 1, 2 глава. 1 Коринфянам 13 глава. Ефесянам 5 глава с 22 по 33 стихи. Подготовка. Бытие 2 глава с 1 по 10 стихи. Почти так же, как готовится супружеская пара, ожидающая ребенка, так и Бог все приготовил для Адама, первого представителя человеческой расы. Во второй главе книги «Бытие» мы читаем о той подготовке, которую произвел Бог. Он посадил сад и уверился, что там есть вода и пища. Затем он поселил в нем человека. И прямо с самого начала Бог дает Адаму поручение дать имена сотворенным им животным. Плохое или хорошее? Бытие 1 глава, 1, 4, 10, 21, 25 стихи. 2 глава, 18 стих. Когда Бог творил мир и условия для жизни на земле, Он обо всем сказал «хорошо». Единственное, что ему не понравилось, это то, что Адам был один. На самом деле, даже Адам это заметил. Знакомство Адама с сотворенными животными дало ему значительные знания, но не удовлетворило его желание иметь спутника, равного ему. Бог, зная, что нехорошо Адаму быть одному, сотворил ему помощника, соответственного ему. Бытие 2:18. Слово «помощник», используемое в Бытие 2 глава 18 стих, еврейское слово «эзер» и может быть переведено как «соответствующий человеку» или «равный ему». Брачные обеты. Бытие 2 глава 24-25. После того, как Адам увидел Еву, он мог только восхититься. «Вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей». Бытие 2:23. Наконец-то здесь была та, с кем он мог быть связан. В каком-то смысле его слова представляют собой первый брачный обет, так как фраза «кость от костей моих и плоть от плоти моей» часто использовалась в ветхозаветные времена для подтверждения лояльности и родства. Другими словами, Адам сказал, что он будет верен Еве на всю свою жизнь. Его возглас был клятвой, заветом, но никак не указанием на случайные отношения. Совершенный брак. Ефесянам 5 глава с 22 по 33 стихи. Как и браки сегодня, брак Адама и Евы, вероятно, не был идеальным. Павел пишет о совершенных отношениях в браке в 5 главе послания к Ефесянам, используя символ плоти, который встречается в книге «Бытие». Он проводит параллель между сотрудничеством мужа с женой и Христа со своей церковью. Так же, как Христос дает все для нас, своей церкви, так должны и супруги давать все друг для друга. В браке как муж, так и жена должны отражать Христову любовь друг ко другу. Рекомендации. 1 Коринфянам, 13 глава. При обсуждении вопроса брака будет полезным знать, что Бог намеревался создать супружеские отношения, когда творил Эдем. 13 глава 1 послания к Коринфянам может помочь нам в этом. В этой главе мы находим полезный совет о том, как улучшить брак. Читая тексты с 4 по 7, замените слово «любовь» на ваше имя. Сделав это, вы сможете честно ответить себе, каких свойств любви вам недостает. Затем попросите Бога помочь вам развить эти свойства, которые, по сути, являются свойствами Христа. В браке нет места эгоизму. Супружеские отношения являются идеальным местом для самосовершенствования. Жить с супругом, который имеет другие представления, желания и вырос в другом окружении, иногда может быть тяжело. С другой стороны, супруг должен рассматривать эти отличия как возможность расти, узнавать больше о многообразии, предлагаемом жизнью, и узнавать больше о супруге. Брак может уже и не быть в стадии медового месяца, но Бог хочет, чтобы мы увидели красоту, которая открывается в подобных отношениях. Он хочет, чтобы мы узнали, что в браке мы можем использовать наши умения и воображение, наши дары и себя целиком, чтобы быть помощником, соответственным нашему супругу. То, что мы узнаем в браке, легко перенести на все наши взаимоотношения. Бог хочет, чтобы мы были помощниками друг другу, и так каждый день может стать маленькой частичкой неба. Дискуссия. Какие мысли, представления и истины вы нашли в сегодняшнем уроке, которые могут пригодиться вам при разговоре с кем-то, кто считает, что брак не важен? Как вы можете быть помощником для других, вне зависимости от того, в браке вы или нет? Каких свойств Божьей любви, описанных в 1 Коринфянам 13 главе, вам недостает? Подумайте о тех сторонах жизни, которые вы можете улучшить, и просите Бога помочь вам.
1: Брак – живая книга о любящем Боге. Христос почитал супружеские отношения, делая их также символом единения между Ним и Его искупленными. Он сам есть жених, невеста церковь, о которой, как о своей избраннице, Он говорит: «Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе». Христос пришел в этот мир не для того, чтобы запретить брак или разрушить или положить конец взаимоотношениям и влиянию, которое существует в семейном кругу. Он пришел восстановить, возвысить, очистить и облагородить каждую чистую привязанность, чтобы земная семья могла стать символом семьи на небе. Достичь правильного понимания брачных отношений – это дело всей жизни, а заключающие брачный союз поступают в особую школу, которую они никогда не окончат в этой жизни. Сделайте Христа первым, последним и наилучшим во всем. По мере же возрастания вашей любви к Нему, ваша любовь друг к другу также будет становиться все глубже и сильнее. Ни муж, ни жена не должны проявлять никаких попыток к господству друг над другом. Сам Господь установил принцип, которым следует руководствоваться в данном вопросе. Муж обязан нежно любить свою жену, подобно тому, как Христос нежно любит церковь. А жена обязана уважать и любить своего мужа. Они оба должны постоянно развивать в себе дух доброты и нежности, твердо решив никогда не огорчать и не оскорблять другого. Бог хочет, чтобы семья стала самым счастливым местом на земле, символом небесной семьи. исполняя брачные обязанности по дому, соединяя свои интересы с волей Иисуса Христа, полагаясь на Его силу и заверения, муж и жена могут разделить счастье в этом союзе, который хвалят ангелы Божьи. Брак не ослабляет их полезную жизнедеятельность, но, напротив, усиливает ее. Они могут сделать жизнь в браке служением, чтобы приобретать души для Христа. Если брак учит нас отношениям между Христом и Его Церковью, как тогда история Божьих отношений со своим народом показывает вам, как относиться к своему супругу? Если вы не состоите в браке, как вы можете следовать примеру Христа в ухаживании?
2: Брак – подарок от Бога. Бытие, 2 глава, 18 стих. Книга Бытия является книгой начала. Начало нашего мира и человеческого рода. Начало греха и начало спасения потерянной человеческой расы. Это также и книга об отношениях. Отношениях между Богом и Его творением. Отношениях между Богом и сотворенными им людьми. И отношениях между мужем и женой. Вначале Бог сотворил отношения между Адамом и Евой. Он должен был стать частью их взаимоотношений и, несомненно, во всех семьях быть самым близким, восполняющим все необходимое в отношениях между людьми. И сказал Господь Бог: «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Бытие 2:18. Все, что сотворил Бог до Адама, было хорошо. Бытие 1 глава, 4, 10, 21, 25, 31 стих. Но Адаму что-то недоставало. Почему? Потому что с самого начала Бог посеял в нас нужду разделять нашу жизнь с другими, нужду в поддержке и сочувствии, нужду принадлежать еще кому-то, кроме себя самого. Поэтому Бог создал ему спутника. Бытие 2 глава, с 21 по 23 стихи. Бог объединил первую пару в браке и сделал их одной плотью. Именно поэтому Иисус сказал, что никто не должен разделять мужа и жену. Марка 10 глава 8-9 стихи. Когда супружеский обет дан и пара посвятила себя друг другу, они становятся одним целым в теле и разуме. Подобный союз мог быть создан только Богом. Не всегда легко идти вместе по одной и той же тропе. Супруги имеют свои отличия, и иногда кажется, что они не могут их преодолеть. И это может быть сложно или совсем невозможно без Божьего вмешательства. Супружество – это договор между мужчиной, женщиной и Богом. Бог объединяет двоих вместе. Если они верны и отдают Ему свою жизнь, их брак будет успешным. Здоровый брак построен на обоюдном желании служить нуждам другого человека. Христос – наш великий пример. Он показал нам безусловную любовь, милость, благодать и то, как следовать Божьей воле. Благодаря Его примеру мы узнаем, как иметь хорошую семью и как помочь нашему партнеру обрести характер, подобный Христову. Насколько велика любовь, которая помогает нам так жить? Это звучит в обете: «Пока смерть не разлучит нас». Дискуссия. Супружеские пары представляют собой отношения между Христом и Церковью. Объясните эти параллели. Откровение, 19 глава, с 5 по 9 стихи. Как бы вы объяснили принципы здорового брака?
1: Жених и невеста. Бог с самого начала знал, в каком состоянии будет находиться сегодня мир. Войны и слухи о военных действиях увеличиваются день ото дня. Люди растаптывают друг друга в попытке заполучить себе последнюю модель телевизора с плоским экраном перед Рождеством, а мировая экономика колеблется на грани коллапса. Однако Бог с самого начала также знал, что Христос придет, чтобы показать нам, как следует жить и любить, как распространять Божие Слово, как иметь крепкие браки и семьи, и как остаться с Ним, чтобы однажды мы смогли бы жить с Ним на небе. Но как это должно произойти? В мире, где все перемешалось, где зло называют добром, как человечество может найти дорогу домой? Как мы можем обрести здоровые супружеские отношения и семьи? Следующие тексты помогут вам. Матфея 22 глава, с 34 по 39 стих.
3: Когда мы поставим Бога на первое место в жизни, когда мы будем любить Его превыше всего остального, Он сможет помочь нам любить как надо. На самом деле мы не соблюдаем Божий закон, если посредством Духа Святого не взращиваем любовь к Богу и другим людям. 1 Иоанна 4 глава 7 по 11 стих. Когда мы становимся Божьими детьми, мы любим друг друга, как и Он любит нас, бескорыстно. И как Он возлюбил нас настолько, что послал Своего единственного Сына, чтобы нас спасти, так и мы должны любить своего супруга, чтобы отдавать всего себя ему или ей. Откровение 19 глава с 5 по 9 стих. В этих текстах мы читаем о свадьбе Агнца Христа и жены Агнца, которая приготовилась, одевшись в весон, чистый и светлый, данный ей. Эти одежды символизируют праведные дела христиан, их победоносную жизнь, совершенную по благодати живущего в них Христа. Это такие дела, которые укрепляют брак и помогают созидать крепкие семьи. Нам следует любить друг друга больше, нежели себя, а также любить Бога больше, чем что-либо другое. Мы невеста, а Христос – жених. Через брак Бог может научить нас любить других больше, чем себя. Как бы вы могли объяснить цель брака человеку, который испытывает сложности в семейных отношениях?
2: Брак Христа. Откровение, 19 глава, с 5 по 9 стихи. Пара уже долгое время встречалась. Все, казалось, шло хорошо. Они любили друг друга и проводили вместе время. В общем, все выглядело совершенным. Он сделал предложение, она ответила согласием, и они начали подготовку к свадьбе. В конце концов, все было готово к этому дню. Свадебные приглашения отправлены, цветы выбраны, смокинг и свадебное платье взяты в прокат. Но в последний день приготовления одна половина счастливой пары видит, как другая входит в гостиницу с другим человеком. Когда они встретились лицом к лицу, обидчик признает, что подобное продолжается уже некоторое время. Вы можете представить, что аналогичное происходит с вами? Как бы вы себя почувствовали, увидев вашего возлюбленного в подобной ситуации? Да, такое часто случается между Христом и Его Церковью. Библия сравнивает отношения Христа и Его Церкви с браком. Однако, когда мы читаем Библию и смотрим на сегодняшнюю Церковь, мы сталкиваемся с ситуациями, когда Божий народ бывает неверен своему жениху. 16 глава книги пророка Иезекииля описывает сходную ситуацию. В подобных обстоятельствах многие пары прекратили бы все отношения, но Христос не сделал этого. Хотя его невеста, церковь, и была неверна ему, он желает, чтобы она к нему вернулась. К счастью, Христовы попытки не будут тщетными. Когда он вернется на землю, он возьмет свою невесту к себе. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый». Весон же есть праведность святых. Откровение 19 глава 7-8 стихи. С этого момента их брак будет чист. Она будет готова идти вместе с женихом, а не с бывшим любовником. Этот брак, Христов брак, будет праздноваться всем небом на протяжении всей вечности. Дискуссия. Почему Библия сравнивает отношения между Христом и Церковью с браком? Разве Бог никогда не устает от своей церкви?
3: Первое. Нехорошо. Повторяющейся темой в первой главе книги Бытия является провозглашение Богом каждой детали своего творения, хорошим и весьма хорошим. Первое «нехорошо», записанное в истории, обнаруживается незадолго до появления в мире греха, когда Бог признает, что нехорошо быть человека одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. Так он создал спутницу для Адама и первый брак. Брачные отношения подтверждаются, что на протяжении всей Библии, хотя они и также используются в качестве символа близких, но иногда сложных отношений между Богом и его народом.

0: Говорит радио «На пути».
1: На радио «На пути» в течение этого часа две 30-минутные радиопрограммы «В мире природы» и «Читаем христианскую литературу».
2: О своей жизни расскажет маленький, но очень полезный зверек по имени землеройка. А затем речь в нашей программе пойдет о шелке. Все видели красивую шелковую ткань и знают, что она соткана из шелковых нитей. Но не всем, наверное, известно, как и из чего шелковые нити делаются. Об этом мы и расскажем сегодня во второй части нашей передачи.

0: здравствуй, маленькая мышь. Ты куда сейчас бежишь?
1: Я бегу домой.
0: Постой-ка.
1: Я не мышь, я землеройка.
0: Землеройка? Интересно.
1: Тебе разве неизвестно, как зовут меня? Прощай.
0: Погоди, не убегай. Землеройка, ты постой. Ты поговори со мной.
1: Поговорить?
0: Да, если можешь, удружи. О своей жизни расскажи.
1: Тебя интересует, как я живу?
0: Конечно. Меня вообще интересует жизнь зверей. И о тебе, землеройка, мне хотелось бы больше узнать.
1: Ну ладно, так и быть. О чем же тебе рассказать?
0: Вначале о твоей внешности.
1: О моей внешности? А разве ты меня не видишь?
0: Вижу, но я хочу, чтобы и слушатели наши тебя себе представили.
1: Слушатели? Какие слушатели?
0: Радиослушатели. Я запишу нашу беседу на пленку магнитофона, а потом ее по радио передадут.
1: Ах, вот оно что! Теперь ясно. Хорошо, внешность моя такая. Выгляжу я, землеройка, почти как маленькая мышка. Только шкурка у меня коричневая, бархатистая и нос длинный.
0: Да, носик твой длинный, остренький на конце, а на носу усы.
1: Верно, и усы мои тоже длинные.
0: Это точно. Скажи, землеройка, а зачем тебе такие длинные усы?
1: А затем, что я, землеройка, землю рою.
0: Землю роешь? А при чем тут усы?
1: А усы мои помогают мне ориентироваться в длинных подземных коридорах, в темноте.
0: Каким образом?
1: Дело в том, что мои усы чуткие. И когда я по подземным туннелям пробираюсь и усами их стенок касаюсь, я таким образом определяю ширину этих туннелей.
0: Определяешь ширину?
1: Да. Я ширину темного подземного коридора своими усами чувствую. Если мои длинные усы по ширине в подземный туннель проходят, значит, и я сама туда пролезу.
0: Ага, теперь понятно, землеройка. Усы твои тебя как бы предостерегают. Сюда не лезь, здесь слишком узко для тебя. Можешь обратно не выбраться.
1: Совершенно верно. Для этого-то мой создатель и снабдил меня усами. И длина усов моих как раз такая, чтобы с помощью их я могла определять, подходящая ли мне ширина туннеля или нет.
0: Здорово!
1: Да. А знаешь, с какой частотой мое сердце бьется?
0: С какой частотой бьется твое сердце? Нет, землеройка, не знаю.
1: А ты послушай, приблизь свое ухо к моему маленькому сердечку.
0: Интересно. Сейчас послушаю.
1: Ну что, слышишь?
0: Слышу, как мотор тарахтит.
1: Так мое сердце работает.
0: Надо же, так быстро оно бьется.
1: Да, мое сердце бьется с частотой 700 ударов в минуту.
0: 700 ударов в минуту? Ничего себе! Значит, твое сердечко бьется в 10 раз быстрее, чем сердце человека?
1: Да. А когда я чего-нибудь испугаюсь, мое маленькое сердце бьется почти с удвоенной частотой.
0: С удвоенной? В 2 раза быстрее? Значит, тогда твое сердце делает 1400 ударов в минуту?
1: Нет, я сказала почти с удвоенной частотой. Мое сердце тогда делает 1200 ударов в минуту.
0: 1200 ударов в минуту? Тоже очень много. Скажи, землеройка, а почему твое сердце так часто бьется?
1: Такой у меня организм. Он очень быстро энергию расходует. Я ведь очень маленькая.
0: Землеройка, а сколько ты весишь?
1: 30 грамм. А длина моего тела 10 сантиметров всего.
0: Ты теплокровная?
1: Конечно. В моем теле постоянно поддерживается температура примерно 37 градусов тепла по Цельсию.
0: 37 градусов? И много ты должна есть, чтобы такая температура в твоем теле поддерживалась?
1: Да, много-много. Я должна есть каждые 3 часа.
0: Есть каждые 3 часа? Значит, ты и ночью ешь?
1: Да. Мы, землеройки, едим круглые сутки. Каждые 3 часа.
0: Интересно. И такое частое питание помогает поддерживать нужную температуру твоего тела?
1: Совершенно верно.
0: Скажи, кому нужно больше энергии, чтобы согреться? Большому зверю или маленькому?
1: Конечно, маленькому.
0: Значит, маленький зверек должен потреблять больше энергии, чем большой зверь, чтобы ту же температуру в своем теле поддерживать?
1: Точно. Большое тело удерживает больше тепла, а маленькое, как у меня, быстрее тепло теряет.
0: Поэтому-то ты, землеройка, должна чаще есть?
1: Конечно. Я каждые сутки съедаю в 2 раза больше пищи, чем вешу сама.
0: Ты весишь 30 грамм, а съедаешь 60 грамм пищи?
1: Верно.
0: Ничего себе! Аппетит хороший у тебя.
1: Да, не жалуюсь.
0: Скажи, землеройка, а чем ты питаешься?
1: Жучками, червячками, разными насекомыми. Я множество зловредных насекомых поедаю.
0: Поедаешь вредных насекомых? Значит, ты сельскому хозяйству пользу приносишь?
1: Конечно, очень даже большую пользу. Ем-то, как ты знаешь, я часто.
0: Часто и много.
1: Вот именно. Я круглый год насекомых поедаю, и притом в таких местах их ловлю, где ни одна птица их не достанет.
0: Где, например?
1: Под снегом, под валежником, под камнями. В глубине нор их добываю.
0: Отлично! Значит, ты, землеройка, сельскому хозяйству помогаешь еще больше, чем птицы?
1: Конечно!
0: Молодец, землеройка! А я тебя по ошибке за мышь приняла.
1: Больше не ошибайся. Да, я поедаю вредных насекомых, которые питаются растениями.
0: Может быть, поэтому Создатель и сделал так, что у тебя всегда очень хороший аппетит?
1: Верно. Творец все предусмотрел. Он создал меня такой, чтобы я поддерживала равновесие в природе, препятствовала чрезмерному размножению разных насекомых.
0: Согласна.
1: Да, вот поэтому-то мое сердце и бьется так быстро.
0: Поэтому твой организм быстро расходует энергию.
1: И поэтому я должна часто и много есть.
0: Понятно. Скажи, пожалуйста, а долго вы, землеройки, живете?
1: В среднем 15 месяцев.
0: Недолго. Наверное, ваш энергично работающий организм быстро изнашивается?
1: Верно. Но эти 15 месяцев землеройка делает то, что предназначено ей Творцом.
0: Землеройка, скажи, а как ты находишь насекомых под землей в темных норах? Там же ничего не видно.
1: А у меня есть для этого сонар.
0: Что-что? Сонар? Ах да, это звуковой радар, звуковой локатор.
1: Верно. Создатель снабдил меня этим важным и нужным мне приспособлением.
0: Расскажи, пожалуйста, как твой сонар или звуковой радар действует?
1: А вот как. Я издаю очень высокий звук, писк. Такой высокий, что люди не могут его услышать.
0: А другие землеройки слышат?
1: Конечно. Мы на этих высоких звуковых частотах и переговариваемся.
0: И этот же высокий звук используется в твоем звуковом радаре?
1: Верно. Когда я спускаюсь в подземные коридоры искать себе пищу, я издаю эти самые свои высокие звуки. то есть время от времени попискиваю.
0: И что получается?
1: А получается у меня примерно то же, что и у летучих мышей. Тонкий писк мой от разных предметов под землей отражается.
0: И тобой воспринимается?
1: Да, я воспринимаю отраженный звук. Он передается моему мозгу, и я как бы вижу картину того, что находится в подземелье.
0: И таким способом ты обнаруживаешь в подземных ходах жучков и червячков?
1: Конечно. С помощью звуковых волн я даже могу узнать, какого размера существо находится впереди в подземном коридоре.
0: Вот как! Прекрасно!
1: Да, таким прекрасным приспособлением меня мой творец снабдил.
0: Верно. Спасибо тебе, дорогая землеройка, за то, что ты мне сегодня рассказала.
1: Пожалуйста.
0: Все это очень интересно. А теперь пришло время нам расстаться.
1: Ну что ж, давай прощаться.
0: Давай. До свидания, землеройка.
1: До свидания.
0: Всего хорошего.

0: Продолжаем передачу «В мире природы». Дорогие друзья, узнав некоторые подробности жизни маленького зверька-землеройки, давайте теперь послушаем о бабочках. Не простых бабочках, а особых, гусеницы которых дают нам шелк.
1: Много есть разных бабочек на свете. Белые и желтые, голубые и зеленые, черные и красные. Есть бабочки совсем маленькие, как ноготок, а есть такие, как самый большой бант на голове девочки. Целый день нарядные бабочки порхают с цветка на цветок и пьют из их венчиков сладкий сок, нектар. Бабочки откладывают крохотные яички, а из них выводятся и вырастают гусеницы. Они, как и бабочки, бывают разные — коричневые и зеленые, гладкие и мохнатые, маленькие и большие. Кружат бабочки и в полях, и в лугах, и в лесах. Но никому не приходит в голову строить для них домики. А вот есть небольшая бабочка, коричневато-серого цвета.

яичек, и через несколько дней умирает. Люди приходят, собирают яички, складывают их в бумажные коробочки и прячут в темные прохладные помещения. Там яички будут лежать целый год до следующей весны. Тогда яички, которые долго лежали в темноте и прохладе, переносят в теплые светлые помещения. Лежат яички, согреваются и дней через 10 становятся почти прозрачными. Тогда через тоненькую оболочку в них можно разглядеть крошечную, свернувшуюся в комочек гусеничку. Приходит пора гусеничке выходить из своего тесного домика яичка. Она прогрызает оболочку и, медленно опираясь лапками о стенки, с трудом начинает выползать.

0: Новорожденных гусениц уносят в другую комнату, тоже теплую, чистую и светлую. Их раскладывают на полках и приносят свежих листьев дерева тутовника или шелковицы. Листья тутовника – любимая еда гусениц. Отсюда и название этих насекомых – тутовый шелкопряд. Чтобы гусеницам было легче есть листья, их режут на узкие длинные полоски. Целый день и даже по ночам гусеницы едят. Каждые 2 часа приходится добавлять им корма. Но зато и растут они быстро, не по дням, а по часам. Прошло только 2-3 дня, как гусеницы вылупились из яичек, а их уже не узнать. В 2 раза больше стали. А еще 2 дня прошло, и гусеницы стали в 3 раза больше новорожденных. И вдруг... Что такое? Гусеницы перестали есть, стали ленивыми, неподвижными. Может быть, они заболели? Нет, гусеницы совсем здоровы. Они наелись, да и заснули крепким сном на целые сутки. Спит гусеница, а сама все растет. Проснулась, и совсем тесно ей шкурка стала. Так натянулась, что, кажется, вот-вот лопнет. Выросла гусеница из своего платья, надо другое надевать. Стала шкурка для подросшей гусеницы тесной, и она сбрасывает ее.
1: Новое платье у гусеницы уже не черное, а светло-коричневое. Оно еще немножко великовато, на рост сшито, все в морщинках и складочках, но это не беда. Гусеница просыпается голодная и, отдохнув немножко, с новыми силами принимается за еду. Опять она ест и день, и ночь. Только теперь, когда она стала постарше, ее кормят не нарезанными, а целыми листьями. Так проходит несколько дней, и новое платье тоже становится тесным. Гусеница опять засыпает, а проснувшись, снова меняет шкурку. Теперь у гусеницы платье светло-серое, как зола в печке. Быстро растет гусеница. Это потому, что она много ест, и день, и ночь. Ест и растет, ест и растет. Уже и серое платье тесным стало. И его сбросила гусеница, а надела светлое, с жемчужным отливом. А потом нарядилась в бледно-желтое. И стала такая толстая, большая, с палец величиной. Это платье, 5-е по счету, последнее у гусеницы. Теперь она ест уже не только листья, но и молодые побеги и ягоды тутовника. И вдруг гусеницы перестали есть. Что же, они опять засыпают? Нет, наоборот, они стали очень подвижными и беспокойно ползают по стенкам. Шелководы знают, что нужно гусеницам. Они принесли и поставили в комнате много сухих кустиков с частыми тонкими веточками. И комната превратилась в игрушечный лес. А гусеницы, как будто только кустиков и ждали, все полезли на веточки, переползают с ветки на ветку.

0: осматриваются.
1: Войдем-ка дня через три в комнату с игрушечным лесом и посмотрим, что делают гусеницы. Что такое? Все кусты стоят белые-белые, пушистые, сверху донизу, как будто ватными хлопьями украшены. И тишина какая! Ни одна веточка не шевелится. Сонное царство. А гусениц нет, ни единой не видно. Куда же они исчезли? Никуда не исчезли. Они спрятались. В белых хлопьях скрыты домики и коконы, без окон, без дверей, похожие на маленькие длинные почки. А теперь послушайте, как строят гусеницы свои чудесные домики. На нижней губе гусеницы есть маленький выступчик с крохотным отверстием. Из него гусеница начинает выпускать шелковую нить, тонкую, как паутинка. Начало нити она закрепляет у какой-нибудь ветки. Затем передвигает голову в сторону или вверх и закрепляет нитку на другой веточке. Ползает гусеница с ветки на ветку и строит сначала защиту и опору для будущего кокона, а потом принимается и за самый кокон. Туда-сюда качает головкой гусеница, как маятником, и шелковинка укладывается маленькими восьмерками. Ниточка-шелковинка клейкая, и восьмерки плотно прилипают одна к другой. Во время работы гусеница ничего не ест и непрерывно выпускает из себя шелковую нитку. Поэтому она худеет и сжимается. Кокон, который строит гусеница, гораздо меньше, чем была сама она. Длинную-длинную ниточку должна выпустить гусеница, чтобы завить кокон.
0: Гусеницы выстроили домики, притаились в них и заснули. Теперь гусеницы заснули надолго. Дней через шесть они сбросят в домики кокони свое пятое платье, станут жесткими, неподвижными, превратятся в куколку. А еще через 12-14 дней из куколки выйдет бабочка, тутовый шелкопряд. Она раздвинет стенки кокона и выползет наружу. Те коконы, из которых будут выводить бабочек, оставляют, а другие отправляют на шелкомотальные фабрики. Что же сделают с коконами на шелкомотальной фабрике? На фабрику привозят разные коконы — белые, желтые, крупные и мелкие. Там прежде всего их нужно разобрать — белые к белым, желтые к желтым. Большие, средние, маленькие — все отдельно раскладывают. Чтобы из кокона получить нить, его нужно размотать, а для этого обязательно отыскать конец нити. И коконы сначала бросают в кипящую воду. В кипятке коконы бьют жестким венчиком до тех пор, пока от каждого кокона не потянется тонкая длинная ниточка. Конец тонюсенькой шелковинки, которая тянется от каждого кокона, работница вставляет в машину. А машина, разматывая кокон, слегка тянет за шелковинку. Чем больше шелковинок соединяет машина, тем прочнее и толще будет шелковая нить. Шелковинка наматывается на большие колеса, которые все время вертятся. Как только кончается ниточка на одном коконе, работница сейчас же вставляет другую. Так и тянется нитка длинная, предлинная и блестящая, от белых коконов белая, от желтых — желтая, совсем как золотая. Готовые нитки на шелкомотальной фабрике упакуют и отправят на другие ткацкие фабрики. Там из них сделают красивые разноцветные шелковые ткани. Эти прекрасные ткани из натурального шелка мы получаем благодаря маленьким бабочкам тутового шелкопряда и их, производящим шелк, гусеницам. А еще точнее, благодаря мудрости создавшего их Творца. Великий Бог сотворил их и дал нам, людям, разум, чтобы мы научились использовать этих крошечных существ для изготовления шелковых нитей, а затем красивых шелковых тканей. Дорогие друзья, в первой части нашей программы мы упоминали радио и звуковые локаторы. Они помогают морякам и летчикам ориентироваться при плохой видимости, например, во время туманов. С помощью этих приборов они находят верный путь, несмотря на неблагоприятные условия. В жизни каждому человеку приходится искать правильный путь. Как лучше поступить? Что избрать? И в духовной жизни важно найти истинный путь. Путь веры, путь признания высоких духовных ценностей. «Я есмь путь и истина и жизнь», — сказал Христос. Эти слова Его нашли отклик в сердцах миллионов людей и нашли отражение в их жизни. В любую трудную минуту, когда мы не видим правильного пути, мы можем обратиться к любящему Создателю. Через пророка Господь говорит: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь».
1: Сегодняшняя передача

0: Каждый день в это же время выходит в эфир программа «Читаем христианскую литературу».
1: На лице Авла снова появилось выражение гнева и скорби. «Будь я один на свете», — угрюмо произнес он, — «я не отдал бы ее живой, и родственники наши могли бы уже сегодня принести за нас жертву Юпитеру-освободителю. Но я не вправе губить тебя и нашего мальчика, который, может быть, доживет до более счастливых времен. Сегодня же отправлюсь к императору и буду его умолять, чтобы он отменил свой приказ. Выслушает ли он меня, не знаю. А пока, Лигия, будь здорова и помни, что и я, и Помпония всегда благословляли тот день, когда ты села у нашего очага». Промолвив это, он положил руку на голову девушки, стараясь сохранить спокойствие. Но когда Лигия обратила к нему залитое слезами лицо, а потом, схватив его руку, стала целовать ее, старик сказал голосом, в котором слышалась дрожь глубокого отцовского горя: «Прощай, радость наша, свет очей наших». И он поспешил обратно в Атрий, дабы не позволить волнению недостойному римлянина и военачальника овладеть его душой. Тем временем Помпония увела Лигию в опочивальню и принялась ее успокаивать, утешать, подбадривать, произнося слова, звучавшие странно в этом доме, где тут же в соседней горнице еще помещались ларарий и очаг, на котором Авл Плавтий, соблюдая древний обычай, приносил жертвы домашним богам. Да, пробил час испытания. Вергений некогда пронзил грудь собственной дочери, чтобы спасти ее от Аппия. Еще раньше Лукреция добровольно заплатила жизнью за свой позор. Но мы с тобой, Лигия, знаем, почему мы не вправе наложить на себя руки. Не вправе. Однако закон, которому обе они повинуются, закон более великий, более святой, позволяет все же защищаться от зла и позора, хотя бы и пришлось ради этого претерпеть муки, даже проститься с жизнью. Кто выходит чистым из обиталища порока, того заслуга ценнее. Такое обиталище — земля наша, но, к счастью, жизнь — это всего лишь миг, а воскресение ждет нас на том свете, где царит уже не Нерон, но милосердие. Там вместо горя будет радость, вместо слез — веселье. Потом Помпония заговорила о себе. Да, она спокойна, но и в ее груди немало жгучих ран. Вот с глаз ее Авла еще не спала пелена, еще не пролился на него луч света, и сына она не властна воспитывать в истине. И когда она подумает, что так может продолжаться до конца ее дней, и что может настать миг разлуки с ними, во сто крат более страшной, непоправимой, чем эта временная разлука, о которой обе они теперь сокрушаются, она и вообразить себе не в силах, как сможет она без них быть счастлива даже на небесах. О, много ночей проплакала она, много ночей провела в молитвах о милости и помощи. Но горе свое она вверяет Господу и ждет, верит, надеется. А теперь, когда ее постиг новый удар, когда приказ изверга отымает у нее дорогое существо, ту, которую Авл назвал светом очей своих, она все равно уповает, ибо верит, что есть сила могущественнее власти Нероновой, есть милосердие, которая сильнее его злобы. И она еще крепче прижала к груди головку девушки. Немного погодя, Лигия склонилась к ней на колени и, спрятав лицо в складках ее пеплума, долго молчала. Когда, наконец, выпрямилась, лицо ее было уже спокойно. «Мне жаль тебя, матушка, жаль отца и брата, но я знаю, что сопротивление бесполезно и только погубило бы всех вас. Зато я обещаю тебе, что слов твоих я в доме императора не забуду никогда». Она еще раз обвила руками шею Помпонии, и когда они обе вышли в Экус, стала прощаться с маленьким Плавтием, со старичком греком, который был их учителем, со своей служанкой, что когда-то нянчила ее, и со всеми рабами. Один из них, высокий, широкоплечий лигиец по имени Урс, который некогда вместе с матерью Лигии и с нею самой был отправлен в лагерь римлян, упал к ее ногам, а потом склонился перед Помпонией. «О, госпожа!» — — сказал он. «Позволь мне пойти с моей госпожой, чтобы служить ей и охранять ее во дворце императора». «Ты слуга не наш, а Лигия», — возразила Помпония Грицина. «Но вряд ли тебя допустят во дворец, и каким образом сумеешь ты ее оберегать?» «Не знаю, госпожа, знаю лишь, что в моих руках железо крошится, как дерево». Вошедший в эту минуту Авл Плавтий, узнав, о чем речь, не только не воспрепятствовал желанию Урса, но заявил, что даже не имеет права его удерживать. Они ведь отдают Лигию как заложницу, которую требует к себе император, а потому обязаны отправить ее свиту. Та вместе с нею перейдет под его опеку. И он шепнул Помпония, что под видом свиты может дать Лигии столько рабынь, сколько она, Помпония, сочтет уместным. Центурион не вправе отказаться взять их. Для Лигии это было некоторым утешением, и Помпония тоже была рада, что сможет окружить воспитанницу прислугой по своему выбору. Кроме Урса, она назначила ей старушку-горничную, двух девушек, искусных причесывальщиц и двух германок для банных услуг. Выбраны ею были только приверженцы нового учения. Урс тоже исповедовал его уже несколько лет, так что Помпония могла положиться на преданность их всех и вдобавок тешить себя мыслью, что в императорском дворце будут посеяны семена истины. Еще написала Помпония несколько слов, поручая Лигию покровительству Нероновой вольноотпущеннице Акте. Правда, на собраниях верующих в новое учение она Акту не встречала, но слышала от них, что та никогда не отказывает им в помощи и жадно читает послание Павла из Тарса. К тому же ей было известно, что молодая вольноотпущенница постоянно грустит, что она резко отличается от всех прочих женщин в Нероновом доме и вообще среди домочадцев слывет добрым гением. Хаста взялся собственноручно передать письмо Акте. Он также счел вполне естественным, что царская дочь должна иметь при себе свиту, и даже не подумал отказываться доставить всех во дворец. Напротив, удивился малочисленности прислуги. Он лишь просил поторопиться, опасаясь получить выговор за медлительность в исполнении приказа. Настал час прощания. Глаза Помпонии и Лигии снова наполнились слезами. Авл еще раз положил руку на голову девушки, и минуту спустя воины, за которыми, пытаясь защитить сестру и грозя кулачками центуриону, с плачем бежал маленький Авл, повели Лигию в императорский дворец. Старый полководец, между тем, приказал приготовить себе носилки и, уединившись с Помпонией, сказал: «Выслушай меня, Помпония, я отправляюсь к императору, хотя, думаю, понапрасну. И хотя слова Сенеки уже для него не имеют веса, побывают также и у Сенеки. Ныне обладают влиянием Сафоний, Тигелин, Петроний, Ватиний. Что ж до императора, он, возможно, в жизни не слыхал о народе лигийцев и потребовал выдать Лигию как заложницу лишь потому, что кто-то его подговорил. А кто мог это сделать, угадать нетрудно». Тут Помпония вскинула на него глаза. «Петроний?» «Разумеется». Оба они помолчали. Затем старый воин продолжал: «Вот что значит пустить в дом кого-нибудь из этих людей без чести и совести. Да будет проклят тот миг, когда Вениций ступил на порог нашего дома. Это он привел к нам Петрония. Горе нашей Лигии, ведь им нужна вовсе не заложница, а наложница». И от гнева, от бессильной ярости, от боли за отнятое дитя в его речи еще сильнее слышался присвист. Прошло несколько минут, пока он овладел своими чувствами, и лишь по его судорожно сжимавшимся кулакам можно было судить, сколь тяжкой была эта внутренняя борьба. «До сих пор я чтил богов», — молвил он, — «но сейчас мне кажется, что не они правят миром, что существует только один злобный, бешеный изверг, имя которому Нерон». «О, Авл!» — вздохнула Помпония. «Перед Богом Нерон — только горсть смрадного праха». Муж ее начал расхаживать широкими шагами по мозаичному полу пинакотеки. В его жизни было немало больших даяний, но больших несчастий не случалось, и к ним он не имел привычки. Старый воин был привязан к Лигии сильнее, чем сам думал, и теперь не мог примириться с мыслью, что ее потерял. Вдобавок он чувствовал себя униженным. Им распоряжалась сила, которую он презирал, в то же время понимая, что против этой силы он ничто. Когда же ему наконец удалось подавить гнев, мутивший его мысли, он сказал: «Я думаю, что Петроний отнял ее у нас не для императора. Он вряд ли захотел бы рассердить Поппею. Стало быть, либо для себя самого, либо для Венеции. Сегодня же я это выясню». Вскоре носилки его уже двигались по направлению к Палатину, а Помпония, оставшись одна, пошла к маленькому Авлу, который все еще плакал по сестре и грозил императору. Авл не ошибся, полагая, что его не допустят перед лицо Нерона. Ему ответили, что император занят пением с лютнистом Терпносом и вообще не принимает тех, кого не вызывал сам. Это означало, что Аулу нечего пытаться и впредь увидеть Нерона. Зато Сенека, хотя был болен лихорадкой, принял старого военачальника с подобающим почетом. Выслушав, однако, о чем тот хлопочет, Сенека горько усмехнулся. «Могу тебе оказать лишь одну услугу, добрый мой Плавтий. Никогда не открывать императору, что мое сердце сочувствует твоему горю и что я желал бы тебе помочь. Если бы у императора появилось на этот счет хоть малейшее подозрение, поверь, он никогда бы не отдал Лигию, не имея для этого никаких иных поводов, кроме желания поступить мне на зло». Сенека также не советовал обращаться ни к Тигелину, ни к Ватинию, ни к Вителию. Возможно, с помощью денег от них удалось бы чего-то добиться. Они, пожалуй, охотно бы сделали неприятное Петронию, чье влияние стараются подорвать, но уже наверняка не скрыли бы от императора, сколь дорога Лигия семьи Плавтиев. И тогда император тем более не отдал бы ее. Тут старый философ заговорил с едкой иронией, которая относилась к нему самому. «Ты молчал, Плавтий, молчал долгие годы, а император не любит тех, кто молчит. Как же это ты не восторгался его красотой, его добродетелью, его пением, декламацией, искусством править колесницей и его стихами? Как это ты не прославлял гибели Британика и не произнес похвальной речи в честь матери-убийцы и не принес поздравления по поводу удушения Октавии? Да, не хватает тебе, Авл, благоразумия, которым мы, счастливо при дворе живущие, обладаем в достаточной степени». С этими словами он взял висевший у его пояса кубок, зачерпнул воды в имплувии, освежил запекшиеся губы и продолжал: «О, у Нерона благодарное сердце! Он любит тебя, потому что ты служил Риму и произнес славу его имени на край света. Любит он и меня, потому что я был его наставником в юности. Поэтому я знаю, что моя вода не отравлена, и, как видишь, пью ее спокойно. Вино в моем доме было бы менее безопасно, но эту воду, если тебя томит жажда, можешь пить смело. Она течет по водопроводам от самых Альбанских гор, и чтобы ее отравить, пришлось бы отравить все бассейны в Риме. Как видишь, в этом мире еще можно жить без страха и наслаждаться спокойной старостью. Я, правда, болен, но хворает скорее душа, не тело». Но старый воин прервал его полное горечи рассуждения. «Благородный Анний, — сказал Авл, — я знаю, как тебе отплатил император за заботу, которую ты окружал его юные годы. Однако виновник похищения нашего дитяти, Петроний, скажи мне, как на него подействовать? Кто может оказать на него влияние? Но ведь ты тоже мог бы применить тут все свое красноречие, на какое способно тебя вдохновить давнее твое дружеское чувство ко мне». «Петроний и я, — отвечал Сенека, — мы из двух противоположных станов. Я не знаю, как на него подействовать. Он не поддается ничьим влиянием. Возможно, что при всей своей порочности он все же лучше тех негодяев, которыми ныне окружает себя Нерон. Но доказывать ему, что он совершил дурной поступок, — пустая трата времени. Петроний давно лишился способности различать добро и зло. Надо доказать ему, что его поступок безобразен. Тогда он устыдится. При встрече я скажу ему: Твой поступок достоин вольноотпущенника. Если это не поможет, ничто не поможет. И на том благодарствуй, молвил старый военачальник. После чего он приказал нести себя к Веницию, которого застал за фехтованием со своим наставником в этом искусстве. Видя, как спокойно молодой человек упражняется в ловкости, когда совершено покушение на Лигию, Аул пришел в ярость. И едва за учителем опустилась завеса, гнев его излился потоком горьких упреков и оскорблений. Но Вениций, узнав, что Лигию забрали из дому, так страшно побледнел, что Аул ни на мгновение не мог заподозрить его в соучастии. Лоб юноши покрылся каплями пота, кровь, отхлынувшая было к сердцу, снова горячей волной бросилась в лицо. Глаза метали молнии, из уст сыпались беспорядочные вопросы. Ревность и бешенство бушевали в его груди. Ему казалось, что если Лигия переступит порог императорского дворца, она для него навеки потеряна. А когда Аул произнес имя Петрония, в мозгу молодого воина молнией блеснуло подозрение, что Петроний над ним пошутил и либо хотел, доставив императору Лигию, снискать новые милости, либо намеревался удержать ее для себя. Чтобы кто-то, увидав Лигию, не пожелал тотчас ею завладеть, этого Вениций не мог себе представить. Горячность, наследственная черта в его роду, понесла его, как взыгравшийся конь, и отняла способность рассуждать. «Авл», — сказал он прерывающимся голосом, — «возвращайся домой и жди меня. Знай, что если бы Петроний был моим отцом, я и то отомстил бы ему за Лигию. Возвращайся домой и жди меня. Она не будет принадлежать ни Петронию, ни императору». И подняв сжатые кулаки к стоявшим на полках в атрии восковым маскам, Вениций вскричал: «Клянусь этими посмертными масками! Прежде я убью ее и себя!» Он быстро повернулся и, еще раз бросив Авлу «Жди меня!», выбежал, как безумный из атрия, спеша к Петронию и расталкивая по дороге прохожих. Авл воротился домой несколько утешенный. Если Петроний, полагал он, убедил императора забрать Лигию с тем, чтобы отдать ее Веницию, то Вениций приведет ее обратно в их дом. Немалым утешением была также мысль, что если Лигию и не удастся спасти, она будет отомщена, и смерть защитит ее от позора. Видя ярость Вениция и зная о присущей всему его роду вспыльчивости, Авл был уверен, что юноша исполнит все, что обещал. Он сам, хоть и любил Лигию, как родной отец, предпочел бы ее убить, чем отдать императору. И когда бы не мысль о сыне, последнем потомке их рода, Авл совершил бы это, не колеблясь. Он был воином, о стойках знал только понаслышке, но характером был не чужд им, и гордость его легче мирилась с мыслью о смерти, чем о позоре. Он постарался успокоить Помпонию, вселить в нее немного бодрости, и оба стали ждать вестей от Вениция. Послышатся в атрии шаги кого-нибудь из рабов, и обоим уже казалось, что, может быть, эта Вениция ведет к ним любимая их дитятка. И в глубине души они были готовы благословить молодую пару. Но время шло, а никаких вестей не было. Только вечером раздался стук молотка в ворота. Минуту спустя появился раб и вручил Авлу письмо. Старый воин, обычно любивший показывать свое самообладание, взял табличку слегка дрожащей рукой и начал читать с такой поспешностью, точно речь шла о судьбе всего его дома. Внезапно лицо его омрачилось, как будто упала на него тень быстрого летящего облака. «Читай», — сказал он, обращаясь к Помпонии. Помпония взяла письмо и прочла следующее. «Марк Вениций приветствует Авла Плавтия. То, что произошло, произошло по воле императора, перед которой вы должны склонить головы, как склоняем я и Петроний». Наступило долгое молчание. Петроний был дома. Его привратник не посмел остановить Вениция, влетевшего в атрий как вихрь. Узнав, что хозяин надобно искать в библиотеке, он столь же стремительно помчался в библиотеку. Петроний что-то писал. Вениций выхватил у него из рук стиль, сломал его, швырнул на пол и, судорожно схватив Петрония за плечи, приблизив лицо к его лицу, спросил хриплым голосом: «Что ты с нею сделал? Где она?» Но тут случилось нечто удивительное. Утонченный, изнеженный Петроний сжал впившуюся ему в плечо руку молодого атлета, оторвал ее от себя, затем оторвал другую и, держа их обе в своей одной, силою железных клещей промолвил: «Я только по утрам размазня, а вечером ко мне возвращается прежняя сила. А ну-ка, попробуй вырваться. Гимнастике тебя, видно, обучал ткач, а манерам — кузнец». На его лице не было и тени гнева, лишь в глазах мелькнула искорка бывалой отваги и энергии. Минута, и он выпустил руки Веницы, который стоял униженный, сконфуженный и разъяренный. «Рука у тебя стальная», — сказал Веницей. «Но клянусь всеми богами ада, если ты меня предал, я всажу тебе нож в горло, пусть даже в палатах императора». «Поговорим спокойно», — отвечал ему Петроний. «Как видишь, сталь сильнее железа, хотя из одной твоей руки можно сделать две моих. Мне тебя нечего бояться, но я огорчен твоей грубостью, и если бы меня могла еще удивить неблагодарность человеческая, я удивился бы твоей неблагодарности». «Где Лигия?» «В Лупанарии». «Сиречь в доме императора». «Петроний!» «Успокойся, сядь. Я высказал императору две просьбы, которые он обещал исполнить. Во-первых, извлечь Лигию из дома Авла, и во-вторых, отдать ее тебе. Нет ли у тебя там ножа в складках тоги? Может быть, проткнешь меня? Но я советую тебе подождать с этим день-другой, ведь тебя заточили бы в тюрьму, а Лигия тем временем скучала бы в твоем доме». Веницей молча с изумлением смотрел на Петрония и наконец произнес: «Прости меня, я ее люблю, и любовь помутила мой разум. Восхищайся мною, Марк». Третьего дня я сказал императору следующее: «Мой племянник Веницей так влюбился в некую тщедушную девицу, которая воспитывается у Авла, что его дом от жарких вздохов уподобился паровой бане. Не ты, император, — сказал я, — не я, знающий, что такое истинная красота, не дали бы за нее и тысячи сестерцев. Но этот мальчишка всегда был глуп, как треножник, а теперь поглупел окончательно». «Петроний! Если ты не понимаешь, что я это сказал с целью уберечь Лигию от опасности, я готов поверить, что сказал ему правду. Я убедил Меднобородова, что такой эстет, как он, не может считать подобную девушку красавицей, и Нерон, который пока не решается смотреть на вещи иначе, чем моими глазами, не найдет в ней и следа красоты, а не найдя, не пожелает ею завладеть. Надо ведь было обезопасить обезьяну, посадить ее на веревочку. Лигию теперь будет оценивать не он, а Попея, а уж та бесспорно постарается побыстрее спроводить ее из дворца. Я же, будто нехотя, говорил Медной Бороде: «Возьми Лигию у Авла и отдай ее Веницию. Ты имеешь на это право, потому что она заложница, а заодно досадишь Авлу». И он согласился. У него не было повода не согласиться, тем паче, что я указал ему способ досадить порядочным людям. Тебя назначат государственным стражем заложницы, отдадут в твое распоряжение это лигийское сокровище, а ты, как союзник доблестных лигийцев и добавок верный слуга императора, не только не растратишь сокровище, но постараешься его приумножить. Для приличия император поддержит ее несколько дней у себя во дворце, а потом отошлет в твой дом. Ты счастливец!» «Это правда? Ей в самом деле ничего не грозит во дворце?» «Если бы ей пришлось жить там постоянно, Попея поговорила бы о ней с Лукустой, но в эти несколько дней ей ничего не грозит. Во дворце императора обитает 10 000 человек. Нерон, возможно, и не увидит ее, тем более что он все доверил мне. Недавно у меня даже был центурион с известием, что он отвел девушку в дворец и передал ее Акте. Акта – добрая душа, поэтому я и приказал поручить девушку ей. Помпония Грицина, кажется, такого же мнения об Акте, даже написала ей: «Завтра у Нерона пир. Я выпросил для тебя местечко рядом с Лигией».

0: по следам Иисуса.
1: Вы слушаете радио «На пути». Продолжаем наши передачи. Сейчас вы услышите программу «Русский библейский институт» по радио. Через полчаса программы «Момент творения» и «События через призму Писания». Передачу, которую подготовил Александр Осадчий. В конце часа слушайте программу «Злачные пажити».

Русский библейский институт по радио представляет книгу всемирно известного христианского проповедника Билли Грэма «Мир с Богом». Автор глубоко убежден в том, что обычный человек изголодался душой и разумом и жаждет мира с Богом.

Что бы вы ни делали, играете ли, управляете ли машиной, печете ли пирог, во всем нужно следовать известным правилам, если вы хотите, чтобы ваше дело увенчалось успехом. Библия учит, что христианская жизнь находится в состоянии беспрерывного роста. Когда вы родитесь свыше, вы рождаетесь в духовный мир. Вы становитесь малым ребенком в семье. Цель Бога – чтобы вы выросли до полного возраста и стали зрелым во Христе. Было бы против Божьих и природных законов, если бы вы все время оставались ребенком и таким образом стали бы духовным карликом. Во втором послании Петра Библия говорит, что вы должны расти. Это означает последовательное развитие, постоянный рост, расширение познаний и искание мудрости свыше. Для того, чтобы расти как следует, должны соблюдаться известные правила хорошего духовного здоровья. Прежде всего, вам следует ежедневно читать Библию. Ваша духовная жизнь нуждается в пище. Какого рода пищи? Конечно же, духовной пищи. Где найти эту духовную пищу? В Библии, в Слове Божьем. Библия открывает Христа, который есть хлеб насущный для вашей голодной души и живая вода для вашего жаждущего сердца. Если вы не будете подкреплять себя ежедневно духовной пищей, вам грозит истощение и потеря духовной жизнеспособности. В Библии говорится: «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Читайте Библию, изучайте ее, размышляйте над ней и запоминайте ее. 95% всех тех затруднений, которые вы испытываете как христианин, происходят вследствие недостаточного чтения и изучения Библии. Не удовлетворяйтесь тем, чтобы пробежать глазами главу только для того, чтобы успокоить свою совесть. Сберегайте Слово Божье в вашем сердце. Немногое, но хорошо продуманное имеет большую ценность для вашей души, чем большое количество прочитанного наспех. Не падайте духом от того, что вы не все сможете понять. Читайте сперва простые места из Библии. Младенца вы тоже не станете кормить с первого же дня мясом, а дадите ему молоко. Я посоветовал бы начать сперва чтение Евангелия от Иоанна. Когда вы будете читать, Дух Святый осветит вам смысл прочитанного. Он раскроет вам значение трудных слов и поможет выяснить загадочные места. Но даже если вы не сможете запомнить сразу всего, что читаете, или понять все, продолжайте все же читать. Сам по себе процесс этого чтения будет иметь очищающее действие на ваш разум и сердце. Не допускайте, чтобы что-нибудь могло помешать этому вашему ежедневному занятию. Во-вторых, научитесь постичь тайну молитвы. Теперь у вас есть Небесный Отец. Он слышит и отвечает на молитву. Иисус Христос сказал: «И все, чего не попросите в молитве, с верою получите». И Он сказал также: «Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю». Каждый человек, жизнь которого имела ценность для Церкви и для Царствия Небесного, был человеком молитвы. Нельзя вам позволить себе быть слишком занятым, чтобы не молиться. Немолящийся христианин – бессильный христианин. Иисус Христос проводил часы в молитве. Иногда Он проводил ночь на вершине горы в одиноком общении с Богом Отцом. Если же Он нуждался в молитве, насколько же больше нужно молиться нам? Вначале ваши молитвы могут подхрамывать. Вы, может быть, будете еще говорить неловко и косноязычно, но Святой Дух, живущий в вас, поможет вам и наставит вас. Каждая молитва, которую вы произнесете, будет отвечена. Иногда ответом будет «нет», иногда «жди», но тем не менее на нее будет отвечено. Все ваши просьбы должны всегда иметь одно условие – «да будет воля твоя». Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Но утешаться Господом предшествует исполнению наших желаний. Бог всегда делает то, что лучше всего для Его чад. Помните, что вы можете молиться всегда и повсюду. Если вы моете посуду, копаете канаву, работаете в конторе, в магазине, находитесь на спортивной площадке,
Повсюду вы можете молиться, и Бог ответит вам. Выработайте себе систематический метод молитвы. Молитва вместе с изучением Библии содействует развитию полной и светлой Христовой жизни. Библия говорит: «Непрестанно молитесь». Если вы будете посвящать определенные часы дня для молитвы, то в продолжении всего дня ваше подсознание будет насыщено молитвой. Недостаточно того, что, вставая рано, вы преклоняете колено и произносите несколько слов молитвы. Должны быть среди дня установленные сроки, когда вы уединитесь для общения с Богом. Дьявол будет подстерегать вас в этом на каждом шагу. То закричит ребенок, то зазвонит телефон, то кто-то постучит в дверь. Вам будут много мешать, но все же придерживайтесь молитвы. Не падайте духом, вскоре вы убедитесь, что эти часы молитвы составляют самое драгоценное в вашей жизни. Вы будете ожидать их с большим нетерпением, чем чего-либо другого. Без постоянной, ежедневной, систематической молитвы ваша жизнь покажется вам стесненной, разочаровывающей и бесплодной. Без постоянной молитвы вы никогда не познаете того внутреннего мира с Богом, который Он хочет вам дать. В-третьих, полагайтесь беспрерывно на Духа Святого. Помните, что Христос обитает в вас через Духа. Ваше тело является теперь обиталищем третьего лица Пресвятой Троицы. Не просите Его помочь вам, точно вы просите вашего слугу. Просите Его прийти и сделать все. Просите Его взять в свои руки все в вашей жизни. Скажите Ему, как вы слабы, беспомощны, непостоянны и ненадежны. Отойдите в сторону и предоставьте Ему все выборы и решения вашей жизни. Вам невозможно устоять в вашей христианской жизни, но Он может помочь вам на этом пути. Ему нелегко удерживать вас, пока вы еще сами боретесь и противитесь. Сдайтесь и успокойтесь в Боге. Оставьте ваши внутренние осложнения и напряженность. Положитесь полностью на Него. Не ломайте себе головы и не бойтесь по поводу ваших решений. Предоставьте Ему сделать их за вас. Не заботьтесь о завтрашнем дне. Он Бог и завтрашнего дня. Он видит конец уже в самом начале. Не заботьтесь о жизненных потребностях. Он снабдит вас всем необходимым. Истинно побеждающий христианин будет свободным от забот, внутренних конфликтов и напряженности. Полностью положившись на Духа Святого, вы обнаружите, что исчезли многие из ваших телесных и духовных немощей. В-четвертых, регулярно посещайте церковь. Джон Уэсли однажды сказал: «Библия ничего не знает о религии в одиночестве. Христианство – религия общения. Следовать за Христом означает любовь, праведность, служение. А все это можно только проявлять и применять в людской среде. Эту среду вы найдете в церкви. Церковь – это Христово строительство на земле. Это то место, где мы преклоняемся перед Богом, учимся Его Слову и имеем общение с другими верующими. Библия называет церковь народом святым, народом Божьим, Божьим домостроительством, святым храмом в Господе, жилищем Божьим, телом Христовым. Все эти картинные выражения, символы и образы применены для указания на ту реальность, которой является церковь. Ничто не может заменить посещение церкви. Если вы истинный последователь Иисуса Христа, вы отклоните такие пустые отговорки, как, например, «погода слишком холодная» или «стоит жара», «идет снег» или «дождь». Это все недостойные отговорки. Есть много людей, заявляющих, что они могут оставаться дома в воскресенье утром и молиться дома. Но человек, ограничивающийся этим, не оказывает Богу того полного поклонения, на которое тот имеет право, ибо Бог – Творец нашего тела так же, как и нашего ума и души. Поэтому и ум, и тело должны участвовать в должном преклонении Богу. Есть многие, которые говорят, что они могут остаться дома и слушать проповедь по радио, и что это заменит церковное богослужение. Но этого недостаточно. Вы идете в церковь не для того только, чтобы послушать проповедь. Вы идете в церковь для того, чтобы поклониться Богу и служить Ему в общении с другими верующими. Вы не можете быть счастливым и успешным христианином, не будучи верным церкви. В церкви вы найдете свое место для служения.
Мы спасены для того, чтобы служить. Счастливый христианин – это усердный христианин. В-пятых, будьте свидетельствующим христианином. Если вы верно исполняете 4 предыдущих правила, 5-е будет выполняться само собой. Так же, как если в чашу беспрерывно подливать воду, она станет переливаться через край. Вы теперь стали назначенным и уполномоченным посланником царя царей. Вы должны высоко поднять флаг вашего государства над зданием вашего посольства. Предположим, что наш посол распорядится в чужой стране снять американский флаг со здания посольства на том основании, что он не нравится народу той страны. Тогда этого посланника сразу же отзовут домой. Он не будет достоин представлять Соединенные Штаты. Если вы не будете согласны с тем, чтобы ваш флаг развевался над вашим домом, в вашей конторе, магазине, в общежитии, то вы недостойны быть посланником Христа. Вы должны стоять на своем посту, и пусть все окружающие вас знают, что вы христианин. Вы должны свидетельствовать о Христе. Мы свидетельствуем двояко – жизнью и словом. Одного из двух недостаточно. После того, как вы обратились, Бог возлагает на вас задачу – свидетельствовать об Его спасающей милости и о Его всемогуществе. Вы становитесь под знамена Христа. Вы становитесь Его оруженосцем. Иисус Христос сказал: «Итак всякого, кто исповедает Меня перед людьми, того исповедую и Я перед Отцом Моим Небесным». В Деяниях апостолов описывается внушительная сцена. Апостол Павел, находясь под стражей в Риме, призывал людей, приходивших к нему в большом количестве, ко Христу, и с утра до вечера излагал им учение о Царстве Божьем. А каждым из нас тоже следовало бы ежедневно сказать: «Вот, вышел сеятель сеять». Посыльному большой конторы не дается свобода действия. Единственная его обязанность заключается в том, чтобы отнести письмо, полученное конторой, лицу, которому оно адресовано. Может быть, ему это не нравится. Может быть, в письме содержится неприятное известие или печальная весть для получателя. Но посыльный не может остановиться по дороге, распечатать конверт и переменить содержание письма.

смысл. Вспомним, что апостол Павел призывал уже столетия тому назад христиан учить только Слову Божьему. Помните, что мы должны сеять семя. Некоторые семена действительно могут упасть на каменистую почву, другие — в тернии и волчцы, но наше дело — продолжать их сеять. Мы не должны прекращать посевы из-за того, что, может быть, почва кажется неплодородной. Мы держим свечу, и мы должны дать ей возможность светить. Пусть она кажется только слабым мерцающим огоньком среди целого мира тьмы. Наше дело — дать ей светить. Мы трубачи. В грохоте и шуме сражения звук наших труб может затеряться. Но мы все же должны продолжать трубить тревогу для тех, кто в опасности. Мы разжигаем костер. В этом холодном мире, полном ненависти и себелюбия, наш маленький огонь может казаться незначительным. Но мы все же должны поддерживать его, чтобы он горел. Мы ударяем молотом. Удары, быть может, только утомляют наши руки, но мы должны продолжать ударять. Мы берем в руки меч. Первый или второй удар нашим мечом может оказаться ударом по воздуху, и все наши усилия поразить врага могут показаться безнадежными. Но мы должны продолжать оттачивать наш меч, ибо это меч Духа. У нас есть хлеб для голодного мира. Может быть, люди так заняты поглощением других вещей, что они не захотят принять хлеба жизни, но мы все же должны продолжать давать его, предлагать его душам людей. И мы должны продолжать говорить: «Кто жаждет, приди и пей». Мы должны продолжать, не унывая, все снова неотступно распространять Его Слово. Иисус Христос сказал, что многие ваши семена найдут благоприятную почву, вырастут и принесут плод. Огонь в вашем сердце и на ваших устах зажжет священное пламя в некоторых холодных сердцах и приведет их ко Христу. Молот разобьет чье-нибудь жесткое сердце и заставит его покориться Ему. Меч пробьет панцирь греха и поразит самодовольство и гордость и откроет в сердцах место Духу Божьему. Кто-нибудь голодный насытится хлебом жизни, и чьи-нибудь жаждущие души утолят свою жажду живою водой. Будьте ловцами душ. Самое радостное переживание, которое доступно человеку, это привести других ко Христу. На мою долю выпало привести тысячи людей к познанию спасения во Христе, и я всегда переживаю снова внутреннее волнение, когда вижу, что человек протягивает руку и говорит: «Я принимаю Христа». Это ценнее всех богатств мира. Нет такого счастья, такого переживания, такого романтического приключения, которое могло бы сравниться с восторгом, если приобретешь человека для Христа. Будьте ловцами душ, будьте свидетелями Христа. Библия говорит: «Мудрый привлекает души, и разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда». Вы — соль земли. Соль вызывает жажду. Вызывает ли ваша жизнь у других людей жажду живой воды? В-шестых, пусть любовь будет руководящим принципом вашей жизни. Иисус Христос сказал тем, кто последовал за Ним: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». И в другом месте Библии мы находим то же подтверждение у апостола Иоанна. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Из всех даров, которыми Бог наделил детей Своих, величайший — любовь. Из всех плодов Духа Святого любовь стоит на первом месте. Библия говорит, что те, которые следуют за Христом, должны также любить друг друга, как Бог любил нас, когда послал Сына Своего умереть за нас на кресте.

говорит, что в тот час, когда мы приходим ко Христу, Он дает нам сверхъестественную любовь, и что эта любовь изливается в наше сердце Духом Святым. Величайшее доказательство, что мы Христовы, состоит в том, что мы любим друг друга. Если вы постигнете эту тайну Божию сразу же в вашем христианском переживании, то вы уже перешли часть пути к зрелой, счастливой жизни со Христом. В-седьмых, будьте послушным христианином. Предоставьте Христу первое место при любом выборе и решении, которые вам встретятся в жизни. Пусть Он будет вашим Господом и Учителем. Предоставьте Ему быть вашим кормчим. В-восьмых, научитесь, как противостоять искушению. Как мы уже видели, искушение естественно, искушение не грех. Поддаться искушению – вот грех. Бог никогда не будет искушать вас, но Он допускает искушение, чтобы испытать вас. Соблазн – это дело дьявола. Запомните это. Одно из средств избежать искушения – это прочесть искусителю стих из Евангелия, и он убежит от вас, ибо не может противостоять Слову Божию. Когда Иисус Христос подвергался искушению в пустыне, единственным средством Его победы было Слово Божие. Трижды сказал Он, ибо написано. Если вы скажете дьяволу «Так сказал Господь», то дьявол исчезнет. И в то же время дайте Иисусу Христу право через обитающего в вас Духа Святого сражаться за вас. Одна маленькая девочка сказала, «Каждый раз, когда я слышу, что дьявол стучится в дверь, я посылаю к двери Иисуса Христа». Каждый человек подвергается искушению, но есть люди, которые задерживаются с ними. Точно им нравится подвергаться соблазну. Если вы задумаете прогнать мышь метлой, то увидите, что она смотрит не на метлу, а на дырку, куда она может спастись. Отведите ваши глаза от искушения и устремите свой взор на Христа. Однажды я спросил одного офицера, что он предпочел бы на поле сражения, мужество или подчинение. Он, не задумываясь, ответил: «Подчинение». Богу угодно ваше подчинение больше, чем что-либо другое. Для того, чтобы подчиняться Ему, вы должны знать Его повеление. В этом еще одна причина необходимости чтения и изучения Библии. Библия служит вам компасом и руководством. Слушайтесь того, что Бог говорит вам. В-девятых, будьте истинным христианином. Кто-то хорошо сказал, что некоторые христиане настолько настроены по-небесному, что они непригодны для земного. Правда, Библия учит удаляться от греха, но Библия нигде не говорит, чтобы мы были начинены нездоровой своеобразностью и были неестественны. Вы должны сиять, вы должны быть услужливым, вежливым, приветливым, чисты телом и душой, уравновешенным. Глупого любезничания, нездоровых сплетен, двусмысленных разговоров и сомнительных развлечений нужно избегать, как гадюки. Ваш внешний облик должен быть приятным, опрятным, привлекательным, хорошо также придерживаться и хорошего вкуса. Крайностей следует избегать во всех отношениях. Мужчина ли вы или женщина, вы должны стремиться вести себя, как воспитанная личность, и так, чтобы ваша жизнь, как и внешность, соответствовали Евангелию и этим делали его привлекательным для других. Как сказал доктор Бернхаус, люди могут и не читать Евангелие в роскошном кожаном переплете, но они не могут обойтись без Евангелия в самом простом переплете. В-десятых, будьте довольны тем положением в жизни, которое вам Господь даровал. Бог создал вас таким, как вы есть. Он поставил вас туда, где вы находитесь, и поэтому вы можете самым лучшим образом служить Ему и прославлять Его именно таким, каким вы и являетесь, и там, где вы как раз находитесь. Некоторые люди постоянно смотрят по другую сторону забора, где трава кажется им зеленее, чем у них. Они проводят столько времени зря, желая, чтобы все это было по-другому, размышляют и мучаются вопросами, отчего у них все не так, как бы они хотели,
и не замечают тех преимуществ и возможностей, которые открываются перед ними как раз на том месте, где они находятся. Будьте как апостол Павел, который говорил: «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью». Апостол Павел сказал, что он научился жить и в скудости, и в изобилии. Даже в тюрьме он научился быть истинным христианином. Пусть обстоятельства вашей жизни не угнетают вас. Научитесь правильным путем справляться с вашими обстоятельствами. Эти правила и предложения могут показаться слишком простыми, но соблюдайте их. Они помогают. Я проверил их в жизни тысяч людей. Я проверил их в своей собственной жизни. Если их соблюдать строго и неуклонно, они дадут вам душевный мир, мир уму, счастье и радость, и вы овладеете разгадкой тайны, как проводить жизнь, удовлетворяющую вас.

наша программа подошла к концу. Ее продолжение вы сможете услышать на наших волнах в это же время, ровно через неделю. Текст читал Евгений Платонов, за операторским пультом Андрей Штиль. Пишите нам по адресу: Россия, 121-019, Москва, абонентский ящик 106, Радио Церковь, программа «Русский библейский институт» по радио.

0: В эфире «Радио на пути». Послушайте передачи «Момент творения», затем «События через призму Писания». Эту программу проведет Александр Осадчий. И в конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.
1: Момент творения. Рождество биологически недостоверно? Христиане всего мира верят, что Иисус Христос был рожден Девой Марией. С точки зрения тех, кто не верит в Создателя, непорочное зачатие лежит за пределами человеческого понимания. Но должна ли наука отрицать то, что она не в состоянии объяснить? В жизни полно примеров вмешательства разумных сил, недоступных нашему пониманию. С помощью телевидения мы наблюдаем, что происходит в эту секунду на расстоянии десятков тысяч километров от нас. Мало кто из нас до конца понимает, как и почему это происходит. Кому известны все механизмы, связующие воедино спутник, телевизор, звуковые, визуальные, электронные и прочие эффекты, благодаря которым мы получаем звук и изображение из любой точки мира. И уж тем более никто не способен управлять всеми этими механизмами одновременно. Однако, хотя мы не можем в полной мере понять, как устроено телевидение, никому из нас не приходит в голову его отрицать. Так можем ли мы отрицать, что Бог мог воплотиться в человека просто потому, что Он любит нас? Можем ли мы отрицать, что Дева дала жизнь Богу во плоти? Может ли наука отрицать Его страдания и смерть во искупление наших грехов? И может ли наука утверждать, что Его гробница не опустела? Даже если бы Бог явил себя ученым-атеистом, даже если бы их неверие поколебалось, все равно человеческий разум не в силах охватить и осознать Его цели. И мы благодарим Его за это. Мы благодарим Его за то, что Он в очередной раз вмешался в ход истории, послав на землю Своего единородного Сына. Поистине, глубина Божьих деяний постижима лишь в небесном божественном свете. Передачу вел Николай Ховяков. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. Давний член церкви в Пенсильвании обвиняется в краже около 225 тысяч долларов из молитвенного дома в течение нескольких лет. Уильям Рид, 73-летний мужчина, проработавший в лютеранской церкви Святого Иоанна в Карнеги в течение 14 лет, недавно был арестован и обвинен полицией округа Аллегейни. Когда в 2022 году церковь внедрила новую систему бухгалтерского учета, выявившую еще больше расхождений, Рид отказался предоставить какую-либо финансовую документацию по запросу. Тогда у руководства церкви возникли большие подозрения насчет его деятельности. Руководители церкви позже сказали, что очень прискорбно для церкви, что кто-то, кого так уважали и которому доверяли, нарушил это доверие ко всей церкви. Христианин – это последователь Христа. У христиан есть особая ответственность за проводимую нами жизнь, ведь она у всех на виду. И никогда ненавистники христиан не оставят бы внимания то или иное негативное действие в церкви. Церковь всегда находится под особым наблюдением, потому что в этом мире происходит что угодно. И это уже никого не удивляет. А вот если такое происходит в церкви, это сразу такая шумиха поднимается, что люди, которые якобы живут по Библии, допустим, совершают какие-то преступления, как в данном случае – кража – это что такое? Преступление. Живите, служите. Именно так, чтобы имя Христа прославлялось, а не наоборот. Живите, прославляя Господа, ведь только благодаря Его драгоценной крови мы получили вечное спасение. 1 Петра, 1 глава, мы прочитаем 17 стиха. «Если вы называетесь отцом, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых, и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». Перейдем к другому событию. Имя Молох или Молох часто встречается на страницах Ветхого Завета. Например, книга Левит 18:21 или 20 глава 2 по 5. Этот божок известен тем, что ему приносили детей в жертву. Сегодня, где бы мы ни жили, мы не увидим статуи Молоха. Но дело здесь не в статуе, дело в духе. Ведь Молох или Молох – это всего лишь внешняя оболочка, за которой кроются бесы. Сегодня люди готовы поклоняться всему, начиная от камней, заканчивая деньгами, и всякое такое поклонение является отвержением Творца. Где отвержение Господа, там сатана. Кто Господу не поклоняется, поклоняется сатане. Деяние 7:43. Вы приняли скинию Молохову и звезду Бога вашего Римфана, изображение которого сделали, чтобы поклоняться им, и я переселю вас далее Вавилона. Отвержение Творца – это любое поклонение кому-то или чему-то, кроме Него. Это аксиома. Аксиома. Еще другая есть аксиома. Что только Бог может защитить человека, чтобы тот дьяволу не служил, не поклонялся, не следовал за ним вечную погибель. Матфея 8 глава,
12 стих, 13 глава, 42 стих. Вечная погибель для тех людей, которые в этом мире служат кому-то. Хоть Молоху, хоть дереву, хоть солнцу. Это все не служение Богу, а значит служение дьяволу. К сожалению, таких людей ждет вечная погибель. Поэтому, дорогие друзья, служите Всевышнему. Поклоняйтесь только Ему. И только за Ним идите в вечное счастье, о котором нам столько сказано в Писании, которое ожидает всех святых. Вы хоть раз в машине стояли в пробке? Вы хоть раз ехали по ночному городу? Да, города бывают разные, да? Бывают дороги разные, трассы разнообразные. А какой смысл вообще всего этого? А смысл такой, что люди едут туда, куда им надо. Едут к поставленной цели. Какая самая банальная цель? Например, едут после работы домой, да? Люди едут. Спешат, насколько это возможно. Я вот, например, увидел кадры ночной жизни в Лос-Анджелесе. Огромный город, огромное количество машин. Люди едут, едут, едут. В это видео тоже можете, как и другие, найти в нашем телеграм-канале события через призму Писания. Люди едут. И знаете, что интересно? Что они едут, например, домой и готовы к чему, когда приедут? Поесть. Их не заботит суета, что они ехали, устали, они поедят. А что насчет изучения Библии? Люди склонны оправдывать нежелание чтения, изучения той самой суетой, делами, усталостью. Таким образом, духовный хлеб не потребляется, дух не насыщается, он голодает. Не дайте своему духу голодать. Суета – это не помеха, усталость и дела тоже. Но всегда находите время для Слова Божьего. Кушайте, ешьте хлеб духовный, который есть Слово Божье, и будьте благословенны. На сегодня у нас все. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшее и происходящее через призму Писания. До свидания.

0: Дорогие радиослушатели, предлагаем вам послушать передачу из цикла «Злачные пажити» Библейский институт по радио. Эти программы были записаны служителями евангельских церквей в годы «Железного занавеса» для того, чтобы духовные работники, живущие в Советском Союзе, могли бы глубже познакомиться с библейскими истинами. Сегодня прозвучит очередная программа из серии «Введение». Ее автор и ведущий Рудик Андрей Федорович.
1: Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! В сегодняшней беседе я продолжу рассказ, как квалифицировались книги Ветхого Завета. Масоретское деление Библии. Масоретским делением Библия делится на три части в таком порядке. Первое – закон, по-еврейски Тора или Пентатюк. Туда входят такие книги: Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие, пять книг Моисея. Второе – пророки, по-еврейски Невиим. Туда входят такие книги: Иисуса Навина, Судей Израильских, Самуила, Царств, всего четыре книги. Пророки поздние – Исаии, Иеремии, Иезекииля и остальных малых 12 пророков в одной книге. Всех пророческих книг 4. Третье. Писание, по-еврейски кетубим. Писание имеет 3 подразделения. Первое. Поэтические книги, псалмы, притчи Соломоновы и Иова. 3 книги. Второе. 5 свитков Мегилота. Туда входят песни песней или по-еврейски Шир Гаширим, Руф, Плач Иеремии, Есфир и Екклезиаст. Всего 5 книг. Третье. Исторические книги Даниила, Ездры и Неемии в одной книге. И Паралипоменон. Всего 3 книги. Всех книг 24. Известно еще третье деление Ветхого Завета на 22 книги по числу букв еврейского алфавита. Деление это относится на счет еврейского историка Иосифа Флавия, жившего во дни Иисуса Христа. Это деление тоже делится на 3 части, но так, что книга Руф включена в книгу Судей, а книга «Плач Иеремии» включена в книгу пророка Иеремии. В нашей канонической Библии Ветхий Завет поделен на 39 книг. Те самые 39 книг по еврейскому делению поделены на 24 и 22 книги. По этим делениям первую и вторую книгу царств они считают как одну книгу. Самуила – третью и четвертую книгу царств считают за одну книгу царств. Первую и вторую книгу Паралипоменон за одну книгу хроник. По этому делению Ездра и Неемия объединены в одну книгу Ездры. И 12 книг малых пророков объединены в одну книгу. Такая квалификация объединения нескольких книг в одну объясняет нам существующую разницу в числе книг Библии 22, 24 и нашей Библии 39. Греческая форма деления Ветхого Завета – септуагента или 70 толкователей. Эта греческая форма деления Библии делится на 4 части. Первое – закон, 5 книг Моисея. Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие. Второе. Поэтические. 5 книг. Иова, Псалмы, Притчи, Екклезиаста, Песни песней. Третье. Исторические. 12 книг. Иисуса Навина, Судей, Руф, Первое царство, Второе царство, Третье царство и Четвертое царство. Первое – Паралипоменон, вторая паралипоменон, Ездри, Неемии и Есфир. Четвертое. Пророческие книги. 17. Пророческие книги подразделяются на два подразделения. Великие пророки. Исаия, Иеремия, Плач Иеремии, Иезекииля и Даниила. Малые пророки. Осии, Иоиля, Амоса, Авдия, Ионы, Михея, Наума, Авакума, Софонии, Агея, Захарии и Мелахии. Всего 39 книг. Греческая квалификация и деление книг Нового Завета. При конце первого столетия нашей эры из свидетельств так называемых мужей апостольских видно, что многие новозаветные книги, среди них четыре Евангелия, считались в христианской церкви как священное писание наравне с Ветхим Заветом. Иустин, мученик в первой половине II века, написал, что Евангелие читали в церкви вместо Ветхого Завета, как замену живого слова апостолов и как священное писание. Канонические книги Нового Завета квалифицируются следующим образом. Все 27 книг канонических Нового Завета делятся на четыре группы: Евангелия, история, послание и пророчество. Первое. Евангелие. Четыре книги Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Второе. История. Одна книга. Деяния апостольские. Третье. Послание. 21 книга. Послания делятся на послания, написанные святым апостолом Павлом, 14, и общее числом 7, принятых в таком делении Восточной Церковью. Примечание. В Западной Церкви существует такое мнение, что посланиями, написанными святым апостолом Павлом, нужно считать только 13 посланий и 8 общими посланиями, в которых включено послание к евреям. О авторстве этого послания существуют разные мнения. Четвертое. Пророчество. Одна книга. Откровение Иоанна. Какие имена даются Священному Писанию? Священному Писанию даются многие наименования. Я приведу некоторые из этих наименований. Несмотря на то, что в Библии объединены 66 книг Ветхого и Нового Завета, но она называется одной книгой. В подтверждение этого я приведу некоторые ссылки. Первое. Христос спрашивает у фарисеев: «А у мертвых, что они воскреснут, разве вы не читали в книге Моисея?» Марка 12:26. Второе. Христос задает иной вопрос фарисеям: «Как говорят, что Христос есть сыном Давида?» А сам Давид говорит в книге Псалмов, называя его Господом. Луки 20:42. Евангелист Лука цитирует стих из проповеди мученика Стефана, как написано в книге пророков: «Дом Израилев, приносили ли вы мне заколения и жертвы в продолжение 40 лет в пустыне?» Деяния апостольские 7:42. Четвертое. В своем родном городе Назарете Христос посетил Назаретскую синагогу. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано. Луки 4:17. В модерном английском переводе этот стих, переведенный из оригинала, звучит так: «Ему подали книгу Исаии. Он развернул свиток и нашел место, где было написано». Вполне понятно, что этой книгой был свиток, написанный на пергаменте или папирусе, на каких писались книги в то время. Как видим, книгой называются книги Моисея, книга Исаии, книга Псалмов, книги пророков. Книги разные, но называются одной книгой Библии. Писание или Писание. Первосвященники, книжники и старейшины задавали Христу лукавые вопросы, чтобы уловить Его в словах и обвинить перед римскими властями. О них Христос сказал притчу собравшемуся народу, цитирую: «Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот сам и сделался главой угла». Лука 12:10. Христос был распят среди двух разбойников. Лука цитирует этот стих из пророчества Исаии. «И сбылось слово Писание, злодеям причтен». На пути в Емаус воскресший Христос беседует с двумя убегающими из Иерусалима в Емаус сомневающимися учениками. Лука об этом так пишет: «И начал от Моисея и всех пророков, и изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». Лука 24:27. Пророчество. А что такое пророчество? Даю определение этого слова. Пророчество есть словом божественного откровения, записанное пророками. Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написанное в нем. Се граду скоро. Блажен соблюдающий слова пророчества книги сей. Откровение 22:7. Говорится о пророческой книге Откровения Иоанна.

0: Сейчас в Сиэтле 23 часа.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В этом часе две программы мы предлагаем вам по полчаса. «Актуально-насущно» и проповедь Романа Рейнхарта.

В Евангелии от Марка, во второй главе, рассказывается о том, как книжники и фарисеи упрекали Иисуса за то, что Он ест и пьет вместе с мытарями и грешниками. В ответ Иисус сказал им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». В другом месте в Евангелии от Луки написано, что Бог алчущих исполнил благ, а богатящихся отпустил ни с чем. Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Вот поэтому сегодня наша передача опять обращена не к благополучным, здоровым и богатящимся, а к тем, кто чувствует себя грешником, к тем, кто, возможно, под влиянием алкоголя или наркотика потерял в этой жизни все – семью, любимую работу, цель и смысл жизни, от кого отвернулись друзья и отказались близкие, и кому кажется, что больше нечем и незачем жить. У микрофона Евгения Солдатова.

Как-то, возвращаясь из собрания, женщину я встретила в пути. Больше часа ждали мы трамвая, а потом пешком вдвоем пошли. Незаметно полилась беседа о величии сына и отца, о святом хождении Христа, о страницах Нового Завета. Слушала, дыхание затая, неумелой проповеди слова, и сказала мне: «Я буду ждать, вечером во вторник буду дома». Понедельник. На день раньше срока я стояла, позвонив у двери, и остановилась на пороге, собственным глазам своим не веря. Стол ломился от вина и снеди, клубы дыма, запах сигарет, и, подвыпив, пьяные соседи жадно поедали винегрет. Рядышком сидели дружной стайкой дети в смраде брани и вина. Раскрасневшись, молвила хозяйка: «Извините, гости у меня». Кто-то пел, хватив хмельного лишку, кто-то грубо выругался вдруг, кто-то уговаривал парнишку: «Выпей стопку, если ты мне друг». Кто-то прокричал какой-то тост, поздравляя даму с днем рождения. Как хотелось мне, чтоб гневной тенью на пороге грозно встал Христос. «Не судите», — женщина вздохнула, — «в церковь не пойду, боюсь молвы». И десятку, всхлипнув, протянула: «Вот, возьмите, помолитесь вы». Отказавшись от ненужной лепты, не сумев досады превозмочь, я сказала тихо: «Спрячьте деньги, даром исцеляет нас Господь». Не простившись, я ушла домой, а душа томилась и страдала, потому что в женщине чужой я себя, как в зеркале, узнала. Как могла я не предупредить, обойти преступным равнодушием, не остановить, не вразумить и гибели стремящуюся душу? Почему не подтвердила я, что живое семя, Слово Божие, воскрешает мертвые сердца без лекарств и операций сложных? Я сама служу тому примером. Мне никто не в силах был помочь. Все простив, поднял меня Господь и отмерил счастье полной мерой. Он сказал: «Воскресну», и воскрес. Я молюсь, и Он мне отвечает. Жизнь моя полна таких чудес. Как же я могу Его не славить? Чтобы подарить в душе спасение, чашу скорби Он испил за нас. Дух Святой, дай силы для свидетельства и собой наполни мой рассказ. В 45-м бедной деревушке мне когда-то встретился Христос. В старенькую ветхую избушку свет любви и истины принес. И каким повеяло теплом от сырых и почерневших стен. Я всю ночь молилась об одном, не вставая с слабеньких колен. Мне хотелось лишь Ему служить, Господу, Учителю и Другу, жизнь свою к ногам Его сложить, под Его спасающую руку. Мой чистосердечный детский план
Я в молитве Господу открыла голос, обаяние и талант, все в ответ в избытке получила.

Годы шли. Заметив мой талант, дьявол нашептал мне сказок сладких. И, забыв о Боге, весь свой план я перечеркнула без оглядки. Рампы театральный яркий свет ослепил глаза, вскружил мне голову. Стала я актрисой. Сатане отдавала силы и здоровье. Сцена, телевидение, кино, частые гастрольные поездки. Все, что было Господом дано, я, запачкав, превратила в мерзость. Мир искусства, льстивая толпа, шумное застолье в честь успеха. Ходуном ходила голова от вина, от почести и блеска. И надменным сердцем возгордясь, очерствев от пошлых дифирамбов, как на крыльях гибели неслась, гордая, порочная и пьяная. Славы смертоносные лучи молнией пронзили мозг и душу. Я упала с самой высоты в грязную, закаженную лужу. Звон бокалов, смех, вино, цветы, модные разрезы ярких платьев. Все ушло в небытие и сны. Кончился отчаянием мой праздник. А потом блуждание в ночи, жизнь без цели, пьянство без просвета. Дня без водки не могла прожить, часа без щадящей сигареты. Я презрение слышала спиной, шепот осуждений, насмешек. Я боролась, борела с судьбой и лечилась годы безуспешно. Наполнялось сердце жгучим злом, болью, отчуждением ответным. Страшно быть у жизни за бортом, никому не нужным человеком. Лишь трезвее на какой-то миг я пыталась вырваться из плена. Но сдаваться дьявол не привык. Я ж противостать ему не смела. Так прошло 15 долгих лет. Я по краю пропасти ходила. И однажды сатаны совет я послушно выполнить решила. Готовив страшную петлю, сжав пески в мучительном раздумье, я твердила, сидя на полу, это лучший выход из безумья.

и прощаясь мысленно совсем, что когда-то дорого мне было, вспомнила тепло холодных стен, радость ту, что в сердце я носила. Маленькая, бедная избенка в захолустье на краю села. Слабенькая, робкая девчонка Господу на верность присягла. И остановить не в силах слез, закричала в голос иступленно: «О, мой добрый, любящий Христос, исцели меня своей любовью!» До утра не встала я с колен, как когда-то в милом добром детстве, и молитвой был разрушен плен, и принес мне этот новый день радость бесконечного блаженства. И душа, истлевшая в грехе, силой духа в Господе воскресла. Иисус, не умирай во мне, будь прославлен ты на всяком месте. Не хочу я жизни без тебя, укрепи меня на подвиг веры. Дай мне жизни собственным примером пробуждать уснувшие сердца.

0: 1984 году, а утвердилась в вере и того позднее, в 1986 году. Тогда же, совершенно неожиданно для себя, я начала писать стихи.
1: Вот здесь передо мной ваши фотокарточки в молодости. Вы были актрисой, диктором радио, телевидения. Скажите, вы часто вспоминаете себя вот такой легкой, бездумной, ослепительно улыбающейся в фотообъектив?
0: Нет, Лаура, не часто. И мне кажется, на этот вопрос вам лучше всего ответит отрывок из моей будущей повести, которую я назову так же, как и только что прочитанное стихотворение, «Исповедь», 1983 год. Раздавленная грехом и измотанная пьянством, я тщетно ищу выхода из того мрачного и страшного подземелья порока, в которое попала по собственной воле. Непроницаемая тьма окружает меня. Беспомощно вытянув руки и всюду натыкаясь на невидимую стену препятствий, я иду по одному и тому же замкнутому кругу. А дьявол, сладенько улыбаясь, подсказывает мне одно единственное решение, и я уже почти согласна с ним, проверяя на прочность веревку. Подвожу печальный итог, последнюю черту под никчемной, одинокой, безалаберной жизнью. И с болью сознаю, друзья отвернулись. Врачи расписались в своей немощи. Общество выплюнуло меня из своей среды. Родные беспомощно пожимают плечами. Все кончено. За окном моросит ненастный дождь. Осеннее хмурое утро серым неласковым рассветом вползает в унылую, неприбранную комнату, и я, зябко кутаясь в несвежие простыни, готовлюсь прожить свой последний день. Нет, я не вспоминаю своей блестящей победной молодости. Я давно забыла и свой первый выход на сцену, и хвалебные дифирамбы друзей, и сладкую лесть поклонников, и громкие рецензии журналистов. Для меня давно смолкли овации восторженной публики и оторвались с перила у вымощенной цветами лестницы славы, по которой я когда-то сделала первый шаг навстречу своей гибели. Я с глухим раздражением встречаю предрассветные сумерки, без радости всматриваюсь в начинающийся день и хочу, чтобы ночь никогда не кончалась. Вот в это свое прошлое я всматриваюсь бессонными ночами и благодарю Бога за каждый новый прожитый сегодня день.
1: Среди наших слушателей могут быть такие, которые также переживают проблему с алкоголем. Что бы вы сказали, посоветовали им?
0: Я хотела бы обратиться именно к тем, кому сейчас плохо, у кого наркотики и алкоголь отняли единственное дело всей их жизни, ко всем тем, чьи судьбы искалечены, чей дух сломлен и порабощен дьяволом, и кто видит в самоубийстве единственный выход из создавшегося положения. Дорогой друг, только Бог может вывести тебя из этого состояния. И это обязательно произойдет, потому что Христос тебя любит. Только надо позвать Его на помощь. Только надо попросить у Него прощения и довериться Ему до конца и полностью. Только надо ответить на Его любовь. Мое исцеление началось именно тогда, когда я поняла это.
1: Женя, вас, как вы говорите, исцелил Бог. Но ведь существует также и человеческая, врачебная помощь. Вы, наверное, не опровергаете ее совсем?
0: Нет, конечно. Я нисколько не сомневаюсь в том, что врачи очень искренне хотят помочь таким, как я. Но, Лаура, я пролечилась в наркологической больнице более 10 раз и практически не переставала пить после каждого лечения. Вы не знаете, как это страшно быть порабощенным алкоголем. Разум рассуждает в тебе правильно, совесть вопиет в тебе, а ноги сами несут в магазин. И в результате для тебя нет ничего дороже этой вожделенной бутылки.

0: Помните, как у апостола Павла в послании к римлянам: «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». За 15 лет своего пребывания на дне я прошла все, что мне могли предложить врачи и даже знахари. Но ничто мне не помогло. Ни лекарства, ни гипноз, ни кнут, ни пряник. И я свидетельствую всем и каждому. От этой болезни духа исцеляет только Иисус Христос. Не верите? Испытайте это сами.
1: Я рано утром просыпаюсь с молитвой мирной на устах и с благодарностью склоняюсь у ног распятого Христа. О, мой Господь, какая радость, что я теперь Тебе служу, и что особенную сладость в служении этом нахожу. Благодарю Тебя сердечно за все, что Ты мне не спаслал, что Ты, заблудшую овечку, в греховном мире отыскал, за то, что Ты в миг нашей встречи все изменил в моей судьбе, за приготовленную вечность. Спасибо, Иисус, Тебе за теплый дождь и бурный ветер, за куст сирени у реки, за то, что день мой нынче светил всем предсказаниям вопреки, за это небо голубое, за эти рощи и поля, за то, что Ты всегда со мною, за то, что любишь Ты меня.

0: На этом мы заканчиваем сегодня наш выпуск. Если вам захочется написать нам, вы можете это сделать по адресу:
1: Москва, 107-014, абонентский ящик 469, редакция «Актуально-насущно».
0: Всего вам доброго!

0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Бог оставил их». Сегодня вторая, заключительная часть. Привожу этот текст из послания Галатам, глава 3, стих 24. «Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. Поэтому закон имеет для нас еще большие благословения. В этом мы видим сторону благословения закона, как он становится для нас еще достоинством или ценностью Писания. Практическое побуждение к похоти осуществляется в нашей плоти через побуждение сатаны. Для него это не составляет никаких проблем. Ученик Иисуса Иоанн ставит похоть плоти и похоть очей на одну ступень. Это значит, что между ними нет никакой разницы. Об этом читаем в его первом послании в главе 2, стих 6. «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Здесь Иоанн объясняет, что любая похоть исходит от мира сего, который, в свою очередь, тесно связан с погибелью. В соответствии с учением Слова Божьего, мир сей – это царствие сатаны, о котором Господь Иисус говорит в Евангелии от Иоанна, глава 18, стих 36. Иисус отвечал: «Царство мое не от мира сего». И апостол Петр оставил нам в Новом Завете много ценных сообщений. Во втором своем послании, в главе 1, стих 4, он пишет: «Которыми дарованы нам великие, драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». Петр хорошо разбирался во взаимосвязях, которые мы с вами сегодня рассматриваем, чтобы они стали для нас поучением. Поэтому мы должны распинать свою плоть вместе со всеми похотями, как об этом читаем в послании Галатам, глава 5, стих 24. «Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями». И что же случилось на Голгофском кресте? Там умер наш Господь Иисус. Там и мы должны в совершенстве быть умершими со Христом, чтобы мы никогда больше не могли давать этим побуждениям место. Единственной гарантией является в этом для нас наше хождение в Духе Христа, чтобы больше не исполнять вожделение плоти, как мы об этом читаем в послании Галатам в главе 5, стих 16. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». Порча в райском саду и общение нашей плоти с сатаной не оставляет нам больше открытым ни один путь, чтобы убивать в нас побуждение греха, как это сделал Господь Иисус на кресте на все времена». Дорогие братья и сестры, на этой перспективе объясняется вопрос, что мы больше любим в нашем сердце – Иисуса Христа, нашего Искупителя, или же связанность грехами. Чем радикальнее мы это осуществим на себе, тем ближе, глубже и благословенней мы будем иметь общение с нашим возлюбленным Господом Иисусом. Все же, насколько невероятно силен грех похоти в человеке. Это становится ясным в том, что мы делаем эти грехи, хотя знаем, что это грех. И это очень горькое дело. Поэтому для нашей плоти нет спасения. Даже Бог, наш Господь Иисус, не смог на Голгофском кресте исправить нашу плоть. Вы уже задумывались об этом? Или вы надменно проходите мимо этого факта? Так как люди, как сказано в послании Римлянам в главе 1 стих 25, истину обратили в ложь, то славу воздавали больше творению и служили творению больше, чем самому Творцу. Читаю это место. Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Поэтому дальше сказано в стихе 26. «Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным». Здесь речь идет о современных так называемых лесбиянках. Мы должны об этом говорить, чтобы мы хорошо понимали Слово Божье. Библия не умалчивает важные для нас темы. Куда или чему Бог их предал? Постыдным страстям. Практически Бог убрал у них иммунитет, так что в отношении своего тела они попали в акцент птичьей свободы. Бог говорит здесь очень ясным словом и предупреждает всех нас. Бог совершенно праведно осуществляет суд по отношению к грешникам, но милость через своего Сына. Тогда это касалось как мужчин, так и женщин, ибо должное возмездие они получали на себе, как читаем в стихе 27. «Подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение». Здесь Библия говорит не так, как это сегодня говорят в современной научной форме, что это является заболеванием. Мы живем в такое время, когда люди желают скрыть много-много грехов, или люди пытаются спрятаться за болезнями. Если я простудился и заболел, то я этого не хотел. Несмотря на мое нежелание, я простудился, поэтому не могу ничего против этого сделать. Но в рассматриваемой ситуации дело обстоит не так. Библия об этом ясно говорит. Об этом читаем у пророка Исаии. «И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым. Нечистый не будет ходить по нему, но он будет для них одних». Идущие этим путем, даже и неопытные, не заблудятся. Исаия 35, стих 8. А теперь посмотрим на современных людей. Они идут в заблуждении, поэтому о них мы можем сказать, что они находятся еще на полторы ступени ниже, чем неопытные. Хотя граница неопытных находится недалеко от глупцов, но они не ходят в заблуждении, если смотрят на Господа Иисуса. Так говорит Слово Божье. Здесь Библия не говорит о болезни, за которой охотно прячутся люди, чтобы не нести ответственность за то, что они делают. Но перед Богом мы с этой странностью или заскоком не пройдем. Библия говорит об отвращении и оставлении. Причину какого-либо отвращения мы видим в грехе, как мы читали в послании Римлянам в главе 1, стихи с 25 по 27. Для познания этой истины достаточно, чтобы мы внимательно читали Слово Божье. И если мы не все понимаем, то в собрании можем спрашивать знающих братьев и сестер. Эти вещи мы должны не так видеть, как их видит наука. При этом я хочу заметить, что я не отношусь к науке враждебно, за исключением тех вещей, в которых ученые бредят. Мы должны эти вещи видеть так, как их видит Бог, и как Он сообщил нам о них в Своем Слове. Поскольку с грехом обращаются сегодня как с болезненной наклонностью, поэтому ни одному из таких людей невозможно больше помочь. Это совершенно ясное дело. О таких людях говорят, что их следует интегрировать в общество, объединить их с обществом. В этом мы видим слово 21 века. Таким образом, грех еще сильнее распространяется. Я не интересуюсь политикой, но я до мозгов костей ужаснулся, когда несколько лет тому назад прочитал сообщение, что по просьбе зеленых, это такая партия, им выделили в школах специальные помещения для совершения своих похотей. Вы представляете, как они развращали там школьников? Все дети должны иметь сексуальный опыт. Дети этим гордились. Дорогие братья и сестры, за такие преступления следует Божий суд. Этот Божий суд стоит уже у дверей. Апостол Иаков говорит по этому поводу в главе 5, стих 9. «Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей». Если мы не очистим наши сердца от грехов, то у нас возникает нечистая совесть. Совершенно ясно, если я согрешу и не очищу себя перед Богом от этого греха, то хожу среди людей с нечистой совестью. С одной стороны, это даже хорошо. Мы все точно знаем, куда нам следует обратиться с этой нечистой совестью. Кому ее следует отдать? Не новым грехам, потому что так мы не отделаемся от старого, не освободимся от него. Там мы, наоборот, увеличим нашу нечистую совесть. Это непрощенные грехи, которые постоянно увеличиваются на нашей совести. В соответствии с посланием Римлянам, глава 1, стих 28, люди находили, что это нехорошо. А что именно? Иметь Бога в разуме, иметь о Боге познание, потому что Бог является полюсом спокойствия и прощения, куда они не хотят обратиться. Почему? Потому что тогда ваша совесть скажет: «Хотя вы имеете теперь прощение, но смотрите же, взывайте к Богу, чтобы вы не попали в новые грехи, которые вы, тем не менее, желаете». Бог и сегодня еще говорит к людям через совесть. Хотя Он не говорит непосредственно, но Он говорит очень сильно через совесть, особенно у детей Божьих. Об этом сообщает нам Слово Божье. Поэтому эти люди стремятся к тому, чтобы совершенно убрать Бога из воспоминания, потому что Он напоминает им о их грехах, которые им не прощены. А грех тем временем стал более переливаться через край. Итак, люди стремятся всей силой вытеснить Бога из памяти, потому что нечистая совесть снова начинает сверлить. Для согрешающего лучше, если выбросить Бога из памяти. На основании того, что из-за любви к греху Бога исключают из памяти, то в стихе 28 дальше читаем, что Бог в третий раз отвращается от них и предает их распутству. Читаю этот стих. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. На основании этого отвращения Бога от них и их противление против единого живого Бога следует вплоть до стиха 31, перечисление 22 грехов. 22 греха, которые обрушатся на этих виновных. Хотя в соответствии с числовой символикой 22 означает «жертва», но в этих грехах мы видим такие жертвы, которые эти виновные приносят сатане. Грех является средством связи с сатаной, как раствор прикладки кирпича. В этом мы видим смерть и гибель. Зато, как можем мы радоваться, что принадлежим Господу Иисусу, что Он нас спас от такой великой вечной смерти. Поэтому нам следует хорошо помнить о том, что это стоило нашему Господу Иисусу, когда Он на Голгофском кресте победил наши грехи. Там Он возложил на Себя грехи всего мира. Но запомните, что на кресте Он должен был взять на Себя и все отвращение и оставление людей вместе со всеми их грехами. Поэтому читаем в послании Римлянам в главе 4, стих 25, «Который предан за грехи наши». А теперь будем внимательны. Это значит, что по причине нашей вины и наших грехов Господь Иисус позволил Богу отвратиться от Себя. Дорогие братья и сестры, в этом мы находим очень глубокий смысл. Это значит, что при этом Иисус Христос был оставлен Богом. Бог отвратился от Него. Очень хорошо и выразительно нарисовал Святой Дух это событие через псалмописца Ефама из Рахита в Псалме 88 в стихах с 39 по 45 читаем. «Но ныне ты, то есть Бог, отринул и презрел, прогневался на помазанника твоего, то есть на Иисуса, пренебрег завет с рабом твоим, поверг на землю венец его, разрушил все ограды его, превратил в развалины крепости его, расхищают его все проходящие путем. Он сделался посмешищем у соседей своих. Ты возвысил десницу противников его, обрадовал всех врагов его. Ты обратил назад острие меча его и не укрепил его на брани. Отнял у него блеск и престол его поверг на землю». Господь Иисус призвал нас и дал нам задание, чтобы мы вечно благодарили Его за то, что наше отвращение Он взял на Себя, не жалуясь и не сетуя на это. Но как быстро начинаем мы жаловаться, когда мы думаем, что то или другое нам не подходит, тогда некоторые из нас начинают жаловаться и роптать. Относитесь ли и вы к жалующимся? Расстояние между жалобами и обвинением невелико. Наше служение для Господа Иисуса должно быть выражением благодарности в нашем хождении. Однако вернемся к нашему главному тексту из книги «Деяния апостолов», глава 7, стих 42, где сказано: «Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному». В то мгновение, когда Бог отвратится от людей, они тут же начинают служить воинству небесному, потому что Бог не позволяет им больше служить себе, а этим воинством являются демоны. При этих оборотах речи нам бросается в глаза, что здесь нет нейтралитета, нет золотой серединки. Поэтому, кто не служит Богу, тот полностью находится в распоряжении сатаны. Итак, отвращение Бога от людей представляет собой их передачу сатане. А это есть суд и гибель. В нашем тексте на Божий свет выходит еще одно интересное дело, которое мы еще рассмотрим в заключении. В Пятикнижии Моисея нам об этом деле неизвестно. Об этом деле Святой Дух сообщает нам только в Новом Завете. При 40-летнем странствовании Израиля в пустыне израильтяне носили с собой, как читаем у пророка Амоса в главе 5, стихи 25 и 26, «Скинию Молохову и звезду Бога вашего Ремфана, изображения, которые вы сделали для себя». 40 долгих лет израильтяне носили с собой не только египетских богов, но всю эту нечисть. Это говорит о том, что они были одержимы этими демонами от макушки до подошвы ног. При этом мы не можем утверждать, что они были глупыми. И все то, что у нас, у детей Божьих, проявляется как идолопоклонство, есть ничто иное, как идолопоклонство у Божьего народа Израиля. Разница только в том, что обремененность израильтян Святой Дух показывает нам. И сегодня еще раз совершенно наглядно показал, как это обременение ослепляет людей. Показал, какие ужасные последствия влечет за собой эта обремененность. И в чем же заключается разница в этом вопросе между детьми Божьими и израильтянами? Обремененность израильтян привела их к тому исходу, что при пришествии Иисуса в плоти к своему народу они не приняли Его своим Мессией. Поэтому повторю вышеупомянутый вопрос. Приносили ли вы мне жертвы и хлебные дары в пустыне в течение 40 лет, дом Израилев? Амоса 5, стих 25. Нет, говорит Господь Иисус, но вы приносили жертвы и другим богам. На протяжении 40 лет хождения в пустыне, преследовании в обетованную землю Ханаана, вы приносили другим богам жертвы заколания, изображения, которые вы сделали для себя и носили их с собой. Этим богам израильтяне служили наравне с Богом Израилевым. Не ужасно ли это? 40 лет нес их Бог Израилев на всем пути хождения в пустыне, а они, эти израильтяне, несли своих идолов. А ведь Бог все это видел и в своем долготерпении вынужден был их нести вместе с их идолами. А теперь каждый из вас тщательно проверьте свои сердца. Каких идолов вы там несете, кроме нашего Спасителя Господа Иисуса? Кому вы еще жертвуете свою любовь? И понимаете ли вы теперь новозаветное слово, что мы должны отложить все идолопоклонство? Об этом мы читаем в послании к Колоссянам, в главе 3, стихи с 5 по 9. «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А сколько этих идолов мы принесли в наши плоти из мира сего? А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его». А в первом послании к Коринфянам 10, стих 14, апостол Павел обобщает все это и говорит: «Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения». Поэтому мы не должны удивляться, если Бог время от времени очень жестко наказывал свой народ Израиль в пустыне. Теперь еще раз задаю вам вопрос. Кому жертвуем мы еще, кроме жертв наших уст, которые мы приносим нашему любящему Господу Иисусу при праздновании вечери воспоминания? Каким другим богам и вещам мы жертвуем еще наше внимание и любовь? все, что мы больше любим, чем нашего Господа Иисуса, всему, чему мы жертвуем время и деньги, является идолослужением. Поэтому наш милостивый Господь Иисус ждет, чтобы мы позволили через данную проповедь себя научить отложить все идолослужение, которое мы не должны любить, потому что оно часто скрыто и незамеченным находится в наших сердцах. Поэтому Бог видит нас с неочищенными сердцами. Аминь.

0: В Сиэтле полночь.
1: В эфире радио «На пути».
0: В эфире радио «На пути» в течение этого часа будет звучать передача «Капельки благодати», подготовленная в студии Церкви Благодать Евангельских христиан-баптистов в городе Ванкувер, штат Вашингтон.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Дорогие друзья, сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Это история о пути людей к Иисусу Христу, к признанию Его своим Господом и Спасителем. На примере жизненных ситуаций автор показывает истинность евангельских заповедей о любви к Богу и ближнему, о прощении и необходимости всегда и во всем обращаться в молитве к Богу, только в нем искать утешение и опору в жизни. Сегодня прозвучит 16-я часть этой истории.
1: «Вы принесли мне письмо от Урзина?» — спросил Николай, протягивая руку. «Да, пан». Молодой человек достал письмо и передал его Николаю. Затем он снял свой плащ и расстелил его на траве. «Садитесь, пожалуйста. Письмо длинное, и вы устанете стоять», — сказал он искренне. Пока Николай, последовав приглашению, читал письмо, другой стоял, прислонившись к дереву, и ждал. Письмо действительно было таким длинным и таким содержательным, что чтению, казалось, не будет конца. Наконец, рука с письмом опустилась, но и голова читавшего тоже. Некоторое время Степан с участием смотрел на печального Николая. Затем он склонился к нему. «Господин Каримский, Мирослав написал мне, чтобы мы вместе с вами помолились. Помолимся же. Молитва всегда помогает. Если боль и не исчезнет, то появится сила вынести ее. И заботы, сложенные к ногам Христа, больше не угнетают». Николай вздохнул и посмотрел в глаза говорившему. Ему показалось, что с ним разговаривает брат, которому можно довериться. Желание его исполнилось. Появился человек, с которым можно было молиться. Степан был прав. Молитва всегда помогает. Николай Каримский почувствовал прилив силы. Из искренней молитвы Степана он понял, что тот в некоторой степени просвещен в обстоятельства. Ему захотелось полностью открыться перед ним, и он прочитал ему немного из письма. «Степан, моя мать для меня уже давно умерла», — сказал он. «Мне нельзя с ней встречаться. Поверь мне, лучше бы она лежала на кладбище, чем жила бы в доме инженера Райнера. Однако это так ужасно, что она теперь оставлена отцом и детьми. Вы не считаете, что это наказание Божие?» «Нет, пан. Вы не могли бы ей ничем помочь. Пане Райнер нужен сейчас один Иисус Христос. Поверьте мне, что иногда близкие мешают увидеть Иисуса Христа. Кто знает, может быть, милостивый наш Отец привел ее в такое печальное положение, чтобы она ничего не видела, кроме одного Христа. Увидеть Его для нее достаточно. Он исцелит и утешит ее так, как никто из нас этого не смог бы». Спокойные, убеждающие слова подействовали на Николая как бальзам. «Я понимаю, что ни я, ни Маргита не можем утешить нашу мать, потому что мы напоминаем ей прошлое, а это больно. Однако меня очень угнетает то, что она, с детства привыкшая к роскоши, теперь находится в маленькой комнатке и за ней ухаживает, может быть, очень добрая, но совсем незнакомая девушка. Ей, наверное, многого не хватает для поправки, что она имела бы у нас. У Иисуса Христа на кресте не было ничего, но Бог так хотел, чтобы его страдания послужили нашему спасению», — сказал молодой человек. Кроме того, брат Урзин сделает для нее все, что в его силах. Это я знаю, Степан. И меня утешает, что она находится под его присмотром. Но постоянно он не может там находиться. На нем лежат все обязанности по аптеке. Я даже не могу себе представить, как он уделяет ей столько времени. Хотя это и очень неприятно. Мне все же хотелось бы, чтобы пан Райнер появился поскорее. Инженер Райнер? «Разве пан барон инженер?» — спросил Степан удивленно. «Бароном он стал недавно. Когда мы были на курорте, я читал в газете о присвоении ему этого титула». «И его нет дома?» «Нет, Мирослав пишет, что посланное известие его дома не застало». «Может быть, он отправился навестить мою мать?» Она была на курорте и приехала сюда, чтобы узнать что-то о моем состоянии. Теперь он на курорте напрасно будет искать. Что он может подумать? Последние слова Степан уже не слышал, ибо у него вдруг возникло, хотя и ничем не обоснованное предположение, что тот приветливый господин, который вчера вечером и сегодня утром принимал участие в богослужении на их собрании, и был разыскиваемым паном Райнером. Ведь он был инженером и целый день ходил с Петром по лесу. «Дома я смогу убедиться в этом», — подумал Степан. «И если это он, то я его сразу же направлю к его бедной больной жене». Чтобы отвлечь Николая от его печальных мыслей, Степан сказал, что хочет еще посетить бабушку. Николай сразу же встал и сказал: «Тогда пойдем сейчас же». И они пошли. По дороге Степан рассказывал о любви Божией и как хорошо, что Отец Небесный дал своим детям воскресенье для отдыха. Незаметно и Николай включился в разговор. И так, беседуя, они пришли в Боровце. Степан увидел бабушку во дворе и пошел к ней, пообещав, что он потом зайдет и к господам. Там его застала Маргита и обрадовалась ему. «Не можешь ли ты, Степан, провести с нами маленькое собрание? Ведь мы здесь, как маленькая домашняя церковь. Я позову бабушку, мы сядем вокруг стола, и у нас будет так же, как и у вас там». Маргита не стала спрашивать согласия отца. Она не заметила, как удивленно он смотрел на молодого крестьянского парня, у которого Маргита просила изложения Слова Божия. Она считала, что все должны посвящаться в Божьей истине, и никто ей не возражал. Пока она ходила за бабушкой Степана, Аурелий расставил стулья вокруг стола, и Николай открыл занавески на окнах, чтобы было светлее. Каримский убрал свои газеты со стола. Степан сел и начал подбирать текст из Библии. Когда все расселись, молодой человек помолился и начал читать. «В доме отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, и я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь. И как можем знать путь?» Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь». «Господа мои, я вас не знаю», — начал Степан, посмотрев на своих слушателей. «Я также не знаю ваших путей и какими путями вы хотите идти. Но здесь нам показан путь, которым необходимо идти, чтобы прийти домой, чтобы вся земная жизнь не была напрасной. и чтобы не лишиться жизни вечной. Подумаем, что это значит. Иисус Христос говорит, что в доме Его Отца много прекрасных жилищ, о чем мы также читаем в Откровении Иоанна. Иисус Сам пошел приготовить нам место, ибо Он любит нас. Место, где нет ни слез, ни болезней, ни печали о наших ушедших родных, где не будет страхов и ужасов, ибо там нет греха. Там, где солнце не заходит и луна не скрывается, где после окончания наших земных печалей начнется мир и радость. Туда Он пошел приготовить нам место. И когда оно будет готово, Он придет и возьмет нас к себе. Да, Он любит нас так, что Сам придет за нами. Хотя у Него достаточно ангелов, которых Он мог бы послать. Но когда Он придет, найдет ли Он нас на том пути, где невозможно заблудиться? Кто не будет готов, когда Иисус Христос придет, тот погибнет. Как это ужасно! Я знаю, что значит погибнуть. Ибо я когда-то был далеко от Бога и жил во грехах. Бог так меня возлюбил, что отдал Сына Своего за меня. А я Его не благодарил и не прославлял. Я жил, будто Его и не было. Он наблюдал за мной, а я на Его глазах грешил. Иисус Христос знал, что я без Него погибну, ибо наказание за грех — смерть. Я не знаю, господа, что вы думаете о грехе, но так говорит Бог. Когда я был на военной службе, там застрелился один офицер. Он был благородным человеком, хорошо обращался с солдатами. Все удивлялись его поступку, ведь его все уважали. Долгов у него тоже не было. Он часто приходил к моему командиру, и однажды я слышал, как он ему сказал: «Если тебя что-то угнетает, то остается только одно средство — пуля в сердце. Она вылечит все». Друзья, его угнетал грех. Какой, мы не знали, но знал Бог. И если мы Бога и не знаем, то мы чувствуем, что Он знает наши грехи. И вот это нас и угнетает. Даже если никто наших грехов не знает. Когда Иисус Христос дал Своим ученикам такое чудное обетование, они тоже почувствовали свою вину и что они недостойны такого добра. Поэтому говорит Фома: «Господи, как нам знать путь туда, к тем жилищам?» Иисус Христос

Вместо моста лежит крест, обогренный кровью Сына Божия. Кто пройдет через этот крест, того кровь очистит, и он на другом берегу попадет к вратам Божьей истины. По просьбе приходящего они открываются, и истина освободит его от грехов. Они, как тяжелая ноша, упадут в ту пропасть, и начнется новая жизнь. О, я познал, как добр Иисус Христос. Когда я последовал за Ним и ступил на крестный путь, все мои грехи упали с души моей. Изо дня в день я все больше познаю истину и обретаю вечную жизнь. Я хотел бы яснее изложить это место из Библии, но могу свидетельствовать только о том, что сам видел и испытал. Я точно знаю, что Бог противится заносчивым, но милостив к кротким. Я знаю, что Он гневается на безбожников, потому что Он гневался на меня. Я это чувствовал. Я знаю, что Бог прощает все грехи и всем, кто именем Иисуса об этом просит, потому что Он простил и меня, недостойного. Я знаю, что Иисус Христос очень любит своих, что Он пошел приготовить для них место, и что Он его и для меня приготовил. Я знаю, что Он снова придет за теми, которые здесь, на земле, дали очистить себя от грехов и познали истину, и что Он и меня возьмет в ту чудную родину. Я знаю, что спасенный им должен полностью, душой и телом, принадлежать и служить Ему. И то, что я знаю, я должен говорить другим, ибо Иисус Христос сказал: «Вы будете моими свидетелями». И вы, мои господа, должны то, что вы знаете, передавать дальше, ибо есть только один путь в вечную жизнь. Это Иисус Христос. И кто не знает этого пути, рано или поздно погибнут. Аминь. «Чудно», — подумал Аурелий, глаза которого сияли. «Вот это значит свидетельствовать о Господе! Благодарю тебя, Степан. Этот урок я запомню. То, что сам знаю, нужно передавать другим». «С Адамом мне нельзя о церкви говорить», — подумала Маргита. «Нужно не спорить, а свидетельствовать всей своей жизнью. Да, дорогой Иисус, Тебе я хочу служить днем и ночью. И молчать я не буду, особенно перед Тамарой. Я до завтра ждать не буду, а навещу ее еще сегодня». «Если я поправлюсь, — подумал Николай, — я всю свою жизнь, как жертву благодарности, посвящу Тебе, Господи, чтобы Твоих свидетелей стало еще больше. Если же я не поправлюсь, то возьми к себе меня и мою мать, хотя и незаслуженно, из милости». А что думал пан Каримский, который, к удивлению Маргиты, остался сидеть на диване, когда все остальные склонили колени к молитве? Он подумал, что ему не хватало только, чтобы этот крестьянский парень пришел и раскрыл перед ним источник его душевных мучений. Но Бог наблюдал за ним. Каримский чувствовал, что все Бог видел и знал. Степану пора было уходить. Маргита и Аурелий пошли проводить его. Николаю хотелось поговорить с отцом о прошедшем часе. Хотя он никогда не мешал отцу в его занятиях, и несмотря на то, что отец именно теперь набросился на газеты и углубился в чтение их как государственный деятель,

0: решении которого зависят большие политические изменения. Николай сел рядом на диван и обратился к нему. «Отец, позволь тебе что-то сообщить». «Что, Никуша?» Каримский обнял и привлек его к себе. «Так как мы сейчас наедине, я тебе, родной мой, хотел бы рассказать об изменениях, происшедших со мной во время болезни, особенно за последние дни, и о появившихся у меня твердых намерениях».
1: «Да, я слушаю».
0: «Все, что рассказывал Степан, пережил и я. Может быть, несколько иным образом. Я был духовно мертв, но Иисус Христос открылся мне. И я пошел ко кресту. Тяжесть грехов, с которой так трудно умереть, снята с меня. Теперь я могу сказать вместе с Иовом: я знаю, Искупитель мой жив».
1: «Николай!» — воскликнул Каримский с болью в душе.
0: «Не прерывай меня, отец. Все, что Бог делает, хорошо, даже если мы не понимаем. Сказал мне однажды это Мирослав, и он прав. Если бы не моя болезнь, я бы никогда не узнал самого себя, и Мирослав не пришел бы в наш дом. Какая польза была бы мне от того, что я провел бы всю свою жизнь в удобствах, богатстве и счастье, а потом все потерял бы? Я тебя прошу, отец, сколько бы моя жизнь ни продлилась, дай мне возможность уйти из нее, сделав доброе дело». И Николай рассказал своему побледневшему отцу о предложении Мирослава относительно евангелистов. Он сообщил ему также о предположении Аурелия, что католическое духовенство вряд ли долго даст Урзину спокойно трудиться, так как собрание он проводил в арендованном для этого доме. Хорошо бы позаботиться о том, чтобы такой запрет стал невозможным. «Я думал о том», — продолжал Николай, несмотря на то, что молчание отца его угнетало, «что ты не любишь общество. Я никогда и не стану собирать его. Но что наш дом для нас слишком велик? Как хорошо было бы освободить большой салон и оборудовать его для собраний. Мы могли бы сказать, что проводим в нем свои домашние богослужения. Никто не мог бы вмешаться, и Мирослав беспрепятственно мог бы работать. Отец, позволь мне выполнить это мое желание, которое, как луч света, озаряет вечер моей молодой жизни. Ты мне не откажешь? Отец, не правда ли? Ты позволишь? Или это для тебя слишком большая жертва?»
1: «Жертва? Проси все, что у меня есть, все к твоим услугам», — вскипел Каримский. «Но насчет евангелиста хоть двух пошли на учебу, только не требуй от меня, чтобы имя наше стало предметом насмешек для людей. Что люди о нас с тобой скажут?»
0: «Люди? Отец, люди распяли Иисуса Христа. С ними мы не можем равняться. А тебе люди сказали бы, что ты в отношении меня проявил слабость. А что они обо мне скажут, мне не важно. Прошу тебя, отец, позволь».
1: «Нет, Николай, этого я тебе позволить не могу. Ты требуешь такое, что противоречит моим принципам. Я не позволю опозорить мое имя. Довольно того, что однажды случилось. Не будем больше об этом говорить».
0: Каримский встал и оставил сына одного с его разрушенными надеждами. Он не хочет посвятить дом свой прославлению Бога, перед которым дрожит, но перед которым не хочет склониться».

0: В прекрасном Подолинском парке в мягком кресле покоилась его юная владелица. Вокруг нее благоухали нарциссы и гиацинты. Над ее головой шумела молодой листвой столетняя липа. Неподалеку плескался ручеек, берега которого украшали незабудки. Вокруг дочери Востока простиралась райская красота западного майского дня. Однако Тамара не обращала на нее внимания. Ее голубые глаза за темными очками смотрели в безоблачное небо таким вопросительным взглядом, будто она ждала оттуда ответа на все волнующие ее вопросы и мысли. «Значит, там живет Бог», — думала она, имея в виду не только бесконечные миры, солнце, луну, нет. Над ними она представляла себе другое небо, где жил истинный Бог, который все видит и всем управляет. И там был теперь и его единородный Сын Иисус Христос. Как странно! Как она до сих пор ничего об этом не знала? Какую чудесную книгу подарила ей Маргита! Она еще очень мало в ней прочитала. Только начало первой и начало второй части о создании мира и о рождении Иисуса Христа. Какое это было странное и чудное событие! Ах, скорее ей бы получить английскую Библию, чтобы ее компаньонки могли читать ей вслух. Это, наверное, было чудно, когда с неба, с многочисленным воинством небесным, явился ангел, который воскликнул: «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам Спаситель, который есть Христос Господь». Если Он родился всем людям, если это радость для всех, то это касается и меня, размышляла Тамара. Это было мировое событие. А я до сих пор не знала ничего о нем. Почему мне ничего об этом не сказали? Или оно касалось только мира того времени? Невозможно! Николай Каримский сказал, что Иисус жив, и что Он и Ему даровал жизнь, и Его скорбь заменил радостью, о которой возвещал ангел. Но если то событие коснулось Николая, то почему оно меня не касается? И если Бог своим всесильным словом в течение 6 дней сотворил небо и землю, и вообще всю природу и небесные тела, даже самого человека, почему меня тогда учили, что все это само собой возникло и развивалось в течение миллионов лет, и что человек появился в результате эволюции? Разве не гораздо легче понять и поверить в существование всесильного, вечного, любящего Творца, который все создал, в том числе и человека? Что Он создал его по образу своему и дал ему власть над всем остальным творением. О, я верю в это и рада, что мне не нужно уже думать о том, что человечество когда-то стояло на очень низкой ступени развития. Девушка рассматривала небо, где живет Бог. Но если Создатель там, как Он тогда все видит и слышит? Откуда Он все знает? Заботится ли Он о своих созданиях? Ведь Он же не мертвый, как идолы язычников. Если Он даровал Николаю радость, Маргите свет, если Он услышал молитвы Лермонтова за Николая, значит, Он заботится. А обо мне он тоже заботится? Ах, что бы она дала за то, чтобы ей кто-нибудь дал ответ на эти вопросы? Тихо и величественно синел небосвод над ней. Издали доносилась соловьиная трель, как хвалебная песнь, как молитвенный псалом. Цветы распространяли свой аромат. Вода плескалась, деревья шумели. Вся природа, казалось, просила своего Создателя: «Откройся этой душе, чтобы она узнала, что ты заботился о ней день и ночь, что это ты в ее жизни все так устроил, чтобы она, наконец, познала тебя и великую твою любовь». Вдруг мысли ее прервал радостный возглас. «Тамара, ты здесь?» Оглянувшись, она тотчас вскочила. «Маргита! Ах, Маргита!» — ликовала она, побежав навстречу всаднице. Молодые дамы уже обнимали друг друга. «Извините меня, Тамара, за мое неожиданное вторжение, но мне нужно было вас увидеть. Сердце мое не могло ждать до завтра. О, Маргита, мне не за что вас извинять. Наоборот, я так счастлива. Вы сами видите, как я одинока и как мне скучно». «Вы одна, Тамара?» — спросила Маргита озабоченно. «А почему? Где ваши компаньонки? Где ваш отец?» «Отец занят», — сказала девушка, нахмурившись. «У него много дел. Сейчас у него пан Орловский. Они вместе разбирают древности. Ася разучивает пьесу, которую вы ей вчера дали. А Орфа пишет за меня письма в Египет. Так как мне делать ничего нельзя, я вышла. Однако, что мы стоим? Вы все еще держите своего коня!» Тамара достала серебряный свисток, и на ее зов сразу же появился слуга и увел коня. Обе дамы сели на диван. «Вас, собственно, нужно бы ввести в дом», — извинилась Тамара и встала, после того, как они немного поговорили. «Простите, что я это сделала не сразу». Но Маргита усадила ее снова на диван. «Ах, прошу вас, останемся здесь, в этой райской красоте. У вас наверху, конечно, тоже очень красиво, но то все сотворенное человеком, когда здесь, вокруг нас, жизнь, созданная нашим чудным Отцом Небесным». «Вы правы». Щеки Тамары загорелись. «Вы знаете, о чем я думала до вашего прихода? Заботится ли Бог и обо мне?» «О вас?» — переспросила Маргита удивленно. «Вам кажется странным, что я так по-детски спрашиваю?» — сказала девушка, смутившись. «Но подумайте, разве не естественно было бы, чтобы он обо мне не заботился, так как я его совсем не знала и никогда не думала о нем?» «Для человека это было бы естественно», — ответила Маргита серьезно, но сердечно. «Но Господь говорит, что если даже отец и мать оставляют дитя, то он не оставит. О, Тамара, посмотрите на Подолин. Я знаю, что у вас есть еще много других имений, но посмотрите только на Подолин. Какой дивный замок! Этот парк как рай! Там ваш отец, у вас все есть, в то время как другие живут в бедности. И вы спрашиваете, заботится ли Господь о вас? Вы считаете, что все это, в том числе и Подолин, от Бога?» — спросила Тамара, удивленно качая головой. «Это же отец мне купил за унаследованные мной от матери деньги». «Это так. Но кто дал вашим предкам богатство? Раньше я тоже так думала и считала, что горку мне подарил дедушка. Сегодня я знаю, что горка — дар от моего Отца Небесного. В таком случае у нас нет ничего собственного? — спросила Тамара. Я ничего в этот мир не принесла. Улыбнулась Маргита весело. «Значит, у меня и нет ничего. И если бы у меня было в 1000 раз больше богатств, я бы все положила к ногам Господа, ибо Он меня искупил, и я принадлежу не себе, а Ему. Когда я ехала к вам, я как раз думала о том, какое это блаженство быть слугой Христа, подчинить Ему всю свою волю. Так как Он меня искупил, я по праву принадлежу Ему. Какая честь! Вы только подумайте, Тамара! Мы Иисусу Христу так дороги, что Он искупил нас самым дорогим — Своей кровью. Как я после этого могу сказать, что у меня есть собственность, которая принадлежит мне одной, и которую я Ему не отдала бы? Нет, никогда. Ах, Маргита! Тамара обняла ее обеими руками. Научи меня тоже так верить, как ты веришь. И ты говоришь, что Он и меня искупил своей кровью. Как? Когда? Когда? Ты разве не знаешь? Там, на кресте. Когда смерть сделала свое ужасное дело, когда Иисус Христос опустил свою голову, умирая, Он сказал: «Совершилось! Кровью из Его ран Он нас искупил!» Из глаз Маргиты катились слезы. «Тамара, моя дорогая Тамара, так Он тебя возлюбил! Но зачем Он за меня умер? Николай говорит, что Он умер за наши грехи. Но меня тогда еще не было, и не грешила тогда еще я». Вся неуверенность незнания отразилась в глазах испуганной девушки. «В то время и меня еще не было на свете, и я еще не грешила, Тамара», — сказала Маргита серьезно. «Но не было и тех людей, грешивших со времен Адама. Миллионы уже умерли, и миллионы живут и грешат в наше время. Из-за всех этих людей умер Иисус Христос. Бог послал Своего Сына спасти мир. У Бога был только один Сын, и этот Сын мог умереть только один раз. Он умер за всех, в том числе и за тех, которые уже умерли, как и за тех, которые еще жили. Значит, за тебя и за меня. И если бы Он не умер, нас никто больше не мог бы спасти. Ибо написано в Библии, что Христос больше не умрет, смерть над Ним не властна. Ты этому веришь, Тамара?» Девушка покачала головой, задумавшись. «Я как моряк, увидевший вдали свет, но не различающий еще суши и не знающий, где ему бросить якорь. Как ты нашла в Библии свет, который ты раньше не знала, так и я верю, что найду его. И думаю, что тогда тоже пойму то, о чем ты сейчас говоришь». «Ах!» — вздыхала Маргита в душе. «Она меня не понимает, потому что ничего не знает об Иисусе Христе. Мне было легче. Мать моя перешла в евангелическую церковь, и в школе я учила Слово Божье. Нужно иметь терпение. Маргита попросила показать ей парк. Там Тамара, собирая для нее букет цветов, рассказала Маргите, как она размышляла о сотворении мира. Маргита стала фантазировать и, сравнивая Подолинский парк с райским садом Эдема, заговорила о том, какими счастливыми, наверное, были в нем Адам и Ева, где их посещал сам Господь и Творец, и какими несчастными они стали, когда согрешили. Они не только должны были оставить райский сад, но и Бог их покинул. Маргита сама не знала, откуда у нее брались слова, словно кто-то зажег свет в ее сердце. И она должна была зажечь его в сердце своей милой соседки. Она рассказывала ей об Иисусе Христе, о том, кто поразил змея в голову. «Знаешь, Тамара, между падшим человеком и святым Богом стал грех, и поэтому человек не мог вернуться к Богу. Но пришел Иисус Христос и победил грех, омыл нас кровью своей от грехов. И кто в Него верит, снова может прильнуть к Нему, к сердцу нашего любящего Отца. И Господь Иисус Христос говорит: «В доме Отца Моего обители много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Так Маргита разъясняла Тамаре, что она сама узнала из Библии. Теперь, когда Дух Святой помог ей все это вспомнить, она этим воспользовалась. Чем больше она говорила, тем светлее становилось в ее душе. Но не только в ее душе. Сначала Тамара только слушала, но потом она начала задавать вопросы один за другим. Так, за беседой, они обошли весь парк и теперь приближались к дому. Навстречу им уже шел маркиз Арана, и Тамара радостно обняла своего отца. Но почему-то он так пристально смотрел на миловидное, радостное личико Маргиты, пока Тамара их не представляла друг другу. И Маргита несколько смущенно извинялась за свое посещение. «Зачем вы извиняетесь, сударыня?» Маркиз поспешил уверить ее, что она у них всегда желанная гостья, хотя ее посещение для него было неожиданностью, так как Адам Орловский его не предупредил. «Адам и не знает, что я здесь», — сказала Маргита краснея. «Мы, собственно, хотели встретиться с Тамарой только завтра, но я так заскучала по своей дорогой соседке, что забыла обо всем и поспешила сюда». За эти слова маркиз поцеловал Маргите руку. Они его так обрадовали, что он этого не мог скрыть. Он повел дам к дому, так как сам вышел лишь для того, чтобы посмотреть, что делает Тамара. Вскоре пришли и обе компаньонки. Обрадованные неожиданным посещением, они все вместе направились к пану Адаму, чтобы осмотреть его запыленные сокровища. Он чуть было не сломал один из драгоценных предметов, когда перед ним неожиданно появилась его прелестная Маргита. По-разному оценили посещение Маргиты управляющие Зарканы, его жена и дочери. Однако одно они заметили все. Хотя ее первое посещение было и не ко времени, оно все же явилось как бы светом благотворным, лучи которого оживили весь Подолин, даже самого маркиза. Когда они вечером возвращались домой, до креста их провожали не только три дамы, но и сам маркиз. Там произошла еще одна неожиданная встреча. На ступенях у креста, беседуя, сидели Николай Каримский и доктор Лермонтов. А Каримский стоял, прислонившись к кресту. Маргита была счастлива, что она здесь, среди этой чудной природы, так непринужденно могла познакомить своего отца и брата с отцом Тамары. «Если бы мы знали, что ты идешь в таком почетном сопровождении, мы бы не беспокоились о тебе», — сказал пан Каримский.
1: «Неужели вы подумали, что мы отпустим Маргиту одну?» — спросила Тамара.
0: «Милостивая сударыня нас слишком обрадовала своим посещением, чтобы не воспользоваться возможностью проводить ее, когда рядом нет ее законного защитника».
2: «А обо мне дядя не подумал», — пошутил Адам.
1: «Мы могли бы здесь еще немного погулять», — предложила Тамара и подала руку Николаю Каримскому.
0: Она увела его несколько в сторону, чего остальные в разговоре и не заметили. Там они остановились, и ее голубые печальные глаза с нескрываемым сочувствием смотрели в его прозрачно-бледное лицо. Она заметила сразу, что он выглядел еще бледнее, и почувствовала в сердце своем незнакомую боль.
1: «Не хуже ли вы себя чувствуете, пан Каримский?»
0: Он покраснел от счастья.
2: «Слава Богу, нет!» Он поднес маленькую ее руку к своим губам.
1: «Но вы так печальны!»
2: «Вам кажется?»
1: «Я это вижу, и мне больно от этого. Мы, Маргита и я, и все так счастливы, а вы нет. Не может ли Иисус Христос, в Которого вы верите, утешить вас?»
2: «Это Он может, маркиза Тамара. Он меня уже утешил и в будущем не оставит меня. Я только должен верить, что то, что Он делает, хорошо, даже если мы Его и не понимаем».
0: По тону его голоса она убедилась еще больше, что у него какая-то скорбь, и она ему сочувствовала.
1: «А вы мне не можете сказать, что вас так угнетает? Я Маргите не расскажу», — просила она, привыкшая повелевать.
0: Снова он привлек ее руку к своим губам.
2: «Я благодарю вас за ваше участие, но этого я не могу сделать. Бывают вещи, которые нужно оставлять при себе. Это тот крест, о котором говорит Иисус Христос. Кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня».
0: Подошли остальные, и разговор прервался. Но в сердце девушки все еще звучали слова и печальный голос юноши. А он в самом потаенном местечке своего сердца сокрыл драгоценное воспоминание о чистосердечном сострадании девушки. В радостном настроении маленькая компания распрощалась и разошлась. В горке ждал их посланец с телеграммой, адресованной Каримскому. «Если возможно, приезжайте все в Орлов. И если всем невозможно, пусть приедет Маргита ночным поездом. Николай Орловский».
2: «В Орлов? Что это значит?» — воскликнул Адам.
1: «Не с дедушкой ли что-нибудь случилось?» — забеспокоилась Маргита.
0: Каримский еще раз внимательно прочел телеграмму. Никто не обращал внимания на юношу, который прижал руку к сердцу. С поникшей головой он вышел из салона. В спальне Маргиты он бросился на колени и, уткнувшись лицом в подушки, тихо зарыдал.
3: «Она уже там, матушка моя! И если нас всех зовут, значит, она близка к смерти. О, я это чувствовала сегодня весь день. Нас всех, отца, меня, Маргиту просят прийти. Что на земле не могло жить в мире и согласии, смерть соединит. Но вечен ли будет этот союз? Ах, я должен убедиться, в Господе ли она умрет. Как бы меня не оставили здесь. О, Господь мой, если отец мой не позволит жить для тебя, то дай мне умереть вместе с матерью.
1: «Никуша, что ты здесь делаешь?» Услышал он вдруг над собой голос сестры. Нежная рука обвила его шею.
2: «Ты плачешь? Отчего? Что с тобой случилось?»
1: Юноша вскочил и заключил свою сестру в объятия. Слезы блестели еще в его глазах.
3: «Маргита! Нас зовут к маме! Она смертельно больна!»
2: «Кому?» —
1: переспросила Маргита бледнее.
3: «К маме!»
2: «Никуша, как она может быть в Орлове?»
3: «Маргита, разве у нее там нет отца? Разве там нет места для нее? О, дедушка добр! Он взял ее к себе из той комнатки. Ты знаешь, Маргита, тот домик на Орловском переулке, где проводятся собрания. В том доме находилась наша мать. Сегодня уже третий день, как она там лежит, тяжело больная. За ней ухаживает пани Хэ и Мирослав».
2: «И ты это знал, Никуша? Кто тебе сказал это? Почему я ничего не знаю об этом? Такого не может быть! Пан Райнер ее так любит! Он этого никогда не допустил бы! Ты, наверное, ошибаешься!»
3: «Я не ошибаюсь. 1 мая утром я ее сам там видел. Мирослав привел меня к ней, потому что она из-за меня оставила курорт, где лечилась. Она хотела убедиться в том, что она слышала. И так как у нее не было никого, к кому она могла бы обратиться, она сама отправилась в Орлов. Но там она никого не застала и оставаться там не могла. Мирослав нашел ее на скамье возле того домика и позаботился о ней».
4: Сегодня вы прослушали 16-ю часть книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне.
5: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
4: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Андрисин Роуд, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

0: Вы слушаете «Радио на пути». В программе передач этого часа выйдет в эфир 15-минутная передача «Открывая Писание». Ее проведет Александр Осадчий. Потом слушайте библейский радиоурок. И в конце часа «Момент творения» и короткая передача «Капля росы», подготовленная Николаем Водневским.
1: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
2: о той или иной теме.
1: Извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так. Проповедь о вине и пиве – неалкогольная тема. Это непростое название мы взяли из книги пророка Михея. Мы прочитаем сразу с вами вторую главу, стих 11. Итак, там сказано: «Если бы какой-либо ветряник выдумал ложь и сказал, я буду проповедовать тебе о вине и секире, то он и был бы угодным проповедником для этого народа». Ветряник – это по-другому, по-современному, лжец. Секира – это пиво. Поэтому и наша тема называется «Проповедь о вине и пиве, неалкогольная тема». Мы не говорим об алкоголе. Мы говорим о той проповеди, которая подобна раскрытию этих тем. Тема вина, тема пива. Этих тем, которые хотят услышать люди. Почему Бог через пророка Михея говорит об этом? Потому что люди во все времена хотят слушать только то, что им нравится. Люди хотят слушать только о хорошем, но никак не о плохом. Книга пророка Михея написана очень давно, но суть человеческая остается неизменной. И даже в последние дни этого мира она будет оставаться такой же. Мы прочитаем второе письмо Тимофею, 4 глава, с 3 по 4 стих. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим приходям будут избирать себя учителей, которые льстили бы слуху и от истины отвратят слух и обратятся к басням». Мы видим, что здесь сказано. Здесь сказано то же самое, только другими словами. То же самое. Если какой лжец придет и будет проповедовать о вине и пиве, это стал бы угодный проповедник для этого народа. То же самое касается и последних дней этого мира. О чем идет речь? Речь идет о том, что многие-многие люди, как мы уже сказали, хотят слушать только о хорошем. О чем? О том, как заработать. О том, как преуспеть. О том, как, наконец, выровнять свой нос, да, делают такие операции. И много чего еще. Много каких тем, которые совершенно не соприкасаются с истиной. И даже если они соприкасаются, то это соприкосновение остается почти неизменным. Люди больше будут слушать о чем-то, что на самом деле не важно. Не важно, что второстепенно. Это еще ладно, но самое главное, о чем будут слушать люди? Люди будут слушать о лжи. Как все хорошо, как все прекрасно. Давайте посмотрим на нашу действительность. Сколько людей, которые рассказывают другим, как надо работать над собой, чтобы быть успешным. Что нужно делать, чтобы разбогатеть. И так далее. И у этих людей есть огромное число слушателей. Огромная аудитория. Почему? Потому что эти люди готовы слушать о неком вине, пиве, но не готовы слушать истину. Ведь в 2 Тимофея 4 глава 3 по 4 сказано то же самое. Люди будут избирать учителей, которые льстили бы слуху. Люди хотят слушать то, что им выгодно, но никак не правду. А где заложена правда? Правда заложена в Слове Бога. Почему? Если мы проповедуем Слово Бога, слушателей, даже у самого знаменитого проповедника, намного меньше, чем у людей, которые говорят о самосовершенствовании, например. Почему? Ведь самосовершенствование — это тоже своего рода учение. Но учение, которое не даже соприкасается с Библией. Самосовершенствование как? За счет себя. Себя любимого. Эгоизм. И таких людей слушают очень многие. Если провести эксперимент элементарный, выйти на улицу с проповедью страдающих христианских буклетов, много будет желающих. Они, безусловно, слава Богу, будут. Но их будет немного. Их будет немного. Потому что следование за Богом — это не то же самое, что следование за каким-то учителем, который учит тебя, как стать совершенным. Это не следование за тем, кто учит, как разбогатеть. Следование за Богом. Это следование за Иисусом, который сказал: «Возьми свой крест, отрекись от себя и последуй за мною». Следование за Богом имеет свою цену. Это цена жизни. Что жизнь должна повернуться. И человек должен повернуть ее в другое направление. Иначе? Что иначе? Иначе другая сторона. Те самые лжецы, которые проповедуют ложь, их охотно слушают. И у тех, кто их слушает, у них наступают последствия. Кто верит в лжи, а не правде Господа из Библии, для тех наступают последствия. Еремия 14 глава, мы прочитаем с 13 по 16 стих. «Тогда сказал я: Господи Боже, вот пророки говорят им: не увидите меча, и голода не будет у вас, но постоянный мир дам вам на этом месте. Сказал мне Господь: пророки пророчествуют ложное именем моим. Я не посылал их и не давал им повеления, и не говорил им. Они возвещают вам видения ложные, и гадания, и пустые мечты своего сердца. Поэтому так говорит Господь о пророках: они пророчествуют именем моим, а я не посылал их. Они говорят: меча и голода не будет на этой земле. Мечом и голодом будут истреблены эти пророки. И народ, которому они пророчествуют, разбросан будет по улицам Иерусалима от голода и меча, и некому будет хранить их. Они и жены их, и сыновья их, и дочери их, я изолью на них это зло». Посмотрите, сколько примеров на страницах Ветхого Завета мы видим. Когда пророки говорили: меча и голода не будет на этой земле, все будет хорошо, царь Вавилонский не придет, не захватит этот город Иерусалим. Что они говорили? Они говорили то, что было угодно той власти царской того времени. Но в глазах Господа это была абсолютная ложь. Абсолютная ложь. И впоследствии-то мы знаем, что эта ложь сыграла злую шутку. Что люди не стали слушать пророков Божьих, которые говорили сдаться царю Вавилонскому, служить ему. Они упорствовали. Слушали других пророков, которых на самом деле Бог не посылал. Которые как раз-таки вот и говорили об этом. Об этой такой теме под заголовком о вине и пиве. О том, что не соответствует действительности. О том, что не важно. Ведь если бы важно, они говорили о том, что нужно покаяться. Покаяться пред Богом. Может быть, тогда он бы отвел это бедствие. Но они говорили совершенно другое. Если мы посмотрим сегодня, когда мы говорим о последних днях этого мира, слава Господу, если вы понимаете, о чем идет речь. Об этом говорил Иисус Христос. Эти события происходят на наших глазах. Матфея 24 глава, 4-8 стих. То ли еще будет, где на 9 стихе написано: «И будете ненавидимы всеми за имя мое». Вот, что ждет. Так говорит Слово Божье. Но если кто-то вам скажет: «Не переживай, все будет в порядке. Ведь Бог любит людей, Он никогда не будет делать ничего подобного, что описано в Библии. Не будет никаких чаш гнева, не будет никаких труб, не будет ничего». Кто-то скажет, это написано как предупреждение, но не более того. Но нет, дорогие друзья, это абсолютная правда. Слово Бога — это правда. Все, что ему противоречит, это ложь. Кто учит чему-то, это не соответствует Библии. Они лгут. И с одной стороны, это не только люди, которые говорят о совершенстве, о том, как разбогатеть, вот эти люди. Нет, не только они. Множество других людей, которые называют себя христианами, проповедуют, которые вводят в заблуждение. Чем? Во-первых, какими-то посторонними темами. Посторонние темы, которые мало важны. Например, тема, где находится середина Земли. Кто-то будет доказывать в Атлантическом океане, кто-то в Северном Ледовитом. Это стоит тема обсуждения такого сильного. Ну да, это можно перекинуть пару слов, высказать свое мнение, не согласиться. Но если этот вопрос поднять, если вы запишете видео, например, какое-то в YouTube, расследуете этот вопрос, я уверяю вас, много людей заинтересует, а где же находится середина Земли? Почему? Потому что людям интересно вот это малозначимое. Людям интересно другое, про деньги, про личностный рост, про то, что в мире все будет хорошо. И не будет ничего того, что сказано в Библии. Людям нравится это. Они избирают себе это, чтобы слушать. А истину предпочитают задвигать на задний план. Потому что только Библия называет грех грехом, черное черным, белое белым. Только там заложена Божья правда, и нигде больше. И это правда. Это правда, что мир ждет в итоге счастливый конец. В самом конце счастливый конец. Но перед этим мир ждет время великого бедствия, Божьего гнева за все грехи людей, совершенных на земле. Должны ли мы говорить об этом? Должны. Предупреждать, что это время настанет, об этом сказано в Библии. цитировать Библию. Почтите сына, чтобы он не прогневался. И чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится, вскоре блаженны все уповающие на него. Псалтирь, 2 глава, стих 12. Говорить об этом, говорить о спасении в Иисусе, говорить о том, что надо оставить свои грехи, взять крест и следовать за Иисусом. Кому бы это не нравилось, но люди должны это знать. Знать. Потому что знаю о всем другом. Им эти знания не дадут ничего. А зная истину Божью, о спасении в Иисусе, о судьбе этого мира, это поменяет их жизнь. Говорите об этом, друзья. Говорите и не умолкайте. Не проповедуйте о вине и пиве. Говорите Божью истину, которая, с одной стороны, говорит о хорошем нам, с другой стороны, описывает ужасы конца. Но человеческая история такова, что люди сами себя своей деградацией абсолютной вогнали в эти условия.

0: Христианское радио «На пути». В продолжении наших программ послушайте получасовой библейский радиоурок. После него выйдут в эфир передачи «Момент творения» и «Капля росы».
1: Иисус – величайший учитель. Библейские тексты для исследования. Евангелие от Луки, 8 глава, тексты с 22 по 25. 4 глава тексты с 31 по 37, 6 глава тексты с 20 по 49, 8 глава тексты с 19 по 21, 10 глава тексты с 25 по 37 и книга Второзакония, 6 глава, текст 5.
2: Памятный текст. «И дивились учению его, ибо слово его было со властью». Евангелие от Луки, 4 глава, 32 текст. Когда Христос пришел на землю, человечество, казалось, стремительно катилось к самому низкому уровню. Устои общества были подорваны, жизнь стала лживой и обычаи искусственными. Испытывая отвращение к небылицам и лжи и гоня прочь мысли о духовном, люди поворачивались к неверию и материализму. Оставив мысли о вечности, люди стали жить приходящим.
1: Не признавая Бога, они перестали считаться друг с другом. Правдивость, честь, честность, доверие, сострадание постепенно оставляли землю. Неотступная жадность и поглощающее честолюбие порождали всеобщее недоверие. Чувство долга, чувство снисхождения к слабости, человеческое достоинство и человеческие права стали чем-то далеким и нереальным, как сладкие грезы или мифы. На простой люд смотрели как на вьючных животных или как на рабочий инструмент, средство достижения собственных благ. Богатство и слава, праздность и потворство своим желаниям считались высочайшим благом. Физический упадок, умственное затмение и духовная нищета характеризовали этот век. На этом фоне мы можем лучше понять, почему Иисус учил тому, чему учил.
2: Власть Иисуса. Как врач и ученый, Лука знал о роли власти. Он знал, каким авторитетом греческой науки и образования обладает философия. Он знал авторитет римского права в гражданских делах и государственном устройстве. Сопровождая Павла в его миссионерских путешествиях, он видел власть, с которой апостол руководил основными церквами. Лука понимал, что власть зиждется на положении человека или на роли учреждения, на функции государства и на отношении учителя к своим последователям. Столкнувшись со всеми видами власти на всех ее уровнях, Лука показывает своим читателям, что в Иисусе и его власти было что-то непревзойденное. Родившийся в семье плотника, воспитывавшийся в течение 30 лет в небольшом галилейском городе Назарете, ничем не примечательным по мирским стандартам, Иисус своим учением и служением противостоял любому – римским правителям, еврейским богословам, раввинам, простым людям, светским и религиозным властям. Его земляки дивили словам благодати, исходившим из уст его. Однажды он дал надежду вдове из Наина, вернув к жизни ее мертвого сына. Весь город объял страх, и все говорили: «Бог посетил свой народ». Власть Иисуса над жизнью и смертью взволновала не только Наин, но и всю Иудею и все окрестности.
1: Прочитайте Евангелие от Луки, 8 главу, тексты с 22 по 25.
3: «В один день он вошел с учениками своими в лодку и сказал им:
4: «Переправимся на ту сторону озера».
3: И отправились. Во время плавания их он заснул. На озере поднялся бурный ветер и заливал их волнами, и они были в опасности. И, подойдя, разбудили его и сказали:
5: «Наставник! Наставник! Погибаем!»
3: Но он, встав, запретил ветру и волнению воды, и перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им:
4: «Где вера ваша?»
3: Они же в страхе и удивлении говорили друг другу:
5: «Кто же это, что и ветрам повелевает, и воде, и повинуются ему?»
1: 4 главу текста с 31 по 37.
3: «И пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние. и девиз.

0: Верились учению Его, ибо Слово Его было со властью. Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом:
1: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! Знаю тебя, кто ты, Святой Божий!»
0: Иисус запретил ему, сказав:
2: «Замолчи и выйди из него».
0: И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собою:
3: «Что это значит, что он со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят?»
0: И разнесся слух о нем по всем окрестным местам.
4: Пятую главу текста с 24 по 26.
2: «Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, —
0: сказал он расслабленному, —
2: тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой».
0: И он тотчас встал перед ними, взял, на чем лежал, и пошел в дом свой, славя Бога. И ужас объял всех, и славили Бога, и, быв исполнены страха, говорили:
5: «Чудные дела видели мы ныне».
4: Седьмую главу, 49 текст.
0: И возлежавшие с ним начали говорить про себя:
1: «Кто это, что и грехи прощает?»
4: 12 главу, текст 8.
2: «Сказываю же вам, всякого, кто исповедает меня пред человеками, и Сын Человеческий исповедает пред ангелами Божиими».
4: Что эти тексты говорят о власти Иисуса? Лука посчитал уместным отметить, и не только для своего друга Феофила, но и для всех будущих поколений, что Иисус, совершая служение, подтвердил уникальность своей власти. Как Бог во плоти, Он действительно имел власть, которой никто и никогда не обладал на земле. Многие люди делают что-то во имя Бога, что, конечно, наделяет их действия определенной властью. Как мы можем быть уверены, что когда мы говорим «Бог повелел мне сделать это», то это действительно так?
6: Величайшая проповедь Христа. Нагорную проповедь часто называют изложением сущности христианства. Лука предоставляет подборку выдержек из Нагорной проповеди в Евангелии от Луки в 6 главе и в нескольких других местах своего Евангелия, поскольку Лука помещает проповедь сразу же после официального избрания учеников. Некоторые богословы называют ее наставлением 12 после призвания на служение. Как показано в Луке 6 с 20 по 49 текст, проповедь начинается с 4 блаженств и 4 предупреждений горе вам, и далее излагаются другие существенные характеристики христианской жизни. Изучите следующие отрывки. Евангелие от Луки, 6 глава, с 20 по 49 текст. И подумайте, насколько полно ваша жизнь отражает принципы, изложенные здесь.
0: «И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил:
2: „Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их. Напротив, горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрыдаете. горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их. Но вам, слушающим, говорю: любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. Всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают. И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. Не судите, и не будете судимы. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете. Давайте, и дастся вам. Мерою доброю, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лоно ваше. Ибо какою мерою мерите, такою же отмерится и вам.
0: Сказал также им притчу: может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму? Ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись, будет всякой, как учитель его. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как можешь сказать брату твоему: брат, дай я выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем глазе? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смоков с терновника и не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его. Что вы зовете меня: Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю? Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои, и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне, а слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое.
6: Христианские блаженства. Как нищета, голод, плач и ненависть окружающих приводят к блаженству. Причина для радости христианина в момент отвержения.
4: Предостережение «горе вам», которых необходимо избегать. Прочитайте все четыре горя. Почему христианину следует защищаться от них? Золотое правило для христианской жизни. Евангелие от Луки, 6 глава, 27-31 тексты. Ни одно из повелений Иисуса не обсуждается так широко и не считается настолько трудным для исполнения, как золотое правило любви. Христианская этика в корне своем положительна, а не отрицательна. Она состоит не из запретов, чего не следует делать, а из повелений о том, что следует делать. Вместо того, чтобы сказать «нельзя ненавидеть своего врага», она настаивает «любите врагов ваших». Вместо закона «зуб за зуб» золотое правило требует этики чистой добродетели. Подставь и другую щеку. Махатма Ганди на основании золотого правила разработал целую политическую философию сопротивления злу посредством добра и использовал этот принцип, чтобы добиться независимости Индии от британского колониализма. Мартин Лютер Кинг-младший использовал этику золотого правила, чтобы разрушить политику сегрегации в Соединенных Штатах, где царствует любовь, блаженство восходит на престол. Христианская жизнь. Обратите внимание, как настойчиво Христос говорит о прощении, добровольной отдаче, образцовой жизни и толерантности. Христианский плод, христианский строитель.
6: Новая семья. Великие учителя до и после Иисуса учили о единстве и любви, но, как правило, речь шла о любви в пределах одной группы. Семья определяется исключительно принадлежностью к одной касте, племени или религии, а также наличием одинакового цвета кожи и языка. Но Иисус разрушил барьеры, разделяющие людей, и предложил новое определение семьи, которое не делает никакого различия между вещами, обычно разделяющими людей. Под знамением любви агапы, незаслуженной, никого не исключающей, универсальной и жертвенной, Христос создал новую семью. Эта семья отражает изначальную универсальную и идеальную концепцию, установленную во время сотворения, которая свидетельствует, что каждый человек создан по образу Божьему, и, следовательно, все люди равны перед ним.
4: Прочитайте Евангелие от Луки, 8 главу, тексты с 19 по 21.
0: «И пришли к нему матерь и братья его, и не могли подойти к нему по причине народа, и дали знать ему:
7: матерь и братья твои стоят вне, желая видеть тебя.
0: Он сказал им в ответ:
8: матерь моя и братья мои — суть слушающие Слово Божие и исполняющие его».
4: Никоим образом, не преуменьшая связей и обязательств, которые связывают родителей и детей, братьев и сестер в семье, Иисус вышел за рамки плоти и крови и поместил их у алтаря Бога, как членов всякого отечества на небесах и на земле. Отношения внутри семьи учеников Христа должны быть не менее близкими и тесными, чем кровные узы. Для Иисуса истинным признаком семьи являются не родственные связи, а исполнение воли Бога. О каких разных людях говорят следующие тексты? Что сделал Христос для разрушения барьеров, которые так часто разделяют людей? Евангелие от Луки, 5 глава, тексты с 27 по 32.
0: «После сего Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: следуй за мною. И он, оставив все, встал и последовал за ним. И сделал для него Левий в доме своем большое угощение. И там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними. Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его:
5: «Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?»
0: Иисус же сказал им в ответ:
8: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию».
4: Евангелие от Луки, 7 глава, тексты с 1 по 10.
0: Когда он окончил все слова свои к слушавшему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, просили его убедительно, говоря:
5: «Он достоин, чтоб ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу».
0: Иисус пошел с ними. И когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему:
5: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. Потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе. Но скажи слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имею у себя в подчинении воинов. Говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает».
0: Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу:
8: «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры».
0: Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим.
4: Евангелие от Луки, 14 глава, тексты с 15 по 24.
0: Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему:
5: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божием».
0: Он же сказал ему:
8: «Один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: „Идите, ибо уже все готово“. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: „Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня“. Другой сказал: „Я купил 5 пар волов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня“. Третий сказал: „Я женился, и потому не могу прийти“. И, возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: „Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых“. И сказал раб: „Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место“. Господин сказал рабу: „Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных“.
4: Евангелие от Луки, 17 глава, тексты с 11 по 19.
0: Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили:
9: «Иисус, наставник, помилуй нас».
0: Увидев их, он сказал им:
8: «Пойдите, покажитесь священникам».
0: И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его. И это был самарянин. Тогда Иисус сказал:
8: «Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?»
0: И сказал ему:
8: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя».
4: Миссия и служение Иисуса, его всепрощающее сердце и всеобъемлющая благодать не исключали никого, а наоборот принимали всех, кто принимает его призыв. Его вечная любовь позволяла ему пребывать в связи со всеми слоями общества. Что мы как церковь можем сделать, чтобы лучше следовать этому важнейшему принципу?
6: Притча о милосердном самарянине, часть первая. Из 4 авторов Евангелия только Лука записал притчи о блудном сыне и добром самарянине. Первая иллюстрирует вертикальное измерение любви, невероятную любовь отца к грешникам. Вторая показывает горизонтальное измерение, такую любовь, которая должна характеризовать человеческую жизнь, отказываясь признавать какие-либо барьеры между людьми, но живя согласно определению ближнего, которое дал Иисус. Все люди – суть сыны Божьи и заслуживают, чтобы их любили и относились к ним как к равным. Прочитайте Евангелие от Луки, 10 главу с 25 по 28 тексты.
0: «И вот один законник встал и, искушая его, сказал:
10: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?»
0: Он же сказал ему:
8: «В законе что написано? Как читаешь?»
0: Он сказал в ответ:
10: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всею крепостью твоею и всем разумением твоим и ближнего твоего, как самого себя».
0: Иисус сказал ему:
8: «Правильно ты отвечал. Так поступай, и будешь жить».
6: И задумайтесь о двух важнейших вопросах, которые здесь поднимаются. Как каждый вопрос связан с основными принципами христианской веры и жизни?
4: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Текст 25. Обратите внимание, что этот законник искал способ наследовать жизнь вечную. Спастись от греха и войти в Царство Божие – это действительно благороднейшее из всех устремлений человека. Но законник, подобно многим другим, вырос сложным представлением, что вечную жизнь можно заработать добрыми делами. Очевидно, он не знал, что возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим.
6: В законе что написано? Как читаешь? Текст 26. Во времена Иисуса был обычай, чтобы выдающиеся евреи, такие как этот законник, на запястье носили филактерии. Это был небольшой кожаный мешочек или коробочка, в которой лежали определенные части Торы, в том числе тот текст, который ответил бы на вопросы Иисуса. Иисус обратил внимание законника на книги Второзакония и Левит, возможно, на те самые отрывки, что он носил в своей филактерии. У него на запястье, но не в сердце, был ответ на его вопрос. Иисус направил законника к великой истине. Жизнь вечная заключается не в соблюдении правил, но в призыве любить Бога абсолютно и безоговорочно, а также и все Божье творение, ближнего, если быть точным. Тем не менее, по незнанию или из-за высокомерия законник продолжил задавать вопросы: «А кто мой ближний? Какие внешние свидетельства показывают, что вы действительно спасены благодатью? То есть что в вашей жизни свидетельствует о том, что вы оправданы верой?»
4: Притча о милосердном самарянине, часть 2. «Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: „А кто мой ближний?“» Будучи знатоком еврейского закона, законник должен был знать ответ на этот вопрос. Книга Левит, 19 глава, 18 текст, где прописана вторая наибольшая заповедь, определяет ближних как сынов народа твоего. Поэтому вместо того, чтобы сразу же дать законнику ответ на его вопрос или вступить в богословский спор с ним и всеми, кто наблюдал за этой беседой, Иисус поднимает законника и своих слушателей на более высокий уровень. Прочитайте Евангелие от Луки, 10 главу, тексты с 30 по 37.
0: На это сказал Иисус:
8: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, жалился. И, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам?
0: Он сказал:
10: «Оказавший ему милость».
0: Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же».
4: Каковы ключевые моменты этой истории и что они говорят о том, как мы должны относиться к другим людям?
6: Обратите внимание, как Иисус сказал, что некоторый человек попался разбойником. Почему Иисус не указал происхождение или социальное положение человека, учитывая весь смысл этой истории, почему это важно? Священник и левит увидели раненого, но прошли мимо. Какими бы ни были причины, по которым они не помогли ему, наш вопрос в следующем: что является истинной религией и как она должна проявляться? Отношения между евреями и самарянами характеризовались ненавистью и враждебностью, и ко времени Иисуса вражда между ними только усиливалась. Поэтому, сделав самарянина главным героем своего рассказа, Иисус излагает суть вопроса, в данном случае евреям, еще более убедительно. Иисус описал то, что сделал самарянин, в мельчайших подробностях. Он сжалился, подошел к раненому, промыл раны вином, смягчил маслом, перевязал, отвез его в гостиницу, заплатил за время его пребывания там и пообещал оплатить дополнительные расходы. Все эти действия самарянина определяют безграничность истинной любви. Тот факт, что он сделал все это для человека, который, возможно, был евреем, показывает, что настоящая любовь не знает границ. Священник и левит задали себе вопрос: что будет с нами, если мы остановимся и поможем этому человеку? Самарянин спросил: что будет с этим человеком, если я не помогу ему? В чем разница между этими двумя вопросами?
4: Для дальнейшего исследования. Своей жизнью и наставлениями Христос оставил нам совершенный пример бескорыстного служения, исходящего от Бога. Бог существует не для себя. Создав мир и поддерживая все живое, Он непрерывно служит другим. Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. И это совершенное служение Бог поручил своему Сыну. Иисусу предстояло показать всему человечеству, что значит служить людям. Вся земная жизнь Иисуса прошла по закону служения. Он служил всем и помогал всем, ибо Он жил по закону Божьему и своим примером показал, как мы должны повиноваться Ему. Притча о добром самарянине – невымышленная история. Этот эпизод не был придуман. Иисус взял его из жизни. Священник и левит, которые обошли пострадавшего стороной, находились среди слушателей Христа.
6: Вопросы для обсуждения. Вопрос первый. Кто-то из нас не слышал, как люди говорят, что они сделали что-то, потому что Бог повелел им так поступить. Каким образом Бог сообщает вам свою волю? Как быть уверенными, что мы не прикрываемся авторитетом Бога, чтобы просто оправдать свои поступки?
4: Вопрос второй. Прочитайте еще раз 4 предостережения. Горе вам! В Евангелии от Луки, 6 главе, в текстах с 24 по 26. Как понимать то, что Иисус говорит здесь? О чем Он на самом деле предупреждает нас?
6: Вопрос третий. Задумайтесь о власти вообще. Что такое власть? Какие есть виды власти? Какие виды власти доминируют? Как мы должны относиться к разным видам власти в нашей жизни? Что делать, если власти, которым мы вынуждены подчиняться, противоречат друг другу?

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачи «Момент творения» и короткую программу «Капля росы», подготовленную Николаем Водневским.
1: Момент творения. Должно ли солнце вращаться быстрее? Если исходить из теории эволюции, должно быть объяснение существованию Солнца, звезд и планет, которое не подразумевает Бога-творца. Одна из наиболее популярных на сегодняшний день теорий гласит, что Солнце и планеты Солнечной системы сформировались как отдельные облака, состоящие из пыли и газа, а потом под действием гравитации соединились в единую систему и стали вращаться быстрее и быстрее, подобно некому гигантскому фигуристу. Согласно этой теории, момент количества движения планет, который мы называем просто спин, должен равняться количеству спина Солнца. Шаг за шагом, узнавая все больше о Солнечной системе, человечество сумело более точно выяснить эту энергию. Зная массу планет, их орбиты, а также массу и частоту вращения Солнца, ученые пришли к выводу, что 98% спина Солнечной системы приходится на долю планет, и лишь 2%, а не 50%, как предполагалось, на долю Солнца. Итак, современная наука с максимальной вероятностью, насколько позволяет данная ситуация, подтвердила, что Земля была создана вне зависимости от Солнца. Конечно, все мы знаем, что в Писании ясно сказано: «Бог создал Землю за 4 дня до сотворения Солнца». Это представляет научную загадку для эволюционистов, но не для тех из нас, кто почитает Библию. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

0: В Сиэтле 2 часа утра.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: В программе передач этого часа прозвучат две получасовые передачи «Слушай, молись, размышляй» и «Воскресное богослужение».

Но ныне, так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, создавший тебя, Израиль, не бойся, ведь я тебя искупил. Я позвал тебя по имени, ты мой. Когда ты станешь переправляться через воды, я буду с тобой. Когда будешь переправляться через реки, они тебя не потопят. Когда ты пойдешь сквозь огонь, не обожжешься. Пламя тебя не опалит. Ведь я, Господь, твой Бог, Святой Израилев, твой Спаситель. Выкуп за тебя я отдаю Египет, Куш и Севу вместо тебя. Так как ты драгоценен и славен в моих глазах, и я люблю тебя, то я отдам за тебя людей и народы, за твою жизнь. Господь явился мне в древности, говоря: «Любовью вечной я возлюбил тебя и явил тебе милость». Ведь Бог так полюбил этот мир, что отдал своего единственного Сына, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел вечную жизнь. Бог послал Сына в мир не за тем, чтобы осудить мир, но чтобы спасти мир через Него. И вот голос с небес, говорящий: «Это мой любимый Сын, в Нем моя радость». «Вот мой избранный слуга, возлюбленный мой, и в ком радость души моей. Я дам ему духа моего, и он возвестит народам правосудие». Но люди, почитающие Бога, говорили друг с другом, и Господь их слушал. Перед ним книга, и в ней записаны имена людей, которые почитают имя Господа. Эти люди принадлежат мне, и я буду милостив к ним. Человек добр к своим детям, которые слушают его, так и я тоже буду добр к последователям моим. Итак, любимые и желанные мои братья, вы моя радость и мой венец. Стойте твердо в Господе, любимые. Он привел меня в дом пира, и его знамя надо мной — любовь.

отныне, так говорит Господь, сотворивший тебя, Яков, создавший тебя, Израиль. Не бойся, ведь я тебя искупил. Я позвал тебя по имени, ты мой. Когда ты станешь переправляться через воды, я буду с тобой. Когда будешь переправляться через реки, они тебя не потопят.

когда ты пойдешь сквозь огонь, не обожжешься. Пламя тебя не опалит. Ведь я, Господь, твой Бог, Святой Израилев, твой Спаситель. Выкуп за тебя я отдаю Египет, Куш и Севу вместо тебя. Так как ты драгоценен и славен в моих глазах, и я люблю тебя, то я отдам за тебя людей и народы, за твою жизнь».

Господь явился мне в древности, говоря: «Любовью вечной я возлюбил тебя и явил тебе милость».

Ведь Бог так полюбил этот мир, что отдал Своего единственного Сына, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел вечную жизнь. Бог послал Сына в мир не за тем, чтобы осудить мир, но чтобы спасти мир через Него.

«Вот мой избранный слуга, возлюбленный мой, и в ком радость души моей. Я дам ему духа моего, и он возвестит народам правосудие».

Но люди, почитающие Бога, говорили друг с другом, и Господь их слушал. Перед ним книга, и в ней записаны имена людей, которые почитают имя Господа. Эти люди принадлежат мне, и я буду милостив к ним. Человек добр к своим детям, которые слушают его. Так и я тоже буду добр к последователям моим».

Итак, любимые и желанные мои братья, вы моя радость и мой венец. Стойте твердо в Господе, любимые.

Ведь я, Господь, твой Бог, Святой Израилев, твой Спаситель. Выкуп за тебя я отдаю Египет, Куш и Севу вместо тебя. Так как ты драгоценен и славен в моих глазах, и я люблю тебя, то я отдам за тебя людей и народы, за твою жизнь. Господь явился мне в древности, говоря: «Любовью вечной я возлюбил тебя и явил тебе милость». Ведь Бог так полюбил этот мир, что отдал своего единственного Сына, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел вечную жизнь. Бог послал Сына в мир не за тем, чтобы осудить мир, но чтобы спасти мир через Него. И вот голос с небес, говорящий: «Это мой любимый Сын, в Нем моя радость». Вот мой избранный слуга, возлюбленный мой, и в ком радость души моей. Я дам ему духа моего, и он возвестит народам правосудие. Но люди, почитающие Бога, говорили друг с другом, и Господь их слушал. Перед ним книга, и в ней записаны имена людей, которые почитают имя Господа. Эти люди принадлежат мне, и я буду милостив к ним. Человек добр к своим детям, которые слушают его, так и я тоже буду добр к последователям моим. Итак, любимые и желанные мои братья, вы моя радость и мой венец. Стойте твердо в Господе, любимые. Он привел меня в дом пира, и его знамя надо мной —

0: Говорит радио «На пути».
1: Вы слушаете радио «На пути». Продолжаем наши передачи. Послушайте программу «Воскресное богослужение».

Мир Божий всем вам, дорогие радиослушатели! Вас приветствует Первая Славянская Евангельско-Баптистская Церковь города Сакраменто, Калифорния, и пастор Федор Петрович Карпец. Сегодня первый день недели, воскресенье. Так говорит Слово Божье, и мы приглашаем вас на воскресное богослужение. Итак, оставьте все ваши дела и присоединитесь к нам в единой хвале нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу.

Дорогие братья и сестры, а также друзья, которые пришли послушать Слово Божье, сейчас во многих церквях празднуется праздник жатвы, или, как его называют, День Благодарения. И это название очень подходит, потому что все то, что мы получаем от Господа в течение года, это милость и любовь Божья. Даже наша жизнь – это тоже дар Божий, за что мы должны благодарить. Конечно, верующий человек, он понимает, что все, чем мы пользуемся, и все, что мы видим, что окружает нас, это есть дар Божий, за который мы должны благодарить непременно. Вот почему Господь дал повеление: «Наблюдай праздник жатвы, первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле твоем, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою». Праздник жатвы говорит нам не только о любви и милости Божьей, но он говорит о величии и премудрости Божьей, о его силе и могуществе. Псалом Давида говорит: «Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается выше небес». И даже говорит, далее говорит: «Когда взираю я на небеса Твои, на дело перстов рук Твоих, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его? Немного Ты уманил его пред ангелами, славой и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук Твоих. Все положил под ноги его, овец, волов, также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских». Вот так возвысил Бог человека, потому что человек обязан помнить Создателя своего. Какой замечательный гимн поем: «Великий Бог, когда на мир смотрю я, на все, что Ты создал рукой Творца, на всех существ, кому свой свет даруя, питаешь Ты любовью Отца. Тогда поет мой дух, Господь, к Тебе, как Ты велик, как Ты велик». Да, наш ум удивляется, видя всю красоту и премудрость и могущество Божье. Вероятно, поэтому Давид воспевает в своем 26-м псалме. Читаем: «Одного просил я у Господа, того только и ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей и созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Возникает вопрос: что это за дом Господень и храм Его, который хотел посещать и пребывать в храме Господнем? Ведь тогда еще не было храма Соломонова. По всему видимому, это храм для Давида был вся вселенная, и что наполняло ее, и Давид умел созерцать и видеть всю ту красоту и премудрость Божью. Через рассматривая творение, мы познаем Бога. Богу нельзя построить дом, где Он мог бы вместить его. Хотя люди стараются построить Ему дома и храмы, украшенные драгоценными камнями. А Господь говорит: «Небо – престол мой, и земля – подножье ног моих. Где же вы построите дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого я презрю: на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим». И мы поем гимн. Мне очень нравятся слова
Израиль, ты мне строишь храмы, и храмы с золотом блестят, в них курятся фимиамы, и день и ночь огни горят. К чему мне ваши храмов своды, бездушный камень, прах земной? Я создал землю, создал воды, и небо очертил рукой. К чему мне злато вглубь земную, в утробу вековечных скал? Я влил, как воду дождевую, огнем расплавленный металл. К чему огни, не яль светила, зажег над вашей головой? Не яль, как искры из горнила, бросая звезды в мрак ночной? Мне нужно сердце чисто злато, и воля крепкая в труде. Мне нужен брат, любящий брата, и верный мне всегда везде. Да, Господь действительно создал все прекрасным, есть чем восхищаться. Хорошо, весьма хорошо. Конечно, нужно уметь только созерцать красоту Господню, видеть все окружающий мир. Давид созерцал красоту могущества Бога, потому что он силою могущества своего держит всю вселенную. Он повелевает солнцу, и оно восходит над злыми и добрыми. Он посылает дождь на праведных и неправедных. Он повелевает морю, и оно утихает. Он повелевает ветру, и он умолкает. Он повелевает молнии, кого разить. Он повелевает земле, и она производит хлеб и пищу. Он повелевает птицам небесным, и они выполняют его повеление. Он повелевает рыбам морским и зверям полевым, ибо он есть тот, который восседает над кругом земли, и живущие на ней, как саранча пред ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. Он обращает князей в ничто и делает чем-то пустым судей земли. Едва они посеяны, едва посажены, едва укоренился ствол их в земле, и только дохнул он на них, и они высохли, и вихрь унес их, как солому. «Кому же вы уподобите меня? И с кем сравните?» – говорит Господь. «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени, по множеству могущества его и великой силе его у него ничего не выбывает». Как же ты говоришь, Иаков, и высказываешь, Израиль, что путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего? Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим. Он дарует утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. Утомляются юноши и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа, они обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. И вот эту-то красоту силы и могущества не только Давид созерцал, но и мы с вами созерцаем и ощущаем. Сколько раз мы с вами убеждались, как Господь помогал нам, защищал народ свой, и Он говорит в Слове Своем: «Не бойся, я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой, я укреплю тебя и помогу тебе, поддержу тебя десницей правды моей, ибо я, Господь Бог твой, держу тебя за правую руку твою, говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе». Ах, какой сильный и могущественный у нас помощник! Вот на кого мы можем положиться. Он говорит: «Не бойся и не страшись. Я буду охранять тебя и буду руководить тобой. Я пошлю ангела моего, и он укажет тебе путь, по которому тебе идти».
Давид созерцал красоту любви Божией. Он видел, как Бог любил его, сколько он проявил своей любви и милости, как он возвысил его из простого пастуха, сделал его великим царем, награждал его милостью и щедротами. Он прощал ему все беззакония его, исцелял все недуги его, избавлял жизнь его от могилы и венчал его милостью и щедротами, наполнял благами желания его и обновлял подобно орлу юность его. Да, только верующий человек сможет созерцать красоту любви Божьей. Сколько в Слове Божьем говорится о любви Божьей. Иоанн пишет: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам не только называться, но и быть детьми Божьими. Он спас нас не по делам нашим, а по своей великой любви и милости. Божьей благодатью мы спасены, и сие не от нас, не от дел, чтобы никто из нас не хвалился. Он доказал нам свою любовь тем, что не мы его возлюбили прежде, а он нас. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Пророк говорит: «Если мать забудет грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего, то я никогда не забуду вас. Я начертал вас на дланях моих». Апостол Павел пишет в послании к Ефесянам: «Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта, и что долгота, и что глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову. Но разве можно уразуметь то, что превосходит наш разум? Действительно, любовь Божья так высока, что нет потолка, так широка, ей нет границ, так глубока, что нет дна, и так сильна, что никакие воды не могут потушить любви Божией. Как апостол Павел говорит: кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Но все сие преодолеваем силой возлюбившего нас, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее и ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Христовой. Иисус Господь, от Иисуса Господа нашим, мы поем замечательный гимн: «О, любовь, как могу о тебе все сказать! Бренный разум сраженный молчит, он бессилен хоть часть твоих свойств понимать, песнь любви только в сердце звучит». И ниже мы поем: «Ты, любовь, заставляешь томиться, страдать и гореть в твоих чувствах святых, но не страшно в любви свою жизнь всю отдать за друзей и за милых своих. О, любовь, твое славное имя Иисус, о, Иисус, твое имя любовь, наполняй мое сердце собою полней, дай гореть с каждым днем все сильней». О, сколько можно еще говорить и воспевать, и писать о любви Божьей. Любовь Божья, она распространяется не только к человеку, но ко всему животному миру, к птицам небесным, где Христос говорит: «Посмотрите на птиц небесных, они не сеют и не жнут, и не собирают в житницы свои, и Отец ваш питает каждую из них, и каждая из них имеет жилье,
И все они прославляют своего Небесного Отца. И мы, слушая их пение, восхищаемся ими, как чудно Бог все сотворил, как Давид воспевает любовь Божию по отношению к своему творению. Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро, земля полна произведений Твоих. Это море великое и пространное, там пресмыкающиеся, которым нет числа. Животные, малые и большие, все они от Тебя ожидают, чтобы Ты дал им пищу в свое время. Даешь им, они принимают, отверзаешь руку Твою, насыщаются благом. Сокроешь лицо Твое, метутся, отнимаешь дух их, умирают. Посылаешь дух Твой, созидаются, и Ты обновляешь лицо земли. Львы рыкают о добыче и просят у Бога пищу себе. Ты послал источники в долины между горами, и они текут. Поят всех полевых зверей. Дикие ослы утоляют жажду. При них обитают птицы небесные, и среди ветвей издают голос свой. Ты напояешь горы с высот твоих, плодами дел твоих они насыщаются. Земля дает свое произведение. Ты произвращаешь траву для скота и зелень на пользу человеку, чтобы произвести с земли пищу. И земля на протяжении тысячелетий продолжает давать плод свой, невзирая на дикое обращение человека с ней. Вот это лишь часть того, что созерцал Давид в Доме Божьем. А разве Давид не видел красоту милости Божьей? Он говорит: «Господи, милость Твоей полна вся земля, милость Твоя лучше, нежели жизнь, милость Твоя превозносится над судом». Этой милостью пользуемся и мы с вами. Мы ею живем, движемся и существуем. Достаточно Господу отнять на одно мгновение милость свою, будет катастрофа всей планеты. Вот почему мы должны особенно дорожить милостью Божьей. И слава Господу, что Он так долго терпелив, много милостив, Он любит миловать. Дорогие братья и сестры и все друзья, мы с вами должны научиться тоже созерцать красоту милости Божьей, созерцать красоту любви Божьей, созерцать Его могущество и Его премудрость. Ибо Слово Божие говорит через пророка Иеремию: «Он сотворил землю силою Своею, утвердил вселенную мудростью Своею, и разумом Своим распростер небеса. По гласу Его шумят воды на небесах, и Он возводит облака от краев земли, творит молнии и среди дождя, и возводит ветер из хранилищ Своих». Конечно, я знаю, что всего не скажешь о тех всех благодеяниях Божьих, которые Он посылает нам, особенно тем, которые умеют созерцать красоту Божью. Но мы в молитвах наших будем благодарить Господа за все благодеяния, которые Он посылает всем нам и всему человечеству и каждому в отдельности. Воздадим Ему славу и честь, ибо Он, только Он, достоин хвалы и благодарности. Ему единому вечная слава. Аминь.

Наше богослужение с участием Первой Славянской Евангельской Баптистской Церкви города Сакраменто, Калифорния, подошло к концу. Если Дух Святой говорит вашему сердцу, что вы еще не имеете жизни вечной во Христе Иисусе, то отдайте свое сердце Господу сейчас в вашей искренней молитве. А мы прощаемся с вами до следующей недели и ждем ваших писем по следующему адресу. Радио Церковь Христиан, почтовый ящик 418478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, Соединенные Штаты Америки. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь.

0: В передачах «Радио на пути» звучит проповедь Дениса Самарина.
1: Тут такая записка поступила. Я эту записку прочитаю в начале. Это будет такое введение в мою проповедь. Я постараюсь недолго. Зачем нужно бояться Бога? Ведь Он добрый, а бояться нужно злых. Хороший вопрос. Друзья, я на этот вопрос отвечу в конце проповеди. А проповедь моя будет не о страхе Божьем, а о любви. И она называется «Отношение Давида к Богу». Друзья, вот как вы считаете, может ли Давид честно сказать, что я люблю Бога? Я думаю, что может. А вот теперь мне очень интересно, вот если всех вас спросить, ты любишь Бога или нет, то я думаю, что большинство из вас тоже скажут, я люблю Бога. Но мне интересно, а в чем разница между любовью Давида и любовью вашей? Я могу сказать, я люблю Бога. А есть ли какая-то разница между моей любовью и любовью Давида? Когда я учился в школе, нам подарили одну такую синенькую книжечку на выпускной в первом классе. Интересно, мы первый класс закончили, и нам на выпускной в первом классе подарили книжечку. Там было очень много всяких рассказов. И там был один рассказ, который я до сих пор хорошо помню. Даже иллюстрации помню этого рассказа, как нарисовано все было. Рассказ про трех женщин. Может быть, вы его тоже знаете из школьной программы. Три женщины шли от колодца, шли в свои дома и несли ведра с водой. Расстояние было определенное, и они рассуждали, и рассуждали о своих детях. Одна женщина говорила, что мой сын самый лучший. И почему самый лучший? Он очень красиво поет, умеет играть, танцевать, плясать. И в это время действительно сын ее там как-то пошел рядом, там пел и колесо вокруг прокрутил. И вот я помню, картинка такая, вот идет эта женщина, а вокруг нее сын колесом крутится, и так вот красиво у нее получается. Второй сын тоже она хвалила его, что он вот это умеет, я уже не помню что, умеет вот это и вот это. А к третьей женщине подошел ее сын, молча взял ее ведра и понес до дому. И когда потом, а всю эту историю видела одна бабушка, и когда ее спросили в конце бабушку, чей сын тебе больше понравился? Она ответила так: «Я здесь видела только одного сына, остальных я не видела». Но она хотела показать, что настоящий сын – это не тот, который хорошо поет и танцует, и не тот, который что-то умеет, а тот, который взял, подошел и помог. Вот он любит. У меня даже в планах было сегодня, когда я готовился к проповеди, вызвать пару из вас человек сюда и спросить, любишь ли ты своих родителей? И вы скажете, конечно, люблю, потому что каждый из нас любит родителей. Но спросить, а в чем твоя любовь проявляется? Как убедиться в том, что ты действительно любишь? Представьте себе, что если бы вдруг в наше общество попал человек, который бы, или в вашу семью попал человек, который вас вообще не знает, первый раз видит, он один день на вас посмотрел, и он бы сказал, вот ты любишь, а ты не любишь. По каким бы признакам он бы узнал, любите ли вы родителей или не любите. Вот то же самое по отношению к Богу. Представьте себе, что в наше общество попал человек. Такой необычный человек, который ни с кем не разговаривает, ничего не, это, ну как бы вот ни с, такого общения не имеет, просто ходит, на всех смотрит, на собрание приходит, в палатки приходит, на молитвенные часы приходит, на собрание приходит, это на это, палатку, где купаются, где едят, везде все это приходит. А потом он говорит, делает вывод, любите ли вы Бога или не любите. Как он может узнать? Вот может он узнать или нет? А по каким признакам? Кто вот может сказать? Пожалуйста, можете руку поднять и сказать, вот если бы этот человек побыл в нашем лагере, и он бы увидел, что мы любим Бога, как бы он это увидел? Пожалуйста, кто-то может сказать или нет? Стихи рассказывают. Ну, знаете, он мог бы сделать такой вывод. Я заметил детей, которые любят рассказывать стихи. Но не факт, что они Бога-то любят, понимаете? Они стихи любят рассказывать. А как узнать? А? Пуляться шариками, да, это вот, ну, пожалуйста. А по каким, ну, я понимаю, да, хорошая мысль, по делам. А по каким делам можно определить, вот люблю я Бога или нет? Пожалуйста, вот там тянет руку, сам дальше моя. На собрании, да, вот внимательны к собранию, да. То есть, как определить, любит человек Бога или не любит? Внимательное собрание. Вы знаете, я был на одном собрании, и там дети сидят на собрании, ну, и немножко шумят на собрании. И вдруг один ребенок, который себя как обычно вел, а потом замолчал. Вот. И я заметил, думаю, почему он замолчал? А папа его проповедовать вышел. Папа вышел, все, ребенок молчит. Я не думаю, потому что он сильно боится, что папа его накажет. Хотя, может, и это. Но, наверное, ему как-то неловко. Папа проповедует, а я буду разговаривать. Как-то, наверное, неловко, да? Друзья, вот представьте, что сам Бог проповедует. Вот кто любит Бога, Мы же верим, что через проповедников Бог говорит. Вот кто любит Бога, то, наверное, будет тихо себя вести, потому что он внимательный к словам. Вот он боится пропустить. Кстати, я уже потихонечку начал отвечать на вопрос, на последний. Он любит Бога, и поэтому боится пропустить его слова. Что он боится? Бога боится, да? Боится пропустить его слова. Хорошо, на собрании тихо ведут. Молодец, хороший ответ. А еще какие варианты? Как вот человек, попавший на наше собрание, в наш лагерь, может определить, любит человек Бога или не любит человек Бога? Как определить? Пожалуйста. Ну вот да, но как это в каких это проявляется вещах? Да. В отношении друг с другом, да? Тоже очень ярко. А вот, ну тоже интересный вопрос. Хорошо, давайте еще. Отношения друг с другом. Да. Вот, боится согрешить, да? То есть он знает определенные заповеди и боится их нарушить, потому что он любит Бога, боится нарушить заповеди. Так получается? Друзья, это очень интересная тема. Я вам предлагаю как-то самостоятельно об этом порассуждать. А вот сегодня я хочу поговорить о том, как видно было в жизни Давида, что он любил Бога. Я назову 6, не бойтесь, это много, но я буду коротко, 6 признаков, что Давид любил Бога. 6 признаков. Давайте мы постараемся их запомнить. Точнее, прошу прощения, их 5 признаков. 5 признаков. Первый у меня пункт — это введение. Введение я уже сказал. То есть я хотел показать мысль, что любовь Давида к Богу, она была видна. Она проявлялась в определенных делах, как здесь сказали. В каких делах? Что именно делал Давид, как именно жил Давид, что все люди про него говорили, что это человек, который любит Бога. Друзья, первая мысль, я не все тексты буду прочитывать, вы хорошо их знаете, а для экономии времени буду просто называть тексты и вспоминать события. Друзья, первая мысль, которую я хотел отметить, Давид заступался за Бога и за его народ. Вы знаете, недавно совсем читал один рассказ. В этом рассказе мальчик один, такой маленький, щупленький мальчик, вот, он попал в новую школу. И когда в этой школе узнали, что он верующий, то к нему стали относиться, ну, не то чтобы плохо, но как-то с небольшой такой, знаете, иронией. Никто его сильно не притеснял, иногда так посмеивались над ним и так далее, но не сильно. И он это терпел, так, ну, как-то снисходил к этому. Он понимал, что к новичку всегда плохо относится, часто очень. Ну, и как-то и родители его наставляли, что нужно терпеть. Ну, и вот однажды он пришел домой побитый. Побитый такой, весь, знаете, порванный, рубашка у него, фингал такой. Вот. Ну, мальчик маленький, наверное, ну, в классе в 5-м или в 4-м. И папа спрашивает, что случилось? Он говорит, я подрался. Ну, как подрался? Может, тебя побили? Он говорит, нет, я подрался. Ну, меня побили, конечно, он говорит, меня побили. А что, они виноваты? Я, говорит, кто начал? Говорит, я начал первый. Как ты начал первый? Ты же что, разве можно драться? А он говорит, пап, ты знаешь, вот они про Иисуса Христа так сказали плохо, что я не выдержал и как дал, говорит, одному. Друзья, вы знаете, папа не поддержал этого мальчика. Он не сказал ему, что ты хорошо поступил. Ну, а с другой стороны, вот он терпел, когда его обзывали. А тут стали высмеивать его веру, и кто-то про Иисуса Христа пошутил плохо. И мальчик не выдержал и ударил. Плохо сделал или хорошо? Ну, в общем-то, плохо сделал. Надо заступиться. Но хорошо, что заступился. Друзья, а вот мне интересно, а в нашей жизни, вот если при нас о Боге плохо говорят, как мы реагируем? Вот кто-то пошутил, какой-то смешной анекдот рассказал, и там Бог задействован. Или про народ Божий кто-то пошутил. Друзья, вы знаете, тысячи людей, народа израильского, они стояли и они ничего не делали, когда Голиаф говорил хульные слова против Бога и против народа. Они ничего не делали. Саул, смелый, сильный царь, и его воинство смело и сильно, они прятались по пещерам, они боялись Голиафа. Друзья, у меня вопрос риторический, не надо отвечать. Почему они ничего не сделали? Потому что они боялись, вы скажете, да? Да, но их страх был больше, чем их любовь. У этого мальчика тоже был страх. Он боялся этих взрослых или людей незнакомых и более сильных, чем он. Ну, и он, может быть, боялся заступаться, когда его огорчали. Может быть, он боялся заступаться, когда еще что-то делали. Друзья, но когда Бога коснулось, он пересилил страх. Вы знаете, есть такой интересный рассказ тоже из школьной программы. Называется «Трусиха». Кто из вас читал этот рассказ? про одну девочку. Помните, она очень всего боялась. Боялась лягушек, боялась червяков, боялась тараканов. Вот как я тоже боюсь тараканов. Друзья, вот она всего боялась. Собак боялась. Она была трусиха. И на, ее так и звали во дворе. Трусиха. И однажды она со своим братишкой, с маленьким мальчиком, пошла гулять. И братишка ее сидел маленький совсем в песочнице. И вдруг сорвалась огромная-огромная собака. Она сорвалась с цепи и стала бежать. И она бежала в песочницу, где играли дети. Там было много детей. И эти дети увидели собаку, и все бросились в рассыпную. Кто залез на дерево, кто перелез через забор, кто залез на забор, кто спрятался под какую-то там бочку и сидел там от страха. А этот маленький мальчик остался в этой песочнице. Ему было очень страшно, но он не мог убежать, потому что он был маленький. И эта его сестра, трусиха, она тоже испугала собаку и убежала. Но когда она увидела, что эта собака бежит на ее братика, она преодолела свой страх. Она вышла вперед. И она стала защищать своего братика. И она стала на собаку нападать. И она стала собаке как-то бросать в нее камни или еще что-то. И собака гавкала, гавкала, пока не пришел хозяин. И хозяин натянул собаку. Друзья, и вот у меня вопрос. Эта девочка была трусиха или нет? Да, она была трусиха. Она боялась всего. Но в какой-то момент времени любовь, которую она имела к своему братику, она стала больше ее страха. Она не перестала бояться собаку, не перестала. Она не перестала бояться лягушек и тараканов. Но она понимала, что если сейчас она не пересилит свой страх, ее братик может погибнуть. И она, любовь пересилила страх. И эта любовь дала ей возможность быть победителем. И после этого она осталась трусихой, но никто ее больше так уже не называл. Почему? Потому что они увидели, что она готова на смелый поступок. Друзья, вот эти люди, они стояли и они слышали, что их Бога, того Бога, который вывел из народа, их народ из Египта, того Бога, который вселил их в землю обетованную, этого Бога ругают, этого Бога оскорбляют. Но я думаю, что они переживали за это, им это не нравилось, но они боялись, и страх их был больше, чем любовь, их страх был больше. И тут появляется Давид, друзья. Я убежден, что Давид был нормальным человеком. А любой нормальный человек боится. Друзья, не боятся только люди, которых, ну, нарушено что-то. Вы знаете, я видел фотографии небоскребов, нью-йоркских небоскребов. Вы видели нью-йоркские небоскребы? Это высокие. Я однажды был в Нью-Йорке и решил посмотреть на небоскреб. И стоял прямо перед ним. И вот так вот голову поднял, у меня шапка упала. То есть это настолько высоко. И я видел фотографии, как их строили. Друзья, там такие балки железные. И вот на этой балке, которая выходит в пролет очень далеко от стройки, внизу бездна. Сидят люди, строители, без страховки. И один ест, другой спит на этой балке. Вот такая балка шириной. Я был поражен, как эти люди высоты не боятся. А потом оказалось, что есть люди, у которых вот как-то вот они при рождении, у них отсутствует вот этот ген страха. Или что там, не знаю. Они ничего не боятся. Они не боятся высоты. И таких людей нанимали на эту стройку. То есть искали людей, которые не боятся высоты. И эти люди что на высоте, что на земле чувствуют себя одинаково. Друзья, но большинство людей не так. Я убежден, что Давид тоже имел страх. Он боялся этого Голиафа. Но любовь к Богу была выше, чем его страх. Друзья, и это признак любви. Давид заступался за Бога и за его народ. Заступался. Вот у меня к вам вопрос, и у меня к себе вопрос. Когда я слышу, что кто-то что-то говорит против Бога, когда, может быть, учительница в школе скажет, Бога нет, и все люди произошли от обезьяны, хватит ли у меня сил встать и сказать, я с этим не согласен? Или кто-то скажет, что баптисты – это страшные сектанты, которых надо бояться. Кто-то имеет смелость встать и сказать, я тоже баптист. Или когда, например, Библию кто-то ругает, когда Библию кто-то, может быть, издевается над Библией, называет ее сказкой, есть ли у нас смелость сказать человеку в лицо, извини, ты ошибаешься, Библию я читал, это прекрасная книга. Друзья, если это есть, это признак любви. Признак любви. Давид заступался за Бога и за его народ. Даже ценой своей жизни он вышел вперед, и это был признак любви. Друзья, второй признак любви, о котором я хотел сказать. Давид все спрашивал у Бога. Друзья, знаете, один человек сказал такую фразу. Я не верю, вот вы согласитесь со мной или нет, или с этим человеком, я не верю в дружбу на расстоянии. То есть он говорит, я не верю, что есть друзья, которые очень-очень друг друга любят, как в Библии написано, друг твой, как твоя душа, но они годами друг с другом не общаются, с днем рождения друг друга не поздравляют, друг другу не звонят, ничего не делают. Вот он говорит, я в такую дружбу не верю. А вы верите в такую дружбу? Друзья, а у вас есть такой друг, с которым вы хотите общаться, если вы день не пообщаетесь, то вам грустно становится? Есть такой друг? Есть, друзья. Вы знаете, я 14 лет в браке, 14 лет. Ну, вроде как бы казалось, можно будет привыкнуть к семейной жизни, к жене за 14 лет. И я скажу, что я не помню ни одного дня в своей жизни, не помню, чтобы мы каждый день, вот в этот день, хотя бы несколько раз не пообщались. Я такого в жизни своей не помню. Были случаи, когда я уезжал далеко. Были случаи, когда и тогда связь еще была очень дорогая, и я уезжал далеко, и чтобы один звонок совершить, надо было платить большие деньги. Друзья, но я не помню случаев, чтобы мы не созванивались. Друзья, даже за большие деньги. Почему? Ну, потому что если целый день не поговорить с женой, то как же жить-то тогда потом? Друзья, я понимаю, что бывают разные обстоятельства, кто-то не имеет возможности, но в тяга к общению, она присутствует постоянно. Друзья, вот посмотрите, у Давида потрясающая, потрясающая тяга к общению. Вот давайте мы немножко, вот чуть-чуть буквально взглянем на несколько примеров. Первая книга Царств, 23 глава, вот я тут прочитаю этот текст. Первая книга Царств, 23 глава, первый стих. «И известили Давида, говоря, вот филистимляне напали на Кииль и расхищают гумно». То есть расхищают запасы зерна. «Давид, тебе скоро есть нечего будет». Друзья, представьте себе, что вам говорят, вот сейчас говорят, вот ваши палатки прямо сейчас, в вашей палатке вор, он расхищает ваше имение. Что вы будете делать? Вы побежите туда, да, друзья? Мне однажды мой брат служил в Германии в советское время, в советское время был дефицит абсолютно всего, друзья, не было ничего, даже кепок таких хороших, и мне брат с Германии привозил, и поэтому я вещами дорожил. И однажды он мне привез интересный карандаш, обычный карандаш, но немецкий. Он отличался от советских, и поэтому это была целая ценность. Я ходил как король с этим карандашом во всей школе. И вот я помню, был у нас урок химии, и один парень с передней парты,

Слышишь, так же, друзья? А вот у Давида нет. У Давида его имение расхищают, его имение расхищают. То есть запасы. А он что делает? Смотрите, друзья, вот ветер закрывает, немножко неудобно. 23 глава. Смотрите, известили Давида, говоря, вот филистимляне напали на Кииль и расхищают гумно. И вопросил Давид Господа, говоря, идти ли мне или не идти? Поражу ли я филистимлян или нет? И отвечал Господь Давиду, иди и поразишь. Друзья, и он пошел. Тут есть интересные мысли, что бывшие с ним боялись этого делать и так далее, но Давид уже получил слово от Господа, и он уже пошел, смело пошел. Друзья, посмотрите, какая интересная выдержка. А еще один случай, очень похожий, город Сикилак. Друзья, когда Давид был на сражении, в это время пришли враги, город Сикилак сожгли, увели в плен близких, родных, имущество. И когда Давид пришел, написано, все стали плакать от этого горя, которое произошло. Все стали плакать. И еще друзья Давида стали обвинять его. Это ты виноват. Ты виноват в том, что так произошло. Вы помните, что Давид начал делать? Он стал молиться Богу. Господи, а мне идти догонять филистимлян или не догонять? Отбирать или не отбирать то, что у меня завоевали? И Господь говорит, иди. А еще один был случай, друзья, когда Саул умер, и для Давида открылись широкие возможности, теперь не надо бегать от Саула, теперь можно вернуться в любой город. Друзья, Давид не возвращается, он молится, Господи, а вернуться ли мне в города Иудина или нет? А Господь говорит, возвращайся. И тогда Давид не возвращается, а он еще молится, Господи, а в какой конкретно город мне идти? И Бог говорит ему, иди в Хеврон. И Давид пошел в Хеврон. Друзья, вот удивительная способность Давида, постоянная жажда общения с Богом, постоянно. Он все у него спрашивает, он без совета ничего не делает. Он постоянно консультируется, друзья, у Бога. Это признак любви. Человек любит Бога или не любит? Вот мы спросили, как нам узнать, любит Бога человек или не любит? Как узнать? Вот если бы здесь был человек, который определил, а он бы сказал, вот я видел девочку, она утром проснулась, отошла в сторонку, встала на колени и молилась. Я посмотрел, что она так молилась, и никто ее не заставлял, никто ее не кричал, давай молись быстрее. Она сама помолилась, любит Бога. А я видел мальчика, который человек в нашем лагере, да, вот этот такой вымышленный живет. Я видел мальчика, он во время собрания, когда все стали молиться, он тоже молился, он закрыл глаза, никто его не заставлял, он сам закрыл глаза, и он молился. А мы видели руководителей, которые группой встали там и помолились за лагерь. Этот человек говорит, я вижу, что они молятся, они постоянно общаются с Богом, значит, они его любят. Вы знаете, когда... Ну, я про себя пример один расскажу. Когда я вот уверовал и в 19 лет поехал в христианский лагерь, вот в такой, как вот сейчас, и я был настолько поражен тем, что происходит в лагере, мне настолько понравилось все это в лагере, что я решил, что теперь каждый год буду ездить в лагерь. И по милости Божией, вот уже 21 год, я каждый год в лагерь езжу. Ни разу не пропустил, Бог мне дал такую милость, я очень хочу и дальше продолжать. И вот помню, когда я приехал с лагеря, то я решил устроиться на подработку. Я учился в институте, но подрабатывать решил на одном предприятии. И вот на этом предприятии, когда я устраивался, это было в январе месяце, они конкурс там устроили, там экзамены были, вот я прошел. И они мне говорят, что вот будешь работать и так далее. Я говорю, ну у меня есть условия. В июле месяце мне нужно будет уехать на 2 недели. И они говорят, без проблем, езжай. А потом прошло время, наступает июль месяц. Я говорю, мне надо уезжать. Они говорят, нет, не получится уезжать. У нас большой проект, рабочих мало. Некоторые в отпуска ушли, и поэтому тебе остаться придется. Я говорю, ну я вас же предупреждал, я еще в декабре вас предупреждал, что в январе предупреждал, что мне надо будет уехать. А неважно, обстоятельства изменились, оставайся. И вы знаете, я пошел, ну после этого разговора, пошел в свой отдел, где я работал, взял бумажку и написал заявление об увольнении. И возвращаюсь к директору и подаю заявление об увольнении, что я увольняюсь. И вы знаете, что он сказал мне? Он смотрит на меня и говорит... Неужели это для тебя так важно? Я говорю, это для меня важнее всего. Он говорит, тогда езжай. И отпустил. Вы знаете, вот мне интересно, вот у Давида с Богом были такие отношения, что для него не лагерь, там еще что-то, для него общение с Богом было настолько важным, настолько он
понимал, что без Бога ничего делать нельзя. Что даже при условиях близких каких-то проблем и расхищают его имущество,

или его родню в плен, или там еще какие-то проблемы, он всегда абсолютно сначала общается с Богом. Я думаю, что окружающие Давида люди, они могли ему тот же вопрос задать. Неужели это для тебя так важно? Ну давай ты сначала реши проблемы свои, а потом Богу молись. Но Давид нет. Друзья, поэтому еще один признак любви – это постоянное желание иметь молитвенное общение. Если мы любим Бога, мы постоянно Ему молимся, постоянно пребываем с Ним в общении, постоянно спрашиваем у Него совета через Слово Его, через молитву. Друзья, второй момент здесь – это не только молитва, это и Слово Божие. Человек, который любит Бога, он любит рассказывать Богу в молитве и любит от Бога получать ответы через Слово Божие. Друзья, вот я вопрос задам. Хочу, пожалуйста, поднимите руку, только честно. Кто с прошлого лагеря до этого лагеря прочитал Библию полностью один раз? Мало таких, да, две руки. А кто прочитал хотя бы половину Библии? Уже больше. А вы знаете, друзья, вот чтобы вам прочитать Библию целиком от лагеря до лагеря, целиком прочитать Библию полностью один раз, вам нужно читать в день всего лишь 15 минут. Вот сделайте эксперимент. 15 минут в день. Прям ставьте будильник, засекли 15 минут. Прекратился это время, остановились. Завтра то же самое. Но каждый день, 365 раз в году по 15 минут в день, вы прочитаете всю Библию. Друзья, я спрашиваю, вы любите Бога? Да, мы любим Бога. А кто Слово Божие читает? Оказывается, у нас-то почти никто и не читает. Посмотрите, какая проблема огромная. И если вы скажете, что ну мы читаем, друзья, но если вы за год Библию ни разу не прочитали, это говорит о том, что вы читаете очень мало. Настолько мало, что можно это приравнять, что вообще не читаете. Ну хотя бы половина Библии в год, и то несколько рук всего. Но я допускаю, что кто-то стесняется, да, допускаю эту мысль. Друзья, но ведь любящий Бога любит и Слово Его. 118-й Псалом посвящен любви к заповедям, к Слову Божьему. Читая 118-й Псалом, мы сразу видим, что автор любил Слово Божие. Итак, Давид, друзья, второй признак его любви к Богу, он любил молиться, и он любил Слово Божие. Размышлял о Слове Божьем, засыпая размышлял, читал его, изучал его, цитировал наизусть очень часто Давид Слово Божие. Поэтому, друзья, как нам узнать, любил Давид Бога или нет? Первый признак – он заступался за Бога. Второй признак – он любил иметь общение с Ним через молитву и через чтение Его Слова. Третий признак, друзья. Третий признак заключается в том, что Давид заботился о Доме Божьем и о служении в Доме Божьем. Вторая книга Царств, 6 глава, 1-2 стихи я прочитаю. Написано, когда, 7 глава, «Когда царь жил в доме своем, и Господь успокоил его от всех окрестных врагов его, тогда сказал царь пророку Нафану, вот я живу в доме кедровом, а ковчег Божий находится под шатром. Давай сделаем храм». Это первая мысль. Итак, Давид решил сделать храм. А вторая мысль, друзья, не буду читать это очень долго. Когда Давид стал царем, помните, одно из самых первых дел, которые он сделал? Он перенес ковчег оттуда, где он находился, где он был брошен, туда, куда он должен был вернуться. Друзья, кто из вас помнит, сколько царствовал Саул? Саул царствовал 40 лет. Друзья, у Саула за 40 лет не возникло ни одного вопроса, ни одной мысли перенести ковчег. Ему все равно было, где ковчег находится. Саул жил и не переживал, что ковчег находится где-то, что шатер Божий, скиния Божия тоже где-то непонятно. Ему это вообще не касалось и не заботило. Он относился к этому абсолютно нормально. Друзья, а Давид нет. Как только он стал царем, у него сразу мысль, а где ковчег? А почему храма Божьего нет? Давай ковчег перенесем, давай храм Божий построим. Друзья, знаете, чем отличается человек любящий от человека, который не любит? Вот я пример расскажу. Ну, однажды мне показали такую небольшую видеозарисовку, такой видеоролик. Как бы у нас не очень принято так рассказывать в видеоролике, да, но меня он очень тронул. Про одну китайскую девочку. Может быть, кто-то из вас видел, но меня очень тронуло. Китайская девочка одна говорит: «Мой папа
самый лучший. Мой папа, он обо мне заботится. Он находит для меня всегда время. И вот папа с ней играет, с папой с ней занимается, там какие-то игры таскает он на плечах. Потом написано: мой папа никогда не устает, он очень сильный. И вид показывает, что он берет ее на плечи и побежала с ней, играет. Мой папа всегда покупает мне сладости. Мороженое купил, шоколадки купил, еще что-то. И вот так показывает, что вот папа такой. А потом она говорит, такая пауза, и она говорит: но папа мой обманщик. И значит, такая пауза. Потому что я знаю, что когда он, ну, что он меня обманывает. Папа говорит, что у него всегда есть деньги для меня, на мои сладости, а на самом деле у него нечего покушать. И показывает, что он последние деньги отдал на мороженое, а потом весь день даже не обедал. И это. Мой папа сказал, что никогда не устает, что он берет меня на плечи и бежит, а сам работает грузчиком, мешки грузит в порту там где-то или еще что-то, устает очень сильно. Мой папа говорит, что он имеет очень много времени и спокойно доводит ее до школы, а сам, когда доводит до школы, бегом бежит, потому что он опаздывает на работу. Мой папа обманывает. Вы знаете, для меня это очень трогательный пример был, потому что родители, они очень часто так поступают. Вы, наверное, не замечаете, как много родителей вам делают. Они иногда говорят: сыночек, да пожалуйста, бери, вот сколько хочешь, бери. Вы знаете, вот когда я женился, вот и тоже, вот женился в 25 лет, да? Ну, вроде уже взрослый человек, а вот ума-то не сильно было. Вот женился, вот я сейчас скажу почему. И мне вдруг однажды мои родители мне говорят: вот я еще не женился, вот должен был жениться, вот скоро-скоро брак мой. И вдруг родители мне говорят: Денис, ты знаешь, надоело нам жить в городе, хотим в деревне жить. Я говорю: с чего это вдруг? Мой отец всегда в городе вырос, в Нижнем Новгороде. Мама тоже в Нижнем Новгороде выросла. Переехали в город Тольятти, большой город, промышленный. Всегда жили в квартирах, никогда в жизни не были там в деревнях ни в каких. И я у бабушек, у дедушек никогда не был в деревнях. Да, мы вот с отцом подумали, чем мы на старости лет будем жить в квартире? Давай-ка мы в деревню переедем. Вот у нас как раз и сбережения небольшие есть, купим домик. Я говорю: мам, да ладно, что вы в городе? Да нет, надоело нам в городе. И они решили переехать в деревню. Поехали в деревню, какую-то за 100 километров в Тольятти, купили домик, весь перекошенный, без туалета, туалет на улице, и живут в этом домике. Вы знаете, ну, а квартира мне осталась, как бы. Я женился, жену привел в квартиру, живем. Знаете, прошли годы, и я думаю, какой же я был глупый. Неужели я мог поверить, что они действительно хотят жить в этом домике без удобств? Как вы думаете, почему они так сделали? Они из любви. Они хотели, чтобы я со своей женой жил в квартире, чтобы я не снимал, не скитался. Друзья, я потом приезжал к ним в квартиру. Я приезжаю к ним в деревню. Друзья, ну две комнаты, туалет на улице, огромный огород заросший. Они там. Это я сейчас понимаю, что они уставали там не знаю как. Они там тяжело достаточно жили. А я приезжаю, они говорят: ой, как у нас здесь хорошо, смотри, тут цветы растут. Все. Друзья, я сейчас понимаю, какая это была жертва. Для того, чтобы мне хорошо было. Вы думаете, вашим родителям легко все дается, да? Вы так думаете? Родители очень много делают в ущерб себе, не показывая, что им тяжело, потому что любят. Друзья, вот Саулу, ему все равно было, как Бог живет. Где ковчег, где что-то, ему все равно было. А Давид нет. Давид понимал, что я хочу, чтобы ковчег Божий здесь был, я хочу, чтобы храм Божий был здесь, чтобы Богу было хорошо. Казалось бы, парадокс. Казалось бы, Бог ни в чем не нуждается. Он все может. Не нам о нем заботиться. Друзья, но вы знаете, любовь, она проявляется в том, что человек хочет заботиться. Он хочет отдать свое, хочет как-то проявить вот заботу о том, кого он любит. Он хоть что-то хочет делать. Почему маленькие дети, родители любят, они приносят какие-то, знаете, подделки всякие, какие-то открытки, там вот нарежут каких-нибудь там, может быть, не очень хорошо, коряво нарежут какие-то цветочки. Папа, это тебе подарок там, еще что-то. Почему? Да потому что хоть что-то хотят сделать, друзья. И любой родитель до слез трогается, когда ему вот такие вот неказистые подарки дарят. Почему? Да потому что это проявление любви. Я убежден, что Богу ничего не надо. Бог самодостаточный во всем. Но Давид любил Бога, и он говорит: я хочу Богу дом построить. Вы знаете, я знаю одну, вот видел, точнее, один случай, в одной церкви был. Ну, приехал на собрание чуть раньше, чем обычно, и прихожу, и приходит девочка одна на собрание. Ну, лет, наверное, 12. Пришла на собрание, посмотрела, и мусор валяется. Друзья, я удивился. Она взяла и убрала этот мусор. Убрала. Она могла сказать: это не мое дело.
Это у нас есть уборщики, у нас есть старшие, диаконы есть. Это их дело. Но она, друзья, решила помочь. Почему? Она не может, ну как бы, когда вот Божье неустройство. Давид не мог терпеть Божьего неустройства. Ковчега нет, храм не построен. Я не могу терпеть, я хочу все это сделать. Друзья, вот мы приходим с вами на собрание, да? Нам, может быть, все равно, что то вот вы уже, вот брат Юра рассказывал, что у него сыновья уже взрослые, там, работу делают. Вы подростки, мальчики, у вас сила капитальная. Вы можете там подушками драться, купаться сколько хотите, можете бороться. В Доме Божьем столько работы, столько работы. Друзья, как хорошо, подростки придут и скажут, давайте мы вот это сделаем, давайте мы вот это сделаем, давайте это сделаем. Почему? Любовь проявляется в переживании о служении. Давид заботился о Доме Божьем и о служении в Доме Божьем. Он заботился об этом. Друзья, в Библии перечисляется, спасибо огромное, в Библии перечисляется очень много того, что сделал Давид. Он хор назначил, он вот это сделал, он это, череду левитского служения установил. Он, друзья, он очень много беспокоился о том, чтобы в Доме Божьем был порядок. И в этом мы видим его любовь. Если вы хотите по-настоящему любить Бога, вы должны заботиться о том, что Божье, о его служении и о его доме. Представьте себе, друзья, да что мне... представьте себе, друзья, что если вот каждый из вас, вот я могу спросить, вот мальчик вот красный, как зовут? Дима, вот сколько ваши, у вас членов церкви? Ну, примерно. 100. Вот представь, Дима, ситуацию, что 100 человек идут в дом молитвы, 100 человек, и каждый сделает в доме молитвы всего лишь одно очень маленькое дело, но улучшить дом молитвы. Кто-то цветок принес, кто-то там что-то подмел, кто-то там какую-то посуду принес, чтобы было из чего есть. Во сколько раз улучшится за одно посещение дом молитвы? В 100 раз. Друзья, здесь 700 человек. Если каждый из вас хотя бы одну бумажку сегодня забрал бы, да, здесь вот, после, друзья, у нас бы весь лагерь был бы в идеальной чистоте. Но кого-то не интересует. Сломанные лавки, сломанные заборы. Друзья, у нас там заборы, да? Кто-то на них сидит. Они... Вот один мальчик сел на забор, он сломался. Что он, думаете, сделал? Как вы думаете? Сел на соседний. Ну, еще же их много. Еще же их много. Можно еще сломать-то сколько можно. Друзья, а кто-то сел на свою лавку, ну, вот на этот перекладинку, она сломалась. Плохо сделал. Пошел на кухню, попросил, братья, дайте мне шуруповерт. Я сделаю. И починил. Он переживает. А кто-то и не ломал, починил. Сам починил. Друзья, кто-то идет, смотрит, стекло валяется и думает, эх, кто-то же может пораниться, взял и убрал. А кто-то увидел, стекло валяется и прошел мимо, ему все равно. Друзья, есть отношение Саула, которому все равно. И есть отношение Давида, который переживает о Доме Божьем и о служении. Если вы хотите любить Бога, вы должны переживать о Божьем доме и о служении. И последняя мысль, друзья. Ну, как бы последняя мысль, потом заключение будет. Первая книга Паралипоменон, 29 глава, 3 стих. Там описывается история, когда Давид, которому Бог не разрешил строить храм, не разрешил, он говорит, друзья, я хоть не могу построить храм, но я все приготовлю для этого, все-все приготовлю. И он начал побуждать народ, чтобы собирали деньги, он начал рисовать планы, он начал заготавливать камни, деревья, чтобы Соломону было все готово, чтобы Соломон только построил. Давид сделал всю подготовительную работу. И вот в 29 главе, 1 Паралипоменон, 3 стих, он говорит такие слова. «Господи, изо всех сил...» Ну, давайте я прочитаю, чтобы не цитировать, прочитаю. Это очень сильные слова. Вот запомните их даже наизусть. 29 глава, 3 стих. «Всеми силами...» Второй стих. «Всеми силами я заготовил для дома Бога моего золото». Какими силами заготовил? Всеми. И серебро, и медь, и железо, и дерево, и камни. И камни красивые, разноцветные, и всякие дорогие камни, и множество мрамора. Всеми силами. 23 стих. И еще. И еще. Вы знаете, маленький пример. Есть такое произведение, по-моему, у Грига, что ли, музыкальное произведение. Когда написано так. «Играть быстро». Переворачивает страничку композитор, кто пианист, переворачивает страничку, и там написано «Играть быстрее». На следующей страничке «Играть еще быстрее». На следующей страничке «Играть так быстро, насколько возможно». А на следующей страничке «Еще быстрее». Друзья, вот
автор хотел такое произведение, которое очень быстро. И он написал: играть так быстро, как только возможно, а на следующий еще быстрее. Друзья, и Давид говорит: всеми силами я заготовил, а потом и еще. Как бы уже все силы кончились, а еще сверху. И что же сверху, друзья, посмотрите, и еще. По любви моей к дому Бога моего, по любви к дому Бога моего, есть у меня сокровище собственное из золота и серебра, и его я отдаю для дома Бога моего сверх всего того, что заготовил я для святого дома. Друзья, знаете, как проявляется любовь? Вот кто-то мне написал записку, как я уверовал. Я вам расскажу один короткий пример из моего истории уверования. Я записался в кружок английского языка в параллельной школе. И там была учительница, которая меня учила английскому, нас учила английскому. Кружок был платный. И эта учительница относилась к нам очень по-доброму, хорошо. Она, ну, никогда с нами не ругалась, всегда помогала нам. Но знаете, как мы узнали, вот любит она нас или нет? Знаете, как мы узнали? Вот много хороших учителей же, много, да? Много хороших, вежливых учителей. Но был случай, когда кому-то из нас нечем было заплатить за учебу. Знаете, как она поступала? Она за этого ученика платила свои собственные деньги. Она платила. Друзья, из этого мы узнали, что нас любит. Когда у кого-то из нас не было денег заплатить за месяц вперед, она платила свои. И это был признак, что она нас любит. Может быть, она была хорошей преподавательницей и вежливо общалась, потому что она была профессионалом. Друзья, но никакой профессионал без любви не будет платить свои деньги. Друзья, очень много служений Богу совершается за счет церковной кассы, за счет еще чего-то. Друзья, и намного меньше людей, которые говорят: Господи, я из любви к Тебе свое собственное отдам, свое собственное. Когда у нас вот Оленька заболела, наша дочка, вот, очень сильной болезнью. Я, кстати, благодарен, что многие из вас молились и переживали за это. Ну и до сих пор переживания остаются. Вот. То я знаю, что многие подростки молились, постились. Какая-то группа, я знаю, вот подарки Оленьке слала, там какие-то посылки. Это очень трогательно все. И вот один брат из Америки присылает мне деньги. Говорит, это помощь Оле. И присылает, друзья, он всего-то там, ну, может быть, долларов там 40, наверное. Ну, не очень большую сумму. А потом он пишет комментарии: эти деньги моя дочка в течение года копила в копилку для подарка себе. И говорит, мы решили вашей семье помочь, ну, какую-то сумму отправить. А моя дочь сказала: папа с мамой, я хочу свои собственные деньги Оленьке отдать. И она разбила копилку, насчитала там 38 долларов, это такое, и она их отдала. Друзья, эти 38 долларов, они, может быть, ценнее, чем все остальные помощи, которая была. Почему? Ну, не то, что ценнее, конечно. Друзья тоже жертвовали от сердца. Но я к чему говорю? Что она отдала собственное. Она могла бы сказать: ну, папа же с мамой помогают. Зачем мне еще сверху там что-то? И так достаточно. А вот собственное. Я знаю одного человека, который имеет фонд. Фонд помощи людям. Ну, достаточно крупный фонд, и многие люди помогают, и там в газетах объявления печатаются и так далее. И через его фонд проходят миллионы долларов. И эти деньги, там, онкобольным, там, ну, это человек верующий, ну, как бы он не наш, ну, неважно. Вот, как бы, много он помогает очень много людям помогает. И очень много к нему писем благодарности. Большое спасибо вам, за вашему фонду, за помощь, так далее. Очень много писем благодарности. Друзья, ну, вот, я еще этот пример, еще один расскажу потом пример. Вот, и он говорит однажды, что мне сложнее всего свои собственные деньги жертвовать. Вот, например, есть больной человек. И я, например, ему надо 1 000 000 рублей на операцию. И мы собираем 1 000 000 рублей, и мы собрали 1 000 000 рублей на операцию. Вот. Как бы через меня деньги прошли, и я вроде хорошее дело сделал. Ну, а моя жертвенность в этом есть? Вот мое участие в этом есть или нет? И иногда, говорит, мне вот свои собственные там 5 000 добавить в этот 1 000 000 сложнее, чем весь 1 000 000 собрать, понимаете? Потому что 1 000 000-то чужой, а 5 000-то мои. Друзья, и вот так очень трудно бывает. И он говорит, мне пишут письма благодарности, меня благодарят, но я-то знаю, что я-то сам не всегда жертвую. А вот еще один случай. Я знаю одного человека, хорошо знаю, он очень богатый человек, очень богатый. Ну, наверное, самый богатый, из которых я знаю, вот, ближайших моего окружения.
Но он верующий христианин и такой достаточно серьезный. И однажды он мне говорит: Денис, вот у меня такая проблема. Я говорю: какая? Он говорит: когда мне просят жертвы деньги, например, приходит брат и говорит: слушай, у меня нужда большая, мне там на лекарства 10 тысяч. Я открываю кошелек, даю ему 10 тысяч, но для меня это не жертва. Я их не замечаю, есть эти 10 тысяч или нет этих 10 тысяч. Ну, как бы мне большой разницы нет. Даже если, например, я их отдал, ну, как бы я не заметил. Что мне делать? Вот как ему жертвовать? Я ему говорю: слушай, я тебе советую так. Вот ты, например, решил купить машину. Вот какую ты решил машину купить? Он говорит: вот такую. Ну, там называют цена. Там цена 2 миллиона рублей машина стоит. Я говорю: купи машину за 1,5 миллиона. А 500 тысяч пожертвуй. И ты купишь машину хуже. Но ты, когда будешь ездить на этой машине хуже, ты всегда будешь помнить, что я хуже езжу на машине, потому что я эти деньги пожертвовал. Друзья, он мог купить машину за 2 миллиона, а 500 тысяч просто пожертвовать и тоже не почувствовать, понимаете, да? Но в этом нет жертвы. Я ему говорю: как бы ты от себя отрывай, вот от себя. Вот еще один пример коротенький, чтобы вы поняли. Был такой кайзер Германии Фридрих. И однажды к нему пришла женщина, которая стала говорить, что ее муж погиб на войне. И ей не хватает деньги, чтобы прокормить ее и прокормить ее семью. И тогда кайзер Германии решил назначить ей пенсию. Но он мог сказать: давайте вот из казны, там пенсия, столько-то тайлеров там выплачивать этой женщине. Но он не так сделал. Он посмотрел на свой стол, было время обеда, он посмотрел на свой стол, вызывает повара и говорит: вот это блюдо, которое вот вы мне каждый день подаете, сколько оно стоит? Они говорят: столько-то стоит. А вот это блюдо, это столько-то стоит. А вот это, и вот это столько. Он говорит: в течение 10 лет вот этих трех блюд мне не подавайте. Я от них отказываюсь, от этих трех блюд. А стоимость, которой они стоят, отдавайте этой женщине. Вам поняли логику? Что он отдал? Собственное. Он мог сказать: распорядитесь, чтобы из казны было. И он бы не почувствовал. Он бы чужие деньги отдал. Но он отдал собственное. Он теперь в течение 10 лет каждый день будет чувствовать, что он отдал вот этих блюд, которых он любил. Их теперь нет. Друзья, вот мы с вами для Бога. Давайте зададим вопрос. А что мы с вами отдали собственного? Вот моего собственного, что мне принадлежит. Что лично мое, что я отдал Богу? Друзья, любовь проявляется в том, что человек отдает собственное. Он говорит: и еще по любви моей к Богу я отдаю сокровище собственное. Да, я много сделал. Друзья, я думаю, что сокровище собственное вот в этой общей массе, которую он наготовил, оно не очень сильно было заметно. Потому что он очень много наготовил, но там немножко еще доложил. Друзья, но сокровище собственное ценится Богом больше. Друзья, я хочу повторить, о чем мы говорили, и потом заключительную мысль, и мы помолимся. Посмотрите, итак, Давид любил Бога. В чем это проявлялось? Он за Бога заступался. Он все спрашивал у Бога и постоянно имел общение с ним через молитву и через Слово Божие. Давид заботился о Доме Божьем и заботился о служении Божьем. И Давид отдавал собственное. Друзья, а в заключение я скажу. В заключение скажу вот что. Однажды два брата поссорились. И поссорились, ну, крупно так, да? И вот однажды этот брат, второй, я два примера скажу и буду заканчивать. И второй брат, он пришел к первому и говорит: слушай, друг, я тебе хочу сказать такую мысль. Вот ты мне дороже, чем то, что предмет нашего спора. Я готов забыть все наши проблемы, вообще не разбираться. Давай все оставим как есть. Признаем, что, ну, как бы ты прав, хотя я думал по-другому. Но раз мы с тобой ссоримся, вот твое отношение ко мне намного дороже, чем все эти вопросы. Если мы с тобой эти вопросы не можем решить, не потеряв отношения, то зачем я эти вопросы буду вообще решать? Все, пусть оно пропадет пропадом, лишь бы у нас с тобой отношения наладились. Вот как вы думаете, тот, к кому так обратились, как он отреагировал? Хорошо или нет? Вы хотели бы такого друга иметь, который скажет: слушай, да неважно, как произошла ситуация, лишь бы мы с тобой отношения хорошие остались. Хотели бы такие друзей иметь? Или вы хотели бы иметь друзей, которые сказали: так, ты не прав, вот пока ты мне не вернешь, все, мы с тобой ссоримся и больше с тобой общения не будем иметь.
Друзья, вот у Давида с Богом были отношения определенные. И иногда эти отношения портились. Иногда Давид грешил, и отношения с Богом портились. Но когда читаешь псалмы Давида, ты видишь, что Давид прилагал все усилия, чтобы с Богом отношения наладить. Друзья, он бросал все. Он бросал стыд. Он перед народом, перед всеми каялся, ничего не боялся. Он шел на любые жертвы, лишь бы наладить с Богом отношения. Друзья, последняя моя мысль, что, ну и как ответ на записку тоже, что больше всего в своей жизни Давид боялся потерять отношения с Богом. Он не боялся потерять царство. Он не боялся потерять богатство. Он не боялся потерять даже сотрудников, соратников. Он боялся потерять Бога. И как только в его жизни происходили ситуации, когда он с Богом, у него отношения разлаживались, он сразу начинал все налаживать. Друзья, я знаю людей, которые, у которых отношения с Богом разладились. И они в этом состоянии живут годами. Друзья, это не любовь. Ко мне однажды у нас приезжал оркестр Евгения Кифоровича Пушкова. Приехал к нам в город. И на этот оркестр пришла одна женщина. И после этого выступления она решила побеседовать и мне говорит: «Скажите, пожалуйста, как мне поступить? У меня есть сын, и этот сын по отношению ко мне поступил неправильно. Он уже взрослый, ему уже 24 или 25 лет, и он по отношению ко мне поступил неправильно. И я ему сказал, что пока ты прощения не попросишь, я с тобой разговаривать не буду. Он ушел, и мы с ним не разговариваем уже 8 лет. Что мне делать?» Вот как бы вы ей посоветовали? Она говорит, я говорю, у вас два варианта. Первый вариант – ждать, пока он попросит прощения. Второй вариант – забыть про это все и пойти к нему и сказать: «Сынок, я по тебе соскучилась. Мы 8 лет не общались. Это с моей стороны было очень неправильно, и с твоей тоже. Давай все забудем и будем общаться». Какой вариант лучше? Второй. Она 8 лет, друзья, страдала, но ждала, пока он попросит прощения. Друзья, вот некоторые люди, у них с Богом тоже такие отношения. Он чего-то ждет, он не спешит каяться, не спешит исповедоваться, не спешит исправлять свои пути. Он чего-то ждет. Друзья, Давид никогда не ждал. Знаете почему? Потому что он Бога любил. Когда эта женщина сказала, что она 8 лет не ходила к сыну, я сильно заподозревал, что она его не любит. Друзья, если ты любишь человека, ты не выдержишь 8 лет. Пусть он что угодно делал, но ты все равно к нему пойдешь. Согласитесь, да? Потому что ты его любишь. Друзья, а человек, который 8 лет выдержал, скорее всего, любви там и нет. Давид не мог выдержать без Бога даже одного дня. Даже одного дня. Как только он понимал, что с Богом отношения разладились, он сразу их налаживал, моментально. Каялся, просил прощения и все остальное. Друзья, и в этом тоже была видна его любовь. Было видно, что он любит Бога. И он боится потерять Бога. Боится потерять его присутствие, боится потерять его совета, боится потерять его любви, его защиты. Он боится потерять. И поэтому Давид любил Бога. И я повторю, друзья, он заступался за Бога. Он все спрашивал у Бога, имел с ним общение. Он заботился о Боге и о его служении. Он отдавал собственное. И он переживал о том, чтобы не потерять отношения. Друзья, я предлагаю сейчас помолиться. Давайте мы встанем. Время очень много уже час дня. Давайте мы встанем. Если у кого есть желание просто помолиться, можете помолиться вслух. Если у кого есть желание покаяться, можете выйти сюда вперед и покаяться. Друзья, и это будет хорошо. Давайте, друзья, у кого есть желание, помолимся. Или, если есть желание покаяться, выходить вперед, и можно совершить молитву покаяния. Аминь.

0: Тихоокеанское время, 4 часа утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: В программе передачи этого часа «Христианское пение». Через 15 минут ежедневная программа «Читаем христианскую литературу». И за 15 минут до окончания часа передача «Голос друга».

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши передачи и приглашаем вас послушать ежедневную получасовую программу «Читаем христианскую литературу». После нее, за 15 минут до окончания часа, слушайте передачу «Голос друга».
1: Это правда? Ей в самом деле ничего не грозит во дворце? Если бы ей пришлось там жить постоянно, Попея поговорила бы о ней с Лукустой. Но в эти несколько дней ей ничего не грозит. Во дворце императора обитает 10 тысяч человек. Нерон, возможно, и не увидит ее, тем более, что он все доверил мне. Недавно у меня даже был центурион с известием, что он отвел девушку во дворец и передал ее Акте. Акта – добрая душа, поэтому я и приказал поручить девушку ей. Помпония Грицина, кажется, такого же мнения об Акте. Даже написала ей: «Завтра у Нерона пир. Я выпросил для тебя местечко рядом с Лигией». «Прости мне, Гай, мою горячность», — сказал Вениций. «Я думал, ты приказал ее забрать для себя или для императора». «Горячность я могу тебе простить, но куда труднее простить эти жесты мужлана, бесцеремонные крики и тон игроков в мору. Мне это не по душе, Марк. Предупреждаю тебя. Знай, что сводником при императоре служит Тигелин. И еще знай, что пожелая я взять девушку себе, я бы сейчас, глядя прямо тебе в глаза, сказал бы следующее: Вениций, я забираю у тебя Лигию и буду держать ее, пока она мне не наскучит». Говоря это, он глядел своими глазами цвета орехового дерева в глаза Веницию, глядел холодно и надменно. «Я виноват», — сказал молодой человек, вконец смущенный. «Ты добр, ты благороден, и я благодарю тебя от всего сердца. Позволь только задать еще один вопрос. Почему ты не приказал отвезти Лигию прямо в мой дом?» «Потому что император хочет соблюсти приличия. В Риме будут об этом говорить, а так как Лигию мы забираем в качестве заложницы, то, пока будут идти разговоры, она поживет во дворце императора. Потом ее отошлют тебе без шума, и делу конец. Меднобородый трусливый пес. Он знает, что власти его нет пределов, и все же старается пристойно обставить каждый свой шаг. Ну как? Остыл ты уже настолько, чтобы немного пофилософствовать? У меня не раз появлялась мысль, почему злодейство даже у таких могущественных особ, как император, и как он, уверенный о своей безнаказанности, всегда чтится соблюсти видимость справедливости и добродетели. К чему эти усилия? Убить брата?

разное, а добродетель прекрасна. Следовательно, истинный эстет тем самым добродетельный человек. И, следовательно, я добродетельный человек. Сегодня я должен совершить возлияние теням Протагора, Парадикта и Горгия. Оказывается, и софисты могут на что-то сгодиться. Ну, слушай, я продолжаю. Я отнял Лигию Авла, чтобы отдать ее тебе. Это так. Лисип создал бы из вас дивную скульптурную группу. Вы оба красивы, но ведь и мой поступок красив. А раз он красив, он не может быть дурным. Гляди, Марк, вот перед тобою сидит сама добродетель, воплощенная в Петронии. Живи теперь, Арстид. Он должен был бы прийти ко мне и наградить меня сотней мин за краткую лекцию о добродетели. Однако Вениций, как человек, которого действительность волнует больше лекции о добродетели, сказал: «Завтра я вижу Лигию, а потом она будет жить в моем доме, и я буду видеть ее каждый день, всегда, до самой смерти». «У тебя будет Лигия, а у меня Авл, отныне мой злейший враг. Он призовет на мою голову месть всех богов подземного царства. И хотя бы этот дурень загодя взял урок декламации, куда там? Он будет браниться так, как бронил моих клиентов бывший привратник, которого я, впрочем, за это отослал в деревню. Авл был у меня. Я обещал сообщить ему, что узнаю о Лигии. Напиши ему, что воля божественного императора — высший закон, и что твой первенец будет наречен Авлом. Надо же чем-то утешить старика. Я готов просить Меднобородова, чтобы он пригласил Авла на завтрашний пир. Пусть бы старик увидел тебя в треклинии рядом с Лигией». «Не делай этого», — возразил Вениций. «Мне все-таки жаль их, особенно Помпонию». И он сел писать то письмо, которое отняло у старого полководца последнюю надежду. Перед Актой, бывшей любовницей Нерона, когда-то склонялись знатнейшие головы Рима. Но даже и тогда она не желала вмешиваться в публичную жизнь, и если порою пользовалась своим влиянием на молодого государя, то лишь для просьб о милосердии. Тихая, скромная, она снискала благодарность многих и не сделала своим врагом никого. Даже Октавия не сумела ее возненавидеть. Завистники не почитали ее опасной. Было известно, что Акта продолжает любить Нерона любовью печальной и страдальческой, которая питается уже не надеждой, но лишь воспоминаниями о тех днях, когда Нерон был не только более молодым и любящим, но был лучше. Все знали, что к этим воспоминаниям прикована ее душа и помыслы, но что она ничего уже не ждет. А так как можно было не опасаться, что император к ней вернется, на Акту смотрели как на вполне безобидное существо и не трогали ее. Для Попея она была лишь смиренной прислужницей, настолько безвредной, что она даже не требовала удалить Акту из дворца. Но так как император когда-то ее любил и расстался с ней без оскорблений, спокойно, почти по-дружески, Акта продолжала пользоваться уважением. Отпустив ее на волю, Нерон дал ей покой во дворце с отдельным кубикулом и несколькими служанками. В прежние времена Палант и Нарцисс, вольноотпущенники Клавдия, не только садились с Клавдием за трапезу, но как могущественные его министры занимали почетные места. И Акту тоже иногда приглашали к императорскому столу. Делали это, возможно, еще и потому, что ее красота составляла истинное украшение пира. Впрочем, в выборе сотрапезников император давно уже перестал считаться с какими бы то ни было приличиями. За его столом сидела пестрая смесь людей всех сословий и занятий. Более знаменитые садились прямо к столу. Прочие развлекали пирующих во время еды, поджидая минуту, когда слуги разрешат им наброситься на остатки еды и напитков. Подобных гостей доставляли Тигелин, Ватини и Витерий, и частенько им приходилось позаботиться и о приличествующей императорским палатам одежде для всего этого сброда. Впрочем, императору такое общество нравилось. В нем он чувствовал себя вполне непринужденно. Придворная роскошь все золотила, всему придавала блеск. Великие и ничтожные, потомки знатных родов и гладьба с римских мостовых, вдохновенные артисты и жалкие бездарности —
Все стремились во дворец, чтобы насладиться зрением.

зрелищем ослепительной роскоши, превосходящей воображение человеческое, и приблизиться к подателю всяческих милостей, богатств и благ, прихоть которого могла, конечно, унизить любого, но также могла безмерно вознести. В тот день предстояло и Лигии присутствовать на таком пиру. Страх, робость и понятная при столь резкой перемене ошеломленность противостояли в ее душе желанию воспротивиться насилию. Она боялась императора, боялась людей, боялась дворца, шум которого доводил ее до дурноты. Боялась пиров, о бесстыдстве которых наслушалась от Авлы и Помпонии Грицины и их друзей. Несмотря на молодость, Лигия многое понимала. Впрочем, в те времена отголоски окружающего зла доходили даже до детских ушей. И Лигия знала, в этом дворце ее ждет гибель, о чем вмиг расставания предупреждала ее, впрочем, Помпония. Но юное сердце девушки, незнакомое с развратом и глубоко усвоившее уроки, преподанные названной матерью, было готово защищаться от грозящей гибели. Лигия давала в этом обет матери, себе, а также тому божественному учителю, в которого она не только верила, но которого полюбила своим полудетским сердцем за сладость его учения, за муки его кончины и за славу воскресения из мертвых. Теперь она была к тому же уверена, что ни Авл, ни Помпония Грицина не будут в ответе за ее поступки, и она раздумывала, не лучше ли воспротивиться и не пойти на пир. Страх и тревога владели ее душою, но они не могли заглушить всю возраставшую жажду выказать мужество, стойкость, пойти на муки и на смерть. Ведь так учил божественный учитель. Ведь сам он явил тому пример. Ведь Помпония рассказывала ей, что наиболее ревностные приверженцы его учения всей душою жаждут такого испытания, молят о нем. И Лигией, когда она еще жила в доме Авла, порой овладевала такое желание. Она видела себя мученицей, видела раны в своих ладонях и ступнях, видела, как ее с лицом белее снега, сияющим неземной красотой, уносят такие же белоснежные ангелы в голубое небо. И воображение ее упивалось этими грезами. Тут много было детской мечтательности, но была также доля самолюбования, за что ее корила Помпония. А теперь, когда сопротивление воле императора могло навлечь жестокую кару, и когда грозившие ей муки могли стать действительностью, к упоительным ее мечтам, к этим страстным стремлениям примешивалось наряду со страхом известное любопытство. Как же ее покарают, какие муки для нее придумают? Подобные мысли смущали во многом еще детское сердце Лигии. Но Акта, узнав о них, взглянул на нее с таким удивлением, точно девушка говорит в лихорадочном бреду. Противиться воле императора? С первой же минуты навлечь на его гнев? Для этого надо быть сущим ребенком, не ведающим, что он лепечет. Да ведь из слов Лигии ясно, что она не заложница, а просто забытая своим народом девушка. Ее не охраняет никакой закон. А если бы и охранял, император достаточно могуществен, чтобы в минуту гнева растоптать любой закон. Императору было угодно взять ее, и отныне он ею распоряжается. Отныне она в его власти, выше которой нет на свете ничего. «Да, конечно», — говорила Акта. «Я тоже читала послание Павла и старца и знаю, что в небесах над землею есть Бог и есть Сын Божий, который воскрес из мертвых. Но здесь, на земле, есть только император. Помни об этом, Лигия. Знаю я также, что твое учение не дозволяет тебе быть тем, чем была я. И что вам, как и стоикам, когда приходится выбирать между позором и смертью, дозволено избрать лишь смерть. Но откуда ты можешь знать, что тебя ждет смерть, а не позор? О, Лигия, Лигия, бойся прогневать императора. Когда настанет решающий миг, тогда тебе придется выбирать между позором и смертью. Ты поступишь так, как велит тебе твоя истина. Но не ищи гибели добровольно и не раздражай по пустячному поводу земного и притом жестокого бога». Акта говорила с чувством глубокой жалости, даже со страстью. Немного близорукая, она приблизила свое нежное лицо к лицу Лигии, как бы приглядываясь, какое впечатление производят ее слова.
«Какая ты добрая, Акта!» — сказала Лигия, с детской доверчивостью обняв ее. Польщенная похвалой и доверием, Акта прижала девушку к своей груди, а затем, высвободясь из ее объятия, сказала: «Счастье мое миновало, и радость миновала, но злой я не стала». Быстро прохаживаясь по комнате, она заговорила как бы сама с собою, и отчаяние слышалось в ее голосе. «Нет, он не был злым. Он сам тогда считал себя добрым и хотел быть добрым. Я это знаю лучше, чем кто-либо. Все пришло потом, когда он перестал любить. Это сделали другие его таким, какой он теперь. Да, другие. Эпопея». Тут на ее ресницах блеснули слезы. Лигия водила вслед за ней своими голубыми глазами и, наконец, спросила: «Ты о нем тоскуешь, Акта?» «Да, тоскую», — глухо ответила гречанка. И снова принялась ходить по комнате, заломив руки, словно от боли, и на лице ее была скорбь. «Ты его еще любишь, Акта?» — робко спросила Лигия. «Люблю». И минуту спустя прибавила: «Ведь его никто, кроме меня, не любит». Наступило молчание. Акта, видимо, старалась обрести нарушенное воспоминаниями спокойствие. И когда на ее лицо вернулось обычное выражение тихой грусти, сказала: «Поговорим о тебе, Лигия. Ты не думай противиться императору. Это было бы безумием. А, впрочем, ты не тревожься. Я хорошо знаю здешние нравы и полагаю, что со стороны императора тебе ничего не грозит. Если бы Нерон приказал тебе похитить для себя самого, тебя бы не привели на Палатин. Тут повелевает Попея, и с тех пор, как она родила дочь, Нерон еще больше подпал под ее власть. Да, Нерон приказал, чтобы ты была на перу, но он же до сих пор тебя не видел и не спрашивает о тебе, значит, он тобой не интересуется. Возможно, он забрал тебя у Авла и Помпония только от того, что зол на них. Петроний написал мне, чтобы я тебя опекала, но, как ты знаешь, писала мне и Попония. Так, может быть, они между собой договорились. Может быть, он это сделал по ее просьбе. Если так, если он по просьбе Помпония будет заботиться о тебе, тогда тебе ничего не угрожает, и возможно, что Нерон, склонясь на его уговоры, отошлет тебя обратно в дом. Я не знаю, очень любит ли Нерон Петрония, но знаю, что император редко решается противиться его мнению». «Ах, милая Акта!» — отвечала Лигия. «Петруний был у нас перед тем, как меня забрали, и матушка моя была уверена, что Нерон потребовал выдать меня по его наущению». «Это было бы печально», — сказала Акта, но, минуту подумав, снова продолжала в утешающем тоне: «А может быть, Петруний проговорился перед Нероном как-нибудь за ужином, что видел у Авла заложницу лигийцев. И Нерон, ревниво оберегающий свою власть, потребовал тебя потому, что заложники принадлежат императору. Вдобавок он Авла и Помпонию терпеть не может. Нет, я не думаю, чтобы Петроний, если бы захотел отнять тебя у Авла, прибег бы к такому способу. Не знаю, можно ли сказать, что Петроний лучше тех, кто окружает императора, но он другой. А может быть, ты найдешь и кроме него кого-нибудь, кто пожелает за тебя заступиться? Не случалось ли тебе в доме Авла познакомиться с кем-то из приближенных императора?» «Я там видела Веспасиана и Тита». «Император их не любит». «И Сенеку». «Стоит Сенеке дать совет, чтобы Нерон поступил наоборот». Нежное личико Лигии начало заливаться румянцем. «И Вениция». «Я его не знаю». «Это родственник Петрония, недавно вернулся из Армении». «Ты полагаешь, Нерон будет рад его видеть?» «Вениция все любят». «И он захочет заступиться за тебя?» «Да». «Так на перу ты, наверное, его увидишь», — ласково улыбаясь, сказала Акта. «А быть там ты должна прежде всего потому, что иначе нельзя. Только такое дитя, как ты, могло рассудить по-другому. И потом, если ты хочешь вернуться в дом Авла, на перу тебе может представиться возможность попросить Петрония и Вениция, чтобы они своим влиянием добились для тебя разрешения вернуться. Будь они сейчас здесь, они оба бы сказали тебе то же, что я, что попытка сопротивления была бы безумием и гибелью.
Император, конечно, может и не заметить твоего отсутствия, но если бы заметил и подумал, что ты посмела противиться его воле, спасения для тебя уже не было бы. Ну, пойдем, Лигия. Слышишь, как шумно стало во дворце? Солнце уже опускается, скоро начнут собираться гости». «Ты права, Акта», — отвечала Лигия. «И я послушаюсь твоего совета». Что в этом решении было от желания увидеть Венеция и Петрония, а что от женского любопытства, от стремления хоть разок поглядеть на такой пир, на императора, на его двор, на знаменитую Попею и других красавиц, на всю эту неслыханную роскошь, о которой рассказывали в Риме всякие небылицы, сама Лигия вряд ли могла бы дать отчет себе в этом. Но и доводы Акты были разумны. Девушка это хорошо понимала. Надо было идти. И когда необходимость и здравый смысл подкрепили затаившийся в ее душе соблазн, Лигия перестала колебаться. Акта привела ее в свой собственный ункторий, чтобы умастить и нарядить. Рабынь в императорском доме было достаточно, и у самой Акты не было недостатка в прислужницах. Однако из сочувствия девушки, чья красота и невинность тронули ее сердце, Акта решила сама ее одеть. И тут сразу стало ясно, что молодой гречанке, при всей ее грусти и увлечении посланиями Павла и старца, много еще осталось от прежней эллинской души, которой красота тела говорит больше, чем что-либо иное на земле. Раздев Лигию до нога, при виде ее гибкого и в то же время мягкого округлого стана, словно изваянного из жемчужно-белой массы и роз, Акта не могла сдержать восхищенного возгласа. И, отойдя на несколько шагов, стала любоваться этой несравненной, полной весеннего очарования красотой. «Лигия!» — воскликнула она наконец. «Да ты во сто раз прекраснее Попеи!» Но девушка, воспитанная в строгом доме Помпония, где соблюдалась скромность даже тогда, когда женщины были одни, стояла неподвижно. Прекрасная, как дивный сон, исполненная гармония, но смущенная, порозовевшая от стыда. Но вот Лигия внезапно подняла руки, выдернула шпильки и в одно мгновение, слегка тряхнув головою, прикрылась волосами, как плащом. «О, какие у тебя волосы!» — сказала Акта, подойдя к ней и касаясь ее темных локонов. «Я не стану посыпать их золотой пудрой, они сами на изгибах светятся золотом. Разве кое-где добавлю золотистого блеска, но слегка, чуть-чуть, как если бы их озарял луч солнца. Прекрасен, наверное, ваш край, где родятся такие девушки». «Я его не помню», — ответила Лигия. «Только Урс мне рассказывал, что у нас все леса, леса да леса». «А в лесах цветут цветы», — приговаривала Акта, окуная руки в вазу с вербеновым настоем и увлажняя им волосы Лигии. Покончив с этим делом, Акта принялась умощать ее тело благовонными аравийскими маслами, а затем надела на нее мягкую золотистую тунику без рукавов, поверх которой полагалось надеть белоснежный пеплум. Но прежде надо было причесать Лигию, и Акта, окутав ее широким одеянием и усадив в кресло, отдала девушку на время в руки рабынь, чтобы самой издали наблюдать за их работой. В это же время две рабыни стали надевать на ножки Лигии белые, вышитые пурпуром туфли, и прикреплять их, обвязывая крест-накрест золотой тесьмой алебастровые лодыжки. Когда, наконец, прическа была готова, пеплом на Лигии уложили красивыми легкими складками, после чего Акта застегнула на ее шее жемчужное ожерелье и, слегка тронув ее локоны золотой пудрой, приказала наряжать себя, не сводя с Лигии восхищенных глаз. Акту одели быстро, а так как перед главными воротами уже начали появляться первые носилки, обе пошли в боковой криптопортик, откуда были видны главные ворота, внутренние галереи и дворцовая площадь, окаймленная колоннадой из нумидийского мрамора. Все больше и больше гостей проходило под высоким сводом ворот, над которыми великолепная квадрига Лисипа, казалось, увлекалась ввысь Аполлона и Диану. Лигия была поражена зрелищем, какого она в скромном доме Авла не могла даже вообразить. Был час заката, последние лучи солнца ложились на желтый нумидийский мрамор колонн, который в их свете отливал золотистыми и розоватыми тонами.
Между колоннами, мимо белых статуй Данаид и статуй богов и героев, двигались группы мужчин и женщин, похожих на эти статуи, ибо все они были в тогах, пеплумах и столах, красиво не спадавших до земли мягкими складками, на которых угасали лучи заходящего солнца. Гигант Геркулес, чья голова еще была освещена, а торс уже погрузился в тень колонны, взирал с высоты на толпу. Акта указывала Лигии сенаторов в тогах с широкой каймой, в цветных туниках и с полумесяцами на обуви, и всадников, и знаменитых актеров, и римских дам, одетых то на римский лад, то на греческий, то в фантастические восточные наряды с прическами в виде башен и пирамид, а у иных волосы были зачесаны гладко, как у статуи богинь, и украшены цветами. Многих мужчин и женщин Акта называла по именам, прибавляя короткие и порой ужасные истории, наполнявшие Лигию недоумением, изумлением и страхом. Странен был ей этот мир, чьей красотою упивались ее глаза, но чьих контрастов не мог постигнуть ее девичий ум. В звездах на небе, в рядах неподвижных колонн, уходящих куда-то в глубину, и в этих, подобных статуям, людях, было удивительное спокойствие. Казалось, среди мраморных этих громад должны обитать чуждые забот и тревог блаженные полубоги. А между тем тихий голос Акты открывал Лигии одну за другой жуткие тайны и этого дворца, и этих людей. Вон, там вдали, виден криптопортик, на колоннах которого и на полу еще темнеют пятна крови, брызнувший на белый мрамор из тела Калигулы, когда он упал, заколотый Кассием, Хореей. Там убили его жену, там размозжили о камне голову ребенка. А вон под тем крылом есть подземелье, где от голода грыз собственные руки друз. Там отравили его старшего брата, там извивался от ужаса Гимел, там бился в Калусиях Клавдий, а там Германик. Все эти стены слышали стоны и хрипенье умирающих, а люди, что спешат теперь на пир в тогах, в ярких туниках, украшенные цветами и драгоценностями, они, быть может, завтрашние смертники. Быть может, у многих из них улыбка на лице скрывает тревогу, страх, неуверенность в завтрашнем дне. Быть может, в эти минуты лихорадочная страсть, алчность, зависть гложет эти сердца, с виду беспечных, увенчатых цветами небожителей. Сметенный ум Лигии не мог поспеть за словами Акты, и хотя волшебный мир все сильнее приковывал ее взор, сердце ее сжималось от испуга, и внезапно на душу нахлынула безмерная тоска по любимой Помпонии Грицине и по спокойному дому Авла, где царила любовь, а не злодейство.

В эфире «Радио на пути». Приглашаем вас послушать 15-минутную программу «Голос друга», подготовленную в студиях Трансмирового радио.

0: В течение этого часа на нашей волне вы услышите две 30-минутные передачи «Евангелие и поэзия», а также «Песни неба», изучение книги «Псалтырь».
1: Добрый вечер, дорогие друзья.
2: Добрый вечер, братья и сестры.
1: Для чего нам, людям, нужны имена? Вопрос глупый, скажете вы. Неправильно. Именами мы отличаемся друг от друга. Семьям даются имена, чтобы отличить одну семью от другой. Народам и странам, чтобы знать, к какому народу относится тот или другой человек. И так далее. Имена Бога имеют то же самое назначение. Он творит, врачует, пасет, дает мир, освещает, правит миром и тому подобное. Что же особенного в том имени, которым Бог открылся Моисею в пустыне? Из среды горящего куста, читаем мы в книге Исход в 3 главе. «И увидел Моисей, что терновный куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает. Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста и сказал: Моисей, Моисей, он сказал: вот я. И сказал Бог: не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. И сказал: я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой. И сказал Моисей Богу: вот я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут мне: как ему имя, что сказать мне им? Бог сказал Моисею: я есть сущий. На иудейском языке Яхве, а на русском Иегова. И сказал: так скажи сынам Израилевым: сущий послал меня к вам. Начиная с этого момента, Моисей, а потом и весь мир, узнал имя Бога, Творца Вселенной. Благоговея перед именем назвали мы свою сегодняшнюю передачу. И вначале мы помолимся. Благословен Ты, Господи, благословенное имя Твое. Отец Небесный, Святой Божий, Судья праведный, я прихожу к Тебе во имя Иисуса Христа, благодарю Тебя, благодарю, Отче, просто за то, что Ты есть над нами. Спасибо Тебе, славный Бог наш, что не оставляешь нас, что Ты всегда с нами. Великий, мудрый, многомилостивый, милосердный, хвала Тебе за все благодеяния и благословения Твои. Благодарю за невинную кровь Иисуса Христа, которую пролил Он за грехи, за беззаконие, за болезни и немощи наши. Благодарю, Отче, что Ты избрал нас в Иисусе Христе. Не оставляй нас и пребывай с нами. Живи, Господи, в сердцах наших, святи через нас людям, Отче. Во имя Иисуса Христа молю Тебя. Боже, да прославится имя Твое. Пусть будет все в нашей жизни так, как хочешь Ты. Дай нам мудрости принимать Твою волю во всем и всегда. Будь прославлен, великий Царь, во имя Иисуса Христа. Аминь. И послушайте стихотворение Василия Заскокина.
3: Господь Всевышний, Всемогущий, я на коленях вновь стою. Со мной Ты рядом, вездесущий. Узри, как я Тебя люблю. Смирился я перед Тобою, позволь приблизиться к Тебе, и в бурной радости, и в горе не дай заснуть моей душе, не дай забыть благословенье, что я искуплен и живой, ни на секунду, ни на мгновенье не расстаешься Ты со мной. Вселись Ты в жизнь мою, и радость не позволяй мне потерять, и в днях земных, что мне остались, не позволяй мне унывать. Позволь нести Твое служение и приводить к ногам Твоим сердца, что были в мраке тленья, чья жизнь вся черная, как дым. Позволь любить и быть любимым. Позволь пасти Твоих овец. Я быть хочу Тобою сильным, похожим на Тебя, Отец.
1: Перед горящим кустом на коленях стоял беглец, пастух, заика, а встал с колен вождь. Его пастушеский посох стал символом власти Бога Сущего, от имени которого Моисей говорил с фараоном, властью имени которого творил многие чудеса и привел через год на это место многочисленный народ. Из-за благоговения перед этим именем народ израильский не произносил его, имя Бога Яхве, а заменил его на Адонай, что значит Господь. В такой форме мы встречаем его в Библии и знаем, что за этим именем стоит Сущий. Тот, рядом с которым нет никого. Через пророка Исаию он говорит: «Я Господь, и нет иного. Нет Бога, кроме меня». Послушайте стихотворение Натальи Щегловой.
3: Мы, вслушиваясь в имя Божье и вглядываясь в небеса, с души снимаем образа, навязанные жизнью сложной, быть может, набожностью ложной, одетой пышно в словеса. И чувствуя, как необычно живого Бога благодать, вдруг начинаем понимать, что не постичь Его величия, идя по колее привычной, но, выстрадав за пятью пять, тоскуя, веруя, тревожась, врастая сердцем в небеса, с души снимаем образа, преображаясь в образ Божий.
1: Да светится имя Твое. Это первая просьба в молитве, которую учит Иисус своих учеников, читаем мы на горной проповеди в Евангелии от Матфея в 6 главе. Просьба о том, чтобы имя Божье светилось и на земле. На небесах имя Божье уже святится. В видении пророка Исаия, небесного храма и Бога на превознесенном престоле, ангелы, смотря на Него, ничего не могли сказать, кроме одного: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Эту фразу они повторяют все время. О чем это говорит? Это говорит о том, что Бог сам в себе свят. И ангелы просто признают это как факт. Таким образом, речь здесь идет не о том, чтобы имя Бога светилось на небе, но о том, чтобы оно светилось на земле. Бог говорит Израилю: «Будьте святы, как Я свят». Святость приходит от Господа и вытекает из Его характера. Он свят по своей природе. Мы не можем ни прибавить, ни убавить Ему святости. Святость — это чистота. Это вечный свет творения, который просвещает человека. В Евангелии от Иоанна сказано в 1 главе, 9 стих: «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». «Будьте святы», назвала свое стихотворение Мария Брилева.
3: «Совершил Бог над вами чудо, со святыми поставил в ряд. Будьте святы, святые люди, потому что Господь ваш свят. Вы не значитесь в списках грешных, в книгу жизни занесены. Вы пред Господом в белоснежном, вы от мира отделены. Будьте святы, ваш путь в блаженство, пусть грешит весь несчастный род. Вы же — царственное священство, вы, Господень, святой народ.
1: Вспомним записанный в 8 главе Евангелия от Иоанна спор иудеев с Иисусом Христом. Иудеям казалось, что они наконец поймали Иисуса на слове, когда он сказал, что Авраам увидел его время и обрадовался. В 8 главе мы читаем 57-58 стих. На это сказали ему иудеи: «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама?» Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есть». Неудивительно, что нет другого имени под небом, данного людям, которому надлежало бы нам спастись, говорит Святое Писание, кроме имени Иисуса Христа, который есть и был, и грядет Вседержитель. И перед именем Иисуса преклонится всякое колено, небесное, земное и преисподнее. Властью сущего вывел Моисей народ из рабства египетского. Властью Иисуса сущий спасает, значение этого имени. Сам Бог выводит свой народ из этого мира. Иисус сказал в Евангелии от Иоанна в 5 главе:24 стих. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Господь, я славлю Твое имя, назвала свое стихотворение Неля Логовская.
3: Господь, я славлю Твое имя, великого царя царей, кто грешных делает своими среди печалей и скорбей. Господь, я славлю Твое имя, боящимся кто крепкий щит, владыка Вышнего Салима, кто праведных от бурь хранит. Господь, я славлю Твое имя, Ты мой Спаситель, пастырь мой, Ты не пройдешь проблемы мимо и снимешь ветра жуткий вой. Господь, я славлю Твое имя. Ты кровью искупил меня, несчастнейшего пилигрима, и спас от ярости огня. Ты от болезни исцеление, как дар бесценный всем даешь, и пропадают мрака тени, когда Ты рядом, друг и вождь. Душа в восторге вся трепещет, и благодарностью горя забыла все мирские клешни, вкусив с избытком клад добра, где россыпь жемчуга святого, смарагд любви Твоей, Христос, где благость чистого покрова, благоуханье вечных роз. Тебя я славлю, достохвальный, всего начало и конец. Союз с Тобой, как факт буквальный, мне в небесах сулит венец. Союз с Тобой, мой заместитель, так крепок, нежен, так высок. Пускай растут, как дети, нити между нами, пастырь мой и Бог.
1: Сколько имен. Бог действительно открывается нам в Писании под многими именами, который по своим значениям раскрывает его сущность. Все эти имена принадлежат равно Отцу, Сыну и Духу Святому, то есть трем лицам единого Бога. Иудеи выделили из имени Бога одно, которое считалось наиболее священным – Яхве. Читаем мы в книге Бытие во 2 главе и в книге Исход в 3 главе. «Я есть». И старались не осквернять священное имя простым его произнесением. Оставили титул. Яхва Рафа, то есть «Я есть целитель». Яхва Шалом, «Я есть мир». Яхве Саваоф, Бог Небесного Воинства и тому подобное. Мы встречаем эти имена в Святом Писании, в книгах «Бытие», «Исход», «Книги Судей», в книгах пророков и псалмах. И мы, верующие Нового Завета, применяя понятие имени как сущности, понимаем слова Иисуса Христа: «Чего не попросите во имя Мое?» Гораздо глубже. То есть не как заклинание, которое бездумно повторяется, но имя Иисуса как Его сущность, которая рождается и растет в Его детях, давая нам право говорить «Отче наш». Мир внимательно наблюдает за нами, христианами. Наши слова и поступки либо светят имя Божье, либо порочат. Об этом знают все, кто принял Иисуса в свое сердце. «Да светится имя Твое». Мольба, призыв, утверждение, что имя Божье свято. Послушайте стихотворение Нелли Логовской «Имя Господа».
3: «Имя Господа — крепкая башня, укрывается праведник в ней. Под защитой его там не страшно, львиный рык не достигнет ушей.

0: Спаситель Христос. Он зовет их заботливо, нежно и на помощь идущим спешит. Не спасет Господь лишь небрежных, кто не бодрствуя в ленности спит. Ох, как трудно в пути пилигриму! Там ущелье, здесь рой злющих ос, но до башни, до Иерусалима доведет добрый пастырь Христос. Пусть вокруг воет ветер, пустыня нас грозит навсегда поглотить. Имя Господа — щит и твердыня, с ним легко злобный мир покорить.
1: В книге «Исход» Бог предостерегает нас, читаем в 20 главе 7 стих. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно». Почему нельзя без необходимости произносить имя Господа? Ведь написано: «Всякий, кто призовет имя Господа, спасется», читаем в книге «Деяния апостола» во 2 главе 21 стих. Как быть? И в каких случаях Бог не желает, чтобы мы произносили Его имя? Зачастую люди говорят о Боге, не веря в Него. Возмущаясь, они говорят: «О Господи!» не видя и не думая о Нем. Один атеист сказал: «Если Бога нет, то слава Богу, а если Бог есть, то не дай Бог». Ведь написано в Святом Писании: «Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». 12 глава Евангелия от Матфея, 37 стих. Некоторые люди в случае удивления, страха, испуга, возмущения восклицают: «Господи!» Это очень печально и оскорбительно по отношению к Богу. Неудивительно, что он предупреждает, что не останется такой человек без наказания. Некоторые говорят с Богом командным, требовательным тоном, как со слугой. В книге «Бытия» 18 главе 27 стихе мы читаем слова Авраама: «Вот я решился говорить владыке, я прах и пепел». Владыка. Авраам понимал, с кем говорил. А вот еще магическое употребление имени Господа в ритуалах колдунами и шептунами. Это страшная мерзость. Произнесение его имени без исполнения его воли в своей жизни. Желание прославить себя, а не Господа. И частое употребление имени Господа напрасно, особенно в молитвах. Все это нежелательно для Бога. То, что человек произносит слова «Господь» и «Бог», еще не делает его христианином. Кому Господь не мог повелевать на земле, не могут быть на небе. Вот эту фразу я хотел подчеркнуть, чтобы вы все, дорогие друзья, вдумались. Кому Господь не мог повелевать на земле, не могут быть на небе. Есть замечательные слова одного изобретателя телеграфа Самуэля Морзе, который сказал: «Это все он. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу». Слова самого первого в мире телеграфного послания, отправленного Морзе, были взяты из Библии. Вот что говорит Бог: «Святое имя произноси свято», сказала Вера Кушнир в своем стихотворении.
0: «Был день весенний, светел. Созвав своих друзей, меня просили дети их повести в музей. Мы в монастырь

0: старинный, поехали тогда. Еда в большой корзине и в термосе вода. В тени кирпичной арки нас встретил там монах. Хитон на нем неяркий, сандалии на ногах. Подвязанный веревкой, постриженный в кружок, детей внимание ловко он вмиг к себе привлек. Сначала за оградой показывал нам сад, побеги винограда, маслин неровный ряд. Он каждое растение там поименно знал и этим восхищение детишек вызывал. Водил по коридорам, по кельям, по грибам, ритмичным разговором он увлекался сам. И говорил с волнением о древних временах, когда постом и бдением спасался брат-монах. И каверзных вопросов никто не задавал, никто не чмыхал носом и не перебивал. Девчонок и мальчишек он как зачаровал, а голуби под крышей подняли страшный гвалт. Монах им: «Тише, тише, никто не тронет вас». И тут к распятию в нише мы подошли как раз. И у распятия стоя монах сказал: «Христос». Но имя то святое так нежно произнес, что небо стало выше и будто голубей. И в тишине не слышен был ропот голубей.
1: Какое замечательное стихотворение. Искренне желаем вместе с вами, дорогие друзья, произносить имя Господа не напрасно. Он Господь, значит, Господин нашей жизни, наших желаний, нашего времени, Господь наших поступков. Славьте Его, благословляйте имя Его, сказал псалмопевец в 99-м псалме. А нам остается помолиться молитвой «Отче наш» и на этом закончить нашу передачу.
2: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки веков.
1: Аминь. До свидания. До следующей передачи.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу «Песни неба», в которой мы изучаем книгу «Псалтырь» вместе с Дмитрием Гусевым.
1: Хорошо, всем привет. И мы с вами размышляем над книгой «Псалтырь». Я сегодня понял одну вещь, что надо еще по книге «Исфирь» сказать проповедь, но не успею на этой неделе, и в этом месяце, и даже в этом году. И, наверное, кто будет, братья, проповедовать по книге «Исфирь» через время, расскажите, кто такой Мардохей и Аман, и, ну и все там. И «Исфирь», и что такое Пурим. Вот несколько вещей надо знать для тех, кто не в курсе, прочитав 3 раза Библию, но не знает еще об этом ничего. Ну, у нас псалмы, песни неба, и сегодня проповедь будет с таким названием. Хорошим названием «День Победы» по 3-му псалму. Ясно, что сейчас не 9 мая, не в этом смысле, как бы я назвал День Победы, просто по смыслу было очень хорошо, и мы с вами рассмотрим и увидим, почему День Победы. Давайте стоя выслушаем Слово Божие, прочитаем псалом номер 3. Там будет мелко, поэтому следите у себя по Библии, чтобы вам было видно хорошо. Псалом Давида, когда он бежал от Авесалома, сына своего. Господи, как умножились враги мои! Многие восстают на меня. Многие говорят душе моей, нет ему спасения в Боге. Но ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и ты возносишь голову мою. Гласом моим взываю к Господу, и он слышит меня со святой горы своей. Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня. Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо ты поражаешь в ланиту всех врагов моих, сокрушаешь зубы нечестивых. От Господа спасение, над народом твоим благословение твое. Аминь. Вот мы с вами прочитали, увидели псалом. У кого хорошее зрение, увидел на слайдах. У кого зрение обыкновенное, айфоновское, тот увидел в айфоне. Вот, тут уже приходится выбирать или красявости, или зрение. Тут одно из двух. Но, чтобы было нам понятнее, вообще, чтобы был понятнее любой текст, а особенно, ну, может быть, не особенно, в данном случае особенно, да, псалом, стоит его разбить на части. Вот просто сейчас посмотрите этот псалом, вот он перед вами, и кто смотрит на видео в Библии, посмотрите этот псалом, попробуйте по смыслу разделить на части, насколько бы частей вы его разделили. Сначала какое-то вот свое мнение, сформируем, Дима, на 3. Дима, как бы ты по какому принципу разделил на 3 части?
2: Ну, первая часть.
1: С 1 по 4, 5 по 7,
2: и потом
1: 8, 9. А почему? Как ты видишь разницу между этими частями? Как-то вижу. Ну хорошо, ладно, сейчас не время, чтобы разбирать. Хорошо, Дима вот так разделил на 3 части. Есть еще другие идеи? Вот вы не так бы сделали. Есть слово «пауза». Ну, это у вас в современном переводе есть слово «пауза». Кстати, о псалмах. Иногда в современном переводе вы можете видеть слово «пауза», если это у вас перевод Международного библейского общества. Или если перевод Российского библейского общества, вы можете слово «музыка» видеть. По-еврейски это слово звучит как «селах». Ну, «хэ» в конце, «селах». «Хэ» обычно во многих языках не произносится. «А» и все. «А» делается. «А». Вот так вот. «Селах». И что такое этот «селах»? Никто не знает. Знаете, что наука перевода Библии о древних языках, греческом, еврейском, продвинулась далеко вперед за последние 100 лет. И многие вещи стали намного понятнее, но до сих пор никто не знает, что такое села. И при этом многие переводчики, зависит от переводчиков, сохраняют это слово, ну типа оно же там есть, и сохраняют. Но чтобы перевести, некоторые переводят, не переводят, прямо так пишут, селах по-русски. Другие пишут пауза, третья музыка, ну четвертые могут еще что-нибудь там. вставить, например, песнь возрождения или еще что-то, какое-то слово другое, потому что это слово может значить все, что угодно, поскольку мы совершенно не знаем, что оно значит. Это, скорее всего, какая-то закорючка для музыкантов, что типа, ну там, барабанщик, проснись там, или еще что-нибудь на этом месте. Вот. Но здесь, слава богу, в синодальном переводе, за что я люблю синодальный перевод, этого слова нет. Мы читаем конкретно текст, как он есть, без вот этого памятки музыканту древнему. Вот. Но я хотел бы сказать, что я вижу, если думаю о жанре вот этого, что перед нами. Перед нами в этом псалме перекликается как бы два жанра. Первое – это мольба, а второй жанр я бы назвал кредо. Знаете, что такое слово кредо? Говорит, мое жизненное кредо. Кредо переводится по-русски как «верую». Кредо – это то, на чем я стою. Моя какая-то в чем-то уверенность, мое кредо. Вот, да, какая-то основа, но переводится прямо как «верую». Кредо. Вот, и здесь есть моление, плач. Это один жанр здесь. И второе – «верую», кредо. Оно вот так вот переплетается по очереди. Но здесь есть еще надписание, первый стих – отдельно молитва такая-то, когда то-то было с этим, и потом начинается. Смотрите, со второго по четвертый стих это обращение, так скажем, от второго лица. Он говорит не я, а он говорит Господи, Господи, Господи. Второй, третий, четвертый стих, Господи. И плачет, много врагов, много врагов. Потом сразу в пятом стихе, это пишет он от какого лица? От первого. Говорят, от второго лица повествования не бывает, но вот здесь как бы редкий случай в псалмах повествования от второго лица, со второго по четвертый стих. С пятого по какой стих от первого лица идет повествование? Я, он говорит, я. С пятого по седьмой стихи, как раз вот как Дима у нас разделил, с пятого по седьмого, он говорит, я, это кредо. Он говорит, кредо, я ложусь и сплю, я не боюсь, я уповаю, я жду помощи. Потом с восьмой стих он опять говорит, плачет, Господи, спаси. И девятый стих опять выражает свое кредо. От Господа спасение. Я верю. Вот так это. Прям почти доктрина в девятом стихе. Вот такие здесь как бы два стиля, два жанра переплетаются в такие четыре или даже пять частей, если читать надписание. Кстати, вот так примерно я разделил на части. Видите, первое надписание со второго по четвертый. Он плачет с 5 по 7, он утверждает, я верю, Бог сильный. Свой 8 стих опять плачет, восстань, Господи, спаси. И 9 опять утверждает, Господи, у тебя спасение. Вот так вот. И о надписании. Посмотрим по частям. Сейчас вот вам видно с экрана, да, даже издалека. Надписание. Вы заметили, что не во всех псалмах вот эти первые слова, например, псалом Давида, входят в состав стихов. У кого такой перевод, что у вас псалом Давида написано без циферки? Понимаешь, Ксюша, о чем речь? А? Очень часто вот это надписание, первую строчку, даже не включают в псалом. И если вы читаете, например, на некоторых сайтах Библию, то там вот это псалом Давида мелким шрифтом, тоненьким, написано сверху, и ты даже можешь его не заметить, что оно там есть. Но в этом псалме надписание включено в псалом и в состав стихов с циферкой оно идет. Почему? Потому что это надписание очень важно. Потому что здесь не просто говорится псалом Давида, а здесь говорится псалом Давида, когда он бежал от Авессалома, сына своего. Что это было? Это было тяжелое время. По какой причине у Давида было это тяжелое время? Что ему приходилось убегать от собственного сына? Потому что когда-то он увидел с крыши своего дома женщину, и она ему понравилась, он ее приказал привести, он с ней переспал, она забеременела, он ее мужа поставил в войске на сложный участок, и этого мужа убили, он взял эту женщину себе в жены. И вот Бог сказал, ты согрешил, ты должен умереть. И Давид покаялся, Бог сказал, хорошо, я тебя прощаю, ты не умрешь, но за то, что ты согрешил все-таки, у тебя все время будет тебя тревожить война, меч. И вот этот меч в руках его собственного сына. Как чувствует себя Давид, он говорит во втором стихе, как умножились враги мои. Что это значит? Несколько моментов. Первое. Те, кто был вчера другом, стал врагом. Первый момент. Авессалом был просто сын. Какие-то ребята с ним были просто друзьями. Они приходили к Давиду кушать с ним и все такое. И вот они враги. Второе. Враги, которые молчали раньше, они сейчас открыли рот широко. Как звали того человека, который молчал, молчал, а в трудный момент, когда Давиду пришлось убегать от сына своего Авессалома, да, Симея его звали, он выскочил и говорит, ага, вот ты поплатился, вот ты идешь, сейчас убегаешь от своего сына, ты кровопийца, я всегда знал, что ты плохой человек, Давид, и все такое. Враги закричали, заговорили громко. Те, кто желал добра Давиду, стали говорить тихо. Все, они уже не в авторитете. Войско, народ на стороне восставшего сына Авессалома. И все вот это напоминает Давиду о его грехе. Он вспоминает, как он стоял тогда на балконе, ну, на кровле у них не было балконов, и смотрел на эту женщину купающуюся. И он думал, наверное, зачем? Зачем? Это не похоже на День Победы, правда? Давид бежит от Авессалома, враги говорят громко, друзья замолчали, кто был другом, стал врагом многие. И все ему напоминает о его грехе. И теперь то, что грех, который он когда-то сделал, его никуда не денешь, вы понимаете, что? Его просто никуда не денешь. И вот он несет в себе вот это свое прошлое, вот этот свой грех. И все против него теперь ополчилось. И он говорит, как умножились враги мои, многие восстают на меня. Многие говорят душе моей, нет ему спасения в Боге. То есть даже религиозный аспект здесь тут присутствует в этой всей ситуации. Очень интересно, Давид говорит, но в 4 стихе, наверное, самое важное слово в этом псалме. Это слово «но». Вам видно его? Да, вот оно. Обратите на него внимание. Слово «но». Но, Господи! Вот вы представляете, что он за свой грех сейчас платит. И уж кто-кто, Давид, но ты молчи, какое «но». Вот платишь за свой грех. Когда человек осознает, что меня постигло наказание за мой грех, но некоторые ожесточаются. Все, человек в безвыходной ситуации, грех твой в тебе, вот он с тобой, все, он в твоем прошлом, он припечатан к тебе. Обстоятельства тебя окружили, все, до свидос. И некоторые ожесточаются, другие начинают себя бить, говорят, да, я грешник, я такой негодный, я вообще не достоин жить, пойду в гараж замерзну. Вот, но Давид не боится, он так не реагирует. Он знает свои косяки, он знает, что он с женщиной прелюбодействовал, а мужа ее убил. Он все это знает. А потом эту женщину еще взял себе в жены. Он все это помнит прекрасно, он видит этих врагов, но говорит, Господь, ты щит передо мной. Почему Давид может это сказать? Да потому что тогда, когда он согрешил, и Бог его обличил, он покаялся. Потому что тогда Давид не скрыл свой грех. Потому что тогда он и Богу молился, и, как бы сказать, сам себя вот, ну, выложил полностью свою вину и пережил ее и попросил прощения. Есть два слова, которые похожи по смыслу, но звучат совершенно по-разному. Первое слово «обличать». Знаете, что такое слово «обличать»? Как его перевести? «Обличать» значит поворачивать лицом. Да. Или перед лицо. Что ты мне, говорит, под нос суешь? Вот это. Вот. То есть Давиду сунули под нос вот его грех. И если тебе суют под нос твои грязные носки, например, первое желание, ну, как-то отстраниться, и все. И грех, он точно так. Есть один момент, когда человек хочет сразу затереть, замазать это все, убрать. Ну зачем вы мне об этом говорите? Оправдаться, как-то накричать наоборот на того человека, кто тебя обличил. Но когда Давида обличили, то он использовал второе слово, похожее по смыслу. Знаете, то, что было скрыто, открыть. Как называется, когда человек свое, сам свое, не чужое, другому под нос сует, а свое берет и открывает. Исповедовать. Это называется исповедовать. Так вот, слово обличить, это вот так поставить лицом. И исповедовать, это тоже поставить лицом. Только обличить, это значит кому-то его косяки показать, а исповедовать, это значит свои косяки открыть. И когда эти две вещи встречаются, два понятия, вот это день победы. Когда было с Адамом, Бог сказал: «Адам, где ты?» Зачем Бог это сказал? Бог собрался Адама обличить. Он говорит: «Не ел ли ты от дерева, которого я запретил тебе есть?» Адам сказал, Адам не смог что сделать? Бог его обличил, а Адам не смог исповедовать. Он стал затираться: «Ну как бы это жена, которую ты мне дал?» И все. И Адам не разрулил этот вопрос. Давид разрулил этот вопрос. Он когда-то принес покаяние, он исповедовал, он не пытался замять, он не пытался покрыть ложью. Сначала он пытался, да, когда до того, как Бог его обличил. Сначала прелюбодействовал с этой женщиной, потом покрыть эту ложь. Убил ее мужа, все вот это навалилось, еще бы пришлось что-нибудь туда навалить сверху, какую-то ложь. Но Бог его обличил, и он исповедовал. Открыл. Открыл. И теперь, вот в этот момент, мы видим у Давида вот это слово «но». «Но ты, Господи, щит передо мной. Я все равно доверяю Богу. Я все равно в нормальной ситуации. Я не погибну», Давид говорит. Это очень важно. Это и есть для него такой вот день победы. Ну, еще один момент. «Не убоюсь тем народа». Каких тем? Что за тема там такая? Тема народа. Дим, что за тема народа?
2: Какие-то разговоры.
1: Темы, да, какие-то там ведут? Они, этих тем я не боюсь, короче. Что за тема вообще? Да, этим сложен немножко синодальный период, потому что буквально 100 лет назад, хотя это было устаревшее слово, но его понимали. Знаете, кто такой темник? Темник, думаешь, сплетник. Отлично, Дим. Не, ну ты мыслишь логично, правильно мыслишь, но просто не знаешь древнего русского языка. Кто знает правильно, может просто объяснить. Темник, это кто такой?
2: Это, да, сотник, тысячник.
1: Темник, это десятитысячник. Это человек, у которого в подчинении 100 сотников. Тьма, от слова, не от слова тема, а от слова тьма. Тьма, это значит 10 тысяч. До сегодняшнего дня используют понятие, что да, их там тьма народу было. Это не значит, что от людей было темно, а это значит, что там было в районе 10 тысяч человек. Вот, я не убоюсь тем народа. То есть десятков тысяч, если 20 тысяч, 30 тысяч человек на меня наезжает, я не боюсь, потому что я помню, я исповедовал свой грех. Я не буду наказан, потому что Господь сказал, что я тебя простил. Господь сказал, что я не умру. И я не боюсь тем народа. Давид был в данном случае как бы вообще, ну как бы не от мира сего. Все против него, он говорит: а я буду жить. Я буду жить. Несмотря на эти темы, короче. Несмотря на тьмы. Тьмы народа, десятки тысяч людей, которые против меня. Все мое царство. Еще очень интересно. Давид верит в свой день победы, потому что он знает кое-какие духовные принципы. В 5 стихе написано: «Голосом моим я зову Господа, а он меня слышит откуда? Со святой горы своей». Это значит, что Давид видит Господа сидящим на троне, на святой горе, то есть в храме. И Бог всегда свят. Это значит, что Бог всегда чист, и Бог неподкупен, и Бог слышит, и Бог следует каким-то своим принципам, которые он сказал. И если Давид покаялся, и Бог сказал, ты не умрешь, Бог верен. И Давид не умрет. И когда он говорит, что Бог на своей святой горе, это значит, что Бог надежен, абсолютно надежен. И шестой стих, очень интересный шестой стих. Знаете, о чем этот стих? Ну, во-первых, это стих о том, что верующий человек, Литочка, не должен бояться темноты. Ложусь, я сплю, потом встаю. Но представьте себе Давида, когда он убегает от своих врагов. Где он убегает? Ну, хоть где бы ты убегал. Представьте себе современную ситуацию. Там люди на машине убегают от погони. Они устали к вечеру. Легли спать. Ну, в машине, рядом с машиной. Под машиной, на машине. Неважно. Проснулись. Все нормально. Сели за руль и дальше погонят, значит. Ну, так не бывает. То есть, если ты расслабишься во время какой-то борьбы, то тебя тут же и задавят. Любой борьбы. Но он говорит, а я ложусь, сплю. И никто меня не убил, пока я спал. Пока я не мог себя охранять, Бог меня охранял. Это значит, что мы живы по Божьей благодати. Это значит, что нам нечего бояться, потому что Бог благ. И вот такая вот тема. И последняя из нюансов в этом псалме. Я собрал несколько стихов. Здесь 3, 8 и 9. Общее в них это слово спасение. Что же такое спасение? Вы знаете, что в Ветхом Завете никогда не говорится о спасении от ада. В Ветхом Завете никогда не говорится о вечной жизни. Вот так напрямую доктрины. Есть намеки, есть пророчества какие-то о Христе и так далее. О воскресении мертвых у Даниила, наверное, только. А так все в контексте земной жизни. Поэтому здесь спасение конкретно три раза упоминается. В 3, 8, 9 стихе. Это спасение не от грехов. Это спасение не от ада, осуждения. Это спасение в безвыходной ситуации. И ему говорят, нет ему спасения в Боге. Вот в 3 стихе. Но, друзья, если нет спасения в Боге, то нет спасения нигде. Если есть какое-то спасение, то оно в Боге. Даже я хочу сказать простую вещь, простой пример. Студент приходит на экзамен, ну, мягко говоря, не готов. Но он выучил почему-то третий билет. Он... Нет. Третий. Опаньки. Что это? Сколько студентов разных рассказывают такую историю? Володе так было. И у верующих так бывает, и не у верующих, у неверующих. Это Бог. Если нету в Боге, то нигде нету. Если кто-то там живет в своем доме, а рядом соседи решили взорвать газовый баллон, ну там ребята пилили его, и все улетело в совершенно другую сторону, во враг, это Бог сохранил. Спасение от всяких ситуаций, Дим, весело, спасение от всяких ситуаций только в Боге. Только в Боге. Если ты в детстве вышел на улицу, а сверху там кто-то с седьмого этажа кинул бутылку, и она упала рядом с тобой, а не по башке, это Бог тебя сохранил. Хотя ты был неверующий, тот был неверующий, твои родители были неверующие. Никто не был верующий. Ты наклонился завязать шнурки, а кирпич пролетел сверху, потому что я, такие ситуации были у нас во дворе. Дети как бы играются кирпичами. Пуля пролетела, да, что... Охотник сидит на катамаране и следит за уткой и пчу. А в это время сосед на катамаране просто наклонился, тоже что-то там. А так бы, ну, в голову бы получил. Просто Бог сохраняет во всех случаях. Если кто-то заблудился, кто-то там умирал, там в колодец упал, еще все что угодно. Бог источник спасения. во всех ситуациях, от билета на экзамене до, до там, как избавления, может быть, от суда, пули, там, расстрела и всего, чего угодно. Только Иисус смог по справедливости сказать: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Только Иисусу не было спасения в Боге на кресте. Иисус, только Он не имел спасения в Боге, вися на кресте. Он прошел это, чтобы нам дать жизнь вечную и нам подарить спасение. И на основании жертвы Христа, за 1000 лет до Христа уже Давид говорит: «Да не, вы не можете так говорить. Восстань, Господи, спаси меня». И в конце он говорит кредо: «От Господа спасение». Бог не то, не то, не сё, а Бог, Он Бог, Бог спасения. Можно быть уверенным в Боге. Нету там, никто не мямлит: «Может, спасю, может, не спасем». Итак, спасение в Боге. И оно не, это спасение не зависит от того, что ты сидишь там и пытаешься спасти себя, убедить себя: «Я сейчас не замерзну, или у меня появятся деньги, или я сдам там третий билет, так и вытяну». Это не от тебя. Вера — это не когда ты себя убеждаешь, что будет так, а не иначе. Вера — это когда Бог тебе помогает. И для Давида День Победы наступил задолго до этого вот восстания Авессалома. Тогда, когда Давид поверил Богу и покаялся, исповедовал свои грехи, и Бог сказал: «Ты не умрешь». Тогда наступил День Победы. Таким образом, для нас очень простой вывод. Мы должны всегда хранить свое сердце. Всегда хранить свое сердце. Ну, сейчас освещение не очень позволяет. Ну, кто знает, что здесь изображено? Что? Сергей, как профессионал, молодец. Это рваный радиатор, поломанный, лопнувший радиатор. Сейчас я покажу. Вот это отваленный кусок вот здесь у батареи. Просто шла-шла вода. Потом кто-то ее остановил. Она немножко замерзла. И при замерзании вода расширяется. И вот такой толщины чугуний просто лопнул, как стеклышко. И теперь, если мы хотим возобновить дальше отопление, давайте запустим его обратно. Пусть будет тепло скотчем в доме. Заклеим скотчем, замажем пластилином, все такое. То будет тепло и в этом доме, и на 5 этажей еще ниже будет тепло и пар. И будет, всем будет тепло. Но нельзя так. И точно так же, если человек когда-то не исповедовал свой грех, а попытался замазать, у него там эта система вся разморозилась. И вот теперь трудный момент. И он просит: «Господи, а теперь ты меня спаси». Бог говорит: «Давай вернемся обратно. Там, где был этот порыв. Заменим сначала все путем исповедания своих грехов. И потом пойдем дальше». И если мы следим за своим сердцем, это как человек в своем доме следит за вот этой системой отопления. Он следит, чтобы она всегда была не размерзшаяся. Если он отключает отопление, он сливает эту воду. Все, теперь если будет мороз, он может ее запустить в любой момент. Точно так же, если ты следишь за своим сердцем, твоя как бы система жизни, она всегда готова к использованию. И если наступили на тебя враги или еще что-то, беда какая-то со всех сторон, темы какие-то народа, то просто Бог включает эту систему помощи, и она работает. День Победы наступает раньше, чем трудности. Заранее, до того. Итак, он говорит: «Восстань, Господи, спаси меня, потому что все готово, потому что я тогда исповедовал, я ничего не храню, никакое зло в своем сердце». И Бог восстает и спасает. Это картина Васнецова. Если вам интересно, можете у себя найти в интернете, посмотреть, как она выглядит. Очень интересно. Это, скорее всего, навеяно 6 главой книги пророка Исаии. Это картина о том, что Господь сидит на своем троне, и вокруг него херувимы. Все, что ты можешь для Инстаграма. Да? Господь сидит на своем троне. Здесь мы видим вот эти вот шестикрылые существа. Господь, сидя на своем троне, всегда сидит на своей святой горе, и Он верен, и Он силен, и Он может нас спасать. Вопрос в том, чтобы мы всегда хранили свое сердце для Него, чтобы в любой момент мы могли быть спасены от любой трудности. И таким образом, сегодня вывод для нас простой. Давайте еще раз посвятим Богу свою жизнь. Давайте, если есть какие-то обиды, непрощения, какие-то есть тайные грехи, какие-то есть вещи, которые просто замазаны, думали, время там замажет как-то так, носите в себе или еще что-то. Просто отдадим сердце свое Господу, исповедуем Ему просто свое сердце, для того, чтобы наш День Победы был всегда с нами. Аминь.

0: Дорогие друзья, приглашаем вас на очередной час вещания «Радио на пути». Этот час открывает ежедневная программа «События через призму Священного Писания». Эту передачу проведет для вас Александр Осадчий. После нее слушайте ежедневное христианское чтение «Хлеб наш насущный», затем библейский урок для детей, и во второй половине часа выйдет в эфир программа «Благодать вам».
1: Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. В ходе своего часового интервью, которое давал Дональд Трамп еще до выборов президента, которые он выиграл, зашел вопрос о смерти и о роли религии в принятии этого вопроса, а также о возможной загробной жизни. Ведущий спросил, как часто вы думаете о своей смерти, боитесь ли вы ее? Трамп ответил, я думаю об этом каждую минуту каждого дня. Далее он отметил роль религии в обретении мира с неизбежностью смерти и выразил желание, чтобы Америка стала более религиозной, как когда-то. Трамп сказал, если вы религиозны, я думаю, у вас более определенное чувство по этому поводу. В идеале вы должны попасть в рай, а не в ад. Но вы должны попасть в рай, если вы хороший. В письме Евреям 9.27 сказано, что человеку положено умереть, а потом суд. Если все знают, что так будет, за некоторым исключением, которое описано 1 Коринфянам 15 глава, 51 по 52 стих, где написано, «Говорю вам тайно, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг в мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному этому надлежит облечься нетленное, и смертному этому облечься бессмертие». То есть мы видим из Библии, за редким исключением, исключение составляют эти люди, которые изменятся еще при жизни. Мы не знаем, будем ли это мы или кто-то другой. Мы имеем такую надежду, мы не знаем до конца. А вот Евреям 9.27, человеку положено умереть. Вот это относится к большинству, подавляющему большинству людей. Так если человек знает об этом, почему столько людей вокруг нас так легкомысленно относятся к своей судьбе? Человек, любой, он не знает, что произойдет в следующую минуту его жизни. И он думает, что вопрос спасения – самый главный вопрос в жизни любого человека. А что может быть еще важнее? Спасение. Покупка чего-то. Какая-то работа. Что может быть важнее вопроса спасения? И люди думают, что его может отложить. Понимаете, вот люди не хотят откладывать покупки. Они хотят откладывать, они должны ходить на работу. А спасение вопрос можно отложить в дальний ящик. А некоторые вообще считают, что Бога нет. Такие мысли ведут в погибель. Нам Бог дал новую, вечную жизнь через Господа Иисуса Христа. Она находится во Христе и больше нигде. Религиозность внешняя не поможет, нужна вера. Ведь без веры угодить Богу невозможно, надо, чтобы все приходящие к Нему веровали, что Он есть, и ищущим Его Он воздает. Римлянам 6.23, Евреям 11.6. Теперь вопрос к нам. Вот Трамп думает, да, об этой теме, а мы думаем, мы в вере, а наши друзья верили? Саудовская Аравия. В этой стране живут одни из самых богатых людей в мире. Один магазин объявил большие скидки, после чего толпа народа пришла к открытию. Люди за скидками готовы были по головам друг у друга пробираться. Это Саудовская Аравия, таких примеров много. Во всех других странах тоже. Если скидки, люди готовы на многое. Все это подтверждается в Библии. Ведь там сказано, что в мире это желание плоти, желание глаз и житейская гордость. 1 Иоанна 2.16. Какими бы состоятельными люди не были, природа Адамова такова, и она одна у всех. Поэтому, когда какие-то скидки, люди способны на очень многое и идут у друг друга на головах. Это объединяет все, без исключения. Людей. Известный футболист Антуан Гризман обратился с особой просьбой к школьникам. Он призвал их бороться против школьной травли. Цитата. «Особая просьба к вам, молодым людям, в школе. Если вы видите кого-то, кто испытывает трудности с общением, или подвергается издевательствам из-за того, что у него или у нее мало друзей, или потому что он или она застенчивый, некрасивый или не одетый в модную одежду, пожалуйста, примите меры. Поздоровайтесь или хотя бы улыбнитесь этому человеку, когда проходите мимо него. Мы не знаем, что испытывает он вне школы. Ваша доброта может иметь большое значение в чьей-то жизни». Как красиво, да, вот сказал Антуан Гризман. Доброта, друзья, доброта. Это то, что не хватает нашей современности. Время тяжкое наступило, доброты все меньше. Ведь люди более стали самолюбивы, нежели любят Бога. 2 Тимофею, 3 глава, 1 по 2 стих. Что это требует от нас? От нас, от христиан, это требует проявлять доброту к людям, которые наиболее уязвимы в силу разных причин, и являть им в этом свет Господа нашего Иисуса Христа. Над Филиппинами было замечено столкновение астероида с Землей. Правда, не с суши, а с атмосферой Земли. Массовое падение небесных тел будет в конце гнева Божьего на человечество. Марка, 13 глава, 24 по 26 стих. Некоторые сомневаются в таком развитии событий. Но что говорить? Если даже без записанного в Библии вот эти последние самые дни, и без этого нет-нет, да где-нибудь заснимут, что какой-то астероид устремляется к Земле. О чем это говорит? Говорит, это очень ясно и определенно для нас. Это говорит то, что Слово Божье не ошибается никогда. И то, что там написано, обязательно сбудется. Верьте этому. На сегодня у нас все. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение.
1: Хвала от чистого сердца. Псалом 50, 19 стих. «Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». Моя подруга Мирна отправилась по делам за границу и в воскресенье решила пойти в местную церковь. Там она стала свидетелем своеобразного обычая. Входя в зал, люди сразу же преклоняли колени и молились, повернувшись лицом к выходу. Оказывается, они исповедовали перед Богом грехи, прежде чем принять участие в поклонении. Этот обычай, по-моему, хорошо отражает то, о чем писал Давид. «Жертва Богу – дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». Давид раскаивался в своем грехе с Версавией. Настоящее покаяние включает в себя принятие Божьего взгляда на то, что мы сделали, глубокое сожаление и решение больше так не поступать. Если мы действительно раскаиваемся, Бог обращается к нам с милостью. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Божье прощение производит обновленное чувство близости к Нему и является лучшим поводом для хвалы. Давид после покаяния и прощения молился: «Господи, открой уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою». Смирение – самый правильный отклик на Божью святость, а хвала – отклик сердца на Его прощение. Помолимся. «Боже, помоги мне никогда не извинять и не преуменьшать свой грех. Презри на мое сокрушение, и пусть ничто не ведет меня прочь от себя». Аминь. Хвала – песнь освобожденной души.
0: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

преклоните пред Богом колени, удивляйтесь всему и повсюду, торопитесь в привычном и тленном мире.

0: Говорит радио «На пути». Наши передачи продолжаются. Приглашаем к радиоприемникам наших маленьких радиослушателей. Для вас, дорогие ребята, прозвучит библейский урок. После этого слушайте получасовую передачу «Благодать вам».
1: Всем привет!

0: дарили подарки, ходят вместе гулять и Но я считаю, что вовсе не обязательно ждать праздника, чтобы сделать кому-то приятное. Так что уделяйте своим друзьям время, гуляйте с ними, дарите им подарки и больше улыбайтесь. И сейчас я вам прочитаю историю из книжки про Мишку и Зайчика, которые стали друзьями. Жил-был один заяц. Звали его Мячик. Он был очень воспитанный и аккуратный. Как-то раз Мячик гулял по лесу и в густой чаще набрел на дом. Вокруг не было ни души. Заяц постучал в дверь, но никто ему не ответил. Дом был пустой, там никто не жил. Мячик очень обрадовался. «Ну что ж, это хороший дом, пожалуй, я сюда перееду». Он перевез свои вещи, расставил их по местам, все чисто убрал и загрустил, потому что жить одному – это скучно. Он подумал и написал такое объявление: «Ищу соседа». На следующее утро раздался громкий стук в дверь. Мячик открыл ее и увидел огромную медведицу.
1: «Привет, заяц! Как тебя зовут?»
0: «Мячик, здравствуйте! Меня зовут Матильда», — сказала она. «Хороший дом. Маловат, конечно, но мне нравится. Я согласна переехать сюда. Теперь мы с тобой соседи». Мячик смутился. «Вообще-то я думала, что со мной будет жить зверюшка поменьше. Хомячок, например, или черепаха».
1: «Хомячок? Черепаха?» — захохотала медведица. «Тебе нужна компания получше».
0: Она протиснулась в дверь и затопала на второй этаж. Мячик поспешил за ней. «Вы уж, пожалуйста, потише!» – попросил он. «И держите комнату в чистоте, особенно окно. Вы ведь, наверное, тоже любите, когда окошки в доме чистые?» Но медведица ничего не ответила. И вот они стали жить в домике, только совсем по-разному. У Матильды была целая груда шелковых подушек, потому что она любила поспать. Просыпалась медведица поздно, сладко зевала и кричала зайцу.
1: «Эй, Мячик, ты уже встал?»
0: «Привет, Матильда! Я давно проснулся!» – отвечал заяц. Потом она завтракала в постели, ела бутерброды с медом. Потом говорила по телефону с подружкой. Потом она поворачивалась на бок, опять сладко зевала и еще немножко спала. А Мячик тем временем каждый день вставал ровно в 7 утра. Ел морковку и читал газету. Протирал полы, мыл посуду, смахивал пыль, поливал цветы, а потом сидел в кресле и любовался чистотой и порядком. Как-то раз в пятницу Мячик приготовил морковный торт. Как только вкусный запах поднялся на второй этаж, Матильда спустилась на кухню.
1: «Какой отменный торт!» – закричала она. «Люблю такие!»
0: Она осторожно сняла торт с тарелки и целиком отправила его себе в рот. Мячик только ахнул.
1: «Ты могла бы оставить мне кусочек?» – проворчал он. «А если ты так любишь торт, могла бы его испечь сама».
0: «Зачем?» – удивилась медведица. «Ты отличный повар, а я отличный едок. Видишь, как у нас все хорошо получается?» Но заяц так не думал. Он тоже любил вкусно поесть, и особенно морковные торты. Медведица облизала себе лапы и сказала: «Это лучший морковный торт в нашем лесу. Я тебе потом еще морковку принесу и спечешь такой же, только чтобы он был размером со стол. Ладно?»
1: «Ну что ж, если тебе так хочется...»
0: Зайцу было приятно, что медведице понравился торт, но ему было обидно, что Матильда с ним не поделилась. Прошел месяц. Мячик потерял аппетит. Ночью он бродил по комнате без сна.
1: «Все совсем не так, как я мечтал», – грустно шептал заяц. «Я думал, что мы будем вместе делать зарядку, прибираться в доме, рассказывать друг другу последние новости, пить чай вечерами. А что получилось на самом деле?»
0: Мячик тяжело вздохнул.
1: «Что же мне делать с моей соседкой? Она такая неаккуратная, везде роняет крошки, капает медом,
0: так громко топает, что пыль сыпется с потолка. А какое грязное у нее окно! Это просто ужас!» Матильда не знала, почему Мячик такой грустный.
1: «Тебе нужно отдохнуть, ты в последнее время плохо выглядишь», — сказала она однажды.
0: «Это потому, что ты не умеешь веселиться». Пока она говорила, капля меда с бутерброда упала прямо на вымытый пол. Матильда этого не заметила. Она проглотила еду, широко зевнула и сказала: «Пойду отдохну на свежем воздухе». Взяла подушки и отправилась спать под дубом возле дома. Вечером, когда Мячик уже расстелил постель, раздался сильный стук в дверь. Заяц выглянул из своей комнаты. И что же он увидел? По лестнице один за другим поднимались медведи. Раздавались громкие голоса, смех, а потом загремела веселая музыка. «Уже это было слишком!» Мячик разозлился. «Я хочу спать! Откуда такой шум?» Он решительно поднялся и вошел в комнату к Матильде. «Ах, сколько там было гостей! И как там было весело! Медведи играли на скрипках, на гармошках и даже на трубе!» Заяц сразу

0: забыл, что хотел сказать соседке. «Мячик!» – воскликнула Матильда. «Наконец-то ты пришел! Знакомься с моими братьями и давай с тобой танцевать!» Она схватила зайца за лапки и закружила его по комнате. И почему-то мячику это очень понравилось. Так весело ему не было никогда в жизни. Он подружился с братьями Матильды. Весь вечер смеялся, пел песни и танцевал, пока глаза у него не начали слипаться. И когда счастливый мячик уснул в уголке, Матильда осторожно отнесла его вниз и уложила в постель. «Бедный мячик!» – пробормотала она. «Как он устал! Конечно, он очень плохо спит, ведь у него такая жесткая постель!» Она тихонько принесла две подушки, положила зайцу под голову и бережно укрыла его одеялом. Мячик никогда так крепко и хорошо не спал. За завтраком он с улыбкой вспоминал про вчерашний праздник. «Пусть Матильда не очень аккуратная, но в комнате у нее уютно, и танцевать мне понравилось. Напишу записку. Матильда проснется, пойдет на кухню и сразу прочитает ее». Он взял карандаш, бумагу и написал: «Дорогая Матильда, вчера было очень весело. Давай еще пригласим в гости твоих братьев. Только пусть они в следующий раз вытирают лапы. С уважением, Мячик, по скрипту. Можно я оставлю у себя твои подушки?» А после обеда Мячик поднялся к Матильде с тряпкой и ведром воды. «Я помогу тебе все убрать, ведь мы же соседи. Вдвоем у нас получится быстрее», — сказал он. «Ты думаешь, что тут нужно убирать?» — удивилась медведица. «По-моему, тут очень чисто. Давай сначала помоем окно. Сквозь него уже ничего не видно». Матильда заворчала, но взялась помогать Мячику. Вместе они помыли стекло, а потом вытерли пыль, подмели и вымыли пол. Все вокруг заблестело. Только поздно вечером медведица и заяц закончили уборку. Матильде очень понравилась чистота в комнате. «Ты только посмотри, Мячик, как красиво! И в окно теперь все видно!» «Еще бы! Теперь, Матильда, можно по вечерам смотреть на луну и считать звезды». Медведица и заяц уселись поудобнее и принялись мечтать, глядя на звездное небо. «Давай больше никогда не ссориться», – предложила Матильда. «Конечно», – согласился Мячик, – «ведь мы же соседи». С тех пор они жили очень дружно, и в их доме никогда не было споров и ссор.
1: Добрый вечер, дорогие мальчики, девочки, ребята! Снова рад вместе с вами изучать библейские истории. И сегодня мы с вами посмотрим в одну историю, где очень сильно показано, как ребята дружили друг с другом. Это история, конечно же, кто-то догадывается, про Давида и Анафана. Но в их дружбе были, ну скажем, разное состояние. Вот отношения. Давид был пастушок, простой мальчик, а Иоаннафан, он был сын царя Саула, он будущий наследник. И так случилось, что и Давид, и Иоаннафан очень сильно подружились. Они даже заключили между собой дружеский союз. Настолько их отношения были сильными. И однажды Саул почему-то возревновал, как-то перестал относиться к Давиду дружелюбно и какое-то зло хотел ему сделать. Но Иоаннафан заступался. И когда Давиду нужно было бежать, то Иоаннафан пришел к отцу и говорит: «Папа, Давид хороший. Вспомни, как он ходил на войну. Вспомни, как он помогал. Вспомни, какие он добрые дела сделал». Ну, Саул подумал: «Все, да, обещаю, Давид не умрет». И когда Давид вернулся в дом царя, и, казалось бы, все было хорошо, что-то случилось с Саулом, и тот снова поднял копье и швырнул в Давида, и Давиду нужно было снова убегать. Знаете, Иоаннафан приходил и говорил: «Все, в чем нужно помочь, я помогу». И он заступался, защищал, помогал. Вот такая была дружба. Следующую часть истории мы узнаем в следующей программе. Но какой мы сделаем вывод сегодня, дорогие ребята? Дружить надо искренне, честно. В книге притч написано, что друг любит во всякое время, и во время беды или несчастья придет на помощь. Поэтому вот такая была сильная дружба. И вам желаю, чтобы вы были дружеские. И независимо от того, может быть, вы простой человек, а ваш друг какой-то важный, сын директора или какого-то руководителя, или наоборот, вы важный человек, мальчик какого-то хорошего там богатого папы или мамы, а ваш сосед простой, хороший мальчик или девочка. Дружите друг с другом искренне, помогайте друг другу. Любите друг друга, пусть между вами будут дружеские союзы, и это привлечет ваших друзей для Иисуса. Благословляю вас во имя Иисуса Христа. Аминь. А теперь помолимся. Господь, помоги нам быть хорошими, добрыми ребятами, девчатами, иметь правильное понимание дружбы и быть дружелюбными. Твоя Библия учит, чтобы мы были дружелюбны, помогали друг другу, заступались друг за друга. Пусть имя Твое прославится, потому что сам Сын Божий Иисус сказал, что вы, друзья мои, с Богом, ребят.
2: Я устал, иду к покою, Боже, глазки мне закрой. И с любовью будь со мной, будь хранитель верный мой. И сегодня, без сомнения, я виновен пред тобой. Дай мне всех грехов прощения, телу сон, душе покой. Аминь. Спокойной ночи, ребята.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Продолжаем наши программы и приглашаем вас послушать получасовую передачу «Благодать вам», в которой звучит проповедь Джона МакАртура.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Предлагаем вашему вниманию христианскую радиопередачу «Благодать вам». Передача подготовлена по материалам проповеди доктора богословия Джона МакАртура.

Дорогие радиослушатели, мы продолжаем передавать лекции доктора богословия Джона МакАртура из серии «Заповеди блаженства». Предлагаем вашему вниманию 8-ю передачу.

Иисус никогда не защищал себя. Никогда. Однако, когда осквернили храм отца его, он сделал бич и стал бить осквернивших. И тем не менее, Библия называет его кротким. Кротость – это не бессилие. Кротость – это сила, направленная в защиту Бога, и ни в коем случае не в свою защиту. Иисус мог призвать легионы ангелов, но не сделал этого, потому что никогда не защищал себя. Что значит быть кротким? Это сила, взятая под контроль. Вы смотрите на себя и сокрушаетесь духом, видя свой грех, и оплакивая его, вы знаете, что ничего хорошего не заслуживаете. Однако вы видите святость Божью и, внимая ей, вы готовы умереть, защищая Его святое имя. Это стало настоящим потрясением для иудеев. Они так старались доказать свою святость, но оказались лицемерами. Они так и не вошли в Царство Небесное, потому что не имели и понятия о кротости. Их сила не была взята под контроль. Они готовы были накинуться и бичевать любого, кто осмелился бы обидеть их. Это не кротость. Как же проявляется кротость? Мы смогли бы лучше это понять, увидев кротость в действии. Поэтому позвольте привести вам несколько примеров. Прежде всего, откроем Бытие 13 главу и прочитаем знаменитую историю. Это история Авраама. Авраам жил в Уре Халдейском, обычном светском городе. И Бог сказал Аврааму: «Авраам, ты станешь моим человеком. Итак, встань и выйди из города. Пойди в землю, которую я покажу тебе». Бог заключил с Авраамом чудесный завет. Бог сказал: «Я заключу с тобой завет. Семя твое будет, как звезды небесные и как песок морской. Авраам, я дам тебе землю во владение. Я заключу с тобой завет, которому нет и не было равных. Ты мой человек, Авраам. Из чресел твоих произойдет великий народ». Авраам был избранным мужем Божьим. У него был племянник по имени Лот. Взгляните на 7 стих. «И был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова». Давайте здесь остановимся. Возник спор, кому какое пастбище достанется. Нам кажется, что Авраам должен был сказать: «Послушай, парень, с кем был заключен завет?» «Ну, с тобой, дядя Авраам». «Так не забывай об этом, сынок. Завет был заключен со мной». Он мог надавить своим авторитетом. Он имел на это полное право. Он был человеком Божьим. У Авраама был выбор, поскольку завет был заключен с ним, а Лот был всего-навсего бедным родственником. Вы спросите: и как же Авраам поступил в данном случае? Посмотрите на 8 стих. «И сказал Авраам Лоту: „Да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево“». Он сказал: «Лот, я не хочу, чтобы между нами такое происходило. Ты возьми, что тебе нравится, а я возьму, что останется». Он отдал лучшую землю. Это кротость. Разве Авраам не имел власти взять любой участок земли? Авраам мог отказать Лоту. На его стороне была сила, однако он не воспользовался ею для своей защиты. Это прекрасный пример подчинения Богу. И он знал, что Бог контролирует ситуацию, и что если бы Лот взял земли по левую сторону, это произошло бы по воле Божьей. А если бы Лот взял земли по правую сторону, это также произошло бы по воле Божьей. Кротость. На стороне Авраама были и сила, и право, но он ими
не воспользовался. Дорогие друзья, вы должны хорошо усвоить этот урок. Это кротость. В конце концов, осознав, что вы всего лишь грешник, вы поймете значение Римлянам 12:10. В почтительности друг друга предупреждайте. То есть спешите первыми проявить почтительность, как Авраам. Кроме того, можно вспомнить Иосифа. Помните, он был продан в рабство и затем увезен в Египет. Братья подумали: «Ну, наконец-то мы избавились от этого выскочки, любимчик отца». Они терпеть не могли его, любимого ребенка в семье. «Раз отец так трясется над ним, давайте с ним расправимся». А через какое-то время настал голод в той земле, и, отчаявшись, они отправились в Египет за зерном. И угадайте, кто в то время был большим начальником в Египте? Иосиф. Он стал вторым после фараона. И вот братья умоляют дать им зерна. Он мог бы сказать: «Дайте-ка я расскажу вам одну историю, прежде чем выгоню вас отсюда». Но он так не сделал. В нем не было этой мстительной струнки. В нем не было и тени вражды, горечи или злобы. Он посмотрел на них и дал им все, в чем они нуждались. Он даже заметил, что Вениамина нет с ними, а он хотел его видеть. Кротость. Иосиф не был трусом. Он был на равных с фараоном. Он был могущественным человеком. Но кротость, дорогие друзья, это не трусость. Это сила, взятая под контроль. Я не стану защищать свои интересы, но сделаю все для защиты Божьих интересов. Вспомните Давида. В первой книге Царств, 24 главе, Давид нашел Саула, а Саул перед этим гонялся за ним, пытаясь убить. И вот Давид находит Саула спящим. Какой шанс выпал Давиду? Стоит только взять меч, вонзить его, и все будет кончено. Одним взмахом меча Давид мог закончить войну с Саулом и захватить его трон. Знаете, что говорили Давиду его люди? «Давай, не мешкай! Давид, если ты не убьешь его, тебе не жить». А что сделал Давид? Он достал свой нож и отрезал край одежды спящего Саула. Он сделал это для того, чтобы Саул знал, что Давид был рядом и не убил его. Как видите, Давид не воспользовался такой возможностью. На его стороне были и сила, и право. Он мог это сделать. У него был нож, и Саул спал. Однако он этого не сделал. Во второй книге Царств, в 16 главе, мы видим конфликт между Давидом и его сыном Авессаломом, который совершил дворцовый переворот и выгнал Давида из города. Давид находится в пустыне, и вдруг появляется человек по имени Симей и начинает клясть Давида: «Давид, ты посмотри на себя. Ты здесь потому, что твой сын вышвырнул тебя вон. Давид, великий царь Израилев, и скрывается в кустах». И Авесса, племянник Давида, сказал ему: «Давид, давай я пойду и сниму с него голову». Кем он себя возомнил, что злословит царя? Во второй книге Царств, 16:9, мы читаем: «Пойду я и сниму с него голову». Давид посмотрел на Авессу и сказал: «Оставь его, оставь». Он не стал защищать себя. Он имел одну замечательную черту – полное подчинение Божьей воле. Бог может сделать все, что угодно в этом мире, если у Него в подчинении будут послушные люди. Но Он не может действовать через людей своевольных. В Его царстве должны быть люди послушные. Что касается иудеев, они не были к этому готовы. Вспомните о Моисее. Книга чисел 12:3. Моисей же, обратите внимание, был человек кратчайший из всех людей на земле. Вы спросите, он был кротким? Он был достаточно сильным человеком. К примеру, он убил одного египтянина, когда тот избивал еврея. Потом он вошел к фараону и сказал ему: «Фараон, отпусти мой народ».
Фараон призвал своих волхвов, и они показали несколько чудес. Моисей совершил такие же чудеса и даже лучше. Он вновь повторил: «Фараон, отпусти мой народ». Это трудно назвать кротостью. Он сошел с горы Синай и увидел, как Аарон, брат его, руководит людьми в поклонении золотому тельцу. Это описано в книге «Исход» в 32 главе, в стихах 19 и 20. Моисей был вне себя от ярости. 32:19. Когда же он приблизился к стану и увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом и бросил из рук своих скрижали и разбил их под горою. И взял тельца, которого они сделали, и сжег его в огне, и стер в прах, и рассыпал по воде, и дал пить ее сынам Израилевым. Посмотрите, как он был разгневан. «Почему же ты гневаешься, Моисей?» «Я гневаюсь из-за того, что вы сделали Богу. Я гневаюсь, ибо вы нарушили повеление Божье. Да не будет у тебя других богов перед лицом моим, и не делай себе никакого образа». Он защищал не свои интересы, а Божьи. Когда Бог сказал ему в 3 главе книги «Исход»: «Моисей, ты будешь моим человеком», он ответил: «Зачем я тебе, Господи? Я ни на что не гожусь и ни на что не способен, и заикаюсь. Ты хочешь, чтобы я вывел израильский народ из земли египетской? Я убил одного египтянина, это стоило мне 40 лет в пустыне. Как же я смогу вывести 2 миллиона иудеев из этой страны? Я не могу сделать этого. Я не способен». Вы видите, он не уповал на себя. Он не мог оправдать себя перед Богом. Однако он мог постоять за Бога. Это кротость. То же самое можно сказать о Павле. Филиппийцам 3:3 он пишет, что не может надеяться на плоть. А Филиппийцам 4:13: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Я хочу показать вам, в чем разница. Вторая книга Паралипоменон, 26 глава, знакомит нас с чудесной историей о царе Озии. Помните, в год его смерти Исаия сказал: «Видел я Господа». Исаия тогда плакал, потому что кончина этого царя была весьма печальной. Озия был полководцем. Во второй книге Паралипоменон 26:6 о нем сказано: «И он вышел и сразился с филистимлянами, и разрушил города Гефа и стены Иавнеи и стены Азота, и построил города в области Азотской и у филистимлян. Озия изгнал их и стер с лица земли их города, и построил в их земле свои города». Слово «филистимляне» происходит от древнего названия Палестины. И, как говорит 7 стих, «Бог помогал ему воевать против филистимлян и против аравитян, живущих в Гурваале, и против меунитян и аммонитян». Он был знаменит благодаря своим завоеваниям. У него была огромная армия. Ниже, в 12 стихе, говорится: «Все число глав поколений из храбрых воинов было 2600, и под рукой их военной силы 307 500». 307 500 солдат в его армии. Почти 1/3 миллиона. И они были мужественными в сражении. Далее в 14 стихе сказано, что у них были щиты, и копья, и шлемы, и латы, и луки. И пронеслось имя его далеко, потому что он дивно оградил себя и сделался силен. Но вдруг что-то произошло. Стих 16. «Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его, и он сделался преступником перед Господом Богом своим, ибо вошел в храм Господен, чтобы воскурить фимиам на алтаре кадильном». Только особые люди имели право воскурять фимиам на алтаре. Это были священники. Но Озия возомнил, что он настолько велик, настолько непобедим, настолько всех превосходит, даже священников, что сказал: «Какое мне дело до каких-то там священников? Взгляните на меня. Я завоевал весь мир».
И он вошел во святилище и начал совершать свои собственные религиозные обряды. И он был настолько занят самопревозношением, что совершил святотатство. И знаете, что произошло? В 21 стихе сказано: «И был царь Озия прокаженным до дня смерти своей и жил в отдельном доме». Когда человек не смиряет своей гордости, он неизбежно пойдет против Бога, пытаясь отстоять собственные интересы. Если же человек кроток, он будет отстаивать Божьи интересы, потому что ему нет нужды защищать себя. Теперь вернемся к Евангелию от Матфея, к 5 главе, 5 стиху. Следующий вопрос. Каков результат? Прежде всего здесь сказано, что кроткие блаженны. Вы хотите быть счастливы? Я не имею в виду легкомысленное мирское счастье. Я имею в виду блаженство, счастье в Божьем понимании, нескончаемую истинную радость. Иисус говорит: «Счастливы кроткие». Второй чудесный результат. Они наследуют землю. Можно часами говорить о том, что означает эта фраза «они наследуют землю». Вы помните, что первоначально Бог обещал дать Израилю страну во владение, но еще прежде того Бог пообещал дать человеку всю землю, планету. Разве Господь не поставил человека во главе земли? Бог дал человеку власть над всей землею. Иисус имеет в виду, что когда вы становитесь верующим, становитесь кроткими и входите в Царство Небесное, к вам возвращается первоначальное наследство. Вы вновь обретаете рай. Друзья мои, разве мы не наследуем землю? Не станем ли мы править на земле с Господом Иисусом Христом в Его Царстве? Конечно, да. И вот что хочет сказать Христос. В Царстве Небесном люди наследуют землю и войдут в Мое Царство кроткие, но не гордые. Войдут те, кто сокрушается о своих грехах, а не те, кто считает себя безгрешным, те, кто плачет о том, что опустились ниже всех, а не те, кто смеется, считая, что у них все в порядке. Помните, у пророка Исаии, а еще раньше в Бытие, Бог пообещал израильтянам во владение землю. Однако израильтяне так и не наследовали ее всю. Во все времена и даже сегодня они владеют лишь частью той земли. Им не принадлежит вся обетованная земля. Первоначальное обещание, данное Аврааму, включает все земли, вплоть до реки Евфрат. Кажется, что это неисполнившееся обетование. В Исаии в 55 главе сказано, что наступит такой день, когда придет Мессия и даст им всю землю. Однако знаете, что подумали тогда иудеи? Что тысячелетнее царство принадлежит сильным, гордым, вызывающим. А Иисус говорит: нет, земля будет принадлежать кротким. Вы спросите: ну как же кроткие завладеют землей? Как они смогут захватить ее? Кроткие просто войдут в Царство Христово. Он совершит это сам. В древнегреческом переводе Библии сказано: «Блаженны кроткие, ибо только они наследуют землю». Помните, что сказал Иисус? «Если не станете как дети, не войдете в Царство Небесное». Если не умолитесь, не войдете в Царство Небесное. Гордые не войдут в Царство. Если вас обуревает гордость, если она владеет вами, то, наверное, вы не имеете Царство Небесное. Слово «наследует» означает получить отведенную часть. Бог обещал дать ее, Бог определил ее. В Псалме 36:11 содержится недвусмысленное обетование «дать землю». Праведники народа иудейского роптали: почему же нечестивые процветают? Почему процветает кто-то другой, а не мы? Почему нам достаются жалкие крохи? И псалмопевец ответил на это: не беспокойтесь ни о чем, лишь передайте Господу путь свой и уповайте на Него, утешайтесь им,
и Он исполнит желания сердец ваших. Помните об этом и не отрывайте свой взгляд от Господа, а о том, что творится вокруг, не переживайте. Не переживайте, что нечестивые пока процветают. Просто верьте Богу, доверьтесь Ему, утешайтесь им и покойтесь в Нем. И наступит день, когда Господь даст вам свое царство. Настанет день, когда Господь придет и осудит всякое зло. Господь посмеется, говорится в 36-м псалме, 13-м стихе, потому что Он видит приближение дня оного. И в конечном итоге нечестивые будут скошены, как трава, и как зеленеющий злак увянут. Ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю. Не переживайте, что этот мир сейчас принадлежит нечестивым. Однако в один прекрасный момент он будет принадлежать нам. Мы будем царствовать с Иисусом Христом. В первом послании к Коринфянам 3:21 говорится: «Итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше». И мне очень нравятся следующие слова. Павел ли, Аполлос ли, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее – все ваше. Вы же Христовы, а Христос Божий. Все ваше. Вам принадлежит царство. Далее в 6 главе Павел говорит, что вы будете судить мир. В Царстве Небесном вы будете судить мир. Вы будете судить ангелов. Наступит такой день, когда христиане вместе с Израилем разделят Царство Небесное. Это будет в будущем, однако в этом стихе есть доля настоящего. Все, о чем сказано, принадлежит нам уже сейчас. Это можно представить себе так. Царство уже принадлежит нам по завещанию, но мы не можем владеть им, пока не достигнем совершеннолетия. Мы еще не обладаем им, но оно уже наше. Вы видите, то, что мы пребываем в Царстве Божьем, помогает нам по-другому смотреть на мир. Вся земля теперь принадлежит нам отныне и вовек. Вы спросите, почему кротость настолько важна? Потому что только кроткие получат спасение. Псалом 149:4. Господь прославляет смиренных спасением. Нет кротости – нет спасения. Если вы не придете к Богу сокрушенным сердцем, с плачем о грехах и смирением пред Его святостью, вы не получите спасения. Вот почему это так важно. В Иакове 1:21 говорится: «Примите насаждаемое слово в кротости». Если вы не имеете кротости, если в вас не живет смиренный дух, вы даже не будете слушать Слово Божие, не сможете принять Его. Мы нуждаемся в кротости, потому что без нее не может быть спасения. Потому что это заповедь Божья, и без нее невозможно воспринимать Слово Божье. Вам также нужна кротость, потому что без нее невозможно свидетельствовать. Невозможно эффективно свидетельствовать. Вот почему Петр говорит: «Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью». 1 Петра 3:15. Быть кротким нужно не только потому, что это заповедано Богом, необходимо для получения спасения и принятия Слова Божия, но еще потому, что только кротость прославляет Бога. Петр пишет в первом послании в 3 главе, в 4 стихе, что если вы хотите прославить Бога, не переживайте за свой внешний вид, но украшайте своего внутреннего человека кротостью и молчаливым духом. Итак, что такое кротость? Это сила, взятая под контроль. Как она проявляется? Во всех превратностях судьбы вы отстаиваете не свои интересы, а Божьи. Каковы результаты? Блаженство и наследование Царства Небесного. Почему кротость необходима? Она нужна для принятия Слова Божия, для передачи Его Слова другим,
а также для выполнения высшего предназначения человека, для прославления Бога. И, наконец, вы спросите, а как мне стать кротким? Как мне проверить себя, кроток ли я? Если вы хотите узнать, являетесь ли вы кротким, ответьте на такие вопросы. Могу ли я владеть собой? Гневаюсь ли я? Послушен ли Слову Божьему? Если я кроток, я буду принимать Слово с кротостью. Всегда ли я стремлюсь к миру? Являюсь ли я миротворцем? В этом и проявляется кротость. Кротость прощает, созидает и творит мир. Послание к Ефесянам, 4 главе, говорится, что мы должны отличаться кротостью и смиренным мудрием, стараясь сохранить единство Духа в союзе мира. Только кроткие могут достичь единства, только кроткие могут достичь мира. А может, я человек, который скорее нарушает единство мира? И еще один вопрос. Способен ли я принимать критику? Во втором послании Тимофею, во второй главе, 25 стихе сказано «с кротостью наставлять противников». Наставляя кого-то, делаю я это с кротостью или с гордостью? Как вы поступаете? Проверьте, есть ли у вас кротость. Все вышесказанное можно обобщить одним предложением. Быть кротким – это значит поставить крест на своем эгоизме. Вы говорите, я хочу научиться кротости. Что мне делать? Вы действительно хотите быть кротким? Вы действительно хотите испытать это? Иисус сказал, «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Я хочу предложить вам научиться от Иисуса. Прежде всего, изучайте Его жизнь, красоту Его характера. Научитесь кротости от Иисуса. Во-вторых, в 5 главе Галатам говорится, что кротость – это плод Духа. Пусть Дух Божий контролирует вашу жизнь и поможет вам стать кротким. Аминь.

Вы слушали передачу «Благодать вам». Пишите нам по адресу: город Москва, почтовый индекс 113-105, Варшавское шоссе 29/2, радиопрограмма «Благодать вам». Электронная почта: www.alexi@sga.org. Повторяю по буквам: www.alexy@sga.org. До новых встреч в эфире. Всего вам доброго.

0: Тихоокеанское время 7 часов утра.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В нашем эфире вы услышите сегодня передачи «Жизнь явилась», проповедует Адольф Бем. Через 15 минут краткие программы «Момент творения», «Утро с Библией» и затем проповедь Романа Рейнхарта.

ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную, о которой мы говорим. Напротив, некто негде засвидетельствовал, говоря: что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его? Есть будет вечная будущая вселенная. Это будущая вселенная. Бог не ангелом ее преподает, оставляет. Будущая вселенная, она для людей. Для кого? Однажды это свершится. Или ты еще будешь в теле, или ты умрешь. Это свершится. Будущая вселенная, она явится. Она просто обязательно явится. И эта будущая вселенная, она покорена, отдана людям. И стоит вопрос: ты будешь там, в этой вселенной? Кто будет в той вселенной, которая однажды явится? И тут все сказано. Кто окажется в этой вечной вечности, не приходящая никогда? Однажды свершится тайна, великая тайна, когда люди меньше всего ждать будут, меньше всего о том думать будут. И вдруг, написано, прямо вдруг, неожиданно, люди ждать не будут, и вот тебе откроется небо, и явится Христос. И откроется будущая вечная вселенная, которая с этим миром абсолютно ничего не имеет общего. Это все придет. И об этом так четко написано. «Не медлит Господь исполнение обетования, как некоторые почитают умедлением, но долго терпит нас, не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии, разгоревшись, разрушатся, и земля, и дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то каким должно быть в святой жизни благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшие стихии растают? Впрочем, мы по обетованию ожидаем». Что мы ожидаем? «Будущую вселенную, нового неба и новой земли, на которых обитает правда». Это будет. Это будет. Будет это сегодня, завтра, через 10 лет, 20, 30. Нет разницы. Ты человек. Ты есть. Ты не можешь исчезнуть никак у Бога. Умрешь ты по плоти, скажешь, и похоронен. Все равно придет этот день для тебя. Обязательно. Просто надо понимать, что никто этого не обойдет. Никто не обойдет. Но вот дано человеку, смотрите, Бог долго терпит. Долго терпит и ждет. Для чего? Что он ждет? И обратите внимание, сколько раз Господь об этом уже говорил. Бодрствуйте. Бодрствуйте, ибо вы не знаете ни дня, ни часа, когда Господь придет. И он приводит такую притчу: будьте как слуги, которые ждут господина с брака. Когда он придет, постучит, тот час вы отворите ему. И если он придет во вторую стражу, в третью стражу, как почти вот под утро он уже явится, вдруг явился, постучит, и вы тут же откроете, да вы бодрствовали. Блаженны рабы те. Ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную, о которой мы говорим. Ангелов у Бога миллиарды.
они все служебные духи, которые служат. Эти служебные духи будут служить нам, которые будут в этом новом, в той вселенной, на новом небе, на новой земле. Ангелы будут нам служить, потому что мы будем тело Христово, мы со Христом, мы для этого вообще есть, что сегодня, что есть, ради Христа и ради нас, которых Господь готовит для того, чтобы оказаться там в этой вечности. И теперь всем это дано, всем дано просто и прямо. Каждому дано, возможность ты имеешь оказаться в этой будущей вселенной. И кто ж там окажется? И смотри, как сказано просто. Но кто вникнет в закон совершенный, в закон свободы, и пребудет в этом законе свободы, тот наследует все.

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать короткие программы «Момент творения» и «Утро с Библией». После этого слушайте проповедь Романа Рейнхарта.
1: Момент творения. Таинственные кольца Урана. Космические зонды уже достигли самых дальних уголков нашей Солнечной системы, и за одни сутки мы можем узнать о других планетах больше, чем астрономы узнали за все прошлое столетие. Например, стало известно, что все 5 внешних планет имеют кольца. Планетарные кольца не только очень красивы, они представляют собой настоящее чудо. Толщина этих колец всего несколько сантиметров, а состоят они из смеси пыли и льда. Это очень необычное и непрочное соединение. Астрономы знают, что сила солнечного ветра, сила притяжения и неумолимые законы физики должны были бы разрушить планетарные кольца за время гораздо меньше, чем миллионы лет. Однако при этом они считают, что Солнечной системе миллиарды лет. Как такое может быть? Пытаясь как-то разрешить этот парадокс, астрономы выдвинули гипотезу о существовании маленьких сопровождающих спутников, которые помогают удерживать кольца. Ученые обнаружили спутники вокруг Сатурна и предположили, что это и есть сопровождающие спутники. Однако тщательное исследование Урана с помощью Voyager 2 показало идеальные кольца без всяких спутников. Для астрономов это стало настоящей загадкой. В то же время никакой загадки здесь нет, если верить, что в Библии описана подлинная история сотворения мира, и этой истории не миллиарды, а всего лишь тысячи лет. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад поделиться с вами Словом Божьим. Сегодня мы посмотрим с вами первое послание Иоанна, 5 глава, 10 стих. «Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствует о Сыне Своем». Здесь написано, что верующий в Сына Божьего свидетельство о себе самом, неверующий в Него представляет Господа Бога лживым. Читая это слово, можем подумать с вами, что мы ни в коем образом не называем Господа Бога лживым или лжецом. Никогда в своей жизни мы не подумали назвать Господа Бога так. Но если мы подумаем серьезно, когда мы с вами слышим слово обещание, когда мы с вами читаем слово в Библии или слушаем проповедь, ведь возникают в нашей душе, в нашей голове мысли. Наверное, это слово говорится для другого человека. Наверное, это обещание сейчас не готово исполниться в моей жизни. Наверное, этот человек, которым я молюсь, не изменится никогда. Наверное, эта ситуация никогда не разрешится. Не правда ли в нашей жизни, в нашей душе не раз возникали такие мысли? Поэтому, читая или слушая слово, мы думали не в этот раз, не сейчас. Возможно, позже, возможно, у другого человека, возможно, в другой раз. Но в этот раз невозможно. Нет, в этот раз не получится. В этот раз я не могу принять это слово. Обстоятельства слишком сильны и категорично говорят против того, чтобы это слово исполнилось в моей жизни. Поэтому, смотря на себя или на своих близких,

Ты обещаешь благословить мою семью. Ты обещаешь благословить мою церковь, мою работу. Ты обещаешь защитить меня. Ты обещаешь дать здоровье. Ты обещаешь исцелить. Но я считаю, что в тебе нет той силы, которая может преодолеть мою болезнь. Я чувствую, что, Господь, в этот раз твое слово бессильно. Я чувствую, что в этот раз, Господь Бог, хотя ты пообещал, наверное, поторопился, или, наверное, в этот раз, да, ты не видел всю глубину обстоятельств. Насколько глупыми кажутся такие слова, правда? Насколько глупыми кажется такое выражение? Но в своей душе не раз мы проделывали такое. В своей душе не раз мы подразумевали именно это. Господь, по-моему, обстоятельства слишком сильны. Хотя ты обещал, но, по-моему, ты не готов исполнить это в моей жизни. Да, наверное, я сейчас нахожусь далеко от церкви, от слова, поэтому твое обещание не будет исполнено. Хотя ты обещал, наверное, ты не исполнишь. Это что означает? Означает, мы объявляем Бога лжецом. Еще это бывает, когда мы полагаемся на свои чувства. Когда мы обращаем внимание на свои чувства, мы говорим, отталкиваясь от своих чувств, от своих ощущений. Часто люди говорят, я перенес многие трудности, многие проблемы, я встречался со многими трудными ситуациями в своей жизни. Многое в моей жизни произошло. И я молил Господа о благословении, я молил Господа о покое в сердце моем, я молил Его о Его милости. Но я не чувствую благодати в своей душе. Хотя я пришел в церковь, я не чувствую покоя в своей душе, я не чувствую, что Слово действует во мне. Я не слышу Слова через проповедь, через общение. Человек, который говорит таким образом, человек, который мыслит таким образом, если мы расшифруем это отношение, если мы разложим его по частям, то получается следующая картина. Господи, я верю, что Иисус Христос умер на кресте за мои грехи. Я верю, что Он пришел именно для этого на землю. И именно мои грехи Он искупил на кресте, и тем самым я прощен. Но я не могу жить этим словом и принять его, пока мои чувства не разрешат этого. Пока мои чувства не будут одинаковы с этим словом. Как только мои чувства придут в соответствие с этим словом, я поверю. Как только я начну чувствовать это слово, я почувствую, что это слово действует, тогда я соглашусь, я приму и я буду жить в радости. Таким образом, мы говорим, что Слово Божье должно совпасть с моими чувствами. Слово Божье должно совпасть с чувствами, с которыми я живу. Конечно же, это ошибка. Конечно же, это обман. Ни в коем случае Слово Бога не должно совпадать с нашими чувствами. Даже наоборот, оно действует вопреки нашим ощущениям, нашим чувствам. Потому что наши чувства формируются от обстоятельств. А Слово Господа исходит от Бога. Слово действует по обещанию Божьему вопреки обстоятельствам. Поэтому, если вы ожидаете, что ваши чувства совпадут со Словом, что вы почувствуете нужный момент, когда Бог может действовать в вашей жизни, что вы почувствуете, а теперь я могу принять Слово, а теперь я готов принять Слово Божье, я готов увидеть Его деяния, я готов почувствовать Его благодать, я готов принять спасение, услышать Евангелие, это не так. Не дожидаясь чувств, наоборот, пренебрегая чувствами, мы должны услышать Слово. В Библии сказано, «Его верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствует о Сыне Своем». Потому что не верует. Вера не отталкивается от чувств. Поэтому, пренебрегая чувствами, вы, как будто выполняя приказ, Господь приказывает, «Я говорю тебе, прими это слово, я обещаю, я сделаю так». «Да, Господи, я чувствую это или не чувствую, я принимаю Слово, да будет так». И мы соглашаемся с Богом и принимаем Его Слово вопреки своим чувствам. Давайте мы начнем жить совсем другой жизнью, игнорируя чувства, игнорируя ощущения, доверяя Богу, доверяя Его Слову. Господь сказал, я верю, Он исполнит. Хотя обстоятельства складываются по-другому, хотя я чувствую себя по-другому, хотя чувства мои говорят об обратном, Господь верен, Он обещал, Он исполнит. Его свидетельство верно. Когда мы живем именно таким образом, мы принимаем Слово Божье и Слово Господа Бога действует, проникая в нашу душу. Слово Бога растворяется верою слышавших.
Я желаю вам жить не по чувствам, я желаю вам жить от Слова Божьего. Тогда вы

из малого великое. Апостол Андрей, обращаясь к своему учителю, сказал: «Пять хлебов ячменных и две рыбки, но что это?» Он был удивлен, когда Христос, взяв хлеб, воздал благодарение Богу. Благодарить Бога за такую мелочь? Но Бог благодарность ожидает за его дар, а не за качество, не за количество. Каждому человеку нужно больше, чем пять хлебов и две рыбки, но главное не в этом. Главное в том, чтобы передать себя и все то, что ты имеешь, Христу. Тогда Бог из малого сделает великое. Ни один дар не будет маленьким, если он передан в руки Божьи. Мальчик, передавший Христу пять хлебов и две рыбки, был удивлен тем, что Христос накормил ими 5000 человек. И, конечно, мальчик в тот памятный день постиг, что главное – доверить Христу то, что ты имеешь. Постигнили ли мы это?

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Обратимся с вами к книге Бытия и в главе 32 прочитаем стихи с 22 по 31. И на основании этого текста поговорим на тему «Бог изменял тогда, а Иисус изменяет сегодня». Привожу этот текст, который мы возьмем за наш главный текст. «И встал в ту ночь Иаков и взял двух жен своих, и двух рабынь своих, и 11 сынов своих, перешел через Иавок вброд, и взял их, и перевел через поток, и перевел все, что у него было, и остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари». И, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним, и сказал: «Отпусти меня, ибо взошла заря». Иаков сказал: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». И сказал: «Как имя твое?» Он сказал: «Иаков». И сказал: «Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». Спросил и Иаков, говоря: «Скажи имя твое». И он сказал: «На что ты спрашиваешь о имени моем?» И благословил его там, и нарек Иаков имя место тому Пенуэл. Ибо говорил он: «Я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя». И взошло ему солнце, когда он проходил Пенуэл, и хромал он на бедро свое. В этом отрезке Писания Святой Дух рисует перед нашими глазами историю из жизни Иакова, сына Исаака, одного из патриархов Израиля. Эта история является одновременно прообразом нашей собственной жизни. В нашей жизни мы находим много общего с жизнью Иакова. Все мы, как и Иаков, ходили когда-то в заблуждении, как читаем в первом послании Петра, глава 2, стих 25. «Ибо вы были, как овцы блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших». Мы все, как и Иаков, ходили в заблуждении, а именно до того момента, когда Иисус нас спас. До смерти Иисуса на Голгофском кресте мы все ходили в заблуждении. Об этом говорит также пророк Исаия в главе 53, стих 6. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Это является проблемой погибших людей, каждый из которых ходит своим собственным путем. Но это является также нуждой в церкви Иисуса, потому что сатане удается соблазнить многих верующих, убеждая их в том, что каждый из них должен ходить своим собственным путем. А поскольку все блуждали и ходили собственными путями, то и о Иакове читаем в Бытие, глава 32, стих 1. «А Иаков пошел путем своим, и встретили его ангелы Божьи». Еще раз подчеркиваю этот факт. «А Иаков пошел путем своим». Прошу этот факт взять во внимание. Этот отрезок Писания, начиная от стиха 22 нашего главного текста, показывает нам Иакова при этой его встрече на своем пути. Не на пути Бога, Этот путь, которым шел Иаков, не был Божьим путем. Собственные пути всегда приносят людям страх и боязнь, как читаем о Иакове в книге Бытия, глава 32, стихи 10 и 11. «Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему», — говорит Иаков. «Ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана. Избавь меня от руки брата моего, от руки Исава, ибо я боюсь его, чтобы он, придя, не убил меня и матери с детьми». Иаков боится своего брата Исава, что он убьет его за то, что жестоко обманул его и обманным путем забрал у него первородство. Иаков хорошо об этом помнил, но, тем не менее, идет своим собственным путем. Он молится к Богу и просит его: «Избавь меня от руки брата моего, от руки Исава, ибо я боюсь его, чтобы он, придя, не убил меня и матери с детьми». Очень много общего мы наблюдаем на пути Иакова по отношению к нам. Иаков боится, Иаков взывает к Богу, но он, тем не менее, шел своим путем и без Бога, как мы ниже увидим. Сколько подобных мышлений находятся в сердцах верующих. Поэтому и на наших собственных путях нас часто охватывает страх. Страх является мотивом последних дней в сердцах верующих. Потому что при хождении на собственных путях события часто протекают не в согласии с волей Иисуса, как Он предписывает нам это в Своем Слове. Тогда и мы молимся: «Господи, помоги! Господи, спаси меня!» Но мы, тем не менее, идем тем же путем дальше. Тогда мы начинаем сомневаться в том, слышал ли Бог вообще нашу молитву. Бог слышал, конечно, нашу молитву, но Он не может дать согласия к нашим собственным путям. В этом заключаются проблемы многих верующих. Поэтому над нашим главным текстом мы можем написать заголовок: «Бог изменял тогда, а Иисус изменяет сегодня». Часто мы ходим такими путями, о которых мы знаем. По меньшей мере, должны бы знать, что они неверны. Но мы, тем не менее, идем по ним. Это является огромнейшей проблемой, за которой стоит одна тайна. Этой тайной является грех. Мы также ходим, как и Иаков ходил своим путем, но наш верный и любящий Господь Иисус желает нас изменять, что является глубоким тенором в сообщении нашего главного текста, как мы сейчас в этом убедимся. Бог желает нас изменять, потому что Он является единственным, который может изменять. Великим изменением в нашей жизни является не тот факт, если мы поступим в институт или в университет. Великим изменением в нашей жизни не является и тот факт, если мы играем в лото и выиграем несколько миллионов евро или долларов, или что-то подобное этому. Это не является изменением нашей жизни, а, скорее всего, великой нуждой. В таких случаях изменяются только определенные привычки в пределах греховных путей. Но это не является изменением согласно Божьей воле. Миллионер и тогда остается погибшим, если он не встретится с Господом Иисусом. Этим великим изменением в нашей жизни является встреча с Богом, как мы это видим у Иакова. Мы все нуждаемся в изменении через встречу с Богом. посредством прирожденной, свойственной Иакову хитростью, он держался рукой за пяту своего брата Исава, как читаем в книге Бытия, глава 25, стих 26. Потом вышел брат его, держась рукою своею за пяту Исава, и наречено ему имя Иаков. Когда Ревекка рожала двойню, то родился, конечно, первым Исав. Затем следом рождается его брат Иаков, но не разделенным от Исава, а связанным с ним. Он держится рукою за пяту Исава и не мог быть от него отделен до тех пор, пока продолжались роды Ревекки. Это чрезвычайно интересно. Это значит, что принадлежащее Исаву первородство Иаков при рождении удерживает. Это очень интересно. Иаков еще не успел увидеть дневной свет, не успел увидеть свет мира сего, но уже ухватился за первородного, уже хватается за первородство. Оно в конечном счете и должно было ему принадлежать. Посредством хитрости Иаков добыл себе впоследствии также и наследственное благословение, не в согласовании с путем праведного Бога, но с хитростью. Это такой аргумент, который перед Богом недействителен, не считается. Впоследствии он вынужден был кое-что по этому поводу испытать, а именно то, что написано в Новом Завете. В послании Галатам, глава 6, стих 7. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет». И что же Иаков вынужден был испытать на собственной плоти? Насколько это горько быть другими обманутым, мы можем ему только еще раз сказать: Иаков, что человек посеет, то он и пожнет. В книге Бытия, глава 35, стих 18, читаем о том, что умерла любимая жена Иакова Рахиль при родах своего второго сына. А в стихе 22 читаем о том, что старший сын Иакова, Рувим, переспал с Валлою, наложницею Иакова. В жизни Иакова было много темных мест, было много мрака. Поэтому в стихе 22 нашего главного текста не без причины написано «И встал в ту ночь». Иаков действовал ночами. Без сомнения, Святой Дух напоминает нам новозаветное слово, где читаем: «Он, то есть Иуда, приняв кусок, тот час вышел, а была ночь». Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 30. Иуда действовал ночью, поэтому для Иуды затем так и осталась ночь, потому что он не имел больше встречи со своим Господом. Понимаете ли вы? Для него оставалась темнейшая ночь, потому что он не имел больше встречи, не имел больше примирения с Иисусом. Итак, на собственном пути Иаков переправил всех своих родственников и весь свой скот через поток Явок. Слово Божие подтверждает это в книге Бытия, глава 32, стих 1. «А Иаков пошел путем своим». Ночью Иаков переправил все это шествие через Явок. Единственное личное старание и усердие без божественного «да» не составляет или не образует божественное благословение. Даже ученики Иисуса должны были об этом засвидетельствовать. Хотя они всю ночь напролет ловили рыбу, но их сети оставались пустыми. Так сообщает нам Писание в Евангелии от Луки, глава 5, стих 5. «Симон сказал ему в ответ: „Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть“. Одно старание без Божьего подтверждения останется бесплодным. Заметим себе это. В заключение, после ночного события, Иаков стоял один у этого потока Иавок. И для нас существует в жизни очень важный пункт, когда мы совершенно одни будем стоять перед Богом. В этом мы видим решающие пункты жизни, если будем искать присутствие Бога, если будем искать встречу с Богом. Искать встречу с Богом, быть один на один с Ним. Многие верующие этого вообще не знают. Чтобы быть один на один с Господом Иисусом, говорить с Ним и слушать Его. Иаков отстал от всего своего стана и остался один, не для того, чтобы помолиться и поразмыслить, но он остался для борьбы с одним мужем. Иаков остался для того, чтобы провести борьбу в плоти. Это мы находим в стихе 24 нашего главного текста. «И остался Иаков один, и боролся никто с ним до появления зари». Эта борьба длилась до восхода утренней зари. Возможно, это длилось порядка 2 часов. Так долго сражался Иаков с этим мужем, с этим некто. Откуда он явился, Слово Божие нам не сообщает. Мы только читаем о том, что он был здесь, и остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари. Поскольку мы с вами выше отметили, что в лице Иакова Божий народ Израиль идет своевольно своим, но не Божьим путем, то совершенно ясно, что Бог стремится во что бы то ни стало направить свой народ на верный, на Божий путь. Поэтому в этом некто мы однозначно видим Господа Иисуса. Собственно, Иаков мог это знать или должен был это знать. Знаете ли, дорогие братья и сестры, это у нас такая проблема, что мы многое не знаем, хотя мы могли бы это знать. Мы, дети Божьи, в отличие от Иакова, имеем Святого Духа и должны совершенно точно знать, как следует себя вести в Божьем доме. Но тем не менее, мы имеем слишком мало знания в отношении этого высказывания. Почему это так получается? Об этом мы читаем в начале главы 32, стих 1. «А Иаков пошел путем своим, и встретили его ангелы Божии». Иаков заметил, конечно, это необычное явление и подумал, «Да, что это такое? На той стороне ходит один ангел, и здесь ходит еще один ангел». Но Иакова это явление не очень-то волновало, и он об этом не заботился. Он только подумал. Иаков, увидев их, сказал, «Это ополчение Божие». И точка на этом. Вопрос в отношении этого явления решен. Но это и в действительности было ополчение Божие, а там, где находится ополчение Божие, чаще всего находится и вождь воинства Господня. Поэтому Иаков и встретился с ним здесь в лице этого некто. Эта продолжительная борьба, с которой мы здесь имеем дело, продолжалась с момента встречи Иакова с этим мужем и до восхода утренней зари. Ибо в момент утренней зари стало известно новое имя Иакова – Израиль. А в духе эту борьбу ведет Божий народ Израиль, то есть Иаков, с Богом на протяжении 2000 лет времени благодати. А теперь мы немного глубже заглянем в пророческий смысл приведенного здесь сообщения, чтобы мы по возможности познали эти события во всех направлениях. Пророчески будет Израиль, Божий народ, находиться в борьбе практически против Бога. И как долго? До тех пор, пока не взойдет солнце праведности. А произойдет это в тысячелетнем мирном царстве. Об этом читаем у пророка Малахии, глава 4, стихи 1 и 2. «Ибо вот придет день, пылающий, как печь, тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей. А для вас, благоговеющие пред именем Моим, то есть те, которые примут Иисуса своим Мессией, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные». В стихе 1 мы имеем сообщение о суде Божьего гнева в 70-ю седьмину, а в стихе 2 мы находимся в тысячелетнем мирном царстве. «А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его». Или, как читаем в нашем главном тексте, «И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари». Как Иаков в плоти боролся и сейчас борется против Бога, так и Израиль, Божий народ, который в плоти Богу служит, войдет в покой только при появлении зари, или когда в тысячелетнем мирном царстве взойдет солнце правды. Тогда Божий народ Израиль встретится с Богом и придет к покою. В Иакове мы символично видим Божий народ в плоти, то есть евреев без Бога, поскольку при пришествии Иисуса в плоти на землю евреи не приняли Его своим Мессией, то Господь Иисус отставил свой народ Израиль на 2000 лет времени благодати в сторону и занимается строительством своей церкви из язычников. А евреи все это время ходят без Бога и в духе сражаются против Него. Эту борьбу мы символично видим в сражении или в борьбе Иакова с этим некто. Тот факт, что этот некто коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним, говорит о том, что на протяжении всего времени благодати Израиль ходит в темноте, потому что Бог наложил на сердце Израиля покрывало, как читаем во втором послании к Коринфянам, глава 3, стихи 14-16. «Но умы их, то есть у израильтян, ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их, но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается». Массовое обращение евреев к Господу Иисусу произойдет в 70-ю седьмину через Моисея и Илию, двух свидетелей Господа Иисуса, когда Господь Иисус снимет с Израиля покрывало. А до снятия этого покрывала евреи, прообразно в Иакове, в духе хромают на одну ногу, потому что они не признают Новый Завет частью Библии, потому что они не принимают Иисуса своим Мессией. Как Иаков в нашем главном тексте в плоти боролся против Бога, Точно так и Божий народ Израиль, который в плоти служил и до сих пор пытается в плоти служить Богу, но в конечном счете Израиль в лице остатка в 144 тысячи душ только при восходе утренней зари тысячелетнего мирного царства сможет в духе встретиться с Богом и таким образом войдет в его покой. По окончанию борьбы с этим некто, в котором мы прообразно видим Господа Иисуса, Иаков пришел у Пенуэла в покой от многих мыслей своей прошлой жизни. Пенуэл означает «Божье лицо». Поэтому Иаков и говорит: «Я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя». Но я еще раз обращаю ваше внимание на тот факт, что в нашем главном тексте, в этом отрезке Писания, мы в Иакове прообразно видим Божий народ Израиль с момента отвержения Иисуса как Мессии и до того момента, когда Господь Иисус снимет с сердец израильтян покрывало, когда два свидетеля Иисуса, Моисей и Илия, преподнесут Израилю Евангелие. С этого исторического момента многие евреи могут и станут верить в Иисуса и в то, что их предки убили Господа Иисуса, как читаем у пророка Захарии в главе 12, стих 10. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления через Моисея и Илию. И они, то есть израильтяне, воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Вы представляете, что ослепленный Божьим духовным покрывалом Израиль 2000 лет времени благодати вел в плоти борьбу против своего Бога Иеговы, поэтому израильтяне сами этого не осознавали и не хотели этого понимать. По этой причине на протяжении 2000 лет времени благодати мы, Божий народ Израиль, прообразно видим в Иакове, имя которого означает «евреи без Бога». Фактически у евреев в это время нет Бога, потому что они продолжают верить и ожидать пришествия ложного Мессии. Точно так, как Израиль прообразно в Иакове ходил своим собственным путем, книга Бытия 32 стих 1, так евреи и сегодня еще ходят собственным путем. Для ясности еще раз поставлю перед вами этот вопрос. И как долго они будут ходить этим собственным путем? До встречи с тем, который только один является путем и истиной, до встречи с Господом Иисусом, Мессией Израиля. И Он придет сначала для взятия с земли Своей Церкви в небесную славу, а затем Он придет, чтобы ввести Свой народ в тысячелетнее мирное царство». В глазах Иакова его путь казался ему верным путем. В этом заключается проблема евреев и в настоящее время. Но почему? В противном случае Иаков не ходил бы этим путем со всем его тягостным трудом в плоти, чтобы свой многочисленный скот провести через поток Иавок. И что мы считаем в нашей жизни веры верным, и что только мы считаем в нашей жизни веры божественным и верным. Но это совершенно не все равно, если мы все это даже очень серьезно делаем. Но при всем этом Иаков, тем не менее, находился в борьбе против Бога. Он считает свою дорогу верной. Он думает, что только один он правильно судит, но не знает, что находится с Богом в борьбе. В этом заключается трагедия еврейского народа. С этой точки зрения многие миллионы христиан, а вернее религиозные люди, как эти пять неразумных дев в 10-й притче Царствия Небесного из Евангелия от Матфея 25, пойдут в вечное проклятие. Посредством опрыскивания водой младенцев при детском крещении им внушили, что таким образом они родились свыше. Этот муж, этот некто, с которым Иаков сражался, являлся прообразом Бога. Бог открылся Иакову в образе некоего мужчины. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.
0: 8 часов по Тихоокеанскому времени.
2: В эфире радио «На пути».
0: На нашей волне звучат следующие передачи: самостоятельное изучение Библии, программа «Месседж». Затем выйдет в эфир 15-минутная передача «Духовное наследие». И во второй половине часа слушайте проповедь Игоря Михайловича Еремчука.
3: Дорогие друзья, здравствуйте, с вами Агапа Филипп. И сегодня я хотел бы с вами поразмышлять над отрывком из Писания. Это Евангелие от Марка, 11 глава, 23 стих. Евангелие от Марка, 11 глава, 23 стих. Я прочитаю. «Имейте веру Божью, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». О чем здесь говорится? Чуть ранее Иисус повелел смоковнице засохнуть, потому что на ней не было плода. Когда через определенное время ученики увидели, что смоковница действительно засохла, они были очень удивлены. Но Иисус сказал им, что если они будут иметь веру Божью и скажут с властью горе подняться и вернуться в море, и не засомневаются, то по их словам будет, что они скажут. Какие уроки мы можем извлечь для себя, исходя из этого места Писания? Во-первых, Иисус учит нас молиться с верой, точно так же, как однажды Он этому учил своих учеников. Когда мы обращаемся к Богу в молитве, в нашей молитве обязательно должна присутствовать вера. Иначе зачем молиться, если нет веры? Во-вторых, молитва с верой имеет влияние на окружающий нас мир и обстоятельства. Ну и в-третьих, вера дает нам в молитве такую же силу и власть, которую имел и использовал Иисус. Какие решения мы можем с вами принять, исходя из этих уроков? Наши слова имеют огромное влияние на нашу жизнь, тем более, если эти слова произнесены с верой в молитве. Так вот, помолитесь сегодня с верой по воле Божьей. Основывайте вашу веру на истинах Божьего Слова. Какова воля Божья для вас, ваших детей, вашей семьи, вашего здоровья? Какова воля Божья для вашей духовной жизни? Что об этом говорит Библия? Если вы еще не знаете об этом, то найдите эти истины в Библии и начните с верой провозглашать их в свою жизнь в молитве. Например, «Веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой. Аминь. Ранами Иисуса я исцелен. Аминь. Никто не похитит меня из руки Божьей. Аминь. Все могу в укрепляющем меня Иисусе». И так далее. Молясь, не допускайте сомнения, но верьте. И помните, что негативные слова тоже имеют большое влияние на вашу жизнь. Поэтому уже сегодня начните освобождаться от негативных и разрушающих вашу жизнь слов. Еще раз поразмышляйте самостоятельно над этим местом Писания и примите решение, исходя из тех уроков, которые вы лично получите от Иисуса. Ну и обязательно поделитесь этим словом сегодня с кем-нибудь. Ну и в завершение давайте мы вместе с вами помолимся. Дорогой Иисус, Ты своим примером показал, что наши слова влияют на наше окружение и обстоятельства. Помоги мне, пожалуйста, освободиться от разрушающих и негативных слов. Научи меня молиться с верой, не сомневаясь в том, о чем я прошу и молюсь. Помоги мне хорошо знать Твою волю, Твои обещания и Твое слово, чтобы, основываясь на них, с верой молиться и провозглашать Твою волю как в свою жизнь, так и в жизнь других людей. Во имя Иисуса Христа я молился. Аминь.
4: В эфире передача «Message».
5: Аудиоблог Павла Федорука.

0: Самуил был еще отроком, когда с ним начал говорить Бог. Поначалу он не понимал, кто к нему обращается, думая, что это Илий. Но скоро старый священник понял, что это Господь зовет Самуила. У нас тоже так бывает. По какой-то причине мы реагируем на обстоятельства и людей, в то время как Господь обращается к нам. Наставляя отрока, священник дал ему очень мудрый совет. «Когда зовущий позовет тебя, ты скажи, говори, Господи, ибо слышит раб твой». Я верю, в этом совете заложена глубокая истина. Вы знаете разницу между тем, как слушает свободный и как слушает раб? Если первый может себе позволить быть вольным слушателем, оставляя за собой право проанализировать, дать оценку сказанному и, возможно, остаться при своем мнении, то второй слушает иначе. Он знает, все сказанное нужно будет тут же в точности исполнить. Практичная истина для нас заключается в следующем. Позиция слушателя определяет, каким будет разговор. Это принципиально важно в наших отношениях с Богом. Мы должны помнить, для серьезного разговора есть условия. Бог не станет о чем-то серьезном говорить с вольным слушателем. Если ты его слушаешь с позиции свободного, вряд ли разговор пойдет о чем-то важном. Займи позицию раба. Говори, Господи, ибо слушает раб твой. Пусть такой будет не только наша молитва, но искреннее желание сердца. С рабом Бог говорит по-другому, всерьез, потому что раб знает, все сказанное нужно будет тут же беспрекословно исполнить.
1: Message. Аудиоблог Павла Федорука.
2: Песни зимой. Некто заметил, что даже в самые суровые зимы некоторые птицы поют песни. Они верят в приближение весны. Разве в этом нет урока для каждого верующего? У нас бывают дни, когда трудно воспеть Господу. В таких случаях поучимся у птичек. Бог знает, сколько мы можем вынести трудностей, страданий, огорчений, и потому никогда не допускает страданий, которые выше наших сил. Пение не всегда нуждается в словах и мелодиях. Радостное сердце всегда старается передать свою радость другим, и при этом не только в словах, но и в поступках. Поющая вера не содержит в себе фальшивых тонов. Будем помнить, что даже самая суровая зима проходит и сменяется весной.

0: Вы находитесь на волне христианского круглосуточного радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу «Духовное наследие». По ее окончании слушайте проповедь Игоря Михайловича Яремчука.
1: Духовное наследие.
2: Для меня нет ничего драгоценнее учения, через которое я могу приобрести разум, истинную честь и богатство. Константин. В монашестве Кирилл. В дни царей греческих Льва Армянина, Михаила Травла и его сына Феофила в Македонии, в городе Салуни или Фессалониках, жил благочестивый муж, званием воин-сотник, с женой своей Марией. У них было 7 сыновей. Старшего звали Мефодием, младшего – Константином. Уже с самого раннего детства младший сын в своем поведении проявлял некоторые особенности. Согласно преданию, он не хотел питаться молоком кормилицы и желал употреблять только молоко своей мамы. В 7 лет ему приснился интересный сон, который он рассказал своим родителям. «Воевода, — говорил он, — предложил мне, выбери себе одну из всех девиц города в невесты. Я осмотрел и избрал красивейшую из них, светлым лицом и украшенную многими золотыми вещами и дорогими каменьями, по имени Софию». София по-гречески «премудрость». И благочестивые родители, как гласит житие святого Константина, сразу поняли, что мальчик должен быть научен всевозможным знаниям. И уже с самого детства они отдали его в обучение грамоте. В 14 лет они оставили его, покинув этот мир. И с 14 лет начался его самостоятельный путь в жизни. Он хотел очень сильно обучиться грамоте, но в городе не было достаточно грамотных учителей для того, чтобы это сделать. И вот появился один странник. Он знал грамматику и многих ей обучил. Но когда Константин пришел к нему с просьбой, чтобы он и его мог научить грамматике, он отказался, сказав, что дал клятву никого более не учить, ибо учение приводит к злу. Как Константин его не упрашивал, как не умолял, обещал даже отдать ему свою долю наследства за то только, чтобы тот научил его грамоте, этот странник не соглашался. И по преданию Константин начал усердно молиться. И вскоре, как раз в это время, умер царь, который в то время был правителем, и на трон взошел Михаил со своей матерью Феодорой. Михаил был молод в то время, этот греческий царь, и поэтому для того, чтобы его как-то поддержать, как-то наставить на пути, к нему были представлены учителя. И вот один из тех, на попечении кого был молодой царь Михаил, знал родителей Константина. И он пригласил его учиться познаниям, наукам вместе с царем, для того, чтобы этот царь Михаил, смотря на усердие и прилежность Константина, мог также каким-то образом получить образование. И, как гласит история, Константин в 3 месяца выучил грамматику, затем изучил Гомера, геометрию, диалектику и философию. Кроме этих наук, изучил риторику, арифметику, астрономию, музыкальное искусство и вообще все прочие эллинские науки. Хорошо знал не только греческий язык, но и другие – латинский, сирский и некоторые иностранные. Своим умом и прилежанием он приводил в удивление своих учителей, за что и получил впоследствии название философа и мудреца. Таким образом закончился первый период его жизни. Далее наступила зрелая жизнь.
1: Духовное наследие.
2: Константин. В монашестве Кирилл. когда он получил образование и широко стал известен по причине своей мудрости и знаний, его захотели женить на одной из богатейших девушек этого города. И вот в Константинополе это происходило. К нему пришел один из тех, кто опекал его все это время, и предложил жениться на этой девушке, вместе с которой как раз пришли бы честь, слава, богатство и так далее. И цитата, которую мы с вами привели в начале нашей программы, как раз является ответом Константина на это предложение. «Велик дар этот для желающих», — отвечал Константин. «Для меня же нет ничего драгоценнее учения, через которое я могу приобрести разум, истинную честь и богатство». После этого, для того, чтобы его как-то удержать в столице, в Константинополе, человек, который предлагал ему этот брак, предложил ему остаться главным библиотекарем, патриаршим библиотекарем при церкви Святой Софии. Таким образом, надеясь удержать его рядом около себя и в дальнейшем все-таки выполнить свои планы в отношении этого молодого, блестящего человека. Недолго пробыл Константин в ипостаси библиотекаря. Скоро ему понадобилось переосмыслить свои цели в жизни, и он уходит в монастырь, никому ничего об этом не сказав. Он пробыл там 6 месяцев, и по истечении 6 месяцев его, наконец, обнаружили и нашли. Он более никак не соглашался быть библиотекарем, и единственное, на что удалось его уговорить, это быть преподавателем философии в главном училище Константинополя. И как раз в это время, когда ему было примерно 24 года, от сарацин, от мусульман, прислано было в Царьград приглашение прислать к ним человека, который мог бы объяснить суть христианской веры и поспорить с их философами и мыслителями. И это дело поручают молодому Константину. Это является его первой известной миссией, так называемая сарацинская миссия. И вот он поехал туда. И когда мы читаем, каким образом он общался с этими людьми, исповедующими, безусловно, отличные от его взгляды, мы наполняемся удивлением и изумлением по поводу того, как ему удалось самые спорные вопросы разрешать в пользу христианства, используя определенные методы. Какие же они? Самое главное – это внимательность к собеседнику. Самое главное – это желание узнать, что на самом деле думает собеседник по этому вопросу. Знание того, во что верит собеседник. Использование этого материала для того, чтобы привести его к истине. Второй миссией Константина уже вместе с его старшим братом Мефодием была хазарская миссия, когда, услышав о его мудрости, его тоже пригласили для того, чтобы объяснить веру христианскую. И там он встретился с представителями 2 великих религий – иудаизма и ислама. И вновь, используя писания этих людей и зная их очень хорошо, он смог доказать превосходство во всех отношениях религии, которую исповедовал. Итак, когда мы задаем вопрос, учение – это хорошо или оно ведет к чему-то плохому, в случае великого просветителя Руси мы видим, что единственной возможностью найти разумное разрешение противоречивых взглядов

0: В эфире «Радио на пути». Приглашаем вас послушать проповедь Игоря Михайловича Еремчука.
1: Я уверен, что у многих из вас есть неверующие родные и близкие, за которых вы молитесь, за которых вы переживаете, которым вы по возможности свидетельствуете об Иисусе Христе. Но вот проходят года, и почему-то они не каются. И возникает вопрос: а может быть, я что-то не то делаю? А может быть, я что-то не так делаю? Что же необходимо мне предпринимать со своей стороны для того, чтобы вот эти люди, за которых я молюсь, за которых я переживаю, которым я говорю о Христе, чтобы они обратились к Богу? Давайте мы прочитаем место Писания, хорошо известное нам место Писания. Оно записано в первом послании к Тимофею, 4 глава, 16 стих. А здесь записаны такие слова: «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». Вот как раз в этом отрывке из Священного Писания мы находим ответ на этот вопрос. Что же нам необходимо делать для того, чтобы и самому остаться верным до конца, и также помочь обрести Бога тем, которые не знают Его, которым мы говорим, за которых мы молимся? И самое первое, мы прочитали, что для этого необходимо вникать в себя. Оказывается, что во всех делах надо начинать с себя. Намного легче, намного проще, намного приятнее вникать в другого, наблюдать за другим, контролировать другого, делать замечания другому, следить за другим. Но насколько сложнее вникать в себя? На страницах Священного Писания Господь предупреждает нас, чтобы мы смотрели не за другим, а за собой. Написано: «Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы». Дальше говорится: «Кто ты, осуждающий чужого раба, не перед своим ли Господом стоит он или падает? И Господь силен вновь восстановить его». В Евангелии от Матфея, в 7 главе, вот с 1 по 5 стихи, там говорится: «Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Мы читаем на страницах Священного Писания, книга пророка Сафонии 2.1, написано: «Исследуйте себя внимательно». В книге Екклезиаст 4.17 написано: «Наблюдай за ногою твоею». Мы читаем во втором послании к Коринфянам 13.5 написано: «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте». Обратите внимание, не другого, а самих себя. Не за другим, а за собой. Мы должны наблюдать, мы должны вникать, мы должны исследовать, мы должны контролировать. Это самое первое условие, которое мы находим вот на основании этого отрывка из Священного Писания. И Господь предупреждает нас об ответственности следить за собой, наблюдать за собой по той простой причине, что каждый за себя даст отчет перед Богом. Мы не будем давать отчет за своего соседа, за своего приятеля, сотрудника, соработника, за своего родственника. Каждый за себя будет давать отчет перед Богом. Поэтому прежде всего, для того, чтобы самому остаться верным Господу и для того, чтобы помочь другим обратиться ко Христу, нам необходимо вникать в себя. Вы знаете, примером человека, который постоянно вникал в себя, является царь Давид. Несмотря на то, что он был царем, мы знаем, что обычно у царей не сильно хорошие характеры, да? Потому что они обладают неограниченной властью, потому что они могут казнить, а могут миловать, потому что они очень богаты, ну, другим словом, мажоры, да? И вот фактически, кто-кто, но царь, чтобы был настолько смиренным и чтобы он так вникал в себя, это уникальное явление. Но мы видим, что Давид именно был таким царем. Он переживал о своем состоянии. Он переживал о своем хождении перед Богом. Он переживал, находится ли он в правильном состоянии. И мы читаем, он записал эти слова в книге «Псалтырь», 138-й псалом, 23 по 24 стихи, где псалмопевец Давид говорит: «Испытай меня, Боже! Испытай меня, Боже! Узнай сердце мое! Испытай меня, узнай помышления мои! И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Вот такое было желание царя Давида. Знаете, возникает вопрос, а как практически все-таки вникать в себя? Что значит вникать в себя? Ну, это значит, что мы должны контролировать свои мысли, свои слова и свои поступки. Вначале контролировать свои мысли. А интересно, что когда мы читаем книгу «Бытие», вот 6 глава, 5 стих, тогда, когда Бог решил уничтожить первый мир водами потопа, то здесь записана причина, почему. Вот книга «Бытие», 6 глава, 5 стих. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Обратите внимание, что Бог осудил мир за их мысли, за их помышления. И мы с вами говорили, что Давид обращается к Богу и говорит: «Узнай помышления мои, мысли мои». Почему это так важно? Почему именно мысли? Потому что с мысли все начинается. Любой грех, любое преступление, оно зарождается вначале в разуме нашем. Это вначале мысль. А потом эта мысль озвучивается словами, а потом эта мысль реализуется делами. Но все начинается с мысли. Поэтому очень важно, чтобы мы вникали в себя, а именно контролировали, наблюдали за своими мыслями. Какие мои мысли? Чтобы мы контролировали свои слова. Какие мои слова? Какие слова исходят из уст моих? Потому что все это исходит из сердца. Из сердца исходят и злые помыслы. От избытка сердца говорят уста. Потому что оно все выходит из сердца. И поэтому, когда мы контролируем, вникаем, какие мои мысли, какие мои слова, какие мои поступки, потому что из сердца исходят и убийства, и кражи, и прелюбодеяния, блудодеяния, это все выходит из сердца. Поэтому, когда мы контролируем свои мысли, свои слова, свои дела, мы узнаем состояние, истинное состояние нашего сердца. Потому что сердце – это причина. Все остальное – это следствие. И наши мысли, и наши слова, и наши дела. Поэтому Давид и говорит, что «Испытай меня, Боже, узнай сердце мое». Потому что больше всего хранимого храни что? Сердце твое. Из него все выходит. И мысли, и слова, и поступки. Вы знаете, мы с вами прочитали, что для того, чтобы самому остаться верному до конца, и для того, чтобы помочь другим обратиться к Богу, необходимо не только испытывать, не только вникать в себя. Но дальше мы прочитали, что необходимо вникать в учение. Вникать в учение. Потому что Слово Божие, оно живо и действенно. Мы читаем Евреям 4:12. Написано: «Да не отходит книга закона сего от уст твоих, но поучайся в нем день и ночь, дабы в точности исполнять то, что в ней написано. Тогда будешь благоуспешен во всех путях твоих и будешь поступать как? Благоразумно». Потому что Слово Божие, оно полезно. И вот мы читаем во втором послании к Тимофею, о том 3:16, о том, что Слово Божие, оно полезно. Оно полезно. И мы читаем, для чего оно полезно. Все Писание Боговдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Приготовлен. Слово Божие – это как зеркало. И когда мы вникаем в себя, а потом вникаем в учение, то мы сравниваем себя с учением. Мы смотрим в Слово Божие как в зеркало. Скажите, для чего мы смотрим в зеркало? Мы же не смотрим просто для того, чтобы полюбоваться собой, да? Как есть одна такая шуточная история, когда девушка приходит к священнику и говорит: «Я хочу исповедоваться, я грешница». Он спрашивает: «В чем твой грех, дочь моя?» Она говорит: «Я как посмотрю на себя в зеркало, не могу оторваться. Я такая красивая». Он говорит: «Не переживай, дочь моя, это не грех, это заблуждение». Поэтому мы с вами смотрим в зеркало, мы с вами смотрим в зеркало не для того, чтобы любоваться собой, да? Я думаю, может быть, я не прав. Мы смотрим в зеркало для того, чтобы найти какой-то недостаток, поправить либо прическу, либо где-то что-то убрать, либо где-то что-то подкрасить, да? Но для того, чтобы выглядеть хорошо, выглядеть красиво, мы для этого смотрим в зеркало. Точно так же, когда мы вникаем в себя, и когда мы вникаем в учение, в Писание, то мы туда вникаем не просто для того, чтобы поставить галочку, что я сегодня читал Библию. Не просто для того, чтобы подготовиться к тесту, который будет по герменевтике, да, или по богословию, а для того, чтобы проанализировать свое состояние. Соответствую ли я тому, что написано? Соответствую ли я тому, что написано? Вы знаете, вот возникает вопрос: ну а как практически все-таки вникать в учение? Мы говорили о том, что мы вникаем в себя, мы анализируем наши мысли, наши слова, наши поступки. А как вот, когда мы вникаем в учение, в Слово Божие, как практически мы это должны делать? Ну, например, если мы вникаем в себя и анализируем свои мысли, мы видим, какие наши мысли. А потом мы вникаем в Слово Божие, в учение, и мы смотрим, какие они должны быть. А какие они должны быть? Мы читаем Колоссянам 3:2, написано: «О горнем помышляйте, а не о земном». И вот мы сравниваем, а вот мои мысли и те мысли, какими должны быть, они соответствуют или нет? О чем я помышляю? О горнем, о небесном или о земном? Или я только о земном? Когда мы вникаем в Писание, мы читаем Евреям 12:3, написано: «Помыслите о претерпевшем над собою поругание». Такое поругание, то есть об Иисусе Христе. Помышлять об Иисусе Христе. И когда мы анализируем себя, какие мои мысли, о чем я помышляю, и сравниваем со Словом Божьим, какими должны быть мои мысли, соответствуют они или не соответствуют. В послании к Филиппийцам, вот 4:8 мы читаем о том, какие должны быть наши мысли. «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Вот о чем мы должны помышлять, какие должны быть наши мысли. А теперь мы вникаем в себя, анализируем свои мысли и сравниваем. Соответствуют мои мысли тому, какими они должны быть на основании Слова Божьего? И если не соответствуют, значит, я должен прилагать усилия, старания, усердия для того, чтобы приводить их в соответствие. Когда вы смотрите в зеркало и видите, что что-то не соответствует у вас на голове, да, или на лице, то вы приводите эту картинку в соответствие. Когда мы вникаем в свои слова, мы узнаем, каковы наши слова. А когда мы вникаем в Слово Божие, в учение, то мы находим, какие должны быть наши слова. Ефесянам 4 глава, мы читаем 29 стих. Здесь сказано: «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И 31 стих. «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякую злобою да будут удалены от вас». Оказывается, когда мы смотрим в зеркало Слово Божие, если мы видим какую-то нечистоту, мы ее удаляем. Удаляем. И вот точно так же это относится к словам. Мы читаем вот в послании Колоссянам 4:6 написано: «Слово ваше да будет всегда с благодатью приправлено солью». Господь говорит, что вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не пригодна, как только выбросить ее вон на попрание людям. Наши слова должны быть приправлены солью. И не только солью, но мы читаем вот книги притчей, 16 глава, 24 стих. Здесь написано: «Приятная речь – сотовый мед, сладка для души и целебна для костей». Оказывается, что наша речь должна быть приправлена не перцем, а солью и медом. Она должна быть как соль, предохранять от разложения, от греха. И она должна быть как мед, быть сладкой, нежной, приятной, целительной для души человека. И вот мы должны анализировать себя, вникать в себя и вникать в учение, и смотреть, соответствуют ли и мои мысли, и мои слова тому, что написано. Почему? Потому что сказано, что от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. За каждое праздное слово, какое скажут люди на земле, сказано, дадут они отчет в день суда. Мы должны вникать в свои поступки, да, мы вникаем в себя, мы смотрим, какие наши поступки, какие наши дела, и мы вникаем в учение, в Слово Божие, для того, чтобы сверить, соответствуют ли мои поступки, мои дела тому, что написано. А какие должны быть наши поступки, согласно Писанию? Мы читаем Ефесянам 5:15. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы». Смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, не как люди этого мира. То есть, другими словами, не участвуйте в делах этого мира, не делайте то, что они делают. Поступайте осторожно и дорожа временем. Знаете, иногда вот люди, особенно молодежь, говорят друг другу, надо как-то убить время. Да? Это не его убивают, они его просто убивают. То есть тратят впустую. А когда это время заканчивается, и когда ты узнаешь, что тебе осталось жить всего лишь несколько дней, то человек готов отдать все свое имение за хотя бы еще один день. А сколько таких дней было убито? Проведено впустую, попусту. Как будто их никогда не было. И Господь говорит, чтобы мы дорожили временем. Какие должны быть наши поступки? Сказано Матфея 7:12: «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». Все очень просто. Что я хочу, чтобы другие делали мне? Я хочу, чтобы другие мне грубили. Конечно же, не хочу. Я хочу, чтобы другие со мной несправедливо относились. Конечно же, не хочу. Я хочу, чтобы другие меня злословили. Конечно, не хочу. Я хочу, чтобы другие мне завидовали. Я хочу, чтобы другие совершали какие-то гнусные дела по отношению ко мне. Конечно же, не хочу. Вот точно так же поступает и с другими. Все очень просто. Мы читаем: «Итак, доколе есть время, будем делать добро всем людям, а наипаче своим по вере». Галатам 6:10. Иакова 4:17. «Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Оказывается, вот какие должны быть наши поступки. И вот мы вникаем в свои мысли, мы вникаем в свои слова, мы вникаем в свои поступки, и мы вникаем в учение. мы узнаем, какие должны быть мои мысли, какие должны быть мои слова и какие должны быть мои поступки, и мы сравниваем себя с учением. Мы смотрим как в зеркало для того, чтобы устранять недостатки, устранять несоответствие, для того, чтобы я мог соответствовать тому, как это написано. И вы знаете, чем больше мы будем приводить себя в соответствие, люди, окружающие нас, которые еще не знают Бога, они это заметят. Они это увидят. Они увидят, как мы преображаемся в образ Иисуса Христа. Они увидят в нас духовный рост. Они увидят, что мы не такие, как все остальные люди, что мы особенные. И они захотят быть такими. Поэтому и написано, что если мы будем вникать в себя и в учение и в себя, то этим самым мы сами останемся верными Богу до конца и привлечем тех, которые нас видят, которые нас слушают. И третье, что мы находим в этом отрывке, мы должны вникать не только в себя и не только в учение, но заниматься этим не время от времени, да? Не тогда, когда у меня есть настроение или свободное время, не тогда, когда я в церкви или в семинарии, но написано постоянно. Занимайся сим постоянно. Вы знаете, пример человека, который вникал в учение, является книжник Ездра. Но как никто другой он вникал в учение. Написано, что благодеющая рука Божья была над ним, потому что Ездра расположил сердце свое для того, чтобы изучать закон Божий, для того, чтобы исполнять его и учить Израиль закону Божьему, да, закону правды. И мы видим, что благодеющая рука Божья была над ним. Христос говорит, что если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, будет вам это самое его небесное. Но очень важно, чтобы мы это делали не время от времени, а постоянно. Постоянно. Постоянство является очень важной чертой христианина. Господь желает, чтобы мы были постоянно верующими, чтобы мы были постоянно верными, чтобы мы были постоянно любящими, чтобы мы были постоянно прощающими. Написано «всегда», то есть «постоянно радуйтесь», «непрестанно», то есть «постоянно молитесь», «за все», то есть «постоянно благодарите». Это очень важное качество христианина – быть постоянным, непеременным. Знаете, есть постоянный ток, а есть переменный ток, да? Так вот, христиане должны быть постоянным током, чтобы наша жизнь была постоянной, чтобы она была постоянно в свете Слова Божьего, чтобы она была постоянно угодна Господу, чтобы Он мог смотреть на нас с довольством. Постоянство. И вот, дорогие, если мы действительно хотим, чтобы мы с вами остались верными Господу до конца, чтобы Он сказал нам: «Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость Господина твоего», как написано: «Будь верен до смерти, я дам тебе венец жизни». Если мы действительно хотим, чтобы те люди, которым мы не безразличны, наши родные и близкие, которые, возможно, живут с нами в одном доме или рядом, за которых мы, возможно, уже долго молимся, если мы не безразличны к их участи, к их вечности, если мы не безразличны к тому, где они будут находиться всю вечность, то будем вникать в себя и вникать в учение и заниматься сим постоянно. Аминь.

0: 9 часов по тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие друзья, в течение этого часа мы предложим вам запись богослужения, которое проходило в церкви «Ковчег». Эта церковь находится в городе Бельцы в Молдове.

0: Слава Господу! Предлагаю, чтобы все мы настроили сердечный наш слух на восприятие голоса Божия. Итак, Чумакин Андрей Павлович и месседж Божий к Церкви Ковчег.
1: Давайте прочитаем Слово Божие. Я буду читать из Евангелия Луки, 19 глава, 41 стиха. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем. И сказал: О, если бы и ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Мне очень приятно, братья и сестры, быть в этом общении вот эти несколько дней здесь, на этой конференции, вместе слышать Слово Божие, вместе молиться. На самом деле брат сильно преувеличил мои способности читать по-молдавски. Пока я два слова успевал прочитать, вы уже весь куплет пели. Но тем не менее, в духе мы вместе, мы можем Господу одному служить, поклоняться. И слава Господу за то, что вот в эти дни Дух Божий особо действовал и касался сердец, которые выходили сюда и могли молиться Господу, каяться, обновлять свои отношения с Господом, обновляться в служении Господу. Это милость Божия, это Божие благословение. Мы прочитали с вами вот этот текст, который говорит о Господе нашем Иисусе Христе, который говорит, что в один момент своего служения Господь заплакал. Знаете, я так думал, слезы в нашей жизни. Почему мы плачем иногда? Дети иногда плачут, наверное, потому что что-то не вышло так, как они хотели, игрушку забрали или еще что-то, и они плачут. В подростковом возрасте плачут, потому что друзья предали, или что-то кто-то обидел, или не желают общаться с ним, и подростки иногда огорчаются и плачут. Возможно, родители, которые молодые родители, они плачут, потому что дети в болезни находятся, и какие-то проблемы, сложности. А старшие родители плачут, наверное, когда видят жизнь своих детей, которая идет не так, как она должна идти, и плачут люди. Когда мы думаем вот об этом, что такое слезы, почему мы плачем, знаете, ученые до сих пор не могут дать точного ответа, каков механизм, что люди начинают плакать. Конечно, есть чисто вот механические такая польза, когда мы плачем, и глаза наши омываются, но вот есть эмоциональные слезы, которые ученые не могут объяснить. Каким образом происходит, что в какой-то момент жизни человека, в какой-то ситуации вдруг что-то происходит с ним, и человек начинает плакать? Конечно, ученые говорят, что в этот момент, возможно, удаляются вот эти особые гормоны стресса, и когда человек плачет, вот таким образом его организм борется с этой ситуацией. Кто-то говорит, так токсины удаляются. На самом деле у ученых до сих пор нету объяснения, почему человек плачет. Знаете, есть слезы, которые Бог ценит. Не объясняя вот чисто по-ученому, есть слезы, которые видит Бог, и которые Он особо ценит, когда мы в жизни совершаем это. Мы читаем в 55-м псалме, в 9 стихе, Давид говорит: «Положи слезы мои в сосуд у тебя». Это слезы, которые Бог видит, которые собираются у него там в сосуд. Вы помните, Мария когда-то, написано, слезами омывала ноги Спасителя, она волосами отирала его ноги, и Господь особо оценил этот момент. Он особо заметил то, что произошло там. Знаете, цари тоже плачут. Не только простые люди плачут, цари плачут. И мы уже вспомнили вот этот 55-й псалом, это слова Давида. Давид плакал, и цари тоже плачут. Когда-то закованный в медные оковы, слепой, беспомощный царь Сидекия шел и плакал. И по легенде, которая передается вот там в Израиле, когда он плакал и шел туда, в плен, его слезы, смешанные с кровью от ослепленных глаз, они падали на землю, они падали на этой дороге плена, которой он шел. В Иерусалиме есть особая пещера, которая так и называется «Слезы царя Сидкиягу» или «Царя Сидекии». И вот там в этой пещере есть небольшой подземный источник, который выбивается оттуда из-под земли и бежит этот источник. И вот этот источник так и называется «Слезы царя Сидекии». Наш текст, который мы прочитали, говорит о том, что плакал Иисус Христос. Плакал наш Господь, и это уже другой царь. Это не царь Давид, это не царь Сидекия, это другой царь. Наш царь, Господь Иисус Христос, он подошел к Иерусалиму, он там остановился, и он плакал. Писание говорит только о трех случаях, когда плакал Иисус Христос. Первый раз он плакал, об этом записано в 11 главе Евангелия Иоанна, когда он узнал о смерти Лазаря. Написано, он плакал. Второй раз он плакал, когда это было в Гефсимании, перед своими страданиями. Он плакал там, в саду Гефсиманском. И вот этот текст, который мы сейчас прочитали, он говорит еще об одном событии, когда плакал Иисус Христос, плакал Господь наш. Представьте себе событие, если бы принц Уильям начал плакать о состоянии Лондона посреди своей свадебной процессии. Когда торжественная процессия идет по улицам Лондона, и вдруг этот принц остановился, и он посмотрел на этот город Лондон и начал бы плакать. Наверное, никто бы не понял, что происходит. Но вот то событие, которое мы сейчас прочитали, оно подобно этому. Потому что это было царственное шествие, это была торжественная церемония. И вот мы читаем с вами, что когда это происходило, в этот торжественный момент, когда люди прославляли Иисуса как Мессию, он остановился здесь, возле этого города Иерусалима, и он заплакал. И вы знаете, в греческом языке вот это слово, которое у нас написано здесь, «заплакал», оно более сильное, оно более интенсивное. Это не просто две или три слезы, которые были на глазах. Слово «клайо» буквально означает «заплакать навзрыд». И мы задаем вопрос, почему? Почему плакал Христос? Наш Господь избрал этот путь. И Он шел особым путем. И когда Он подошел, здесь написано, к спуску с горы Елеонской, перед Ним открылся весь Иерусалим. В этом году, в феврале месяце, мы были там, в Израиле, и я стоял вот на этой горе Елеонской, именно на том месте, которое по преданию говорится, что именно здесь остановился Христос, именно здесь Он плакал об Иерусалиме. Да, на этом месте, на горе Елеонской, перед тобой открывается эта долина Кедрон, и перед тобой весь Иерусалим. И прямо перед тобой видно то место, где эти золотые ворота и потом вход в храм. И вот Иисус Христос остановился там. Он сказал своим ученикам, чтобы они приготовили ему осленка, чтобы он сел на него. Он сделал все необходимое, потому что должно было исполниться пророчество. Мы читаем в Захарии в 9 главе, сказано «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима, се царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий». Кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной. И вот так именно произошло, если мы читаем эту 19 главу, стихи, которые перед этим написаны. Именно так это произошло. Христос сел на этого осла, и Он въезжает туда, в Иерусалим. Этот въезд на этом осле, он означал знак мира, потому что в Захарии в 9 главе, в 10 стихе сказано, «Тогда истреблю колесницу Ефрема, и коней в Иерусалиме, и сокрушен будет бранный луг, и он возвестит мир народам, и владычество его будет от моря до моря, от реки до концов земли». Этот царь не принесет войну, он принесет мир. И он показал своему народу, для чего он пришел в этот город, для чего он пришел на эту землю. Иисус показал, что он не только царь, он показал, какой он царь. Тогда, когда он остановился там и заплакал, это помогает нам понять, почему плакал Иисус Христос. О чем он плакал в тот момент? Люди торжествовали. Они думали, что вот этот царь, он освободит Иерусалим, он освободит народ от римской оккупации, он станет национальным вождем в этот момент. А Иисус хотел освободить свой народ. Он хотел освободить их от греха. И для того, чтобы освободить их от греха, там, в Иерусалиме, он пострадает. Он умрет на Голгофском кресте. И вот этот царь Иерусалима, царь плачет об этом городе. Он плакал, зная, что этот город постигнет суд. Он плакал, зная, что он будет отвержен этим народом. Так мы смотрим на этот текст, который мы прочитали, и мы задаем вопрос, так почему же плакал Христос? Он плакал не о себе. Он знал, что произойдет с ним. Он знал, что будет крест. Он знал, что будет распятие. Он знал, что будет Гефсимания, что будет терновый венец. Он плакал не о себе. Мы смотрим в этот текст, который мы прочитали, и мы видим первое. Он плакал о их незнании. Посмотрите, в 42 стихе мы прочитали, он говорит: «О, если бы и ты, хотя всей твой день, узнал, что служит миру твоему». И в 44 стихе он говорит: «За то, что ты не узнал времени посещения твоего». Он плакал, потому что он знал, что эти грешники погибнут. И подъезжая к Иерусалиму, Иисус не видел, видел нечто большее, чем просто красивые стены города. Он видел состояние сердец. Он видел внутреннее духовное состояние людей. Мы иногда видим только внешнее. Мы видим, как ведут себя люди. Христос видел внутреннее. Мы смотрим на то событие. Мы видим это ликование людей. Они снимают свои одежды, они постилают, они режут пальмовые ветви. Христос видел духовное состояние людей. Он видел этих людей, какими они были на самом деле, внутри. Мы видим, что эти люди игнорировали призыв Иисуса Христа. И в 42 стихе сказано: «Если бы ты знал, хотя всей твой день». Если бы ты знал, жители Иерусалима, они очень много знали, но они не узнали своего Мессию, они не узнали своего Спасителя. Грешники сегодня знают очень много, но они не знают самое главное. Они не знают свое погибшее состояние. Они не знают, думая, что с ними все в порядке. Они иногда не знают, что они погибшие в грехах и преступлениях своих. Они не знают, насколько они безнадежны. Они не знают, что их единственное спасение – это в Иисусе Христе. Это в Нем их освобождение от греха. И мы видим, что эти жители Иерусалима, как говорит Христос, они отказались Его узнать. И Он плакал об этом, о том, что они отвергли Его. Они не захотели узнать Господа. Я хочу сегодня обратиться вот к нам, братья и сестры, все, кто находится здесь. Возможно, сегодня кто-то плачет о вас. Дети, если ваши родители сегодня плачут о вас, о вашей жизни, о вашем состоянии, это очень серьезно. Мужья, если жены сегодня плачут о вас, о вашем поведении, о вашем отношении к семье, к женам, к детям, это что-то очень серьезное. Друзья, если ваши друзья плачут о вас, это что-то серьезное, это, наверное, указывает на то, что в тот момент, когда Христос остановился там и плакал, Он плакал не только о жителях Иерусалима, Он плакал и о вас, и о вашем состоянии. Он плакал о жителях Иерусалима, зная, что с ними произойдет. Но что будет с вами, когда вы слышите это слово сегодня о слезах Христа? И мы говорим, что Он плакал об этих жителях, зная, что они погибнут. Возможно, он плакал о ком-то из нас, зная, что мы погибнем. Он плакал, потому что знал, что они все потеряли. И посмотрите, в этом тексте Христос говорит, что ты не узнал, что служит к миру твоему. Слово «мир» или слово «шалом», оно означает и содержится в самом слове «Иерусалим», потому что «Иерусалим» означает «основание мира». Но настоящее основание мира был сам Господь Иисус Христос. В Нем был этот мир. И Он знал, что эти люди отвергнут Его. На самом деле в городе Иерусалиме мало было мира. И за всю историю Иерусалима там было мало мира. Он был разрушаем врагами.
2: И он еще раз будет разрушен римлянами. И Христос видел и знал это. И вот в этот момент эти люди отвергали последнюю надежду, которая была у них. Иисуса Христа и их Мессию. И мы знаем, что Иисус – это князь мира. Он плакал, потому что эти люди могли получить освобождение, но они не получат, потому что они отвергли Его. И Он знал, что через неделю они распнут Его. Я хочу задать вопрос всем нам. Как вы относитесь к надежде? Как вы относитесь к тем возможностям, которые Бог вам дает? Когда Бог перед вами открывает возможность получения спасения, когда Бог вам протягивает руку и дает возможность освободиться от греха, как мы относимся к тому, что Бог нам дает? Возможно, так, как эти люди. И мы видим, что Иисус Христос плакал о городе. Он как бы плачет об Иерусалиме, но на самом деле Его слезы были о людях. Не о самом городе, не о стенах. Он плакал о мужчинах и женщинах. И мы в 44 стихе написано: «И побьют детей твоих в тебе». То есть Он говорит о людях. В этом городе Иерусалиме Он кормил толпы людей. Он проповедовал этим толпам. И каждая эта толпа людей, она состояла из отдельных людей, которым нужен был Спаситель. И Он видел каждого этого отдельного человека. И Он понимал, что каждому этому отдельному человеку нужно спасение. Он видел каждого лично. И я думаю, что Он плакал за каждого лично, а не просто в общем. Сегодня Иисус Христос видит каждого из нас лично. Он видит сердце каждого из нас лично. Он видит наши грехи. Он видит жизнь нашу. Он видит, куда направляется жизнь наша. И если сегодня Христос плачет о ком-то, Он плачет о каждом лично, а не просто в общем. Мы читаем с вами в Бытие в 6 главе, Господь говорит: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым». Эти люди, которые жили до момента потопа, они слышали Божие предупреждение. Они слышали проповедь Еноха. Они слышали

зрения своего. Посмотрите, второе, что мы находим, он плакал об их слепоте. И в 42 стихе написано: «Но это сокрыто ныне от глаз твоих». Люди отказались верить в Бога, и Господь предал их этой духовной слепоте. Вы помните, так прежде произошло с фараоном, к которому приходил Моисей, когда Господь обращался к нему через Моисея, а он отказывался, он не принимал, и в конечном итоге Бог ожесточил его сердце. Бог говорит всегда последнее слово. Бог предлагает человеку спасение, но когда человек отказывается, Бог говорит последнее слово. И в Евангелии Иоанна, 12 главе, мы находим ответ, почему люди не могли веровать, когда Христос предлагал им спасение. И там сказано: «Народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Причина именно в этом. Народ окаменил сердце свое. Апостол Павел пишет в 4 главе 2 Коринфянам, он говорит: «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа». Это люди, которые идут вслед сатаны, и Бог века сего ослепляет их умы. Послание Римлянам 1:28 мы читаем: «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму». Человек ожесточает сердце свое, человек отворачивается от Бога, и как результат мы видим, Бог предает их этому состоянию и этой слепоте. Когда-то читал, я помню еще в детстве, книгу Герберта Уэллса, фантастическую книгу, которая называется «Страна слепых». И помню, в этой книге идет описание, что один человек попал в страну слепых, где все были слепые. Этот человек единственный был зрячим. И когда он обращался к этим людям и пытался объяснить им, что они в погибельном состоянии, они могут погибнуть, они могут что-то сделать для себя, потому что они не видят. Эти люди слепые в конечном итоге ослепили его, потому что они считали, что это он ненормальный. Это он находится в ненормальном состоянии. Люди живут в стране слепых. И грешники, с которыми мы встречаемся иногда, по сути, это страна слепых. И люди думают, что это нормальная жизнь. Быть слепым и не видеть света истины – это нормальное состояние. Но когда Бог нам дал зрение, мы видим это погибшее состояние. Люди не видят того положения, в котором они находятся. Тогда я еще раз задаю вопрос – возможно, кто-то из нас сегодня находится в этой духовной слепоте. И, может быть, сегодня Христос о ком-то из нас плачет, потому что мы ожесточили сердце свое и не видим глазами то, что Бог желает открыть нам. И мы видим, что вопрос спасения включает в себя личный выбор. В Евангелии Матфея параллельный текст говорит нам в 23 главе, Христос говорит: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Это личный выбор. Мы видим, здесь нету речи о предопределении какой-то погибели. Здесь речь идет о личном выборе человека. Личный отказ человека. Бог предлагает, Бог приглашает. Он говорит: «Я хотел собрать вас, но вы не захотели». Поэтому Библия показывает нам, что вопрос спасения – это вопрос выбора человека. Это вопрос решения, которое принимает человек. Наконец, третье, что я вижу здесь, почему плакал Христос. Он плакал об их погибели. Посмотрите, 43 по 44 стихи. Он говорит: «И разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставит в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Он видел этих людей. Он видел жителей Иерусалима. Им даны были Моисей и пророки, которые указывали на Христа. Но Христос видел, что эти евреи погибнут навеки. К ним приходили пророки. Они проповедовали, они говорили Слово Божие, но результата не было. И они отвергли Иисуса Христа. И это произошло буквально.
История говорит, что 10 августа 70-го

70-го года Иерусалим был разрушен. История описывает эти события, когда головня, брошенная одним из римских воинов, зажгла Иерусалимский храм. В порыве алчности и злобы римские воины неудержимо кинулись на укрепленные террасы храма и залили ее кровью, грабили, разрушали все. Были убиты тысячи людей, едва державшихся на ногах от голода. Где прежде звучали гимны молитвы, раздавались теперь стоны убиваемых и дикие крики торжества победителей. В зале наружной колоннады храма искали спасение себе 6000 безоружных людей. Римляне зажгли зал, и они все погибли. Священники умирали на ступенях жертвенника, некоторые бросались в пламя. Вскоре вся гора храма стала морем огня. Когда Иерусалимский храм был разрушен, победители, издеваясь над иудейской верою, поставили на священном месте свои знамена с изображением орлов и принесли языческие жертвы. После разрушения Иерусалимского храма 18 дней длились приступы к старому городу. Наконец, некоторые части стены и наименее крепкие башни были разрушены тиранами. Последние защитники национальной независимости скрывались в подземные галереи. Римляне вошли в город, перерезали всех, кого нашли, разграбили все и зажгли опустевшие дома. 2 дня горел Иерусалим. Когда пожар кончился, Тит велел сравнять с землею развалины разрушенного города и храма. Велел оставить только 3 башни для охраны римского стана, построенной на пепелище. Все иудеи, участвующие в обороне Иерусалима, были убиваемые, как попадались в руки римлян. Были убиты и старики, и хилые люди, не годившиеся на продажу в рабство. Из остальных победитель выбрал самых сильных и высоких для своей триумфальной процессии, для гладиаторского боя и битв с дикими зверями. Не попавших в это число были посланы в оковах на работу в египетские каменоломни, а мальчики и юноши до 17-летнего возраста были проданы в рабство. Но тысячи иудеев лишили себя жизни или умерли от голода или болезней, прежде чем были уведены. Так говорит история. Так произошло с Иерусалимом. Слова Христа, плач Иисуса Христа об Иерусалиме буквально исполнился, как сказал наш Господь. Но вот этот образ показывает нам, что человек, который был сотворен Богом по образу и подобию Божьему, этот человек оказался во вражде с Богом. Этот человек будет наказан вечной погибелью. И мы читаем 1 Фессалоникийцам, в 1 главе, Павел говорит: «Ибо праведно перед Богом, оскорбляющим вам вас воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадую вместе с ними». В явлении Господа Иисуса с неба с ангелами силы Его, в пламенеющем огне, совершающего отмщение непознавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его. Люди, которые отказались от Бога, они будут преданы погибели. И Господь, который видел эти события в Иерусалиме, который плакал о городе, на самом деле Он плакал о погибели человека, который откажется от Господа, который не примет жертву Иисуса Христа, который пойдет в погибель и в вечности будет находиться там. Я задаю еще раз вопрос. Почему плакал Иисус Христос? Он видел людей, которые будут находиться в вечном наказании. Он видел этих людей и знал, куда они пойдут после смерти. Он видел этих евреев, которые будут убиваемы римлянами. Но он видел не только их смерть там, в Иерусалиме. Он видел, что эти евреи пойдут в вечную погибель. И они там будут находиться в вечности. И он плакал об этих евреях. Но когда мы читаем этот текст, мы видим, что суть плача Христа – это его сострадание и печаль о тех людях, которые отвергают его. Он желал, чтобы люди с ним имели мир. Он пришел как царь мира, и этот царь плачет, потому что знает о разрушении. Он знает о погибели, в которой останется человек –
если он не примет Господа Иисуса Христа, если он останется во вражде с Богом. И вот эти слезы царя, они позволяют нам увидеть саму суть евангельской вести. Бог предлагает спасение человеку. И он не желает смерти грешника. И Бог скорбит от греховного выбора человека. И вот этот суд над Иерусалимом, он происходит не просто от хладнокровного Божьего правосудия, он происходит из любящего сердца Бога. Бог скорбит, когда человек отказывается от Него. Царь Небесный, он плачет, когда он видит, что люди добровольно отказываются от спасения и добровольно идут в погибель, и они будут находиться там. И нам эти слезы царя помогают нам увидеть, что сердце царя, оно направлено к нам. Даже тогда, когда мы отвергаем его, даже когда мы отвергаем его царство, когда мы отвергаем его владычество, царь говорит о том, что результатом этого отвержения будет погибель, будет суд, будет ад. Но он говорит это со слезами на глазах. Он произносит эти слова о осуждении, когда он плачет о нас. Он приглашает нас, чтобы мы отвернулись от греха, чтобы мы уверовали и приняли его спасение. Если в этом мире что-то заставило плакать Иисуса, то разве это что-то не должно заставить плакать нас? Если это была погибель грешников, и Христос плакал об этом, разве сегодня мы не должны посмотреть на себя, посмотреть на свою жизнь, увидеть свои греховные дела и заплакать об этом? И заплакать, потому что Христос плакал о нас. Если Христос плачет сегодня, Он плачет о нашем греховном состоянии. Я хочу задать вопрос: плачет ли Христос о твоей жизни сегодня? Видит ли Христос твое состояние? Он царь. И это слезы царя. И может быть, сегодня это день твоего посещения. Мы с вами читали этот текст, и Христос говорит: «О, если бы ты узнал день посещения». И мы читаем с вами в послании Римлянам, есть такой текст, который говорит следующие слова. Третья глава Римлянам сказано: «Почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет». Посему я вознегодовал на онный род и сказал: непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих. Посему я поклялся во гневе моем, что не войдут в покой мой. Господь говорит: ныне, когда услышишь глас мой, не ожесточи сердца твоего. Мы прочитали этот текст, и он начинается, 41 стих: когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал. Возможно, сегодня день посещения кого-то из вас. Господь приблизился к вам, потому что этот город Иерусалим, он символически указывает на душу человека. Возможно, это ваша душа. И Господь сегодня к вам приблизился, и сегодня это день вашего посещения. И Господь сегодня ваше сердце видит, Он ваши грехи видит. И Он остановился близко-близко к вам. Может быть, Он плачет о вас. Но сегодня, когда вы слышите это слово, если вы не ожесточите ваше сердце и придете к Господу, и начнете молиться Ему и каяться о грехах ваших, это будет день вашего посещения. Когда вы примете спасение Господа, когда вы примете своего Царя, когда вы уверуете в Него, когда вы склонитесь перед Ним на колени, и будете молиться и просить, и будете плакать о своем состоянии, тогда Он станет вашим царем. Я хочу, чтобы мы сегодня очень серьезно подумали об этом. Мы сейчас будем молиться. Я приглашаю тех, кого касается это Божье Слово, и вы видите, что это слезы, которые были о вас. Не ожесточите вашего сердца. Может быть, здесь есть мужья, которые проверяют свою жизнь, в вашей семье, к вашей жене, к вашим детям,
Вы видите, что вы не то делаете, что вы должны делать. И Христос плачет о вас. Может быть, здесь есть дети, которые делают не то, что должны делать. И живете греховной жизнью. Живете так, как вам нравится. И вы знаете, что Христос плачет о вас, потому что родители ваши плачут о вас. Сегодня Господь касается каждого. И Он приглашает, чтобы мы склонились перед Ним. Чтобы Его слезы, они не были слезы о нашей погибели. Чтобы мы не оказались в том состоянии, в котором оказались эти евреи, о которых Он плакал, которые были убиты, которые были наказаны и пошли в вечную погибель. Сегодня день спасения. Сегодня есть возможность прийти к Господу. Я предлагаю, чтобы сейчас мы все вместе встали. Хористы будут петь гимн. Если в это время, во время пения, Господь стучит в ваше сердце, Господь призывает вас, я приглашаю вас, чтобы вы прошли сюда. У вас будет возможность помолиться, исповедаться перед Господом, обновить свое отношение с Богом, обновить свои взаимоотношения с Господом, Царем Своим. И Господь да благословит вас не ожесточить ваше сердце, но принять это решение. Благослови вас в этом Господь, пожалуйста.

0: Слава Господу, братья и сестры, вот душа вышла, чтобы покаяться, давайте мы будем молиться вместе.
1: Дорогой Господь, я прошу Тебя, прости меня, я каюсь перед Тобой, Господи. Ты видишь мою душу, Господи. Я старалась сама решить свои проблемы, но вижу, мне не под силу. Господи, Ты видишь мои слезы, которые я лью почти каждый день, Господи. Я запуталась в своей жизни, Господи, в этой суете, Господи. Старалась все сама своими силами, Господи, но я вижу, что я не могу. Господи, прошу Тебя, сохрани жизнь моей дочери, Господи. Молю Тебя. Ты ей здоровье, Господи. Ты видишь ее сердечко, Господи. Сохрани ее, Господи, чтобы она не болела. Господи, только Ты можешь исцелить ее, Господи. Я прошу Тебя. Помоги. Чтобы она была здорова, Господи. Так же само прошу Тебя и за себя, Господи. Ты видишь у меня мою жизнь, Господи, мое сердце. Прошу Тебя, не оставляй меня, мою семью, Господи. За все Тебе хвала и слава. Аминь.
0: Господи, Ты слышишь молитву этой души, она пришла к Тебе. Она пришла к Тебе, как к Отцу Своему, который любит, который заботится, который ждал. И вот она сделала это решение. Она исповедуется перед Тобой, Господи. Я прошу Тебя, прости, Господи, все то, что сделано было не так, все, что было неверно, неправильно, греховно, удали, Господи, и помилуй, и очисти, и освободи. И дай, Господи, ей новую жизнь, твердую веру, упование на Тебя, чтобы она шла за Тобою и была верна Тебе во всем. Сохрани, Господи, ее от всякого греха и дай ей силу Твою побеждать всякое искушение и жить верою, уповая на Тебя. Господи, я прошу Тебя, благословляя ее, благослови ее семью. И как она молится о дочери своей, услышь эту молитву матери, Господи, пошли выздоровление, исцеление, здоровье необходимое. Помоги, Господи, ей во всякой ситуации, в которой она находится, чтобы благодать Твоя пребывала в этой семье, чтобы они могли вместе служить Тебе, радоваться Твоей заботе и Твоему благословению. В Твои святые руки я доверяю их и верю, что Ты поможешь и благословишь. И благодарю Тебя за все, Господа нашего. Аминь.
2: Итак, наше богослужение пришло к концу. Осталось только слова благодарности. Вы видели этот прекрасный объединенный хор. Благодарность всем хористам, всем исполнителям, всем дирижерам, всем тем, кто положил свое время, силы, для того, чтобы подготовиться к этим служениям. Один только вопрос хотел задать. Поднимите руку те, кто из поселка Беруинс. Я плохо отсюда вижу, с зала лучше видно, да? Ну, не знаю, я с ними посоветовался, с хористами до служения. Вроде такое предложение там прозвучало из их самих, из числа их, и оно поддерживается. Мы очень рады, что вы участвовали с нами в таком грандиозном деле славить Бога. Мы думаем, что это начало только, и вы снова захотите вместе в Большом хоре спеть еще в Бельской церкви Ковчег. Ну, а для того, чтобы это произошло, мы хотим на память, чтобы вы оставили шарфики, вот эти шарфики, да, они будут подходить к нашему хору, когда вы приедете. Это еще один залог, что вы снова с нами будете участвовать в служениях. Несколько слов благодарности Андрею Павловичу. Благодарность за то, что вы посетили Молдову. Сейчас было все сумбурно, много работы, труда, семинары и все прочее. У нас есть хорошая, добрая традиция в Ковчеге. Тихо по-семейному встретить Новый год. 31 декабря в 23:00 пасторская последняя проповедь в году. Я приглашаю вас сказать.
3: Я приглашаю вас к нам. Давайте приглашаем
2: Новый год. Спасибо. Спасибо операторам, которые потрудились, помогли нам. Спасибо братьям и сестрам, те, которые молились, те, которые финансово поддерживали, те, которые готовили на кухне пищу для всех нас. И за все то, что происходило в эти три дня здесь, в церкви Ковчег, и вообще в Бельцах, мы можем только сказать два слова. Слава Богу! Молимся и заканчиваем служение. Господь наш, мы благодарны Тебе за то, что любовь Твоя, она незримо выше, чем мы можем измерить ее. Благодарен Тебе, Господь, за то, что в любви Своей Ты нам даешь время покаяться, Ты нам даешь время поправить светильники наши. Благодарю Тебя, Господь, за то, что этот крик «Вот жених идет, приготовьтесь и выходите навстречу Ему», что он еще звучит для нас, звучит для Церкви Твоей. Благодарен Тебе за эти дни, дни, когда было много слова Твоего и пения, дни, когда мы могли обновить своего внутреннего человека, могли поправить свое духовное состояние. Благодарность Тебе, Господь, за то, что Ты заботишься не только о телах, но и о душах наших. Благослови, Господь, Твоими благословениями воздай всем тем, кто был сподвижником в этом великом проекте. Благослови, Господь, наших гостей, когда они будут отправляться к месту жительства своего. Благослови также Церковь Твою и на эту трудовую неделю. И помоги нам, как мы обновились в Боге, в Духе Святом, чтобы так в обновленной жизни и жили в повседневности. Благослови народ Твой в течение трудовой недели, поспешивай в деле рук, благословляй, Господь, и финансами, благословляй здоровьем, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. Приветствуйте друг друга любовью Господа Иисуса Христа. С миром Божьим!

0: В течение этого часа мы предложим вам в начале проповедь Михаила Голубина, и за 15 минут до окончания часа выйдет в эфир передача «Читаем Библию вместе».
1: Молодежь, обычно последняя проповедь, она призывная, но я уже долгое время не специализируюсь на призывных проповедях, хотя в каждой проповеди содержится призыв. А у меня больше, меня больше как бы влечет к таким проповедям и беседам, которые рассчитаны на долгосрочный проект. А есть братья, которые очень хорошо призывают, и слава Богу, что есть отклик на их проповеди, люди выходят и плачут, и каются. Вот. Но сколько-то лет назад мне почему-то показалось, что недостаток вот этих всеобщих покаяний в том, что часто люди выходят каяться, а жизнь их не меняется. На одном молодежном общении было очень хороший призыв был. Люди откликнулись, просто хлынул весь зал. Столько было покаяний, столько было слез. Молодежь с одной большой церкви возвращалась с этого молодежного общения, и они в вагоне, там все перессорились в поезде. Надолго ли хватило? И как бы понимая все это, вот эту огромную проблему, что покаяния хватает на несколько часов, мне показалось очень важно делать вклады в долгосрочный, ну так сказать, проект развития христианства. Поэтому я прошу прощения, если это не будет что-то, ну, к чувствам, если это не будет что-то такое очень сильное, там, притягательное слово, которое бы вот заставило человека выйти на середину и покаяться. Поэтому мое слово будет очень просто, очень даже простенькое. Вчера мы говорили о христианах, которые действительно христиане тогда, когда они имеют внутренний стержень, когда они тверды. Тогда можно говорить о каком-то христианстве. Что же делает нас убежденными? Что же делает нас такими сильными? Может быть, фитнес-клуб? Нет, я знаю одну семью, которая развалилась. Христианская семья молодая. Сочетали их, там брак в церкви, но муж, то, что он мог только делать хорошо, это пыхтеть в своей комнате с гирями и гантелями. На больше он был не способен. Эта семья недолго просуществовала. Она развалилась. Это не есть мужчина. Что-то должно нас делать сильными, как христиан, делать нас качественными христианами. Что же это? Я прочитаю этот текст. «Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». 1 Иоанна 2,14. Это то, что делает нас сильными, юноши, сестры. Открою вам секрет, я самый вредный распорядитель перов. И я отказываюсь вести перы, когда наступает какой-то шум и гул. Я самый вредный распорядитель перов. Я признаю только тихую свадьбу, других не признаю, а богослужение тем более. Это недостаток мой такой. Мне кажется, что если стоит шум, значит то, что я говорю, оно не нужно. А для меня-то это важно. И я не могу просто так говорить сам собой. Почему падают юноши? Почему столько слабости в церквах? Нам нужно вернуться к тому, в чем пребывали наши дедушки и бабушки. У моего деда 4 класса образования, но я никогда не помню такого дня, сколько бы я у него ни гостил, чтобы он начал свой день без Библии. Я уже не такой. Откуда у него была такая сила, твердость, убежденность? Откуда такая принципиальность? Почему он, малограмотный крестьянин, мог сказать слово, и человек, который в первый раз слышит Евангелие, мог склониться на колени и каяться перед Богом? Откуда такая сила? потому что у него есть маленькая комната, где он склонялся постоянно на колени и читал свою старую Библию. Вот где источник христианства. Вот где источник силы. Один брат, браток, попал в армию, был призван. И, как оно часто бывает, многие верующие говорят: «Я не буду принимать присягу». Тогда офицеры решили поднажать на него: «Будешь, не буду». Почему не будешь? Потому что в Евангелии написано: «Не клянись». Они его вызвали в кабинет, положили Библию на стол: «Покажи». И он в ужасе начал судорожно искать, где же написано «Не клянись». Покраснел, растерялся и почувствовал не только себя проигравшим, что он не может показать, но и почувствовал себя даже лжецом, что сказал, а обосновать не может. Он принял присягу, он пошатнулся в своих устоях, принципах, стал жить как все. Ну, где-то в чем-то себя сдерживал. А домой написал письмо: «Я в армию упал. И упал не потому, что я испугался, а потому что не любил Библию. Это причина падений». Многие расследуют, разбирают дела в церквах. Почему вы там, почему здесь грех, почему там грех? Друзья, все тянется отсюда. Люди разлюбили Библию. Моя проповедь будет называться «Самая удивительная книга». Для справки. Наша Библия, синодальная, состоит из 66 книг. Сколько всего глав, молодежь, в Библии? Сколько глав в Библии всего? Это несложно запомнить. 1189. 1189 глав. Кто-нибудь подсчитывал, сколько стихов? Не задавались таким вопросом? Это тоже вообще несложно запомнить. 31 277 стихов в нашей синодальной Библии. Ну, и если вообще кого-то интересует статистика, 568 502 слова в нашей синодальной Библии. Не всяким, да, не хлебом будет одним жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Таких слов в нашей русской синодальной Библии 568 502 недостаточно для того, чтобы нам жить. Ну и если кому-то вообще все это очень интересует, эти 568 502 слова состоят из 2 672 374 буквы. Если это кому-то интересно. Просто для справки. Это богатая книга. Это содержательная книга. 500 000 слов достаточно, чтобы ими жить. Знаменитые французские богомерзкие атеист Вольтер, который умер в 1778 году, пророчествовал, что спустя 100 лет после его смерти никто не будет читать эту книгу. Более того, он цинично издевался над этой книгой. Однажды он устроил церемонию похорон этой книги в среде своих студентов. Все было сделано так, как надо для покойника. Была вырыта могила, Библию водрузили на катафалк. Во главе шел Вольтер, за ним вереница студентов. Они шли на похороны, Библию хоронить. И когда они пришли к месту захоронения, он сказал свою эпитафию. Спустили Библию в яму, закопали ее лопатами студенты и стали танцевать и прыгать, чтобы утрамбовать землю, чтобы эта книга никогда не воскресла. Но он не знал, что Библия — это не просто книга, это семя. А если семя похоронить, закопать, то оно принесет много плода. И прямо в его доме, спустя 25 лет после его смерти, возникло библейское издательство, и на его богомерзких станках, точнее, на станках, где печатались его богомерзкие труды, стало печататься Священное Писание, которое огромным тиражом расходилось во все концы земли несчастной. Он похоронил семя, закопал, чтобы оно принесло много плода. Вольтер посмеялся над Богом. Бог посмеялся над Вольтером. Очень много людей, которые восставали против Священного Писания и думали, что они могут не спровергнуть его. Где-то когда-то я читал, что если все книги собрать в одну стопку, которые были написаны против Библии, то эта стопка книг будет выше Эйфелевой башни. Кому нужна эта помойка, эта макулатура? Кто вдохновляется ей? Кто живет этой стопкой книг? А Библия и сегодня вдохновляет, изменяет жизни. Как кто-то сказал, что есть книги, которые информируют, есть книги, которые дезинформируют. И только Библия трансформирует, меняет мышление, меняет сердце, меняет жизнь. Однажды один неверующий человек сказал: «Меня беспокоит только одно в жизни». И его приятель спросил: «Что же?» Он говорит: «Я страшусь, а вдруг все-таки Библия права?» То есть даже атеисты, даже те, кто не верит в эту книгу, где-то в глубине души они боятся, а вдруг она все-таки права. Мой дедушка рассказывал, как во время гонений процедура обыска в одном доме. Хозяйка, бабушка и офицер, который руководил группой обыска, сам взял свою опорную тросточку, открыл печку, ну, Библию искали, и стал шурудить золу. А бабушка спрашивает: «А что у вас руки трясутся?» Он поворачивается к ней и так, знаете, сказал, как будто вот вырвалось из самой души: «А вы думаете, что это не страшно? Вы думаете, что это так легко?» То есть они чувствовали в душе своей, эти противники Библии, на кого они руку поднимают. У них было это ощущение. И нет-нет, они признавались в этом. Есть ли такая книга на свете? Если бы Библия была сказка, и объявили войну против каких-нибудь мифов, тряслись бы руки у тех, кто имеет почти неограниченную власть. Слава Богу, не все системы политические так относились к Библии. Много политиков, которые признавали авторитет Библии и давали очень высокую оценку Священному Писанию. Так, например, 26-й президент Америки Теодор Рузвельт сказал так, что люди, которые достигали какого-то успеха в жизни, преимущественно основывали свой путь на учении Библии. А королева Англии Виктории сказала, что Библия – это главный секрет величия Англии. Такую высокую оценку давали многие правители Библии, которая у нас стоит на полке и, возможно, пылится. Я хочу привести некоторые данные статистические. При всем этом хочу сделать важную оговорку, что я когда-то давным-давно готовился к этой беседе, может быть, лет 6 назад. И те данные, которые я приведу, они уже устаревшие. Думаю, что сегодня они более еще красноречивые, чем тогдашние 6-летней давности. Что я обнаружил, изучая вот эту статистику? Что Библия – это самая популярная книга. Дело в том, что для каждой книги есть свой круг читателей, потребителей. Например, какая-нибудь крестьянка, она не будет читать, ну, научные труды, ей это неинтересно. Или какой-то, например, ученый муж, который там лезет во все там, ну, сферы своей науки, грызет гранит, ему не будет, наверное, неинтересно читать там какую-нибудь романтику. он будет специализироваться в своей области. Для каждого читателя есть своя книга, но Библия настолько популярна, что ее читают все, от простой деревенской девушки, от детей до ученых мужей. Ее читают все. Это говорит о популярности этой книги. Какая еще книга может сравниться по этой популярности? Любые слои населения, любые категории, любые социальные группы, все из каждой читают Библию или соприкасались с ней так или иначе. Нет подобной книги. Друзья, Библия – это самая интересная книга. Кто-то думает, да нет, как она может быть интересной, там бесконечный родословный, там книга Левит, жертвоприношения, как можно все вообще вот это читать? У меня, кстати, есть отдельная проповедь, она так и называется «Скучные места Библии». И мне приятно показать, что эти «скучные» в кавычках места Библии, они могут так много дать в жизни. И в этих бесконечных, ну как, в родословных библейских есть много замысла и много интересных вещей. Это очень интересная книга. Самое интересное. Считается в литературе, что если, например, там, ну, книгу читают на протяжении 20 лет общества, то это интересная, она востребованная книга. Библию читают тысячи лет. В то время как интерес книги оценивается, если ее хотя бы 20 лет общество читает. Это значит интересная книга. Библию читают тысячи лет. Библия – это самая переводимая книга. И по переводам нету ей равных. Если на Земле живет, ну так условно скажем, допустим, 7 миллиардов людей, то вот по этой устаревшей статистике, которую я себе зафиксировал, я нашел такие данные, что всего только 353 миллиона на Земле не имеют возможности читать Библию на своем родном языке. Это 5%. Есть ли еще такая книга, которая имела бы такую переводимость? Сложность составляют языковые группы там где-то в районе Индонезии. Там очень много всяких диалектов. Там еще проблема с переводами. Но весь просвещенный, цивилизованный мир имеет возможность на своем родном языке читать текст Священного Писания. Библия – это самая тиражируемая книга. Вы знаете, какая тиражируемость Библии? Даже по этим устаревшим данным. Одна Библия в секунду. Пока я это говорил, уже несколько Библий отпечатали. Ну, среднестатистически. Одна Библия в секунду на Земле тиражируется. На втором месте труды Мао Цзэдуна. Китайцев много. Любят они своего вождя исторического. И знаете, с каким отрывом тиражируемость Библии вот, ну, ушла, с каким отрывом от второго места по тиражируемости трудов Мао Цзэдуна? В десятки тысяч раз. Десятки тысяч раз. С таким отрывом Библия ушла от самой популярной светской, ну, трудов светских. Друзья, Библия – это самая комментируемая книга. Нету ей равных. Считается, что если написана книга, и на нее написаны какие-то рецензии, вот, какие-то труды, критический анализ, и если эта рецензия будет по объему примерно такой же, как сама эта книга, это считается очень комментируемой книгой. Это хороший показатель для книги, если ее комментируют. Значит, она вызвала интерес у аналитиков, у критиков. Вот. Это показатель. По объему примерно равный. Знаете, какая комментируемость Библии? Просто ради того, чтобы мы примерно хотя бы понимали. В Оксфордской библиотеке есть помещение 20 квадратных метров, которое заполнено комментариями и толкованиями на первое послание Иоанна. Что такое первое послание Иоанна? Это два листа в ваших Библиях. полностью помещение в 20 квадратов занято одними только комментариями на два листа. Кто может показать еще какую-то подобную книгу, которую бы так комментировали? Это самая комментируемая книга. Это же о чем-то говорит, об удивительности, уникальности этой книги. Друзья, Библия – это самая дорогая книга, и не было еще подобной книги, за которую бы люди отдавали большие деньги. Известно, что советское правительство, которое унаследовало от царской земли Синайский кодекс и не увидело в нем какой-то большой ценности, продало вот этот Синайский кодекс, рукопись Писания, правительству Великобритании за 510 тысяч долларов. 1923 год. Для нас и сегодня это огромные деньги. Но прошу учесть, что курс доллара 1923 года – это не то же самое, что курс доллара 2019 года. Я хоть примерно пытался хоть как-то какой-то эквивалент там сопоставить. Ну и все, что я вот нашел, это примерно 40 машин Rolls-Royce, которые примерно миллион долларов стоят одна, плюс-минус. Это только Синайский кодекс, рукопись Писания, часть. За такие деньги было продано. И правительство Великобритании выкупило. Нет такой книги, за которую отдавали бы такие деньги. Также примерно оценивается в такую же цену Острожская Библия Ивана Федорова, первого печатника –

во многих вещах. Это была самая дорогая книга. Друзья, Библия – это книга, которая больше всего восполняет запросы души. На одном собрании материалистов был задан такой вопрос, на который требовался анонимный ответ. Представьте, что вас заключили в одиночную камеру, и у вас есть возможность попросить в камеру только одну книгу. Напишите на листочках, какую бы книгу вы с собой взяли в одиночную камеру, чтобы не сойти с ума. И когда стали читать эти листочки, Библия, Библия, Библия, Библия. Это на собрании атеистов. Больше всего восполняет запросы души. И никакая другая книга не может с этим сравниться. Друзья, Библия – это самая пророческая книга. Уже исполнилось, как насчитывают, больше 3000 пророчеств. Уже исполнилось, библейских. И никакие там Нострадамусы. Нострадамус предсказал, это то же самое, что предсказамус настрадал. Больше 3000 пророчеств библейских исполнилось. Когда-то изучал 11 главу книги Даниила. Это противостояние южного и северного царя. То есть между династией Птолемеев и династией Селевкидов. Птолемей – это один из 4 диадохов Александра Македонского. Селевк – это другой из 4 диадохов Александра Македонского, которые делили между собой власть после его смерти, потомки. И 11 глава полностью посвящается вот этому противостоянию двух династий, двух генералов Александра. С поразительной точностью все сбылось до деталей. Если вы займетесь исследованием 11 главы Даниила когда-нибудь, ее одной достаточно для того, чтобы убедить закоснелого атеиста. Да, он, конечно, скажет, да, это написали позже, но есть факты, которые свидетельствуют о том, что это было намного раньше написано. Друзья, Библия – это самая преследуемая книга. Интересно, что правительство Французской Республики спустя 15 лет после смерти Вольтера в 1797 году издало указ о запрете Библии во Франции. У кого найдут Библию, расправятся, не на шутку. Депортация, приговор, вплоть до смертельной расправы. Этот указ, который был издан правительством, объявившим борьбу за царство разума против Библии, этот указ просуществовал целых 4 года. Прошу прощения, в 1793 был издан указ, в 1797 отменен. Знаете почему? Потому что эти богопротивники увидели, с каким размахом происходит нравственный упадок в обществе. Франция погружалась в разложение с принятием или с изданием этого указа. Они срочно решили его отменить. Это те, которые решили объявить войну Библии. Они поняли, что Франция умирает, погибает. Откуда это понятие у них? Но они это поняли. Друзья, против Библии столько людей восставало. Как-то слышал пример, один брат сел в поезд, открыл Библию и стал ее читать. Кто-то из пассажиров поинтересовался, что читаем? Он говорит, о, это книга, которая духов вызывает. Да ну, не может быть. Хотите проверить? Ну давай, всем стало интересно. И он стал громко читать Священное Писание. Из соседнего купе, прекратите агитацию, прекратите. Вы видите, уже один проявился. Это самая преследуемая книга. Откуда у людей такое противление? Откуда? Что их задевает так? Там же, она же учит добру. У людей, у которых отношения построены по Писанию, они же лучше становятся, семьи крепче. Что вы так восстаете на Библию? А что-то их подкидывает. Почему-то они сами не могут объяснить, откуда у них это противление идет. Друзья, Библии вполне достаточно для того, чтобы грешника убедить в покаянии и предложить ему путь спасения.

0: Мы иногда отправляемся за 3-9 земель, чтобы достать где-нибудь аргументы и убедить грешника, что ему надо обязательно прийти в нашу церковь. Одной Библии достаточно для того, чтобы убедить грешника в его греховности и указать ему на путь спасения. В одной душепопечительской беседе Чарльз Финней имел разговор с одним человеком, который пожаловался на свое духовное состояние. Финней – это был один из самых конкретнейших людей, которых я знал в истории христианской. Весьма конкретный человек. Нет времени, чтобы рассказать о его конкретности. И вот Финней цитирует ему один текст Писания, который отвечает на его вопросы. Он говорит: «Да, я знаю». Потом Финей еще процитировал текст Писания в ходе разговора, который отвечает на его вопросы. Он говорит: «Да, это написано там-то, я это читал, наизусть даже выучил». И когда он еще раз прочитал, и тот показал, что он как бы знает Библию, тогда Финей закрыл Библию и сказал: «Я отказываюсь с вами дальше разговаривать, потому что вы в своих руках держите светильник, и я не намерен вас вести к дальнейшему свету. Вы хотите, чтобы я вам сказал нечто большее, чем написано в вашей Библии? Ищите другого собеседника». Вот так этот христианин, евангелист, ценил то, что написано в его Библии. Наши слова не должны быть больше, лучше и красноречивее, чем то, что написано здесь. Многие ссылаются, что она какая-то непонятная книга. Марк Твен говорит одному приятелю, который пожаловался, что там столько, я не читаю Библию, там столько непонятных мест, и просто у меня голова болит от всего этого. Он говорит: «А моя голова болит от понятных мест». Друзья, в Библии достаточно понятных мест для любого интеллектуального развития, да, у человека, у читателя, чтобы задеть струнки совести, дать пищу для размышления, дать повод встать на колени. В Библии достаточно понятных мест. Непонятно — читай дальше. Друзья, самой Библии, как я сказал, достаточно для того, чтобы создавать атмосферу действия Святого Духа. Где-то давным-давно читал, вообще, друзья, я очень мало читаю, мне стыдно в этом признаться, я мало читаю. Я забыл, в каком году я прочитал последнюю книгу. Ну, я, конечно, читаю, я что-то исследуешь, изучаешь, но так вот точечно, раз там обложился всем, и вот просто из этих пазлов информации конструируешь какую-то одну схему для того, чтобы понять, разобраться и потом изложить. Но вообще вот от корки до корки я уже давно не читал книг, это к моему стыду. Ну, сейчас, наверное, и дети там мало, да? Если раньше читали от корки до корки, то сейчас дети читают от порки до порки. Вот. Не всякий из молодежи любит чтение, но у меня в моей жизни было так. До свадьбы, до семейной жизни я любил читать. Многие вещи, которые я прочитал когда-то, они по сей день живы в моей памяти. И я пользуюсь теми примерами, той информацией, которую я когда-то еще до своей семейной жизни прочитал. И теперь оно все как-то у меня, знаете, воскресает в памяти. У вас очень прекрасная пора для того, чтобы заложить этот стержень Слова Божьего, Библии. Это будет помниться. Любите читать. И вот в одной из книг, которая описывала проповедь Мюррея, Эндрю Мюррей, по-моему, он, в его биографии это описывается, он вышел за кафедру, открыл Евангелие от Иоанна 3:16 и прочитал: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Все ожидали, что сейчас будет какой-то комментарий, проповедь. Он еще раз прочитал этот текст. Потом с другой интонацией он еще раз прочитал этот текст. Потом он стал читать и читать его, выделяя какие-то отдельные слова, подчеркивая. Он читал в своем собрании полчаса Иоанна 3:16. Вначале это вызвало, конечно, какой-то внутренний протест. Так делать нельзя, это издевательство над слушателем. Но через полчаса люди начали сокрушаться, проникаясь смыслом текста. Это вызвало большую ответную сердечную реакцию у аудитории. Мне этот случай почему-то запал вот в самой юности, что, оказывается, библейский текст, если вдуматься в него, он способен достать до самой глубины. И этот случай показывает, что это возможно. Просто где-то мы, может быть, поверхностно читаем. Друзья, если мы в наших разговорах с людьми позволим заговорить самой Библии, это намного эффективнее, чем если бы мы что-то объясняли там своими словами, измышлениями, философией. Сколько раз я делал таких ошибок в благовестии? Вот приходи к нам в церковь, у нас так. То есть как-то проповедь — это не евангельская, это идет как бы как реклама церкви, или я не знаю, как это назвать, но это не имело эффективности. И наоборот, когда я позволял Библии разговаривать с этим человеком, это было настолько эффектно. Однажды мы беседовали с моим коллегой по работе, это водитель нашего директора. Вот. И мы с ним много имели разговоров, и однажды вечером, сидя в моей машине, он спрашивает меня: ну вот смотри, вот все вы говорите, что вот, вы проповедуете правильно. Ну так каждый может, а я откуда? Вот я светский человек, как мне понять, кто из вас правду говорит? Где настоящая церковь, а где не настоящая? Откуда я знаю? Это мне надо семинарию какую-то заканчивать? Говорит: нет, не надо, говорю. Я предложил: ну, давай проведем эксперимент. Я тебе ничего сейчас не буду говорить, никаких комментариев. А он так сказал, что у вас Библия одна. Я говорю: да, одна. Ну вот просто вы ее толкуете по-разному, и где, как разобраться, кто из вас вернее ее толкует. Я говорю: вот тебе предлагаю такой эксперимент. Давай сейчас возьмем какой-нибудь спорный вопрос между деноминациями, и я тебе просто прочитаю из Библии, что Библия говорит. А ты потом сам растолкуешь. Я на тебя влиять вообще не буду своими толкованиями. Он говорит: ну давай. Говорит: ну вот, допустим, распространенный вопрос насчет икон. И стал ему зачитывать тексты из Священного Писания, как он их понимает. Мне было просто интересно. Он говорит: ну а что тут толковать? Тут черным по белому написано, что это все идолопоклонство, предметы идолопоклонства. Я говорю: Палыч, ты уже почти баптист. Откуда ты научился так толковать? Я же тебе вообще даже никаких комментариев. Я просто тебе читал из Библии. После этого разговора он раздобыл Библию и реально захотел разобраться, кто же говорит правду, в каких церквах. И стал читать. Читает дома, читает. И у него там, где читает, вопросы, какие-то беседы. И, друзья, мы, конечно, много молились за него, стояли на коленях. И он покаялся, пришел в церковь, уже дома покаявшись от чтения Библии и личных молитв, пришел в собрание, принял крещение и потом стал проповедовать. И даже потом, когда умные братья со стажем пытались что-то ему там как бы втолковать, он говорит: подожди, написано вот так. Он говорит: да, там у одного богослова вот это. Подожди, какого богослова? В Библии написано вот так. Сейчас его на мякине не проведешь. У него везде все, Писание, Писание написано так. Никаких авторитетов, Библия, никакие там книжки. Но так человек, вот он как бы с самого начала, он понял, что это авторитет. И высшего авторитета нету, чем Библия. Мы с одним другом моим, Вадимом, еще когда я жил на Камчатке, стояли в городской библиотеке, в фойе. И литературу разложили, люди, которые приходили в библиотеку, они подходили к нам и тоже рассматривали книжки. И вопросы задавали, и он тогда советовал: Вадим, можете вот эту книжку прочитать, она отвечает вот на ваши вопросы. Ну, в зависимости там, от хода беседы, какие вопросы у человека. Но я заметил одну важную вещь у своего друга. Мы были новообращенные, там мне лет 17, ему там 19. Вот. И он брал в руки Евангелие и говорил, бережно-бережно, и говорил: но все-таки я вам посоветую вот эту книгу прочитать. И он с такой любовью и нежностью, словно какую-то жемчужину драгоценную держал в руках, по всему было видно, что он так дорожит этой книгой. И человеку просто хотелось взять эту книгу, видя, как кто-то дорожит этой книгой. Он всегда очень бережно ее брал в руки, бережно о ней отзывался, потому что эта книга его покорила, когда он служил в армии. Это Евангелие его коснулось. И люди брали Евангелие и читали. Они должны видеть, что мы ее любим. Они должны видеть, что мы дорожим своей книгой священной. У мусульман даже Коран не должен лежать на скамейке. Они считают это неуважение к священной книге. Сейчас сразу все проверили, где лежит Библия. Друзья, ну почему-то в других религиях, в других народах они ценят настолько свои священные писания, что даже вот так благоговеют. Когда закончился период гонений, стали посещать многие церкви. Вот к моему дедушке пришла одна образованная женщина, педагог, по-моему. И она спросила в ходе беседы: «А вы можете мне показать Библию?» Люди истосковались, изголодались. И он выносит Библию показать, и она только взять. Он говорит: «Нет, подождите, можно я сначала руки помою?» Она помыла руки, и только после этого человек взял Библию, который никогда не читал ее. Друзья, светский человек, который никогда не читал эту святую книгу, помыл руки перед тем, как ее взять. Да, я не говорю, что мы это все должны делать, но я просто хочу указать, что пока мы привыкаем к этой книге, которая лежит у нас на столе, на полке и, может быть, даже пылится, кто-то благоговеет перед ней. Это великая книга, и даже неверующие люди чувствуют величину этой книги. Я хочу закончить свою проповедь одним интересным историческим рассказом. Дети, рассказ будет для вас. Кто из вас ел шоколадку Баунти? Кто не ел шоколадку Баунти? Обеспечьте двоих, три. Обеспечьте Баунти, чтобы закрепить этот рассказ. Я слышал раньше, что его рекламировали так: райское наслаждение. И это не случайно. За этим кроется одна история. Был такой капитан Уильям Блай, который получил какое-то правительственное задание в Англии для того, чтобы отправиться на остров Таити и там производить там какую-то работу по заданию правительства. Я не помню, не знаю какую. И вот это было в 1787 году. И когда он объявил своей команде, что мы отправляемся в дальнее плавание на остров Таити, то команда это восприняла как путешествие в рай. Они считали, что именно там находится райское наслаждение. Кокосы, климат, все такое приятное, вкусное. И они с удовольствием отправились в это плавание. Однако у Уильяма Блая была одна проблема такая. У него не было капитана, профессионала, помощника капитана. Он не смог найти быстро, и пришлось ему взять на эту должность своего близкого друга Флетчера Кристиана, который не был особым профессионалом. И вот после долгого плавания они достигли берегов Таити, и через полгода, когда закончилась эта работа, Блай объявил своей команде, что мы отправляемся домой. Однако команда не хотела. Они уже познакомились с местными девушками. Им нравилась эта местность. Они не хотели уезжать домой. Но слово капитана – закон. И воцарилась очень тяжелая обстановка в команде. Троих даже, которые пытались убежать с корабля, всыпали порки. Все очень было строго и серьезно. И вот когда уже атмосфера накалена была, вдруг случилось в истории мореплавания одно из самых грандиозных мятежей, восстаний на корабле, которое возглавил никто иной, как друг Уильяма Блая, Флетчер Кристиан. И на его стороне оказалось большинство команды. Они спустили шлюпку спасательную и всех приспешников капитана отправили в открытое водное пространство, где они каким-то чудом проделали 3700 миль до Тимора и остались в живых. Что делать дальше повстанцам, мятежникам? Они вернулись на остров, забрали девушек, забрали рабов, все это на корабль, и отправились искать необитаемый остров. И они нашли, который был бы похож по климату и который был бы приятен, вожделенен. Они искали райского наслаждения. Кстати, судно называлось Баунти. И они на этом Баунти нашли такой островок необитаемый, который назывался Питкаирн. Высадились и там начали жить. Но жили недолго, потому что общество, основанное на зле, оно не может долго существовать. Они стали драться, ссориться, гнать самогон. И они просто друг друга убивали, болезни посетили. И, наконец, в этой колонии погибло, вымерло все, вся мужская часть населения. Из этой команды один остался только в живых по имени Александр Смит. Он отправился на корабль и нашел там кем-то забытую Библию. Доставил ее на остров и стал читать. Он один, только женщины и рабы. Он стал ее читать, и свет Евангелия проник в его душу. Он тогда решил читать ее всем, кто остался в живых, там, женщины, рабы. Через 20 лет, когда судно «Топаз» высадилось на этот остров, который они думали, что необитаемый, они удивились, что здесь живет в мире и гармонии христианская община. Александр Смит научился жить по Библии и научил людей жить по Библии. Там уже была своя молодежь, там была образована церковь на этом необитаемом острове. Позже китобойное судно эту самую Библию доставило в Америку, а в 1950 году эту Библию вернули на остров Питкаирн как свидетельство, вещественное свидетельство великой силы, преображающей библейского учения. Я сделал вывод из этой истории вот какой. Люди отправляются на край света за райскими наслаждениями, в то время как райское наслаждение пылится у них на полке. Все, что они предприняли, эта команда, для того, чтобы свою жизнь превратить в рай, привело их к аду. И только забытая кем-то Библия, она превратила жизнь общества действительно в райское наслаждение. Молодежь, дорогая, мне очень хочется, чтобы мы оценили или переоценили удивительность, уникальность, величину той книги, за которую люди готовы были огромные деньги платить. Нет времени, чтобы рассказать все эти интересные истории, как люди предпринимали такие шаги, чтобы приобрести эту книгу и чтобы хотя бы как-то иметь хоть какой-то маленький текст из Священного Писания. Сколько проделывали километров, сколько люди работали и зарплат своих собирали для того, чтобы выкупить экземпляр Библии. Друзья, это великая книга, и, может быть, кем-то недооцененная, но именно она делает нас сильными. И если Слово Божие пребывает в нас, если мы заучиваем эти тексты Писания, если мы знаем, как отвечать и где что написано и расположено, и можем вовремя и в нужный момент и нужный текст открыть для грешника, больше силы влияния нету. Никакие наши слова и доводы не могут сравниться, потому что эти слова действительно живые. Через них действует Святой Дух. И мое пожелание, друзья, на прощание, чтобы молодежь христианская любила эту книгу и знала, чем были сильны наши дедушки и бабушки, что делало их такими твердыми и непоколебимыми в вере. Аминь.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
2: Дорогие друзья, сейчас в нашем эфире звучит передача «Читаем Библию вместе».
3: Мир вам, дорогие радиослушатели! представляем вашему вниманию авторскую программу Михаила Логачева «Читаем Библию вместе».

0: Мир вам, дорогие друзья! Мы читаем вместе Евангелие от Луки. Сегодня мы будем читать в 11 главе, начиная с 14 стиха, и в этом отрывке Господь сталкивается с противостоянием. И действительно, начиная с преображения, когда Господь твердо решил идти в Иерусалим, где Он должен был пострадать, умереть, воскреснуть и потом вознестись на небо. Начиная вот с этого момента, евангелист Лука описывает путь Господа в Иерусалим как путь, на котором все больше и больше Господь сталкивается с противодействием и сопротивлением. Все еще велика популярность Иисуса в народе, но нарастает и противодействие, причем противодействие со стороны людей, являющихся духовными вождями народа – фарисеи, книжники, законники. В конце концов, это приведет к распятию. Пока же Господь, сталкиваясь с противодействием, отвечает на все возражения своих противников и снова подчеркивает, что именно отношение к Нему, отношение с Ним определяет судьбу каждой души, каждого человека в вечности. Прочитаем сперва отрывок с 14 по 23 стихи 11 главы Евангелия от Луки. «Однажды Иисус изгонял беса, который был немым, и когда бес вышел, то бывший немым заговорил. Народ пришел в изумление, но были и такие, кто говорил, он изгоняет бесов в союзе с Виельзевулом, князем бесовским, а другие, искушая его, требовали от него знамений с неба. Он же, зная их мысли, сказал им, «Любое царство, разделенное внутренней враждой, превращается в пустыню. В таком царстве и семьи нападают одна на другую. Если сатана окажется в разладе с самим собой, как устоит его царство? А по-вашему выходит, что я силой Виельзевула изгоняю бесов? Если я изгоняю бесов с помощью Виельзевула, то чьей силой изгоняют бесов ваши дети? Вот они-то и произнесут свой приговор над вами». Если же в том, что я изгоняю бесов, виден перст Божий, тогда уж точно Царство Божие пришло к вам. Когда сильный человек, вооружившись, охраняет свой дом, то его имущество в безопасности. Но если нападет на него тот, кто сильнее его, и победит его, то заберет у него все оружие, на которое тот полагался, и разделит со своими друзьями отнятую у него добычу». «Кто не со мной, тот против меня, и кто не собирает со мной, тот расточает». Давайте поразмышляем над тем, что мы прочитали. Господь продолжает свое служение, изгоняет бесов. И вот бес, который был немым, и, очевидно, и человек одержимый был немым, бес не давал ему говорить, бес вышел, и бывший немым заговорил. И, казалось бы, можно только радоваться этому, но противники Иисуса Христа говорят примечательные слова. Он изгоняет бесов, потому что он заключил союз с бесами. То есть они хотят сказать, что это все не более чем какое-то представление, какая-то комедия, борьба нанайских мальчиков, как иногда говорят в наши дни, когда на самом деле борьбы никакой нет, а есть лишь обман. Другие также требовали доказательств, требовали знамений с неба, то есть необычайных природных явлений в доказательство того, что Иисус есть Мессия. Надо сказать, что эти последние не от неграмотности требовали, они могли опереться на Писание. В Писании действительно есть пророчество о том, что в пришествии Мессии будут особые знамения на небе. И это будет, это еще исполнится, но это исполнится во второе пришествие, и как параллель, как доказательство этому мы прочитаем в Евангелии от Матфея, 24 главе, 29 стих. Господь говорит о своем втором пришествии так: «Сразу же, после бедствия дней тех, солнце померкнет, луна света не даст своего, звезды с неба падут, и силы небесные сотрясены будут». И далее в 30 стихе: «Тогда явится на небе знамение Сына Человеческого, и все народы земли возопьют от страха и смятения, когда увидят Сына Человеческого, нисходящего на облаках небесных, с силою и славою великую». Итак, знамения с неба еще будут, но то поколение, современники земной жизни Иисуса Христа, требовало знамений сейчас, когда их еще не должно было быть, когда нужно было, чтобы они поверили, видя иные свидетельства, и их было немало. Тоже изгнание бесов, прозрение слепых, исцеление больных, воскресение мертвых даже, но это поколение в большинстве своем не приняло. И тогда, чуть дальше, Господь скажет об этом, что поколение – это нечестивое поколение, знамение требует, но не будет дано ему никакого другого знамения, кроме знамения Ионы. Об этом чуть позже мы скажем, что за знамение Ионы. А сейчас посмотрим, как Господь отвечает на обвинение в союзе с бесами. Господь прежде всего говорит о том, что, конечно, царство бесов не может разделиться, а если оно разделилось, то тогда конец пришел власти сатаны. А если я, Иисус, говорит о себе, изгоняю бесов силой Божией, по воле Божией, то тем более царство Божие пришло к вам. Таким образом, Господь опровергает эту клевету, и даже, можно сказать, удивительно, что он вообще стал опровергать такую клевету. Бывает клевета, которую невозможно опровергнуть в том смысле, что ну вот как докажешь, что ты не действуешь по воле беса? Никак не докажешь. Тот, кто верит этой лжи, тот так в ней и останется. И это опасная ложь, потому что она заставляет человека отвергнуть все знамения Божьи, все свидетельства, которые Господь дает человеку, просто одной и той же фразой. Это все от врага, это все от сатаны. И это положение, в котором оказались и вот эти критики Иисуса, если только человек не выйдет как-то из него, оно приведет к погибели. Это не что иное, как хула на Духа Святого, о которой Господь сказал по подобному же поводу, и записано это в Евангелии от Марка, в 3 главе прочитаем с 22 по 30 стихи. Читаем. «А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, в нем Вельзевул, князь бесовский, он дает ему силу изгонять бесов. Подозвав их, Иисус отвечал им притчами, возможно ли, чтобы сатана изгонял сатану? Если распря одолевает царство, не устоять этому царству, так же и дому, если в нем разлад, не устоять». И если сатана восстанет на себя самого и окажется в распре с собой, не устоять и ему, придет ему конец. И еще скажу, никто не может войти в дом сильного и похитить его вещи, если не свяжет прежде хозяина, и только тогда сможет ограбить тот дом. Поверьте мне, все грехи и всякая хула, какую бы ни произносили, все простится людям, но если кто Духа Святого станет хулить, не будет прощен никогда, ибо повинен он в грехе вечном». Иисус сказал все это, потому что о нем говорили, что в нем дух нечистый. В то время, уже добавим мы, комментируя эти стихи, в то время как в нем был Дух Господень. И даже хула лично на Иисуса, Иисуса из Назарета, если кто-то не верит, что он Сын Божий, а говорит, что это просто пророк, или даже обвиняет в грехах, и это может проститься людям. Но если свидетельство Духа Святого человек отвергает, говоря, что это дух сатаны, такой человек ставит себя в безнадежное положение, он сам себя лишает возможности покаяться. И потому-то не будет он прощен, потому что не просит прощения, потому что тот дух, который побуждает к покаянию, его-то он и осуждает, поверив клевете. Вот так говорил Господь о такого рода обвинениях. И в конце концов заканчивается это слово таким утверждением: «Кто не со мной, тот против меня, и кто не собирает со мной, тот расточает». То есть нет нейтрального положения, что я не за Христа, не против, я сам по себе. Тот, кто сам по себе, оказывается противником. Когда идет война, когда законный государь воюет с мятежниками, нельзя сказать, что я ни за тех и ни за других. Нужно или стать на сторону законного царя, или оказаться в числе его противников. И поясняет эту мысль Господь такими словами, мы сейчас их прочитаем, стихи 24, 25 и 26. «Когда нечистый дух выходит из человека, он бродит по безводным местам, ища покоя. и, не находя, говорит: «Вернусь-ка в мой дом, который я оставил», и, возвратясь, находит его выметенным и убранным. Тогда он идет и берет 7 других духов, более злых, чем он, и они, войдя, поселяются там. И в конце концов человек тот оказывается в худшем положении, чем он был в начале. Это слово о том, что невозможно противостоять злу, не становясь на сторону Христа, не приглашая его занять место хозяина в доме. Дом – это душа человека, сердце человека. Христос и есть тот сильнейший, который может выгнать сильного, может выгнать сатану и войти как хозяин в дом сердца каждого из нас. Но если мы не дадим ему место там и оставим свой дом пустым, тогда прежние грехи вернутся и вернутся в еще худшем виде. Поэтому мало просто отвергнуть грех. Нужно пригласить сильнейшего Иисуса, который сильнее, чем князь мира сего, поселиться в нашем сердце и охранять нас, встать на его сторону. Иначе очень легко оказаться в худшем положении, чем был в начале. И вот, когда Иисус это говорил, прочитаем мы следующие 2 стиха. Когда Иисус говорил это, одна женщина из толпы воскликнула: «Блаженна мать, родившая и вскормившая тебя». Но он сказал: «Еще блаженнее те, кто слушает Слово Божие и соблюдает его». Конечно, женщина хотела просто похвалить его, сказать ему что-то приятное, и, как всегда на Востоке, когда кого-то хвалят, то хвалят и его родителей. Но Господь очень интересно отвечает так, отвечает уже не столько этой женщине, сколько нам всем. «Да, мы благословляем Марию, которая родила нашего Господа, и она была очень близка ему, но близка она ему была потому, что послушалась Господа, послушалась Слово Божие и согласилась стать матерью нашего Господа, хотя это грозило ей большими проблемами, о чем мы в начале Евангелия от Луки читали и говорили». Она была послушна, и точно так же близок Господу всякий, кто послушен Его Слову. Мария блаженна не потому, что стала Его матерью, а потому, что была послушна Слову Божию. И каждый из нас, будучи послушен Слову Божию, приобретает это блаженство, которое есть близость с Господом. Прочитаем еще несколько стихов как раз о знамении Ионы Пророка, с 29 стиха по 32. «Толпа вокруг Иисуса росла все больше и больше. Тогда он сказал: „Поколение это нечестивое поколение. Знамение требует, но не будет дано ему никакого другого знамения, кроме знамения Ионы. Ибо как Иона был знамением для ниневитян, так и Сын Человеческий для этого рода. Царица Юга явится на суд, когда судимы будут люди этого поколения, и она осудит их, ведь она, хотя и жила на краю света, пришла послушать мудрость Соломона».
1: 11 часов по Тихоокеанскому времени.
2: Говорит радио «На пути».

0: Дорогие друзья, прослушайте, пожалуйста, программу передач этого часа. Вы услышите детскую программу «Час твоего рассказа», затем 15 минут христианского пения и в конце часа 15-минутная страничка о Боге, о вере, о церкви.
1: Эй, папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда! Начинается наша любимая передача!
2: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня — это взрослые завтра.
3: Всем привет!
4: Здравствуйте, мальчики и девочки!
3: Спасибо, что решили провести с нами эти полчаса.
4: Я хочу сказать вам спасибо и поблагодарить вас за письма. Они нас всегда радуют. Так что пишите нам, пожалуйста.
3: Нас радуют письма и от взрослых, так что и вы тоже нам пишите. А сейчас дядюшка Дэн расскажет вам еще одну интересную волнующую историю из Библии.
4: Спасибо, тетушка Кэрол. Мою сегодняшнюю историю вы можете найти в Библии в 24 главе книги Бытия. Это необычная история, и я назову ее «Необычный роман». Вот Авраам состарился. Господь благословил его во всем. Недолго осталось Аврааму и Саре быть вместе, а их сыну Исааку, обещанному Богом, к этому времени уже минуло 35.
5: Я думал, Сара...
6: Ну и что?
5: Я думал о нашем сыне Исааке.
6: Ты все время о нем думаешь с тех пор, как он родился. У тебя что, появились какие-то новые мысли об Исааке?
5: Пора ему жениться.
6: Жениться? Исааку? Ай, он еще слишком молод.
5: Ему уже исполнилось 35.
6: Но для меня он все равно ребенок.
5: Все мамаши одинаковые.
6: Исаак сказал, что он хочет жениться?
5: Нет.
6: Ну и хорошо. Незачем ему жениться.
5: Но я сказал ему, что пора.
6: Как ты мог, Авраам?
5: Да вот так. Если ты помнишь, я женился примерно в его возрасте.
6: Но ведь нет больше такой девушки, как... На ком ему жениться?
5: Ты права, Сара. Моя милая. Такой, как ты, действительно нет.
6: Вот и все.
5: Исаак очень хорошо воспринял мои слова.
6: Твои слова? Какие слова?
5: Я сказал ему, что я выберу ему невесту.
6: Ладно, Авраам, признавайся, что ты задумал.
5: Я собираюсь послать за невестой для Исаака в Месопотамию.
6: Месопотамию?
5: Да.
6: А кто же там остался? Кто, по-твоему, будет подходящей невестой для Исаака?
5: Ну, не могу же я допустить, чтобы Исаак женился на идолопоклоннице.
6: Ну, тогда и не делай ничего. Со временем все решится, само собой, без твоей помощи.
5: Но мы с тобой стареем, Сара. Исаак по натуре очень привязчивый, добрый, мягкий человек. Если он женится на девушке, которая не любит Бога, он может... пожертвовать религиозными принципами ради мира и согласия в семье.
6: Ты говорил об этом с Исааком?
5: Да.
6: Ну и что он тебе ответил?
5: Он с радостью предоставил это мне. К тому же он верит, и он прав, что Господь сам укажет, как выбрать ему невесту.
6: Так что ты сам собираешься в Месопотамию искать ему невесту?
5: Я сказал, что я пошлю в Месопотамию за невестой.
6: Пошлешь?
5: Да.
6: Но кого, скажи мне на милость?
5: Элиезера.
6: Ну что ж, Авраам, поступай, как знаешь.
4: Сара не дожила до свадьбы Исаака. В 127 лет она умерла. Прошло почти 3 года, и вот однажды...
7: Элиезер!
8: Слушаю, мой господин.
5: Ты мой самый старый и доверенный слуга.
7: Спасибо, мой господин.
5: Сары, матери Исаака, уже нет с нами, и пока я еще жив, я хочу распорядиться насчет обручения и женитьбы Исаака.
7: Слушаю тебя, мой господин.
5: Мне нужна твоя помощь. Во-первых, поклянись, что ты не допустишь, чтобы Исаак взял себе в жены девушку из Ханаана, а найдешь ему невесту среди моих родных в Месопотамии.
7: Клянусь, мой господин.
5: Я собираюсь послать тебя в Месопотамию за невестой для Исаака.
7: Но я всего лишь слуга, мой господин.
5: Я понимаю, что поручаю тебе трудное и деликатное дело, но ты можешь его выполнить. Да поможет тебе Бог. Когда-то Господь, Отец наш Небесный, велел мне уйти из отцовского дома, из земли моих предков, и Он пошлет к тебе своего ангела и поможет найти суженую моему сыну.
7: Слушаюсь, мой господин.
5: Через неделю ты отправишься в Месопотамию, так что готовься к дальней дороге, а я распоряжусь, чтобы приготовили подарки. Готов, Елизер.
7: Да, мой господин. Как ты приказал, я взял 10 верблюдов.
5: А дары?
7: Все погрузили, как ты велел.
5: Ну, смотри. Смотри, чтобы невеста была под стать Исааку.
7: Слушаюсь, мой господин.
5: Ну, пора.
7: Слушаюсь, мой господин. Поднимай караван, Герар.
5: Ну, с Богом, Елизер.
7: Спасибо, мой господин.
4: Через много дней Елизер с 10 верблюдами, множеством богатых даров и целой свитой слуг подошел к городу Нахору, что в Месопотамии.
8: Красивая страна, Месопотамия.
7: Да, действительно. Посмотри на этот город Нахор. Ты видел когда-нибудь такую красоту? А там, смотри, колодец, к которому женщины приходят за водой.
9: Давай здесь и остановимся. Отсюда можно начать поиски.
7: Да, здесь мы и остановимся. Во-первых, я хочу помолиться и попросить о помощи Бога нашего хозяина. Останови верблюдов, Герар. Господи, Боже господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость с господином моим Авраамом. Вот я стою у источника воды, Господи, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которой я скажу, наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет, пей, я и верблюдам твоим дам пить, вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку, и посему узнаю я, что ты творишь милость с господином моим. Благодарю тебя, о Господи, Боже господина моего Авраама.
9: Смотри, Елизар, смотри. Вон девушка, красивее которой я никогда не видел. Мне кажется, что она похожа на госпожу нашу Сару в молодости.
7: Где Герар?
9: Да вон. В красном платье и синей косынке.
7: Теперь вижу. Да. Настоящая красавица.
9: И хорошо воспитана. Вот смотри, как она улыбается и как она любезна с другими девицами. Ты знаешь, по-моему, она из хорошей семьи, как наша госпожа Сара. Слушай, ты собираешься попросить у нее напиться, как ты сказал в своей молитве?
7: если она придет сюда.
9: Так смотри, смотри, ставит кувшин на плечо и... Она идет сюда.
7: Ты оставайся здесь, Герар, а я пойду навстречу. Прости меня, госпожа, но я так хочу пить. Пожалуйста, дай мне напиться из твоего кувшина.
8: Пожалуйста, господин.
7: Давай, помогу тебе наклонить кувшин.
8: Пей, мой господин.
7: О, хороша водица. Прохладная, освежающая.
8: Послушай, господин мой, твои верблюды, наверное, тоже хотят пить. Давай я их напою.
7: Ты так добра ко мне, госпожа. Скажи мне, чья ты дочь?
8: Я дочь Вафуила, сына Нахора.
7: Позволь мне преподнести тебе вот это.
8: Ой, драгоценные каменья, кольца, браслеты. Они очень красивые, но за что ты даешь их мне, господин?
7: Бери, они твои. За твою доброту ко мне и к моим верблюдам.
8: Но в нашей стране принято поить путников, господин.
7: Ты примешь эти скромные дары?
8: Отказываться было бы невежливо.
7: Спасибо, госпожа. И еще я хотел спросить тебя. Скажи мне, пожалуйста, как тебя зовут?
8: Ревекка, мой господин.
7: Ревекка. Я... осмелюсь спросить тебя, могу ли я и мои люди воспользоваться твоим гостеприимством и переночевать в твоем доме?
8: Ой, я не могу этого решать, мой господин. Но я побегу домой и спрошу отца.
7: Спасибо тебе за твою доброту, Ревекка.
8: Я скоро верну. Извините, господин, могу я сказать отцу, кто просит его гостеприимства?
7: Я слуга, доверенный слуга князя Авраама, твоего двоюродного деда.
8: Дядя Авраама, который когда-то жил здесь, брата моего деда Нахора.
7: Именно, госпожа Ревекка.

0: Ельезер, верный слуга Авраама, пошел в Месопотамию искать невесту Исааку. В Нахоре у колодца он встретил девушку, красавицу Ревекку. Она не только напоила его прохладной водой, но и любезно предложила напоить его верблюдов. В конце концов Ельезер спросил, не может ли он переночевать в ее доме, и Ревекка побежала домой спросить отца.
1: «Я знаю, кто этот человек. Mm-hmm. По крайней мере, я знаю, что он мне сказал».
2: «И что он тебе сказал?»
1: «Он сказал, что он слуга Авраама».
3: «Авраама?
2: Того самого Авраама?»
1: «Да».
2: «Авраама из Ханаана. Иди, сын, и сейчас же приведи его сюда».
3: «Да, папа».
4: «А, добро пожаловать в наш город, Ельезер».
5: «Мир дому твоему, господин».
4: «Для меня особая честь принимать тебя. Скажи мне, Ельезер, а как там Авраам?»
5: «Учитывая его возраст, совсем неплохо, мой господин. Ведь ему уже 140 лет».
4: «О, неужели так много? О, я даже не мог себе представить, что прошло уже почти 75 лет с тех пор, как он ушел от нас. А мой племянник Лот, он ушел вместе с Авраамом в землю Ханаанскую. Он как?»
5: «Прекрасно, мой господин».
1: «Папа, мама сказала, что ужин готов».
4: «Идем, Ревекка. Я не должен был столько времени заговаривать тебе зубы до ужина, Ельезер».
5: «Не беспокойтесь, все хорошо, мой господин».
4: «Ну, тогда пойдем. Раздели с нами трапезу».
5: «С твоего позволения, мой господин, я бы предпочел сначала рассказать тебе, с каким поручением я сюда пришел».
4: «А с поручением? А, вот оно что! А я-то голову ломал, не мог понять, зачем ты пришел в Месопотамию».
5: «Это очень важно для моего господина Авраама. И мой долг — начать с его поручения, а потом уж думать о своем желудке».
4: «Я так понимаю, что это как-то связано со мной?»
5: «Да, совершенно верно. У моего господина Авраама есть сын по имени Исаак, и он...»
4: Я как раз хотел спросить, есть ли у Авраама дети?»
5: «Исаак их единственный сын, и он поздний ребенок. Когда он родился, господину моему было 100 лет, а госпоже Саре 90.
4: Ну, да это просто чудо».
5: «Да, господин. Так вот, мой господин Авраам сказал мне, иди в Месопотамию». И так случилось, что самая первая девушка, к которой я обратился и попросил пить, напоила меня и предложила напоить моих верблюдов. Тогда я и отдал ей дары.
4: «А, моя дочь Ревекка?»
5: «Да, мой господин».
4: «Так ты хочешь, чтобы моя дочь пошла с тобой и стала женой Исаака?»
5: «Господь указал мне ее как суженую, которую он назначил в жены Исааку. И господин мой Авраам сказал мне, Господь Бог мой пошлет ангела указать тебе путь, и ты выберешь невесту моему сыну среди моих родных».
4: «Не знаю, что и сказать тебе».
5: «Прошу тебя, ради господина моего Авраама, будь добр ко мне и скажи мне, пойдет ли дочь твоя Ревекка в Ханаан, чтобы стать женой Исаака? Если нет, то я пойду дальше искать Исааку невесту».
6: «На то была Божья воля, отец».
4: «Да, сын, это так. Ельезер, что ж, возьми мою дочь Ревекку, и пусть она станет женой Исаака,
6: как повелел Господь.
0: Как услышал Ериезер эти слова, поклонился он Господу до земли и стал молиться. Поблагодарил он Бога на небе и вынул серебряные и золотые украшения и дорогие одежды и дал их Ревеке. И дал Ериезер родителям и брату Ревеке много дорогих и ценных подарков. Устроили они пир в честь Ериезера и его людей. И ели они, и пили. На следующее утро Ериезер встал рано и сказал:
5: «Позвольте мне сегодня же отправиться в обратный путь, чтобы я мог немедленно вернуться к господину моему Аврааму».
4: «А ты хочешь сразу забрать с собой мою дочь?»
6: «Я думаю, что Ревека могла бы еще немного побыть с нами,
4: да,
6: чтобы мы приготовили все, что нужно к свадьбе».
1: «Да, хотя бы 10 дней».
5: «Ты мать, и я понимаю твои чувства, но дело не терпит отлагательств. Мой господин Авраам будет ждать моего возвращения, а в его возрасте все может случиться».
4: «А почему бы нам, Елиазер, не спросить Ревеку, чего она хочет? Позови сестру Лаван».
1: «Ты звал меня, отец? Я здесь».
4: «Ревека, Елиазер хочет сразу, сейчас же забрать тебя в Ханаан».
1: «А мы хотим, чтобы ты еще побыла дома, хотя бы 10 дней».
4: «Как ты захочешь, так тому и быть, дочь моя. Пойдешь ты с ним?»
1: «Да, пойду».
0: И отпустили Ревеку и кормилицу ее.
4: «Да благословит тебя Бог, дочь моя, и да сделает он тебя хорошей женой Исааку, сыну Авраама».
6: «И помни, Ревека, ты сестра моя. Я желаю тебе стать матерью великого народа».
5: «Ну, ладно, Герар, в путь».
1: «До свидания, Ревека. Дай нам знать, как пойдет твоя жизнь».

0: нервничал, когда собирался жениться.
1: А что, если с ними что-то случилось, отец?
0: Ничего не случилось, сын мой.
1: Но тогда почему их так долго нет?
0: Елизер и не мог еще вернуться. Он едва только успел дойти и оглядеться, ведь до Месопотамии долгий путь.
1: А что, если он не нашел мне подходящую невесту?
0: Успокойся. Я знаю, что Господь хочет, чтоб ты женился. Только так может исполниться его обещание, что потомство у меня будет не счесть, как звезд на небе. Господь приведет Елизера к твоей суженой. А мне бы так хотелось, чтобы у меня были внуки.
1: Как ты думаешь, отец, когда же Елизер вернется?
0: Не волнуйся, сынок, успокойся. Пошел бы ты лучше на западное пастбище и поговорил с главным пастухом. Узнай, все ли в порядке, да и отвлечешься немного от своих мыслей о Елизере и успокоишься.
1: Хорошо, папа.
2: А тем временем караван из 10 верблюдов, который ведет Елизер, подходит все ближе к Бершеве.
3: Елизер, я все время пытаюсь представить себе, какой он.
4: Он просто замечательный, госпожа Ревека.
3: Ты думаешь, он полюбит меня?
4: Да, госпожа. Молодой господин Исаак обязательно полюбит тебя. И я уверен, что все тебя полюбят. И мой господин Авраам, и все.
3: Ох, Елизер. Я так боюсь не то сказать или сделать.
4: Держи себя естественно. Будь такой, какая ты есть. Я пришел в эту семью задолго до того, как родился Исаак. Лучше меня их никто в мире не знает. И я знаю, что они непременно полюбят тебя.
3: Смотри, Елизер, там кто-то идет.
4: Да, похоже, ты права. Идет он нам навстречу. Кто бы это мог бы?
3: Кто же это мог выйти нам навстречу с поля?
4: Может быть, это твой будущий муж.
3: Исаак?
4: Да, госпожа Ревека. Это Исаак, сын Авраама. И он идет нам навстречу.
3: Останови верблюдов, Елизер. Дай мне сойти.
4: Герар, останови верблюдов.
3: Я так волнуюсь, Елизер. Я...
4: Конечно, госпожа Ревека, положись на меня, госпожа. Все будет хорошо.
2: Елизер рассказал Исааку, как все было. И обо всем, что он сделал, и как Господь услышал его молитву. В Священном Писании сказано: «И взял Исаак Ревеку, и она сделалась ему женою, и он возлюбил ее, и утешился Исаак в печали по матери своей».
5: Да, дядюшка Дэн, оказалось, что это история о настоящей любви, хотя Исаак не сам выбирал себе невесту.
2: Да, эта история заставляет задуматься. В наши дни и мужчины, и женщины так много говорят о любви, и в то же время столько браков распадается.
5: И все же Господь создал институт брака и благословил его. И с другой стороны, Библия осуждает неверность в браке и прелюбодеянии.
2: Библия также разъясняет нам, что такое любовь. В ней есть, например, такие слова: «Любовь все переносит». В Библии столько чудесных и воодушевляющих слов.
5: Ну а сейчас, нам кажется, пора заканчивать. Спасибо, что вы нас слушали.

Говорит радио «На пути». Наши программы продолжаются. Приглашаем вас к прослушиванию христианского пения, и после этого слушайте передачу о Боге, о вере, о Церкви.

0: Добрый день.
1: Добрый день, дорогие друзья.
0: Становятся все более популярны попытки людей изменить свою внешность. Как вы к этим попыткам относитесь?
1: Ну, на самом деле, все зависит от ситуации. Нет какого-то универсального взгляда на этот счет, потому что по определению мы в жизни как-то изменяем свою внешность. Мы стрижемся, например. Кто-то носит бороду, кто-то ее не носит. Мы стрижем ногти и так далее. То есть мы меняем разного рода атрибутику нашего внешнего вида, в том числе и одежду, для того, чтобы выглядеть по-разному. Вопрос первый – это мотивация. Зачем мы это делаем? Если человек сильно обоготворяет свою внешность и так сильно о ней заботится, что готов делать операции, лишь бы всем нравиться и быть таким человеком, на которого все оборачиваются и смотрит, восхищаясь какими-то художественными произведениями в человеческом теле или лице. А есть необходимость, буквально реальная необходимость. Например, мы оказываем воздействие на свое тело, потому что заболел какой-то внутренний орган. И мы делаем операции, иногда даже удаляем какие-то внутренние органы. Мы лечим зубы, иногда удаляем их. Мы делаем операции на глазном яблоке, и так далее, и так далее. Даже меняем хрусталик. Сейчас и это возможно. То есть, так или иначе, что-то в нашем представлении считается нормой, когда мы пытаемся влиять на нашу внешность, а что-то кажется чем-то необычным, необязательным, неестественным. Например, когда человек занимается операцией вот такой пластической для того, чтобы привести в порядок, скажем, свое лицо. Но опять же, есть разные ситуации. Допустим, у человека почему-то стала расти какая-то там неприглядная, неприятная шишка на лице там или где-то. И врачи рекомендуют или допускают возможность ее устранения. Если она создает какое-то, может быть, неприятное отношение со стороны людей или просто воспринимается не очень эстетично. И человек решил убрать такую. Я не считаю это ни грехом, ни вообще проблемой. Это его личная ответственность, это его личный выбор. Бывает, когда необходимо это сделать в силу того, что произошла какая-то трагедия, например, дорожно-транспортное происшествие, нападение зверя. Я сам это проходил в своей жизни, не в смысле я лично, но в круге моей жизни есть люди, которые после ДТП вынуждены делать пластическую операцию. Я встречал человека, которого медведь покалечил, реально откусив значительную часть лица. И пластическая операция была просто необходима человеку, иначе он страшно даже выглядел. Лицо его было настолько искажено, настолько было неприглядным, и не только даже для там кого-то, но ему и самому, наверное, было неприятно смотреться в зеркало. Да, в результате этой травмы безбожник, атеист, стал верующим человеком, реально поверил в Бога, потому что он притеснял до этого времени свою жену христианку. Но когда Бог помиловал его, и медведь всего лишь откусил ему часть лица, он обратился к Богу. Но лицо его было страшным. Я видел его лицо до операции. Ему сделали 60 пластических операций. Это грех или не грех? Я считаю, что ставить вопрос, греховно или не греховно пластическая операция, некорректно. Особенно обычно этим занимаются те, кому не нужно никаких операций, не требуется. Бог дал им милость, они родились с правильными чертами лица, у них все на месте, нет никаких лишних, может быть, там наростов или чего-то еще, бородавок. И поэтому они так смотрят на это скептически. Я бы вообще не относил этот вопрос к разряду духовных вопросов. Это вопрос исключительно душевно-эстетического свойства. Хочется человеку навести порядок в своем теле, лице, это его право. Сознательное членовредительство, естественно, запрещено Богом. То есть лишать себя каких-то частей тела в силу каких-то там религиозных или сектантских, или еще каких-то философских взглядов, это запрещено Богом.
0: Просто человеку не нравится его внешность. Например, не нравится форма носа, или форма ушей, или же есть какая-то асимметрия в человеческом лице. Для христианина допустимо в таком случае использовать пластическую хирургию?
1: Вообще в человеке ничего нет симметричного, поэтому думать, что у нас все симметрично, может только наивный человек. У нас все асимметрично. Вопрос только в степени насколько все асимметрично в человеческом теле. Поэтому если человек хочет подкорректировать что-то, что вызывает, скажем, там у людей неприязнь какую-то там, в контакте с людьми это вызывает некоторое, может, раздражение или неприятное ощущение, никакой проблемы не вижу. Бывает так, что нос действительно, скажем, родовая травма. И у человека уши или нос, ну, радикально искривлены или утратили форму. И если человек хочет просто исправить это исключительно в эстетическом смысле, я не вижу никакой проблемы. Если человек сильно, как я сказал, озабочен своей внешностью, чтобы быть привлекательным для окружающих людей, это мотивация просто неправильная. А вообще человек должен знать, что его тело не является абсолютным совершенством. Это скульптура бывает совершенной, потому что там все оттачивают, измеряют, соизмеряют. Главное свойство человека, его особенность исключительная, это разум, это его интеллект, это его душа, а не тело. И, к сожалению, очень часто люди легкомысленные или подверженные влиянию мирских взглядов и моды, сильно озабочены внешностью своей, а не душой. И встречаешь иногда человека очень красивого внешне, но как только начинаешь с ним разговаривать, понимаешь, что у него гнилая душа. А бывает наоборот. У меня друг молодости был. Когда я вернулся из армии, откровенно говоря, я даже вздрогнул, когда увидел его жену. Он сам по себе симпатичный парень такой, кубанский, казак бывший, курчавые волосы. И жена такая, я бы сказал, страшненькая. Но они много лет, вот сейчас просто не знаю, жили счастливо, рожали детей. Они любят друг друга и любили друг друга, и его абсолютно не интересовала внешность этой женщины, как оказалось, и на мой взгляд тоже. Это был очень душевный, очень прекрасный человек. Внешность нам не дана для того, чтобы быть музейным экспонатом или быть каким-то экспонатом на витрине, что люди должны нас разглядывать, восхищаться там или еще что-то делать. Если у человека на месте с головой и с душой, то он не будет сильно, я бы сказал, чрезмерно увлекаться внешним видом и на это тратить сотни тысяч рублей, иногда долларов. Иногда люди, наоборот, искажают свое тело. И множество свидетельств о том, что люди, пытавшиеся украсить свое тело какими-то, с помощью каких-то пластических и прочих операций, уродовали свое тело. Мода странная совершенно. Женщина делает губы, как у коровы, я извиняюсь за такое сравнение. Возможно, это сексуально, наверное, в этом миру так думают. Но, на мой взгляд, это просто идиотское отношение к своему телу. Это искажение того, что разумно, что красиво, превращение этого во что-то непонятное. Или еще какие-то части накачивают силиконом там. Потом соответствующее возмездие, как говорит Бог, получает в своем теле. Проблема серьезная, иногда вообще эта проблема неисправимая. Испорченная кожа лица, испорченные части тела. Вопрос не в духовности или позволении Богом это делать. Как я уже сказал, членовредительство запрещено Богом.
0: Но это же иногда можно отнести к членовредительству. Если человек, делая пластическую операцию, себя подвергает определенному риску.
1: Какие-то там придуманные моды, философии нынешние оказывают влияние на христианина, и он пытается под влиянием этих факторов изменять свое лицо. Считаю, что это не то, что неприемлемо, это попытка высказать Богу претензию за то, что ты не такой красивый, как там на глянцевом, на картинке глянцевого журнала там какого-то киношного. На каком-то уровне государственном, по-моему, запрещают вот так искажать лица этих самых артистов или кинозвезд, потому что это становится болезненным восприятием их поклонников. Они начинают стремиться к такому как бы совершенству с помощью химических и прочих разных средств, и часто это портит лицо. Зачем девчонке вообще макияж? Молодая девчонка, у нее все само по себе красиво. И я еще раз говорю, устранение каких-то специфических, ярко выраженных недостатков можно прикрыть, это нормально, это разумно. Скорее всего, самолюбие вызывает у нас такое желание исправить все и сделать идеальным. Хотя в теле человеческом идеального ничего нет.
0: Спасибо большое за интересную дискуссию. До свидания.
1: До свидания, дорогие друзья. Благослови вас Господь.

0: 12 часов дня по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: В течение этого часа на волне радио «На пути» звучит проповедь Дениса Самарина.
2: Тут такая записка поступила. Я эту записку прочитаю в начале. Это будет такое введение в мою проповедь. Я постараюсь недолго. Зачем нужно бояться Бога? Ведь Он добрый. А бояться нужно злых. Хороший вопрос. Друзья, я на этот вопрос отвечу в конце проповеди. А проповедь моя будет не о страхе Божьем, а о любви. И она называется «Отношение Давида к Богу». Друзья, вот как вы считаете, может ли Давид честно сказать, что я люблю Бога? Я думаю, что может. А вот теперь мне очень интересно, вот если всех вас спросить, ты любишь Бога или нет, то я думаю, что большинство из вас тоже скажут, я люблю Бога. Но мне интересно, а в чем разница между любовью Давида и любовью вашей? Я могу сказать, я люблю Бога. А есть ли какая-то разница между моей любовью и любовью Давида? Когда я учился в школе, нам подарили одну такую синенькую книжечку на выпускной в первом классе. Интересно, мы первый класс закончили, и нам на выпускной в первом классе подарили книжечку. Там было очень много всяких рассказов. И там был один рассказ, который я до сих пор хорошо помню. Даже иллюстрации помню этого рассказа, как нарисовано все было. Рассказ про трех женщин. Может быть, вы его тоже знаете из школьной программы. Три женщины шли от колодца, шли в свои дома и несли ведра с водой. Расстояние было определенное, и они рассуждали, и рассуждали о своих детях. Одна женщина говорила, что мой сын самый лучший. И почему самый лучший? Он очень красиво поет, умеет играть, танцевать, плясать. И в это время действительно сын ее там как-то пошел рядом, там пел, и колесо вокруг прокрутил. И вот я помню, картинка такая, вот идет эта женщина, а вокруг нее сын колесом крутится, и так вот красиво у нее получается. Второй сын тоже она хвалила его, что он вот это умеет, я уже не помню что, умеет вот это и вот это. А к третьей женщине подошел ее сын, молча взял ее ведра и понес до дому. И когда потом, а всю эту историю видела одна бабушка, и когда ее спросили в конце бабушку, чей сын тебе больше понравился? Она ответила так: я здесь видела только одного сына, остальных я не видела. Но она хотела показать, что настоящий сын это не тот, который хорошо поет и танцует, и не тот, который что-то умеет, а тот, который взял, подошел и помог. Вот он любит. У меня даже в планах было сегодня, когда я готовился к проповеди, вызвать пару из вас человек сюда и спросить, любишь ли ты своих родителей? И вы скажете, конечно, люблю, потому что каждый из нас любит родителей. Но спросить, а в чем твоя любовь проявляется? Как убедиться в том, что ты действительно любишь? Представьте себе, что если бы вдруг в наше общество попал человек, который бы, или в вашу семью попал человек, который вас вообще не знает, первый раз видит, он один день на вас посмотрел, и он бы сказал, вот ты любишь, а ты не любишь. По каким бы признакам он бы узнал, любите ли вы родителей или не любите. Вот то же самое по отношению к Богу. Представьте себе, что в наше общество попал человек. Такой необычный человек, который ни с кем не разговаривает, ничего не, это, ну как бы вот ни с, такого общения не имеет, просто ходит, на всех смотрит, на собрание приходит, в палатки приходит, на молитвенные часы приходит, на собрание приходит, это на это, палатку, где купаются, где едят, везде все это приходит. А потом он говорит, делает вывод, любите ли вы Бога или не любите. Как он может узнать? Вот может он узнать или нет? А по каким признакам? Кто вот может сказать? Пожалуйста, можете руку поднять и сказать, вот если бы этот человек побыл в нашем лагере, и он бы увидел, что мы любим Бога, как бы он это увидел? Пожалуйста, кто-то может сказать или нет? Стихи рассказывают. Ну, знаете, он мог бы сделать такой вывод. Я заметил детей, которые любят рассказывать стихи. Но не факт, что они Бога-то любят, понимаете? Они стихи любят рассказывать. А как узнать? А? Пуляться шариками, да, это вот, ну, пожалуйста. А по каким, ну, я понимаю, да, хорошая мысль, по делам. А по каким делам можно определить, вот люблю я Бога или нет? Пожалуйста, вот там тянет руку, сам вот дальше. На собрании, да, вот внимательны к собранию, да. То есть, как определить, любит человек Бога или не любит? Внимательное собрание. Вы знаете, я был на одном собрании, и там дети сидят на собрании, ну, и немножко шумят на собрании. И вдруг один ребенок, который себя как обычно вел, а потом замолчал. И вот, и я заметил, думаю, почему он замолчал? А папа его проповедовать вышел. Папа вышел, все, ребенок молчит. Я не думаю, потому что он сильно боится, что папа его накажет. Хотя, может, и это. Но, наверное, ему как-то неловко. Папа проповедует, а я буду разговаривать. Как-то, наверное, неловко, да? Друзья, вот представьте, что сам Бог проповедует. Вот кто любит Бога, мы же верим, что через проповедников Бог говорит. Вот кто любит Бога, то, наверное, будет тихо себя вести, потому что он внимателен к словам. Вот он боится пропустить. Кстати, я уже потихонечку начал отвечать на вопрос, на последний. Он любит Бога, и поэтому боится пропустить его слова. Что он боится? Бога боится, да? Боится пропустить его слова. Хорошо, на собрании тихо ведут. Молодец, хороший ответ. А еще какие варианты? Как вот человек, попавший на наше собрание, в наш лагерь, может определить, любит человек Бога или не любит человек Бога? Как определить? Пожалуйста. Ну вот да, ну а как это в каких это проявляется вещах? Да. В отношении друг с другом, да? Тоже очень ярко. А вот, ну тоже интересный вопрос. Хорошо, давайте еще. Наши отношения друг с другом. Мы, да. Вот, боится согрешить, да? То есть он знает определенные заповеди и боится их нарушить, потому что он любит Бога, боится нарушить заповеди. Так получается? Друзья, это очень интересная тема. Я вам предлагаю как-то самостоятельно об этом порассуждать. А вот сегодня я хочу поговорить о том, как видно было в жизни Давида, что он любил Бога. Я назову 6, не бойтесь, это много, но я буду коротко, 6 признаков, что Давид любил Бога. 6 признаков. Давайте мы постараемся их запомнить. Точнее, прошу прощения, их 5 признаков. 5 признаков. Первый у меня пункт — это введение. Введение я уже сказал. То есть я хотел показать мысль, что любовь Давида к Богу, она была видна. Она проявлялась в определенных делах, как здесь сказали. В каких делах? Что именно делал Давид, как именно жил Давид, что все люди про него говорили, что это человек, который любит Бога. Друзья, первая мысль, я не все тексты буду прочитывать, вы хорошо их знаете, а для экономии времени буду просто называть тексты и вспоминать события. Друзья, первая мысль, которую я хотел отметить, Давид заступался за Бога и за его народ. Вы знаете, недавно совсем читал один рассказ. В этом рассказе мальчик один, такой маленький, щупленький мальчик, вот, он попал в новую школу. И когда в этой школе узнали, что он верующий, то к нему стали относиться, ну, не то чтобы плохо, но как-то с небольшой такой, знаете, иронией. Никто его сильно не притеснял, иногда так посмеивались над ним и так далее, но не сильно. И он это терпел, так, ну, как-то снисходил к этому. Он понимал, что к новичку всегда плохо относится, часто очень. Ну, и как-то и родители его наставляли, что нужно терпеть. Ну, и вот однажды он пришел домой побитый. Побитый такой, весь, знаете, порванный, рубашка у него, фингал такой. Вот. Ну, мальчик маленький, наверное, ну, в классе в 5-м или в 4-м. И папа спрашивает, что случилось? Он говорит, я подрался. Ну, как подрался? Может, тебя побили? Он говорит, нет, я подрался. Ну, меня побили, конечно, он говорит, меня побили. А что, они виноваты? Я, говорит, кто начал? Говорит, я начал первый. Как ты начал первый? Ты же что, разве можно драться? А он говорит, пап, ты знаешь, вот они про Иисуса Христа так сказали плохо, что я не выдержал и как дал, говорит, одному. Друзья, вы знаете, папа не поддержал этого мальчика. Он не сказал ему, что ты хорошо поступил. Ну, а с другой стороны, вот он терпел, когда его обзывали. А тут стали высмеивать его веру, и кто-то про Иисуса Христа пошутил плохо. И мальчик не выдержал и ударил. Плохо сделали, хорошо? Ну, в общем-то, плохо сделал. Надо заступиться. Но хорошо, что заступился. Друзья, а вот мне интересно, а в нашей жизни, вот если при нас о Боге плохо говорят, как мы реагируем? Вот кто-то пошутил, какой-то смешной анекдот рассказал, и там Бог задействован. Или про народ Божий кто-то пошутил. Друзья, вы знаете, тысячи людей, народа израильского, они стояли и они ничего не делали, когда Голиаф говорил хульные слова против Бога и против народа. Они ничего не делали. Саул, смелый, сильный царь, и его воинство смелое и сильное, они прятались по пещерам, они боялись Голиафа. Друзья, у меня вопрос риторический, не надо отвечать. Почему они ничего не сделали? Потому что они боялись, вы скажете, да? Да, но их страх был больше, чем их любовь. У этого мальчика тоже был страх. Он боялся этих взрослых или людей незнакомых и более сильных, чем он. Ну, и он, может быть, боялся заступаться, когда его огорчали. Может быть, он боялся заступаться, когда еще что-то делали. Друзья, но когда Бога коснулось, он пересилил страх. Вы знаете, есть такой интересный рассказ тоже из школьной программы, называется «Трусиха». Кто из вас читал этот рассказ? Про одну девочку. Помните, она очень всего боялась. Боялась лягушек, боялась червяков, боялась тараканов. Вот как я тоже боюсь тараканов. Друзья, вот она всего боялась. Собак боялась. Она была трусиха. И ее так и звали во дворе. Трусиха. И однажды она со своим братишкой, с маленьким мальчиком, пошла гулять. И братишка ее сидел маленький совсем в песочнице. И вдруг сорвалась огромная-огромная собака. Она сорвалась с цепи и стала бежать. И она бежала в песочницу, где играли дети. Там было много детей. И эти дети увидели собаку, и все бросились в рассыпную. Кто залез на дерево, кто перелез через забор, кто залез на забор, кто спрятался под какую-то там бочку и сидел там от страха. А этот маленький мальчик остался в этой песочнице. Ему было очень страшно, но он не мог убежать, потому что он был маленький. И эта его сестра трусиха, она тоже испугала собаку и убежала. Но когда она увидела, что эта собака бежит на ее братика, она преодолела свой страх. Она вышла вперед, и она стала защищать своего братика. И она стала на собаку нападать. И она стала собаке как-то бросать в нее камни или еще что-то. И собака гавкала, пока не пришел хозяин. И хозяин оттянул собаку. Друзья, и вот у меня вопрос. Эта девочка была трусиха или нет? Да, она была трусиха. Она боялась всего. Но в какой-то момент времени любовь, которую она имела к своему братику, она стала больше ее страха. Она не перестала бояться собаку. Не перестала. Она не перестала бояться лягушек и тараканов. Но она понимала, что если сейчас она не пересилит свой страх, ее братик может погибнуть. И она любовь пересилила страх. И эта любовь дала ей возможность быть победителем. И после этого она осталась трусихой, но никто ее больше так уже не называл. Почему? Потому что они увидели, что она готова на смелый поступок. Друзья, вот эти люди, они стояли и они слышали, что их Бога, того Бога, который вывел из народа, их народ из Египта, того Бога, который вселил их в землю обетованную, этого Бога ругают, этого Бога оскорбляют. Но я думаю, что они переживали за это, им это не нравилось, но они боялись, и страх их был больше, чем любовь, их страх был больше. И тут появляется Давид, друзья. Я убежден, что Давид был нормальным человеком, а любой нормальный человек боится. Друзья, не боятся только люди, которых, ну, нарушено что-то. Вы знаете, я видел фотографии небоскребов, нью-йоркских небоскребов. Вы видели нью-йоркские небоскребы? Это высокие. Я однажды был в Нью-Йорке и решил посмотреть на небоскреб. И стоял прямо перед ним. И вот так вот голову поднял, у меня шапка упала. То есть это настолько высоко. И я видел фотографии, как их строили. Друзья, там такие балки железные. И вот на этой балке, которая выходит в пролет очень далеко от стройки, внизу бездна. Сидят люди-строители без страховки, и один ест, другой спит на этой балке. Вот такая балка шириной. Я был поражен, как эти люди высоты не боятся. А потом оказалось, что есть люди, у которых вот как-то вот они при рождении, у них отсутствует вот этот ген страха, или что там, не знаю. Они ничего не боятся, они не боятся высоты. И таких людей нанимали на эту стройку. То есть искали людей, которые не боятся высоты. И эти люди что на высоте, что на земле чувствуют себя одинаково. Друзья, но большинство людей не так. Я убежден, что Давид тоже имел страх. Он боялся этого Голиафа. Но любовь к Богу была выше, чем его страх. Друзья, и это признак любви. Давид заступался за Бога и за его народ. Заступался. Вот у меня к вам вопрос, и у меня к себе вопрос. Когда я слышу, что кто-то что-то говорит против Бога, когда, может быть, учительница в школе скажет: «Бога нет, и все люди произошли от обезьяны», хватит ли у меня сил встать и сказать: «Я с этим не согласен»? Или кто-то скажет, что баптисты – это страшные сектанты, которых надо бояться. Кто-то имеет смелость встать и сказать: «Я тоже баптист». Или когда, например, Библию кто-то ругает, когда Библию кто-то, может быть, издевается над Библией, называет ее сказкой, есть ли у нас смелость сказать человеку в лицо: «Извини, ты ошибаешься, Библию я читал, это прекрасная книга». Друзья, если это есть, это признак любви. Признак любви. Давид заступался за Бога и за его народ. Даже ценой своей жизни он вышел вперед, и это был признак любви. Друзья, второй признак любви, о котором я хотел сказать. Давид все спрашивал у Бога. Друзья, знаете, один человек сказал такую фразу: «Я не верю». Вот вы согласитесь со мной или нет? Или с этим человеком? «Я не верю в дружбу на расстоянии». То есть он говорит: «Я не верю, что есть друзья, которые очень-очень друг друга любят, как в Библии написано: друг твой, как твоя душа, но они годами друг с другом не общаются, с днем рождения друг друга не поздравляют, друг другу не звонят, ничего не делают». Вот он говорит: «Я в такую дружбу не верю». А вы верите в такую дружбу? Друзья, а у вас есть такой друг, с которым вы хотите общаться? Если вы день не пообщаетесь, то вам грустно становится. Есть такой друг? Есть, друзья. Вы знаете, я 14 лет в браке, 14 лет. Ну, вроде как бы казалось, можно будет привыкнуть к семейной жизни, к жене за 14 лет. И я скажу, что я не помню ни одного дня в своей жизни, не помню, чтобы мы каждый день, вот в этот день, хотя бы несколько раз не пообщались. Я такого в жизни своей не помню. Были случаи, когда я уезжал далеко. Были случаи, когда тогда связь еще была очень дорогая, и я уезжал далеко, и чтобы один звонок совершить, надо было платить большие деньги. Друзья, но я не помню случаев, чтобы мы не созванивались. Друзья, даже за большие деньги. Почему? Ну, потому что если целый день не поговорить с женой, то как же жить-то тогда потом? Друзья, я понимаю, что бывают разные обстоятельства, кто-то не имеет возможности, но в тяга к общению, она присутствует постоянно. Друзья, вот посмотрите, у Давида потрясающая, потрясающая тяга к общению. Вот давайте мы немножко, вот чуть-чуть буквально взглянем на несколько примеров. Первая книга Царств, 23 глава, вот я тут прочитаю этот текст. Первая книга Царств, 23 глава, первый стих. «И известили Давида, говоря: вот филистимляне напали на Кииль и расхищают гумно». То есть расхищают запасы зерна. «Давид, тебе скоро есть нечего будет». Друзья, представьте себе, что вам говорят, вот сейчас говорят: вот ваши палатки прямо сейчас, в вашей палатке вор, он расхищает ваше имение. Что вы будете делать? Вы побежите туда, да, друзья? Мне однажды мой брат служил в Германии в советское время, в советское время был дефицит абсолютно всего, друзья, не было ничего, даже кепок таких хороших, и мне брат с Германии привозил, и поэтому я вещами дорожил. И однажды он мне привез интересный карандаш, обычный карандаш, но немецкий. Он отличался от советских, и поэтому это была целая ценность. Я ходил как король с этим карандашом во всей школе. И вот я помню, был у нас урок химии, и один парень с передней парты. У меня этот карандаш взял, а я ему не отдаю. И мы тянем, и вот он гнется, и сейчас сломается. И в это время подходит учительница химии, строгая такая дама, и вот она подходит и начинает говорить: «Самарин, что ты делаешь? Химия идет! Быстро давай это, в урок вникай!» Ну, типа. И я ее называю Наталья Дмитриевна. Говорю: «Наталья Дмитриевна, не до химии. Карандаш сейчас сломается. Карандаш сломается. Не до вашей химии, понимаете?» То есть мне этот карандаш был ценнее, чем все на свете. Я готов был с учителем дерзить, лишь бы карандаш не сломался. Вот такая ценность. Друзья, и я представляю, если сейчас мне скажут: «Денис, там твою машину угоняют, там еще что-то». Все бросишь все и побежишь. Так же, друзья? А вот у Давида нет. У Давида его имение расхищают. То есть запасы. А он что делает? Смотрите, друзья, вот ветер закрывает, немножко неудобно. 23 глава. Смотрите: «Известили Давида, говоря: вот филистимляне напали на Кииль и расхищают гумно. И вопросил Давид Господа, говоря: идти ли мне или не идти? Поражу ли я филистимлян или нет? И отвечал Господь Давиду: иди и поразишь». Друзья, и он пошел. Тут есть интересные мысли, что бывшие с ним боялись этого делать и так далее, но Давид уже получил слово от Господа, и он уже пошел. Смело пошел. Друзья, посмотрите, какая интересная выдержка. А еще один случай, очень похожий. Город Сикилак. Друзья, когда Давид был на сражении, в это время пришли враги, город Сикилак сожгли, увели в плен близких, родных, имущество. И когда Давид пришел, написано, все стали плакать от этого горя, которое произошло. Все стали плакать. И еще друзья Давида стали обвинять его. Это ты виноват. Ты виноват в том, что так произошло. Вы помните, что Давид начал делать? Он стал молиться Богу: «Господи, а мне идти догонять филистимлян или не догонять? Отбирать или не отбирать то, что меня завоевали?» И Господь говорит: иди. А еще один был случай, друзья, когда Саул умер, и для Давида открылись широкие возможности. Теперь не надо бегать от Саула. Теперь можно вернуться в любой город. Друзья, Давид не возвращается, он молится: «Господи, а вернуться ли мне в города Иудина или нет?» А Господь говорит: «Возвращайся». И тогда Давид не возвращается, а он еще молится: «Господи, а в какой конкретно город мне идти?» И Давид, и Бог говорит ему: «Иди в Хеврон». И Давид пошел в Хеврон. Друзья, вот удивительная способность Давида – постоянная жажда общения с Богом. Постоянно. Он все у него спрашивает. Он без совета ничего не делает. Он постоянно консультируется, друзья, у Бога. Это признак любви. Человек любит Бога или не любит? Вот мы спросили, как нам узнать, любит Бога, Бога человек или не любит? Как узнать? Вот если бы здесь был человек, который определил, а он бы сказал: вот я видел девочку, она утром проснулась, отошла в сторонку, встала на колени и молилась. Я посмотрел, что она так молилась, и никто ее не заставлял, никто ее не кричал: давай молись быстрее. Она сама помолилась. Любит Бога. А я видел мальчика, это человек, который человек в нашем лагере, да, вот этот такой вымышленный живет. Я видел мальчика, он во время собрания, когда все стали молиться, он тоже молился. Он закрыл глаза, никто его не заставлял, он сам закрыл глаза, и он молился. А мы видели руководителей, которые группой встали там и помолились за лагерь. Этот человек говорит: я вижу, что они молятся, они постоянно общаются с Богом, значит, они его любят. Вы знаете, когда... Ну, я про себя пример один расскажу. Когда я вот уверовал и в 19 лет поехал в христианский лагерь, вот в такой, как вот сейчас, и я был настолько поражен тем, что происходит в лагере, мне настолько понравилось все это в лагере, что я решил, что теперь каждый год буду ездить в лагерь. И по милости Божией, вот уже 21 год, я каждый год в лагерь езжу. Ни разу не пропустил, Бог мне дал такую милость, я очень хочу и дальше продолжать. И вот помню, когда я приехал с лагеря, то я решил устроиться на подработку. Я учился в институте, но подрабатывать решил на одном предприятии. И вот на этом предприятии, когда я устраивался, это было в январе месяце, они конкурс там устроили, там экзамены были. Вот я прошел. И они мне говорят, что вот будешь работать и так далее. Я говорю: ну, у меня есть условия. В июле месяце мне нужно будет уехать на 2 недели. И они говорят: без проблем, без проблем, езжай. А потом прошло время, наступает июль месяц. Я говорю: мне надо уезжать. Они говорят: нет, не получится уезжать. У нас большой проект, рабочих мало. Некоторые в отпуска ушли, и поэтому тебе остаться придется. Я говорю: ну, я вас же предупреждал. Я еще в декабре вас предупреждал, что в январе предупреждал, что мне надо будет уехать. А неважно, обстоятельства изменились, оставайся. И вы знаете, я пошел, ну, после этого разговора, пошел в свой отдел, где я работал, взял бумажку и написал заявление об увольнении. И возвращаюсь к директору и подаю заявление об увольнении, что я увольняюсь. И вы знаете, что он сказал мне? Он смотрит на меня и говорит: неужели это для тебя так важно? Я говорю: это для меня важнее всего. Он говорит: тогда езжай. И отпустил. Вы знаете, вот мне интересно, вот у Давида с Богом были такие отношения, что для него не лагерь, там еще что-то, для него общение с Богом было настолько важным, настолько он понимал, что без Бога ничего делать нельзя, что даже при условиях близкой каких-то проблем и расхищают его имущество, увели его родню в плен или там еще какие-то проблемы, он всегда абсолютно сначала общается с Богом. Я думаю, что окружающие Давида люди, они могли ему тот же вопрос задать: неужели это для тебя так важно? Ну давай ты сначала реши проблемы свои, а потом Богу молись. Но Давид нет. Друзья, поэтому еще один признак любви – это

Мало таки, да, две руки. А кто прочитал хотя бы половину Библии? Уже больше. А вы знаете, друзья, вот чтобы вам прочитать Библию целиком от лагеря до лагеря, целиком прочитать Библию полностью один раз, вам нужно читать в день всего лишь 15 минут. Вот сделайте эксперимент. 15 минут в день. Прям ставьте будильник, засекли 15 минут. Прекратился это время, остановились. Завтра то же самое. Но каждый день, 365 раз в году по 15 минут в день, вы прочитаете всю Библию. Друзья, я спрашиваю, вы любите Бога? Да, мы любим Бога. А кто Слово Божие читает? Оказывается, у нас-то почти никто и не читает. Посмотрите, какая проблема огромная. И если вы скажете, что ну мы читаем, друзья, но если вы за год Библию ни разу не прочитали, это говорит о том, что вы читаете очень мало. Настолько мало, что можно это приравнять, что вообще не читаете. Ну хотя бы половина Библии в год, и то несколько рук всего. Но я допускаю, что кто-то стесняется, да, допускаю эту мысль. Друзья, но ведь любящий Бога любит и Слово Его. 118-й Псалом посвящен любви к заповедям, к Слову Божьему. Читая 118-й Псалом, мы сразу видим, что автор любил Слово Божие. Итак, Давид, друзья, второй признак его любви к Богу, он любил молиться, и он любил Слово Божие. Размышлял о Слове Божьем, засыпая размышлял, читал его, изучал его, цитировал наизусть очень часто Давид Слово Божие. Поэтому, друзья, как нам узнать, любил Давид Бога или нет? Первый признак – он заступался за Бога. Второй признак – он любил иметь общение с Ним через молитву и через чтение Его Слова. Третий признак заключается в том, что Давид заботился о Доме Божьем и о служении в Доме Божьем. Вторая книга Царств, 6 глава, 1-2 стихи я прочитаю. Написано, когда, 7 глава, «Когда царь жил в доме своем, и Господь успокоил его от всех окрестных врагов его, тогда сказал царь пророку Нафану, вот я живу в доме кедровом, а ковчег Божий находится под шатром. Давай сделаем храм». Это первая мысль. Итак, Давид решил сделать храм. А вторая мысль, друзья, не буду читать это очень долго. Когда Давид стал царем, помните, одно из самых первых дел, которые он сделал? Он перенес ковчег оттуда, где он находился, где он был брошен, туда, куда он должен был вернуться. Друзья, кто из вас помнит, сколько царствовал Саул? Саул царствовал 40 лет. Друзья, у Саула за 40 лет не возникло ни одного вопроса, ни одной мысли перенести ковчег. Ему все равно было, где ковчег находится. Саул жил и не переживал, что ковчег находится где-то, что шатер Божий, скиния Божия тоже где-то непонятно. Ему это вообще не касалось и не заботило. Он относился к этому абсолютно нормально. Друзья, а Давид нет. Как только он стал царем, у него сразу мысль, а где ковчег? А почему храма Божьего нет? Давай ковчег перенесем, давай храм Божий построим. Друзья, знаете, чем отличается человек любящий от человека, который не любит? Вот я пример расскажу. Ну, однажды мне показали такую небольшую видеозарисовку, такой или видеоролик. Как бы у нас не очень принято так рассказывать в видеоролике, да, но меня он очень тронул. Про одну китайскую девочку. Может быть, кто-то из вас видел, но меня очень тронуло. Китайская девочка одна говорит: «Мой папа самый лучший. Мой папа, он обо мне заботится. Он находит для меня всегда время». И вот папа с ней играет, с папой с ней занимается, там какие-то игры таскает он на плечах. Потом написано: «Мой папа никогда не устает, он очень сильный». И вид показывает, что он берет ее на плечи и побежала с ней, играет. «Мой папа всегда покупает мне сладости. Мороженое купил, шоколадки купил, еще что-то». И вот так показывает, что вот папа такой. А потом она говорит, такая пауза, и она говорит: «Но папа мой обманщик». И знаете, такая пауза. «Потому что я знаю, что когда он, ну, что он меня обманывает. Папа говорит, что у него всегда есть деньги для меня, на мои сладости, а на самом деле у него нечего покушать». И показывает, что он последние деньги отдал на мороженое, а потом весь день даже не обедал. И это. «Мой папа сказал, что никогда не устает, что он берет меня на плечи и бежит, а сам он работает грузчиком, мешки грузит в порту там где-то или еще что-то, устает очень сильно. Мой папа говорит, что он

имеет очень много времени и спокойно доводит ее до школы, а сам, когда доводит до школы, бегом бежит, потому что он опаздывает на работу. Мой папа обманывает. Вы знаете, для меня это очень трогательный пример был, потому что родители, они очень часто так поступают. Вы, наверное, не замечаете, как много родителей вам делают. Они иногда говорят: сыночек, да пожалуйста, бери, вот сколько хочешь, бери. Вы знаете, вот когда я женился, вот и тоже, вот женился в 25 лет, да? Ну, вроде уже взрослый человек, а вот ума-то не сильно было. Вот женился, вот я сейчас расскажу почему. И мне вдруг однажды мои родители мне говорят, вот я еще не женился, вот должен был жениться, вот скоро-скоро брак мой. И вдруг родители мне говорят: Денис, ты знаешь, надоело нам жить в городе, хотим в деревне жить. Я говорю: с чего это вдруг? Мой отец всегда в городе вырос, в Нижнем Новгороде, мама тоже в Нижнем Новгороде выросла. Переехали в город Тольятти, большой город, промышленный, всегда жили в квартирах, никогда в жизни не были там в деревнях ни в каких. И я у бабушек, у дедушек никогда не был в деревнях. Да, мы вот с отцом подумали, чем мы на старости лет будем жить в квартире, давай-ка мы в деревню переедем. Вот у нас как раз и сбережения небольшие есть, купим домик. Я говорю: мам, да ладно, что вы в городе? Да нет, надоело нам в городе. И они решили переехать в деревню. Поехали в деревню, какую-то за 100 километров в Тольятти, купили домик, весь перекошенный, без туалета, туалет на улице, и живут в этом домике. Вы знаете, ну, а квартира мне осталась, как бы. Я женился, жену привел в квартиру, живем. Знаете, прошли годы, и я думаю, какой же я был глупый. Неужели я мог поверить, что они действительно хотят жить в этом домике без удобств? Как вы думаете, почему они так сделали? Они из любви. Они хотели, чтобы я со своей женой жил в квартире, чтобы я не снимал, не скитался. Друзья, я потом приезжал к ним в квартиру. Я приезжаю к ним в деревню. Друзья, ну две комнаты, туалет на улице, огромный огород заросший. Они там. Это я сейчас понимаю, что они уставали там, не знаю как. Они там тяжело достаточно жили. А я приезжаю, они говорят: ой, как у нас здесь хорошо, а смотри, тут цветы растут, все. Друзья, я сейчас понимаю, какая это была жертва. Для того, чтобы мне хорошо было. Вы думаете, вашим родителям легко все дается, да? Вы так думаете? Родители очень много делают в ущерб себе, не показывая, что им тяжело. Потому что любят. Друзья, вот Саулу, ему все равно было, как Бог живет. Где ковчег, где что-то, ему все равно было. А Давид нет. Давид понимал, что я хочу, чтобы ковчег Божий здесь был. Я хочу, чтобы храм Божий был здесь, чтобы Богу было хорошо. Казалось бы, парадокс. Казалось бы, Бог ни в чем не нуждается. Он все может, не нам о нем заботиться. Друзья, но вы знаете, любовь, она проявляется в том, что человек хочет заботиться. Он хочет отдать свое, хочет как-то проявить вот заботу о том, кого он любит. Он хоть что-то хочет делать. Почему маленькие дети, родители любят, они приносят какие-то, знаете, подделки всякие, какие-то открытки, там вот нарежут каких-нибудь там, может быть, не очень хорошо, коряво нарежут какие-то цветочки. Папа, это тебе подарок там, еще что-то. Почему? Да потому что хоть что-то хотят сделать, друзья. И любой родитель до слез трогается, когда ему вот такие вот неказистые подарки дарят. Почему? Да потому что это проявление любви. Я убежден, что Богу ничего не надо. Бог самодостаточный во всем. Но Давид любил Бога, и он говорит: я хочу Богу дом построить. Вы знаете, я знаю одну... Вот видел, точнее, один случай, в одной церкви был. Ну, приехал на собрание чуть раньше, чем обычно, и... Прихожу, и приходит девочка одна на собрание. Ну, лет, наверное, 12. Пришла на собрание, посмотрела, и мусор валяется. Друзья, я удивился. Она взяла и убрала этот мусор. Убрала. Она могла сказать: это не мое дело. Это у нас есть уборщики, у нас есть старшие, диаконы есть. Это их дело. Но она, друзья, решила помочь. Почему? Она не может, ну, как бы... Когда вот Божье неустройство. Давид не мог терпеть Божьего неустройства. Ковчега нет, храм не построен. Я не могу терпеть, я хочу все это сделать. Друзья, вот мы приходим с вами на собрание, да? Нам, может быть, все равно, что... Вот вы уже, вот брат Юра рассказывал, что у него сыновья уже взрослые, там работу делают. Вы подростки, мальчики, у вас сила капитальная. Вы можете там подушками драться, купаться сколько хотите, можете бороться. В Доме Божьем столько работы, столько работы. Друзья, как хорошо, подростки придут и скажут: давайте мы вот это сделаем, давайте мы вот это сделаем, давайте это сделаем. Почему? Любовь проявляется в переживании о служении. Давид заботился о Доме Божьем и о служении в Доме Божьем. Он заботился об этом. Друзья, в Библии перечисляется, спасибо огромное, в Библии перечисляется очень много того, что сделал Давид. Он хор назначил, он вот это сделал, он череду левитского служения установил, он...
друзья, он очень много беспокоился о том, чтобы в Доме Божьем был порядок. И в этом мы видим его любовь. Если вы хотите по-настоящему любить Бога, вы должны заботиться о том, что Божье, о его служении и о его доме. Представьте себе, друзья, что если вот каждый из вас, вот я могу спросить, вот мальчик вот красный, как зовут? Дима, вот сколько у вас членов церкви? Ну, примерно. 100. Вот представь, Дима, ситуацию, что 100 человек идут в дом молитвы, 100 человек, и каждый сделает в доме молитвы всего лишь одно очень маленькое дело, но улучшить дом молитвы. Кто-то цветок принес, кто-то там что-то подмел, кто-то там какую-то посуду принес, чтобы было из чего есть. Во сколько раз улучшится за одно посещение дом молитвы? 100 раз. Друзья, здесь 700 человек. Если каждый из вас хотя бы одну бумажку сегодня забрал бы, да? Здесь вот. После... Друзья, у нас бы весь лагерь был бы в идеальной чистоте. Но кого-то не интересует. Сломанные лавки, сломанные заборы. Друзья, у нас там заборы, да? Кто-то на них сидит. Они... Вот один мальчик сел на забор, он сломался. Что он, думаете, сделал? Как вы думаете? Сел на соседний. Ну, еще же их много. Можно еще ломать-то сколько можно. Друзья, а кто-то сел на свою лавку, ну вот на этот перекладинку, она сломалась. Плохо сделал, пошел на кухню, попросил, братья, дайте мне шуруповерт, я сделаю. И починил. Он переживает. А кто-то и не ломал, починил, сам починил. Друзья, кто-то идет, смотрит, стекло валяется и думает, эх, кто-то же может пораниться, взял и убрал. А кто-то увидел, стекло валяется и прошел мимо, ему все равно. Друзья, есть отношение Саула, которому все равно. И есть отношение Давида, который переживает о Доме Божьем и о служении. Если вы хотите любить Бога, вы должны переживать о Божьем доме и о служении. И последняя мысль, друзья. Ну, как бы последняя мысль, потом заключение будет. Первая книга Паралипоменон, 29 глава, 3 стих. Там описывается история, когда Давид, которому Бог не разрешил строить храм, не разрешил, он говорит, друзья, я хоть не могу построить храм, но я все приготовлю для этого, все-все приготовлю. И он начал побуждать народ, чтобы собирали деньги. Он начал рисовать планы. Он начал заготавливать камни, деревья, чтобы Соломону было все готово, чтобы Соломон только построил. Давид сделал всю подготовительную работу. И вот в 29 главе 1 Паралипоменон, 3 стих, он говорит такие слова: «Господи, изо всех сил». Ну давайте я прочитаю, чтобы не цитировать, прочитаю. Это очень сильные слова. Вот запомните их даже наизусть. 29 глава, 3 стих. «Всеми силами», второй стих, «всеми силами я заготовил для дома Бога моего золото». Какими силами заготовил? Всеми. «И серебро, и медь, и железо, и дерево, и камни». И камни красивые, разноцветные, и всякие дорогие камни, и множество мрамора. Всеми силами. 23 стих. И еще. И еще. Вы знаете, маленький пример. Есть такое произведение, по-моему, у Грига, что ли, музыкальное произведение. Когда написано так. Играть быстро. Переворачивает страничку композитор, кто пианист, переворачивает страничку, и там написано. Играть быстрее. На следующей страничке. Играть еще быстрее. На следующей страничке «Играть так быстро, насколько возможно», а на следующей страничке «Еще быстрее». Друзья, вот автор хотел такое произведение, которое очень быстро, и он написал «Играть так быстро, как только возможно», а на следующей «Еще быстрее». Друзья, и Давид говорит «Всеми силами я заготовил», а потом «И еще». Как бы уже все силы кончились, а еще сверху. И что же сверху, друзья, посмотрите «И еще». «По любви моей к дому Бога моего, по любви к дому Бога моего, есть у меня сокровище собственное, и золото, и серебра, и его я отдаю для дома Бога моего сверх всего того, что заготовил я для святого дома». Друзья, знаете, как проявляется любовь? Вот кто-то мне написал записку, как я уверовал. Я вам расскажу один короткий пример из моего истории уверования. Я записался в кружок английского языка в параллельной школе. И там была учительница, которая меня учила английскому, нас учила английскому. Кружок был платный. И эта учительница относилась к нам очень по-доброму, хорошо. Она
ну, никогда с нами не ругалась, всегда помогала нам. Но знаете, как мы узнали, вот любит она нас или нет? Знаете, как мы узнали? Вот много хороших учителей же, много, да? Много хороших, вежливых учителей. Но был случай, когда кому-то из нас нечем было заплатить за учебу. Знаете, как она поступала? Она за этого ученика платила свои собственные деньги. Она платила. Друзья, из этого мы узнали, что нас любит. Когда у кого-то из нас не было денег заплатить за месяц вперед, она платила свои. И это был признак, что она нас любит. Может быть, она была хорошей преподавательницей и вежливо общалась, потому что она была профессионалом. Друзья, но никакой профессионал без любви не будет платить свои деньги. Друзья, очень много служений Богу совершается за счет церковной кассы, за счет еще чего-то. Друзья, и намного меньше людей, которые говорят: «Господи, я из любви к Тебе свое собственное отдам, свое собственное». Когда у нас вот Оленька заболела, наша дочка, вот, очень сильной болезнью. Я, кстати, благодарен, что многие из вас молились и переживали за это. Ну и до сих пор переживания остаются. Вот. То я знаю, что многие подростки молились, постились. Какая-то группа, я знаю, вот подарки Оленьке слала, там какие-то посылки. Это очень трогательно все. И вот один брат из Америки присылает мне деньги. Говорит, это помощь Оле. И присылает, друзья, он всего-то там, ну, может быть, долларов там 40, наверное. Ну, не очень большую сумму. А потом он пишет комментарии: эти деньги моя дочка в течение года копила в копилку для подарка себе. И говорит, мы решили вашей семье помочь, ну, какую-то сумму отправить. А моя дочь сказала: папа с мамой, я хочу свои собственные деньги Оленьке отдать. И она разбила копилку, насчитала там 38 долларов, это такое, и она их отдала. Друзья, эти 38 долларов, они, может быть, ценнее, чем все остальные помощи, которая была. Почему? Ну, не то, что ценнее, конечно, друзья тоже жертвовали от сердца. Но я к чему говорю? Что она отдала собственное. Она могла бы сказать: ну, папа же с мамой помогают. Зачем мне еще сверху там что-то? И так достаточно. А вот собственное. Я знаю одного человека, который имеет фонд. Фонд помощи людям. Ну, достаточно крупный фонд, и многие люди помогают, и там в газетах объявления печатают и так далее. И через его фонд проходят миллионы долларов. И эти деньги там онкобольным, там, ну, это человек верующий, ну, как бы он не наш, неважно. Вот как бы много он помогает очень много людям помогает. И очень много к нему писем благодарности. Большое спасибо вам, за вашему фонду, за помощь, так далее. Очень много писем благодарности. Друзья, ну вот, я еще этот пример, еще один расскажу потом пример. Вот, и он говорит однажды, что мне сложнее всего свои собственные деньги жертвовать. Вот, например, есть больной человек. И я, например, ему надо 1 000 000 рублей на операцию. И мы собираем 1 000 000 рублей, и мы собрали 1 000 000 рублей на операцию. Вот. Как бы через меня деньги прошли, и я вроде хорошее дело сделал. Ну а моя жертвенность в этом есть? Вот мое участие в этом есть или нет? И иногда, говорит, мне вот свои собственные там 5 000 добавить в этот 1 000 000 сложнее, чем весь 1 000 000 собрать, понимаете? Потому что 1 000 000-то чужой, а 5 000-то мои. Друзья, и вот так очень трудно бывает. И он говорит, мне пишут письма благодарности, меня благодарят, но я-то знаю, что я-то сам не всегда жертвую. А вот еще один случай. Я знаю одного человека, хорошо знаю, он очень богатый человек, очень богатый. Ну, наверное, самый богатый, из которых я знаю, вот, ближайших моего окружения. Но он верующий христианин и такой достаточно серьезный. И однажды он мне говорит: Денис, вот у меня такая проблема. Я говорю, какая? Он говорит, когда мне просят жертвы деньги, например, приходит брат и говорит: слушай, у меня нужда большая, мне там на лекарства 10 тысяч. Я открываю кошелек, даю ему 10 тысяч, но для меня это не жертва. Я их не замечаю, есть эти 10 тысяч или нет этих 10 тысяч. Ну, как бы мне большой разницы нет. Даже если, например, я их отдал, ну, как бы я не заметил. Что мне делать? Вот как ему жертвовать? Я ему говорю: слушай, я тебе советую так. Вот ты, например, решил купить машину. Вот какую ты решил машину купить? Он говорит, вот такую. Ну, там называет цена. Там, цена 2 миллиона рублей машина стоит. Я говорю, купи машину за 1,5 миллиона. А 500 тысяч пожертвуй. И ты купишь машину хуже. Но ты, когда будешь ездить на этой машине хуже, ты всегда будешь помнить, что я хуже езжу на машине, потому что я эти деньги пожертвовал. Друзья, он мог купить машину за 2 миллиона, а 500 тысяч просто пожертвовать и тоже не почувствовать, понимаете, да? Но в этом нет жертвы. Я ему говорю, как бы ты от себя отрывай, вот от себя.
Вот еще один пример коротенький, чтобы вы поняли. Был такой кайзер Германии Фридрих. И однажды к нему пришла женщина, которая стала говорить, что ее муж погиб на войне. И ей не хватает денег, чтобы прокормить ее и прокормить ее семью. И тогда кайзер Германии решил назначить ей пенсию. Но он мог сказать, давайте вот из казны, там пенсия, столько-то тайлеров там выплачивать этой женщине. Но он не так сделал. Он посмотрел на свой стол, было время обеда, он посмотрел на свой стол, вызывает повара и говорит, вот это блюдо, которое вот вы мне каждый день подаете, сколько оно стоит? Они говорят, столько-то стоит. А вот это блюдо, это столько-то стоит. А вот это, и вот это столько. Он говорит, в течение 10 лет вот этих трех блюд мне не подавайте. Я от них отказываюсь, от этих трех блюд. А стоимость, которой они стоят, отдавайте этой женщине. Вам поняли логику? Что он отдал? Собственное. Он мог сказать, распорядите, чтобы из казны было. И он бы не почувствовал. Он бы чужие деньги отдал. Но он отдал собственное. Он теперь в течение 10 лет каждый день будет чувствовать, что он отдал вот этих блюд, которых он любил. Их теперь нет. Друзья, вот мы с вами для Бога. Давайте зададим вопрос. А что мы с вами отдали собственного? Вот моего собственного, что мне принадлежит? Что лично мое? Что я отдал Богу? Друзья, любовь проявляется в том, что человек отдает собственное. Он говорит, и еще по любви моей к Богу я отдаю сокровище собственное. Да, я много сделал. Друзья, я думаю, что сокровище собственное вот в этой общей массе, которую он наготовил, оно не очень сильно было заметно. Потому что он очень много наготовил. Ну, там немножко еще доложил. Друзья, но сокровище собственное ценится Богом больше. Друзья, я хочу повторить, о чем мы говорили, и потом заключительную мысль, и мы помолимся. Посмотрите. Итак, Давид любил Бога. В чем это проявлялось? Он за Бога заступался. Он все спрашивал у Бога и постоянно имел общение с ним через молитву и через Слово Божие. Давид заботился о Доме Божьем и заботился о служении Божьем. И Давид отдавал собственное. Друзья, а в заключение я скажу. В заключение я скажу вот что. Однажды два брата поссорились. И поссорились, ну, крупно так, да? И вот однажды этот брат, второй, я два примера скажу и буду заканчивать. И второй брат, он пришел к первому и говорит, слушай, друг, я тебе хочу сказать такую мысль. Вот ты мне дороже, чем то, что предмет нашего спора. Я готов забыть все наши проблемы, вообще не разбираться. Давай все оставим как есть. Признаем, что, ну, как бы ты прав, хотя я думал по-другому. Но раз мы с тобой ссоримся, вот твое отношение ко мне намного дороже, чем все эти вопросы. Если мы с тобой эти вопросы не можем решить, не потеряв отношения, то зачем я эти вопросы буду вообще решать? Все, пусть оно пропадет пропадом, лишь бы у нас с тобой отношения наладились. Вот как вы думаете, тот, к кому так обратились, как он отреагировал? Хорошо или нет? Вы хотели бы такого друга иметь, который скажет, слушай, да неважно, как произошла ситуация, лишь бы мы с тобой отношения хорошие остались. Хотели бы такие друзья иметь? Или вы хотели бы иметь друзей, которые сказали, так, ты не прав, вот пока ты меня не вернешь, все, мы с тобой ссоримся и больше с тобой общения не будем иметь. Друзья, вот у Давида с Богом были отношения определенные. И иногда эти отношения портились. Иногда Давид грешил, и отношения с Богом портились. Но когда читаешь псалмы Давида, ты видишь, что Давид прилагал все усилия, чтобы с Богом отношения наладить. Друзья, он бросал все. Он бросал стыд. Он перед народом, перед всеми каялся, ничего не боялся. Он шел на любые жертвы, лишь бы наладить с Богом отношения. Друзья, последняя моя мысль, что, ну и как ответ на записку тоже, что больше всего в своей жизни Давид боялся потерять отношения с Богом. Он не боялся потерять царство. Он не боялся потерять богатство. Он не боялся потерять даже сотрудников, соратников. Он боялся потерять Бога. И как только в его жизни происходили ситуации, когда он с Богом, у него отношения разлаживались, он сразу начинал все налаживать. Друзья, я знаю людей, у которых отношения с Богом разладились. И они в этом состоянии живут годами.
Друзья, это не любовь. Ко мне однажды у нас приезжал оркестр Евгения Кифоровича Пушкова. Приехал к нам в город. И на этот оркестр пришла одна женщина. И после этого выступления она решила побеседовать и мне говорит: «Скажите, пожалуйста, как мне поступить? У меня есть сын. И этот сын по отношению ко мне поступил неправильно. Он уже взрослый, ему уже 24 или 25 лет. И он по отношению ко мне поступил неправильно. И я ему сказал, что пока ты прощения не попросишь, я с тобой разговаривать не буду. Он ушел, и мы с ним не разговариваем уже 8 лет. Что мне делать?» Вот как бы вы ей посоветовали? Она говорит, я говорю, у вас два варианта. Первый вариант – ждать, пока он попросит прощения. Второй вариант – забыть про это все и пойти к нему и сказать: «Сынок, я по тебе соскучилась. Мы 8 лет не общались. Это с моей стороны было очень неправильно, и с твоей тоже. Давай все забудем и будем общаться». Какой вариант лучше? Второй. Она 8 лет, друзья, страдала, но ждала, пока он попросит прощения. Друзья, вот некоторые люди, у них с Богом тоже такие отношения. Он чего-то ждет, он не спешит каяться, не спешит исповедоваться, не спешит исправлять свои пути. Он чего-то ждет. Друзья, Давид никогда не ждал. Знаете почему? Потому что он Бога любил. Когда эта женщина сказала, что она 8 лет не ходила к сыну, я сильно заподозревал, что она его не любит. Друзья, если ты любишь человека, ты не выдержишь 8 лет. Пусть он что угодно делал, но ты все равно к нему пойдешь, согласитесь, да? Потому что ты его любишь. Друзья, а человек, который 8 лет выдержал, скорее всего, любви там и нет. Давид не мог выдержать без Бога даже одного дня. Даже одного дня. Как только он понимал, что с Богом отношения разладились, он сразу их налаживал, моментально. Каялся, просил прощения и все остальное. Друзья, и в этом тоже была видна его любовь. Было видно, что он любит Бога. И он боится потерять Бога. Боится потерять его присутствие, боится потерять его совета, боится потерять его любви, его защиты. Он боится потерять. И поэтому Давид любил Бога. И я повторю, друзья, он заступался за Бога. Он все спрашивал у Бога, имел с ним общение. Он заботился о Боге и о его служении. Он отдавал собственное. И он переживал о том, чтобы не потерять отношения. Друзья, я предлагаю сейчас помолиться. Давайте мы встанем. Времени очень много уже час дня. Давайте мы встанем. Если у кого есть желание просто помолиться, можете помолиться вслух. Если у кого есть желание покаяться, можете выйти сюда вперед и покаяться. Друзья, и это будет хорошо. Давайте, друзья, у кого есть желание, помолимся. Или, если есть желание покаяться, выходить вперед, и можно совершить молитву покаяния. Аминь.

0: На Тихоокеанском побережье Соединенных Штатов сейчас 13 часов.
1: В эфире радио «На пути».
0: Программа передач этого часа такова. Вначале получасовая программа «Гимны хвалы». И после нее слушайте передачу «Свет во тьме светит».

0: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
1: Говорит радио «На пути». Наши передачи продолжаются. Приглашаем вас послушать программу «Свет во тьме светит».
2: Евангелие от Иоанна, 4 глава, стихи с 16 по 24. Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине».
3: Сначала Иисус пробудил в самарянке жажду воды живой и желание обрести Божий дар. А теперь Он учит ее, что пока она живет во грехе, она не сможет принять этого дара. Примечательно, что Иисус не сказал ей грубо: «Ты блудница», но ласково попросил ее позвать мужа. Эти слова затронули ее самое слабое место, ведь она, как все женщины, мечтала о нежном и заботливом муже. Но вот теперь из-за своих грехов она осталась одинокой и униженной. Она не хотела, чтобы Иисус узнал всю правду, ей было стыдно. Она лишь пыталась защитить себя краткой фразой: «У меня нет мужа». Иисус согласился, что это правда, и дал ей понять, что все тайны сердца открыты перед Ним. Брошенная и одинокая самарянка искала любви в отношениях с мужчинами, но только сильнее впадала в грех. Прелюбодеяние приносит великое горе, оставляет неизгладимый след на совести человека. Особенно сильно прелюбодеяние поражает женщину. Она глубоко в своем подсознании на всю жизнь связана со своим первым мужем. После разлуки она еще долго томится по нему и мечтает счастливо жить в согласии с ним. Тогда она поняла, что Иисус не простой человек, а пророк. Глубоко в сердце она знала, что никто, кроме Бога, ей не поможет. Но она понятия не имела, где ей найти его, чтобы приблизиться к нему. В ее жизни давно не было молитв, она не совершала обрядов, она много лет уже не посещала религиозных собраний на горе за городом. Тем не менее, самарянка желала спастись и примириться с Богом. И вот теперь, когда Иисус пробудил в ней жажду очищения, Он нежно продолжал наставлять ее истине, что в первую очередь важно не то, где ты поклоняешься, но кому. Затем Он объявил этой богоискательнице, что Всевышний — наш Отец. Таким образом, Отец дарит ей спасение через познание сущности Бога. Он трижды упомянул имя Отец, в котором отражено Божие естество. Ни гениальность, ни благочестие не способны дать человеку познание Бога. Это возможно лишь верой в Иисуса Христа. Иисус дал самарянке понять, что, говоря «Отец», Он подразумевает именно Господа Ветхого Завета, а не какое-то иное божество. Самаряне поклонялись множеству идолам. Иудеи же знали, кто Господь, потому что Он открывался им много раз за всю их долгую историю и обещал им послать Спасителя из рода царя Давида. Наступал решающий этап в Божьем плане спасения. Ветхозаветная вера вскоре должна разойтись по всему миру. Начиналось время, когда поклонение Богу выйдет за стены одного храма, потому что сами верующие станут скинией, в которой поселится Божий Дух. Их жизнь исполнится поклонением и прославлением Бога. Они примут Христа и получат Его искупление, как полагающееся им законное право. Они вкусили жизнь, исполненную праведности, истины и чистоты, по действию Его великой силы. Отец Небесный обновил их. Поклонение изливается из их сердец. Они искренне восхваляют Бога. Бог прославляется, когда Его дети обращаются к Нему со словами «Отче наш, сущий на небесах». Бог есть Дух, а не какой-то безмолвный истукан или фантастический призрак. Он наш Отец. Мы познали природу Духа Божьего, любовь и долготерпение. Он знает, что мы немощны и не способны прийти к Нему. Поэтому Он Сам пришел к нам, очистил нас Своим жертвоприношением и приготовил нас, чтобы мы приняли Его Святого Духа. Бог всем сердцем желает иметь много детей. Он знает, что только Его дети могут поклоняться Ему в Духе и истине. Итак, будем просить нашего Отца наполнить нас Своим Духом, благодатью и истиной, чтобы вся наша жизнь была ответом на Его любовь. Никто не может научиться сам по себе славить Бога. Иисус дал нам дар Духа. В Нем мы становимся верными поклонниками, радостными служителями и смелыми свидетелями. В Нем наша жизнь будет полна славы Божией и силы, исходящей от креста. Иисус очистил храм, чтобы установить непорочное поклонение Богу. Отец явился в Иисусе грешной женщине, потому что она исповедала свои грехи и возжаждала воды живой. Молитва. Отче наш Небесный, благодарим Тебя за то, что Ты желаешь, чтобы мы поклонялись Тебе всем сердцем, освящали свою жизнь и восхваляли Твою благодать. Очисти нас, да будем мы угодными Тебе поклонниками. Сделай нас служителями, следующими за Сыном Твоим, который все время прославлял Тебя. Исполни нас духом молитвы. Да будем мы верными исполнителями Твоего Слова. Вопрос 33. Что мешает нам поклоняться в Духе и истине, и что помогает нам в этом?
2: Евангелие от Иоанна, 4 глава, стихи 25 и 26. Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, который говорю с тобою».
3: Женщина почувствовала истину и силу в исполненных любви словах Иисуса, и ей очень захотелось, чтобы все обетования Иисуса исполнились. Она вдруг вспомнила пророчество о скором пришествии Христа и возложила всю надежду на Его имя. Она верила, что Он один может научить ее, как правильно поклоняться святому Богу. Удивительно, что далеко не во всех предыдущих встречах Иисус открывался людям так, как этой кающейся грешнице. Он прямо сказал ей, что Он и есть ожидаемый посланник Божий, исполненный Святого Духа. «Я сам есмь Божий дар человечеству, воплощенное Божье Слово и спасение, которое Он приготовил для всех людей. Я есмь Христос». Самарянка не знала, что слово «Христос» означает «царь царствующих», «пророк всех пророков» и «первосвященник». Возможно, она слышала, что в пришествии Христа мертвые воскреснут, и на земле утвердится мир Божий. Скорее всего, она также знала о том, какие надежды возлагают иудеи на это имя в сфере политики. Женщина желала лишь одного, чтобы Спаситель искупил ее грехи. Она верила в то, что Христос сможет полностью спасти ее. Тогда Иисус сказал ей: «Это Я, который говорю с тобою». В словах «это Я» слышится радость исполнения всех обетований Отца и многочисленных пророчеств. Никто из людей не может с такой властью и дерзновением открыто объявить себя Мессией. Правда, когда придет Антихрист, он будет выдавать себя за Мессию. Но лишь в истинном Христе мы видим воплощение любви. Он не презрел даже этой жалкой грешницы из чужого народа и помиловал ее. Иисус есть любовь, от Него исходит милость, а не осуждение. Б. Иисус открывает ученикам истину, что нивы поспели к жатве. Евангелие от Иоанна, 4 глава, с 27 по 38 стихи.
2: Евангелие от Иоанна, 4 глава, стихи с 27 по 30. В это время пришли ученики Его и удивились, что Он разговаривал с женщиной, однако ж никто не сказал: «Чего ты требуешь?» или «О чем говоришь с нею?» Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город, и говорит людям: «Пойдите, посмотрите человека, который мне сказал все, что я сделала, не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к нему.
3: В самый разгар беседы Иисуса с самарянкой приходят его ученики с продуктами, которые они купили в городе. Увидев Иисуса наедине с женщиной, да к тому же падшей самарянкой, они весьма удивились. Но ни один из них не осмелился заговорить с ним. Видимо, они ощутили присутствие Святого Духа и заметили, что Христос сотворил женщиной чудо, ведь у нее даже лицо изменилось от того, что она смотрела на Иисуса и слушала Его слова. Самарянка переисполнилась радости познания Спасителя. Тот час, оставив свой пустой сосуд, она побежала в город, не дав Иисусу глотка воды, которого он у нее просил. Наоборот, это он напоил ее своей живой водой и утолил ее жажду прощения. Она стала как бы источником воды живой для многих своих соотечественников. И вот она прибежала в свой город и рассказала людям о Христе. Прежде из нее исходили нечистые слова, теперь же она сделалась источником чистой воды, свидетельствовавшей о Христе. Ничего не скрывая, она рассказала жителям города о том, как Иисус обличил ее в грехах. Ее искреннее свидетельство заинтересовало людей. Она была так взволнована и счастлива, что они поверили, что с ней случилось нечто необычное. Они видели проявление Божьей силы в этой женщине и захотели разобраться во всем этом сами. Они тотчас поспешили к колодцу, у которого сидел Иисус с учениками. Здесь мы видим, что совершает Иисус в жизни тех, кто следует за Ним. Если человек познает, что есть дар Божий, он рассказывает всем друзьям и соседям о Христе и о том, что Он спасает. Тогда в них тоже пробуждается жажда живой воды, и если они уверуют в Спасителя Иисуса, Святой Дух утоляет и их душевную жажду. А как насчет тебя? Стал ли ты вестником о вечной жизни для множества людей? Если нет, то исповедай свои грехи перед Иисусом и передай свою жизнь Ему, чтобы Он очистил и осветил тебя, и чтобы ты стал благословением для многих людей». Как эта изменница в супружеской верности стала благовестницей в своем городе. Молитва. Господи Иисусе, благодарю, что Ты искал и нашел меня. Я ничуть не лучше грешной самарянки. Молю Тебя, прости мои грехи, дай мне Божий дар, который утолит мою жажду истины и чистоты. Открой мне глаза, чтобы я видел Небесного Отца. Исполни мое сердце Твоим Святым Духом, чтобы я стал пригодным Тебе, и вся моя жизнь превратилась в поклонение Тебе и Твоей благодати. спаси многих окружающих меня людей и привлеки их к себе, ибо приходящих к тебе ты не отвергнешь». Вопрос 34. Как мы превращаемся в источник воды живой?
2: Евангелие от Иоанна, 4 глава, стихи с 31 по 38. «Между тем ученики просили его, говоря: „Равви, ешь“. Но он сказал им: „У меня есть пища, которой вы не знаете“. Посему ученики говорили между собою: „Разве кто принес ему есть?“ Иисус говорит им: „Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца, и наступит жатва? А я говорю вам: возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливо изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их».
3: После того, как Иисус пробудил душу грешницы и наставил ее на путь в жизнь вечную, Он обратился к Своим ученикам, чтобы также послужить и им. Ибо они все еще мыслили о земном, думая о еде, вместо того, чтобы радоваться тому, что Божий Дух совершил в сердце женщины. Безусловно, для того, чтобы жить, человеку нужно есть и пить. Но существует еда важнее хлеба и сила, утоляющая голод и жажду более, чем вода. Ученики Иисуса еще не знали о духовной пище и потому не поняли слов Господа. Они не были лучше самарянки, хотя они боялись Бога и шли за Иисусом. Иисус истолковал им смысл небесной и духовной пищи, которой питался Сам. Эта духовная пища насыщает душу больше всех земных яств. Иисус насыщал свою душу в первую очередь не кушанием, а даянием, когда Он благословлял людей и творил волю Своего Отца. Иисус назвал Себя посланником Божьим. Бесспорно, Он всегда был и оставался Божьим Сыном, но Он каждый миг слушался Своего Отца и творил Его волю с радостью, ибо Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, а Бог в нем. Послушание Христа не указывает на то, что Он меньше Своего Отца, но свидетельствует о Его великой любви. Сын Божий назвал спасение мира делом Отца, хотя Он Сам совершил его на земле. Он всю славу отдавал Своему Отцу, как и Отец передал все в руки Сына. Поэтому и Отец возвеличил Сына, посадил Его одесную Себя и дал Ему всю власть на небе и на земле. Там, у колодца, Божья воля заключилась в спасении несчастной самарянки. Не только иудеи, но все люди на земле призваны к искуплению через Христа. Все люди совратились и томятся душой без Бога. При встрече с этой женщиной Иисус увидел, насколько она в глубине души изголодалась по прощению. Готовность получить Божие прощение была в ней более очевидна, чем в евреях. В воображении Иисуса вдруг возник образ человечества как широкой, готовой к жатве нивы, на которой колышутся спелые колосья. Однако его ученики не видели этой побелевшей нивы народов. Иисус посетил Самарию зимой, когда еще несколько месяцев оставалось до сбора урожая. Он как бы говорил ученикам: «Вы смотрите на поверхностное и видимое, обратите свой взор в глубину сердец, на их сокровенные вопросы, жажду жизни, поиски Бога. Ныне день жатвы. Многие уже готовы принять Сына Божьего своим Спасителем, нужно только мудро и с любовью возвестить им Евангелие спасения. Может быть, кто-то возразит: «А я вижу совсем обратное. Все окружающие меня люди упрямятся и не желают ничего слышать о Христе, словно они ослепли». Именно так мыслили и Христовы ученики, потому что смотрели лишь поверхностно. Иисус же всматривался в глубину сердец. Он не осудил грешную женщину, хотя она вначале чуждалась Его. И когда она не поняла слов Иисуса, Он не отставил ее, но истолковал ей духовный смысл всего, что говорил, напротив, направив ее Святым Духом. Так что она вспомнила о поклонении и об ожидаемом Мессии, и в конечном счете стала благовестницей. Вот это перемена! Действие Святого Духа проявилось в ее жизни сильнее, чем в жизни иудейского начальника Никодима. Всякий служащий Господу человек должен ощутить любовь Иисуса, чтобы увидеть, как люди повсюду изголодались по правде Божией. Возможно, они поступают жестоко, отвергают благовестие, но Бог любит их, и Христос призывает их. Мало-помалу их разум просвещается. Сколько ты еще будешь молчать в этом мире, полном ищущих Бога сердец? Когда человек обращается ко Христу, он вступает в вечную жизнь. Этому радуются многие верующие, и даже ангелы на небесах ликуют, когда кается один грешник. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и пришли к познанию истины. И всякий, кто исполняет эту простую волю Божию и смиренно благовествует людям, обретает радость и насыщается пищей, которой насытился в тот день Иисус. «Моя пища есть творить волю прославившего Меня и совершить дело Его». В конце истории о самарянке Иисус учил Своих учеников: «Я послал вас жать». Прежде них над этой нивой трудился Иоанн Креститель. Он вспахал засохшую почву проповедью о покаянии. Сам Иисус был пшеничным зерном, которое Бог поместил в уже подготовленные души. И даже сегодня мы все еще пожинаем плоды Его смерти на кресте. Ныне Иисус призывает тебя на свою жатву, но ты должен помнить, что эта жатва не твоя. Жатва — это Божье дело, а плоды Святого Духа созревают лишь силой Христа. Мы — ничего не стоящие рабы. Тем не менее, Христос призывает нас участвовать в божественном служении, порой в сеянии, в возделывании, а иногда и в жатве. Но хорошо всегда помнить, что мы не первые труженики Божии на этой ниве, и до нас на ней уже потрудились многие другие верующие и пролили тут немало слез. Их молитвы приходят на память перед Богом. Ты не превосходишь этих служителей Божьих ни своими дарами, ни делами. И каждый миг ты живешь лишь по Его благодати и из Его прощения. Научись слушаться Духа Господнего в служении. Служи Ему на жатве с хвалой и словословием. Возвеличивай Твоего Небесного Отца вместе с другими жнецами. Да придет Царствие Твое, ибо Твое есть Царство и сила и слава вовеки. Аминь.

0: Два часа дня по тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути».
0: На волне нашего радио вы услышите передачи «На круге своя», «В ритме времени», а также программу «Жизнь, как она есть».
2: Вы слушаете трансмировое радио «На круге своя».
3: На круге своя, на круге своя.
4: У микрофона ректор Московского богословского института Владимир Рягузов.
5: Уважаемые радиослушатели, в Библии среди 66 исторических, поэтических и пророческих книг есть одна книга, необычайно актуальная и для нас в 21 веке. Эта книга называется «Книгой пророка Даниила». И вот именно таких людей, как Даниил, Господь ищет в наше время, тех людей, которые не боятся трудностей, испытаний, и вера которых не угасает в труднейших жизненных обстоятельствах. Даниил прекрасно знал, что рычащие львы не опасны, а властелины мировых империй не живут долго, потому что на самом деле есть только один истинный властелин, дающий жизнь и хранящий ее. Это Бог. Я надеюсь, что библейские уроки по книге Даниила, которые я предлагаю вам, помогут победить неуверенность и страх, овладевающие вами в трудное время, и укрепят ваше доверие Богу. Часто можно услышать мнение, что Библия, которую любят и изучают христиане, предназначена только для пожилых людей. Однако это не так. В Библии много страниц посвящено молодежи. Уже на первых ее страницах, где идет речь об Адаме и Еве, упоминаются их дети – Каин и Авель. И то, о чем я буду говорить с вами сегодня, очень важно знать именно молодым людям. В первой главе книги пророка Даниила мы читаем о четырех юношах, оказавшихся во вражеском плену. Более 2600 лет назад на Ближнем Востоке, где жили эти парни, шла война. И уже одно слово «война» говорит о том, что данная история не выдумана, а взята из реальной жизни. Ведь с тех пор, как на земле живут люди, между ними войны не редкость, начиная с убийства Каином своего брата Авеля и кончая Второй мировой войной с ее более чем 50 миллионами человеческих жертв. Казалось, после этого люди наконец-то научатся многому, но не так-то было. После Второй мировой войны было развязано еще 170 войн и убито свыше 25 миллионов человек. Итак, в то время, о котором будем говорить сегодня, шла война. В 605 году до Рождества Христова вавилонский царь Навуходоносор со своим многочисленным войском остановился у стен столицы иудейского царства Иерусалима, а затем штурмом овладел им. И, как обычно делают победители, он забрал все трофеи, часть из которых составляли драгоценные сосуды из святыни евреев Иерусалимского храма. Эти сосуды Навуходоносор принес в храм своего вавилонского бога Мардука, который считался верховным божеством или царем богов вавилонского пантеона. Какое страшное бедствие постигло тогда Иудею. Многие мужчины и женщины этой страны были убиты, а оставшиеся в живых уведены в плен. Иерусалим был разрушен, окружавшие его мощные стены превратились в руины. Исчезли блеск и слава некогда великого города. Кто мог себе представить огромное горе израильских священников, когда произошла такая национальная катастрофа? Ведь в Иерусалиме находился храм Божий, который на протяжении столетий был не только святыней народа Божия, но и местом обитания Творца неба и земли. Священники были абсолютно убеждены в том, что никакая враждебная сила на земле не прикоснется к этому храму, а тем более разрушит его. Такое никогда не допустит всемогущий Творец неба и земли. И то, что храм все-таки был разрушен и разграблен, тяжелым гнетом легло на сердце священников. Как им понять все происшедшее? Как объяснить все это случившееся народу? А народ, поднимая глаза к небу, с болью в сердце спрашивает Господа: «Почему ты допустил такое? Почему не защитил нас? Почему не оградил от языческих варваров твою святыню, Иерусалимский храм, где мы поклонялись и приносили тебе многочисленные жертвы? Почему ты молчишь и ничего не делаешь? Почему ничего не отвечаешь нам?» И к этим вопросам множество своих могут добавить и наши современники. Можем добавить и мы. Например, почему Бог допускает войны, в которых гибнут не только солдаты, офицеры, но и женщины, старики и дети? Почему Бог допускает войны, в которых приходят в прах города и села, великие святыни и драгоценности? Разве мы с вами не слышим такие вопросы сегодня? А может быть, задаем их сами? Чтобы получить на них ответ, прежде всего нужно знать, что Бог не создал ни одного человека для гибели и страданий. Он создал всех нас для общения с собой. Но греша против Бога и удаляясь от Него, источника нашей жизни, и живя так, как будто Его нет совсем, нет божественных заповедей, мы пожинаем вместо счастья и долгоденствия проклятие и смерть. Все, кто серьезно задумывается о разрушении Иерусалима и Иудеи, которое произошло 2500 лет назад, приходит к одному и тому же выводу, к тому, что поражение израильтян объясняется не военными и политическими обстоятельствами, но тем, что Бог наказал свой народ. Он давно предупреждал его о том, что нельзя прикрываться религией, храмом, и в то время постоянно грешить, что когда-то божественное долготерпение кончится. Потому наказание, предсказанное Богом, должно было наступить. Так оно и случилось. В 1 главе 2 стихе книги Даниила мы читаем: «И предал Господь в руку его», то есть царя Навуходоносора, «Иакима, царя Иудейского». Что делал Иаким, царь Иудейский, за что он был наказан вместе со своим народом? Во 2 книге Паралипоменон, в 36 главе, в 5 и 8 стихах мы читаем: «И делал он неугодный в очах Господа Бога своего. Прочие дела Иакима, мерзости его, какие он делал и какие найдены в нем, описаны в книге царей израильских, иудейских. Но грешил не только он». В книге Даниила, в 3 главе, в 28 по 31 стихи, мы читаем такое исповедание израильтян Богу: «Ты совершил истинные суды во всем, что навел на нас и святый град отцов наших Иерусалим, потому что поистине и по суду навел ты все это на нас за грехи наши, ибо согрешили мы и поступили беззаконно, отступив от тебя, заповедей твоих не слушали и не соблюдали их и не поступали, как ты повелел нам, чтобы благо было нам. И все, что ты навел на нас, и все это ты соделал с нами, соделал по истинному суду, и предал нас в руки врагов беззаконных, ненавистнейших подступников, и царю неправосудному, и злейшему на всей земле», то есть Навуходоносору. Так серьезно Бог относится к грехам людей, в том числе и грехам своего народа. А потому прежде всего спроси себя самого: нравится ли Богу то, как ты живешь? Доволен ли Он тем, как ты соблюдаешь Его заповеди? Действительно ли у тебя нет других богов, кроме Него одного, как то требует главной божественной заповедь: «Я Господь, Бог твой, да не будет у тебя других богов пред лицом моим». А может быть, твое сердце привязано к чему-то или к кому-то, и это стало твоим богом? И если совесть начинает осуждать тебя, то тем более Бог. Тогда тебе нужно серьезнее задуматься над судьбой царя Иакима и его народа и сделать из этого соответствующие выводы, чтобы избежать суд Божий. Итак, вавилонский царь Навуходоносор, совершавший суд Божий над израильским народом, не только разрушил Иерусалим, не только забрал священные сосуды из храма, но и взял в плен несколько израильских юношей. Он взял их туда, где когда-то гордые, надменные безбожники-строители возводили Вавилонскую башню, о чем говорится в книге Бытие в 11 главе. Царь Навуходоносор особенно ценил молодежь, потому что был глубоко убежден в том, что если с ним молодежь, то с ним будет и будущее. Навуходоносор был одним из первых мировых правителей, кто так считал. Относительно недавно, в прошлом столетии, Одними из последних, кто глубоко были убеждены в этом, были Адольф Гитлер в Германии, Сталин и Брежнев в Советском Союзе, Мао Цзэдун в Китае и многие другие. И хотя с этими деятелями и была молодежь, но будущего у них не было. Царство великорийской нации и коммунистическое общество братства и свободы прекратили свое существование, точно так, как и мировая империя царя Навуходоносора. Высоко ценя молодежь, читаемую в стихе 3 нашей главы, сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из рода царского и княжеского привел отроков. Заметьте, Навуходоносору очень нужны были именно юноши. В девушках и женщинах он не нуждался. А спустя почти 2500 лет другой не менее известный император Наполеон скажет: «Дайте мне матерей». Потому что этот циник усматривал предназначение женщин только в одном – производстве человеческого мяса для пушек. Однако до такой низости Навуходоносор не дошел. Ему достаточно было всего несколько парней, у которых не должно быть никакого телесного недостатка. Те, у кого были физические отклонения, царя не интересовали. Ведь они не могли носить противогазы, совершать марш-броски, делать зачистки и сражаться с противником в рукопашной схватке. А таких людей нет толку на войне. Они там обуза и помеха. О том, что будет дальше, мы узнаем с вами во время следующей радиопередачи.

Программы «Радио на пути» продолжаются. В студиях Радио Церкви подготовленная следующая передача «В ритме времени». Затем выйдет в эфир передача «Жизнь, как она есть», подготовленная Трансмировым радио.

Мир вам, дорогие друзья-радиослушатели! Снова в эфире молодежная музыкальная программа «В ритме времени». Как и в прошлый раз, в этой передаче поучаствуют певцы-барды, то есть певцы под аккомпанемент гитары. Я думаю, что эта передача вам понравится. Поэтому пусть Господь благословит вас и нас также, чтобы мы, прослушивая эти песни, почерпнули какие-то полезные уроки для своей души.

На этом, дорогие друзья, мы заканчиваем музыкальную передачу. Наш адрес: почтовый ящик 418-478. Мы будем рады получить от вас весточку. Пишите нам. До свидания.

Добрый вечер, уважаемые радиослушатели! Рады всем, кто сейчас с нами на волне Трансмирового радио. В студии Лилия Погорелая. В начале нашей программы, уже по сложившейся традиции, звучит песня по заявке. С днем рождения своего мужа и отца Подуряну Ивана из села Лидовка Одесской области поздравляют жена Марина и дети.

В огромном аэропорту в специальном павильоне царило напряженное молчание. Часы на стене отсчитывали последние минуты. Все было готово к встрече почетного гостя. Ожидали прибытия короля. Самолет приземлился. Короля Саудовской Аравии встречали высшие должностные лица Соединенных Штатов Америки. Ему были оказаны самые высокие почести. Многие из присутствовавших впервые в жизни видели живого короля. Развивающиеся экзотические одежды, большая свита, поклоны и формальности – все это было довольно непривычно для людей, выросших в демократической стране. Король привез своего маленького сына, который нуждался в срочной медицинской помощи. Болезнь была очень тяжелая, и действенную помощь могли оказать только в Америке. Несмотря на огромную власть, король был таким же человеком, как и мы, отцом, любящим своего сына и всей душой желающим помочь ему. В Библии мы читаем о прибытии другого царя. Около 2000 лет тому назад Царь Небесный послал в наш мир своего сына, чтобы исцелять людей от болезней и страданий, причиненных грехом. Прошло уже более 20 столетий с тех пор, как Сын Божий покинул землю. Но, уходя, Он сказал Своим ученикам: «Я приду опять». Христос не открыл день и час Своего второго пришествия, но Он назвал признаки этого времени, сказав, что мы узнаем, когда оно будет близко, по событиям, происходящим в мире. Вот как описывает Иисус состояние мира перед Своим вторым пришествием. «Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и в пришествии Сына Человеческого». Но как же было во дни Ноя? Об этом повествует первая книга Библии «Бытие». «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли, помышления сердца их были зло во всякое время». 6 глава, 5 стих. Жители допотопного мира отвернулись от Господа. Развращенность была причиной их гибели. И сегодня мир идет тем же путем. Нарушители Божьего закона наполняют землю преступлениями. Они играют в опасные игры, ведут разгульную жизнь, потворствуют своим прихотям и необузданным страстям, и все это переполняет мир неистовством. В последней книге Библии в Откровении, в 9 главе 21 стихом, приводятся 4 греха последнего времени, вследствие которых землю постигнет Божий суд. Они не покаялись ни в совершенных ими убийствах, ни в колдовстве, ни в разврате, ни в воровстве. Грехи убийства, колдовство, разврат и воровство особенно сильно характеризуют состояние мира в последние дни. Кто наблюдает за моральной ситуацией в мире, тот приходит к выводу, что эти 4 греха сегодня актуальнее, чем когда-либо, и являются знаком того, что день Господень приближается. Рассмотрим каждый из них в отдельности. Итак, первое – убийство. Сегодня средства массовой информации не перестают говорить о постоянных жестоких убийствах. Люди убивают друг друга из-за своих корыстных целей. Совершается масса терактов во многих странах. Ведутся постоянные войны. Ученые посчитали, что прошлый 20 век является самым кровавым. Больше всего войн, революций и вооруженных конфликтов было именно в наше время. Исследователи утверждают, что расходы на оборону и оружие во всем мире в 2004 году впервые в истории превысили 1 триллион долларов. Почти половина всех расходов на вооружение приходится на США. Специалисты исследований в своем отчете обращают внимание не только на оборонные расходы, но и на военные действия. По данным исследователей, в мире ведутся 19 вооруженных конфликтов, которые унесли более 1000 жизней в 2004 году. Вот некоторые из них. Вьетнам, Афганистан, Куба, Корея, Ливан, сектор Газа, Персидский залив,
Иран, Израиль, Косово, Чечня, Ирак. При этом, как отмечается в докладе, только три из них – борьба с Аль-Каидой, и только два – конфликт в Дарфуре и война в Ираке – длятся менее 10 лет. Еще ужаснее цифры, которые раскрывают сегодняшние теракты. За последние 5 лет их было больше, чем на протяжении всей истории. Отличаются они также своей жестокостью. Достаточно только вспомнить Всемирный торговый центр, московское метро, Беслан, лондонские теракты, а не прекращающиеся израильские теракты. Сколько жизней унесли они? Согласно исследованию университета Хайфы, более пятой части всех израильских евреев потеряли в результате террористических актов родственника или друга. С сентября 2000 года 12% евреев, примерно один из восьми, стали свидетелями хотя бы одного террористического акта или же видели раненых и убитых в результате террора. Но ни одна война, никакие теракты не сравнятся с количеством жертв абортов. Статистика говорит, что общее число легальных и нелегальных абортов во всем мире в 1968 году предположительно составляло 30 и 35 миллионов соответственно. Сегодня ежегодно в мире делается предположительно 55 миллионов абортов, что означает каждую секунду более одного аборта. Эти цифры настолько ошеломляющие, что не вмещаются в воображение. И я думаю, что Фрэнсис Шейфер и Эверетт Кур не преувеличивали, когда говорили о бойне невинных, или как озаглавил свою потрясающую книгу Джон Пауэлл «Аборт. Молчаливое истребление». Чтобы усилить свои доводы, автор этой книги предложил вниманию читателей схему военных потерь, на которой каждый крестик означает 50 тысяч убитых американских солдат. Корейская и Вьетнамская войны имели по одному такому крестику. Первая мировая война имела 2,5 крестика, Вторая мировая война – 11 крестиков. Но война с нерожденными была отмечена 240 крестиками – обозначающими 12 миллионов легальных абортов, зарегистрированных на начало 1981 года в Америке. Сколько сегодня надо поставить таких крестиков? Наверное, тысячи. Одним из главных признаков упадка Римской империи было то, что нежелательных детей бросали на произвол судьбы, то есть оставляли их, чтобы они умерли. Можем ли мы заявлять, что мы находимся в меньшем упадке лишь по той причине, что вместо мусорных свалок наши нежелательные дети оказываются в клинической печи для кремации? Современные аборты даже хуже, чем древние традиции бросать детей на произвол, потому что они стали коммерческой деятельностью, а для некоторых врачей и клиник очень прибыльной практикой. Эвтаназия также беспрепятственно пробивает себе дорогу и все более становится легальным актом.

Второй нераскаянный грех последнего времени – колдовство. Сегодня астрология – это развитой бизнес. В США около 10 тысяч человек профессионально занимаются астрологией, и свыше 175 тысяч уделяют ей часть своего рабочего времени. Более 2000 газет ежедневно публикуют гороскопы. Количество американцев, доверяющих астрологам, выросло с 32 миллионов до половины населения страны. Популярность астрологии проявляется повсеместно. Астрологическую символику можно увидеть на теннисках, украшениях, скатертях в ресторане, гороскопы продаются в автоматах. Оккультизм сегодня проникает в медицину, образование, спорт, музыку, искусство, политику, бизнес, религию и так далее. Его жуткое влияние мы наблюдаем и в детях, и юношах, молодых и старых, мужчинах и женщинах, великих и малых. Его рабство страшно и безжалостно. Это и есть кандалы дьявола, в которые он хочет заковать всех людей. В одной христианской книге по этому вопросу я прочитала потрясающую статистику. Я не могу ее все здесь показать, но некоторые фрагменты приведу. В 1972 году в США было зарегистрировано 100 тысяч ведьм. По странам СНГ разъезжает огромная армия экстрасенсов, целителей, колдунов, предсказателей, астрологов, гипнотизеров и многих других. Многие политические деятели мира имеют своих личных астрологов. Средства массовой информации предоставляют колдовство как нечто нормальное и забавное, и большое ударение делают на подрастающее поколение. Совсем недавно в детской среде кипели страсти по покемонам. Не успели они утихнуть, как весь цивилизованный мир захлестнула патеромания. Сегодня многие называют серию книг о Гарри Поттере новой звездой в детской литературе. Почти каждый школьник читал книгу о Гарри Поттере. Многие дети с интересом смотрят о нем фильмы. Покупают книги-раскраски и наклейки с изображением любимого героя. Сатанинский мальчик с невероятной силой внедряется в мозги наших детей, и последствия не заставляют ждать. Совсем недавно 20 российских школьников отравились медным купоросом, который предприимчивый старшеклассник продал им под видом голубого волшебного порошка из книги о приключениях Гарри Поттера. Слава Богу, не насмерть, но тупая вера, если это можно назвать верой, в небожьи чудеса, настораживает и пугает. За рубежом положение с колдуном Гарри Поттером еще хуже. Проведенные в США исследования показали, что многие подростки после прочтения книг и просмотра фильмов о Гарри Поттере начинают всерьез интересоваться колдовством и эзотерикой. Исследование выявило, что 41% подростков либо читали, либо смотрели истории о происхождении Гарри Поттера. В результате этого 12% респондентов всерьез увлеклись оккультизмом и черной магией. Колдовство для детей и подростков. Кто ранее слышал о таком? Вот поэтому я с полным основанием называю оккультное глобальное наступление признаком последнего времени. А Библия конкретно и категорически определяет: «Мерзок перед Господом всякий, делающий это».

Третий грех, характеризующий последнее время – разврат. Совсем недавно мы со своими друзьями разговаривали о поездке на море следующим летом. Мы рассказывали о тех побережьях, которые знаем мы. Они делились своими открытиями. Один берег особенно привлекал их интерес – это Лисья бухта. К нему трудно добираться, но это очень красивое место. Многие туристы желали там отдыхать, но с прошлого года это стало невозможным. Этот берег теперь принадлежит нудистам и наркоманам. Они были там и раньше, но их было совсем мало, и можно было неподалеку отдыхать остальным людям. Но сейчас они расширились так, что заняли все побережье. И это не единственный факт того, что разврат прогрессирует. Британские военно-морские силы помещают объявления в прессе для голубых, чтобы вербовать на службу также и подрастающее поколение гомосексуалистов. До 2000 года солдаты-гомосексуалисты военно-морских сил увольнялись из армии. Теперь военно-морской флот заявляет, что им будут рады. Поэтому ВМФ сотрудничает с одним из союзов гомосексуалистов. О том, что гомосексуализм сегодня процветает во всех странах, говорит и тот факт, что повсеместно для таких людей проводятся фестивали, парады и массовые демонстрации. Приведу один пример. В Иерусалиме в этом году был гей-фестиваль под девизом «Любовь без границ», где собирались израильтяне, палестинцы и гости со всего мира. Цель этого фестиваля – защитить на Ближнем Востоке и за его пределами права лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов и транссексуалов. В результате таких многочисленных парадов теперь в некоторых странах однополые браки законно регистрируются. А о чем сегодня кричит мода? Мне кажется, что девиз сегодняшней молодежи гласит: «Чем больше ты разденешься, тем ты круче». И это процветает как на экранах и в печатной продукции, так и на деле. Каждый раз, проходя мимо киосков и лотков с печатной продукцией, невольно морщишься. И даже если хотелось что-то купить, то желание пропало от вида огромного количества неприличных и наглых изображений, одни голые тела и развратные фотографии. Однако порнография заполнила не только журналы, она везде – и на рекламных щитах, и на экранах телевизоров, и в интернете, и даже предлагается пользователям мобильных телефонов. Она доступна и взрослым, и детям. И хуже всего то, что это уже норма в нашем обществе. Никто не хочет задуматься над тем, что все это особенно опасно для подростков и детей, поскольку пропагандируют сексуальную распущенность, нанося большой вред и доводя детей до зависимости от порнографии и беспорядочного секса. А что тут задумываться, скажете вы? Мы знаем, что наши дети уже в 10-11 лет имеют половые связи. Что поделаешь, мир сегодня таков. Сегодня развращенность и похоть почти в каждом доме, в семье, на работе, в культуре, на улице. Недавно услышала, как одна женщина рассказывала подруге о своей жизни. Ее муж заимел себе любовницу, и чтобы не обидеть свою супругу и не разводиться с ней, разрешил и ей иметь любовника. Теперь каждый из них в открытую встречается с другим, и все на своих местах. На своих местах? Я была сначала просто шокирована этим, но потом вспомнила слова Библии, характеризующие последнее время. И не раскаялись они в блудодеянии своем.

и последнее – воровство или мошенничество. Не буду здесь приводить никакие цифры. Вы и так довольно слышите об этом в каждодневных новостях, на работе, от соседей и друзей. Часто можно услышать: «У меня вытянули кошелек», «А меня обманули на 2 рубля». «Один из министров обворовал страну и скрылся за границей». «Мы незаконно разворовываем заводы», «Берем кирпичи из соседней стройки» и так далее. И не считаем это великим грехом, ведь все так живут в нашей стране. Верно сказал Лютер о том, что никакое ремесло в мире не распространено столь широко, как воровство, что оно настолько распространенный и всеобщий порок, который, однако, так мало замечают, что если бы повесить всех воров, которые не хотят называться таковыми, мир бы опустел, и не хватило бы ни виселиц, ни палачей. И так же, как и все остальные вышеперечисленные грехи, этот грех последнего времени сегодня считается более или менее нормальным и терпимым явлением. Едва ли кого это шокирует. В мире это уже норма, и люди не хотят склониться перед Богом и раскаяться в этих грехах. Но именно такое отношение к этим 4 грехам и является признаком последнего времени. Они не покаялись ни в совершенных ими убийствах, ни в колдовстве, ни в разврате, ни в воровстве. Однако сегодня еще есть время раскаяться. Бог продлевает время благодати и ждет. Господь не откладывает исполнение обещания своего, как считают некоторые. Он лишь проявляет к вам терпение, ибо не хочет ничьего уничтожения. Наоборот, Он хочет, чтобы все покаялись и перестали грешить. Второе послание Петра, 3 глава, 9 стих. Бог все еще зовет и ждет вас, предлагает прощение, имеющее силу для каждого человека, кто с верой придет к Иисусу. Но время благодати пройдет, и день Господень, день суда приближается. Как встретишь ты его, дорогой друг? Медлить нельзя. Сегодня время принять дар Божьего прощения, склониться перед Ним и раскаяться во всех своих грехах. Поспеши, дорогой слушатель, не опоздай. После того, как Христос описал признаки своего пришествия, Он сказал: «Когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко, при дверях. Смотрите, бодрствуйте, молитесь». Бог всегда предупреждал людей о грядущих судах. Те, кто веровал в Его знамения и действовал, избегал судов, постигавших непокорных и неверных. Так и сегодня нам дано предупреждение о втором пришествии Христа и о грядущей гибели всего мира. Кто внемлет предостережению и пойдет за Богом, тот будет спасен.

Христос грядет, еще совсем немного, и узрит око всякое его. И те, кто нынче отвергают Бога, и те, кто в злобе, распяли его. Христос грядет. Нет, не в венце терновом, чтоб на Голгофе вновь за нас страдать. Грядет он, вечной славой коронован, чтоб на земле искупленных собрать. Где будем мы с тобой в тот час прекрасный? День торжества победы над грехом, день встречи победителей, день счастья всех тех, кто шел лишь за Христом. Кто ближнего любя в самозабвении, закон Творца всем сердцем свято чтил, кто зависть и вражду в святом смирении, как пламя чуждое любовью гасил. Не побежим ли мы к горам и камням, чтоб скрыли нас от Божьего лица, предавшись страху, позабыв о главном в сознании печального конца? Мой друг, спеши, пока еще ты вправе расстаться в жизни со своим грехом, и встретишь Иисуса в дивной славе, сияющим от радости лицом.

Наше время в эфире подошло к концу. Вы слушали программу «Жизнь, как она есть», подготовленную в Харьковской студии Трансмирового радио. Для вас работали звукооператор Вячеслав Шевелев и Лилия Погорелая. Всех, кто желает изучать Библию, приглашаем пройти обучение в заочной библейской школе. В программе уроки на основные темы Библии, история христианства, переписка с координатором, ответы на ваши вопросы. Для поступления напишите письмо с просьбой о зачислении по адресу. Трансмировое радио, почтовый ящик 9393, город Харьков, 61003, Украина. С пометкой «Заочная библейская школа». До следующей встречи, друзья, через неделю. Да хранит вас Бог!

0: по следам Иисуса.
1: В течение этого часа предлагаем вам послушать радиопередачу «Новая жизнь», подготовленную христианами из Австралии.
2: В эфире христианская радиопрограмма «Новая жизнь».

Добрый вечер, наши уважаемые радиослушатели. Добрый вечер, дорогие друзья. Мир вам и мир вашему дому. Еще одно подтверждение о хрупкости нашего мира и незащищенности нашей жизни подтвердилось происшедшим событием на Мартин Плейс. Это коснулось каждого в нашем городе, да и во всей Австралии тоже. Наш красивый теплый дом стал другим. Ведущий 7-го телеканала сказал: «Австралия никогда не будет прежней. Австралия изменилась». Практически те же слова были сказаны об Америке в 2001 году после теракта на башнях-близнецах. Но как долго помнила об этом Америка? Мир изменился. Да и мы изменились. Когда где-то гибнут тысячи, мы не вскакиваем ночью, не включаем наши телевизоры, чтобы посмотреть, что же там происходит. У нас это другое. Это наше. Отделить уже наше от ненашего невозможно. Мир становится без границ. Не защищен твой дом, твое рабочее место, то, куда ты водишь своих детей, в школу, в детсад. Не защищена страна. И опять, наверное, многие задавали себе вопрос: а где же Бог? А может быть, уже просто забыли о Боге? А многие ли знают, что мы сами закрываем перед Ним все двери нашими беззакониями, потерей нравственности, морали? Нам стали нужны другие ценности, которые возбуждают наши эмоции. Что посеяли, то пожинаем. Но есть ли все-таки выход? Христиане знают – есть. Если мы посмотрим на библейскую историю о Ниневии, когда она была предупреждена, что Бог собирается разрушить ее за грехи и беззаконие, все, от царя до ребенка и даже скот, не ели и не пили, и крепко вопияли к Богу. А может, услышит и помилует? И Бог помиловал. Так это была языческая страна. А ведь мы еще христианская? Или мы уже перешли точку невозврата? Или еще возможно? Это покажет время. А пока хочется сказать: церковь, проснись. Очень жаль две эти молодые прерванные жизни. Но хочется верить, что у них было время воззвать к Богу. А Слово Божье говорит: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». И это касается и подобных ситуаций. Будем уповать на Божью милость.

0: Ну, а теперь мы только напомним номер нашего телефона. 97-47-05-77. Вы, как всегда, можете позвонить к нам в течение этого часа. Уважаемые радиослушатели, ну вот, к примеру, вам бы сказали, что сегодня, ну, скажем, в Олимпик-парке вы можете увидеть,
1: может быть, кинозвезду, знаменитого рок-музыканта или мировой матч по футболу. Как вы думаете, много бы людей туда отправилось? О да, мы знаем, что такие представления собирают огромные толпы. Но вот если бы вам сказали, что придя туда, вы увидите, ну, скажем, какую-то очень далекую историческую личность. Ну, к примеру, философа Платона или Аристотеля, или еще кого-то из древних. Ну, вот, например, апостола Иоанна, которого называют апостолом любви. Хотя что мог этот апостол любви сказать нам, живущим почти 20 веков спустя? Но вдруг он скажет нам то, что мы не знаем, или забыли, или утеряли. Может, все-таки сходим, послушаем?

0: Это было очень давно. И произошло это, кажется, в Дамаске, а может быть, в Эфесе, а может быть, и в каком-нибудь другом городе. В сущности, не так важно, где именно это случилось. Но весь город был взволнован чрезвычайно. Особенно волновались христиане. Да и как было не волноваться, когда в город прибыл апостол Иоанн, тот самый Иоанн, который был любимым учеником Христа, и столько раз видел его, столько раз слушал его, говорил с ним, был свидетелем крестной казни Спасителя и его воскресения, тот самый Иоанн, которому Христос, умирая, вверил заботу о своей матери. Это был единственный, оставшийся к тому времени в живых свидетель всех евангельских событий. В амфитеатре, где должен был появиться Иоанн, собралось множество народа. Тут была вся христианская община. Было немало и язычников. Были и местные жители, прибывшие издалека. Был известный философ и поэт Иродион из Афин, гостивший у своего друга, местного богача Фелициана. Был громадный Евул, каменотес из Эфиопии. Был художник-ваятель Андроник со своей невестой-красавицей Трифеной, тонкой, как тростинка. Все жаждали увидеть человека, знавшего Христа. «Ведь он очень стар», — обратился Фелициан к Иродиону, откинувшись в своем кресле. «Не знаю, сможет ли он что-нибудь сказать, ведь ему, говорят, больше 100 лет. Развалина, вероятно. А тебе интересно?» «Как сказать?» — небрежно промолвил Иродион. «Сам по себе он меня мало интересует. Я, как тебе известно, изучил Эсхила, Софокла, Эврипида, не говоря уже о Гомере. Я считаюсь знатоком божественного Платона. Так что же мне может сказать какой-то галилейский рыбак? Меня главным образом интересует его влияние на толпу. Чем он ее берет?»
1: «Андроник, Андроник!» — шептала Трифена своему жениху. «Я непременно должна к нему прикоснуться. Ты должен меня привести к нему. Ты сильный. Ты можешь. Ты должен. Ведь это на всю жизнь».
0: «Легко сказать, должен. В такой толпе и моя сила немного сделает.
1: Ах, постой. Вот, прекрасно». Андроник схватил за руку невесту и потащил ее через толпу. «Видишь эту громадину? Это Евул, каменотес из Эфиопии. Страшный силач. Он вчера был у меня в мастерской. Мне Фелициан заказал статую Геркулеса. Погоди, все прямо ахнут, какой из него у меня Геркулес выйдет. Лучшего натурщика не найдешь. А пока он нас проведет через какую угодно толпу». Великан ласково улыбнулся Андронику, и молодые люди с его помощью пробрались совсем близко к возвышению, с которого уже говорил Кай Люциний, известный своим красноречием. Он говорил о Христе, о его учениках и его любимом ученике Иоанне. Перед слушателями раскрывались картины изумительных событий, свидетель и участник которых сейчас должен был появиться перед ними. Оратор кончил. Вдруг ее нарушили взволнованные голоса. «Идет! Идет! Ведут! Ведут! Идет!» Показалась небольшая кучка людей, окружавшая дряхлого старика с длинной седой бородой. Двое провожатых поддерживали его под руки. Как корабль разрезает морскую гладь, и волны разбегаются вправо и влево, так эта кучка людей одним своим появлением раздвигала на обе стороны собравшуюся. Подойдя к возвышению, старец остановился, тяжело дыша. Немного отдохнув, он при помощи поддерживавших его людей с усилием поднялся на первую ступень, потом на другую, на третью, и, наконец, тяжело дыша, добрался до площадки. Тут он стоял, собираясь силами, смотря добрыми, ласковыми глазами на многолюдную толпу. Лицо его было прекрасно. Многим казалось, что оно светится. Некоторые потом рассказывали, что не только лицо светилось, но что и около головы было какое-то сияние. Были и такие, которые видели в нем лишь дряхлого, слабого старика с морщинистым, но очень приятным лицом. И вдруг этот дряхлый старик как будто помолодел. Лицо его просияло, он выпрямился и, глубоко вдохнув в себя воздух, громко на весь амфитеатр звучным и убедительным голосом произнес три слова: «Любите друг друга!» И, сказав эти слова, откинулся на руки сопровождавших. Отдышавшись, он снова выпрямился и уже не так громко, но как бы умоляя, сказал: «Любите друг друга!» И снова поник головой. А потом, почти шепотом, но слышным всем и проникающим в души, в третий раз произнес: «Любите друг друга! Любите друг друга!» Только три слова. Но этими словами, как каленым железом, выжигалась в людях душевная нечистота, и как чудесным бальзамом исцелялись душевные раны. Любите друг друга. Любите друг друга. Когда старец спустился с возвышения, сопровождающие еще не успели его окружить. Старец обернулся. Ласковая улыбка озарила его лицо. «Любите друг друга», — тихо сказал он и прошел дальше, окруженный сопровождающими.

Глубокая тишина. Как нам порой не хватает такой тишины в наших сердцах, чтобы услышать зов Божьей любви, призывающий нас из далекого, покинутого нами рая. Но в суете, в ожесточении, погоне за всем, что предлагает мир, мы его не слышим. И даже имея все, остаемся несчастными и одинокими. Мы разучились радоваться, мы многое потеряли, но все это восстанавливает Иисус. Он дает нам новую жизнь, возрождает наш дух, наполняет нашу жизнь новым смыслом, новым содержанием, чтобы мы поняли, что мы – творение в образ и подобие Бога. Потому нам очень нужна любовь, любовь Небесного Отца. В нем наша жизнь.

И хочется напомнить, наши друзья, что мы приближаемся к одной из самых великих дат для человечества. Даты, которой нет равным, возможно. Событию вселенского масштаба. Это праздник Рождества Христова. И, возможно, кто-нибудь забыл об этом. Но та надпись на окне кафе на Мартин Плейс, которую видели миллионы и миллионы, гласила «Мэри Крисмас», напоминая о том, что Господь Христос жив, и ни одно злодеяние не уйдет от Его глаз.

В наших богослужениях самое главное слово. Мы сегодня, друзья, нуждаемся в Слове Господнем. Не знаю, насколько мы сознаем это, но сегодня Слово от Бога – это наша самая настоящая нужда. Когда-то один человек подошел к Иисусу Христу, умоляя Его, говорил: «Скажи только Слово, и выздоровит слуга мой». И Христос это Слово сказал. Он еще не доходил домой, как слуги выбежали и сказали: «Он здоров». Слово от Бога. Евангелие от Иоанна начинается так: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Без Него ничего не начало быть, что вообще начало быть. И все через Него начало быть. И это Слово стало плотью. И это Слово обитало с нами, полное благодати и истины. Так Иоанн начинает свое Евангелие в первой главе, описывая этими словами рождение Иисуса Христа. Если мы читаем Евангелие, если мы читаем послание, то можно найти один очень короткий стих у апостола Павла, который вообще описывает всю жизнь Иисуса Христа, от Его рождения до Его смерти и вознесения. «И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедовал в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Вот и все. Вся жизнь в таком коротком стихе. Но, друзья, это та тайна, которая была у Бога на сердце. Это тот секрет, который никто не знал. Священное Писание говорит, что ангелы хотели проникнуть в эту тайну. Они как бы заглядывали, что же там такое, но от них было сокрыто. Бог имел тайну в сердце своем. И вот в день Рождества Иисуса Христа эта тайна открылась. Но не все ее познали. Иоанн описывает дальше, говорит так: «Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. И в мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, а свои не приняли его». Будьте внимательны, следующий стих раскрывает тайну, которая так близка для каждого верующего человека. «А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть детьми Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Дальше Иоанн расшифровывает эту истину. «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, как славу от Единородного». Наконец-то раскрылась тайна Божия. Я бы сказал, в этих стихах это только частичная тайна Божия. Бог пришел на землю. Друзья, Бог, который сотворил небо и землю. Когда мы смотрим на стихию, мы поражаемся величием, могуществом вот этой силы природы. Но нам нужно задуматься над тем, что это создал Бог. Вчера некоторые не могли проехать с города, потому что море забушевало так, что волны начали заливать наши дороги. Но это еще не стихия. Когда мы видим, как бушует стихия, вода, огонь, воздух, когда мы смотрим на величественные горы, на могущественные облака, которые проносятся над нами, невозможно не вскрикнуть вместе с Давидом: «Что есть человек, Господи, что Ты ценишь его? Господи, как велика милость Твоя!» И вот этот Бог пришел, чтобы воплотиться, чтобы стать одним из тех, кто называется человеком. Это тайна, которая сегодня не вмещается в умы человечества. Как такой необъятный Бог, который сотворил небо и землю, мог зайти в это крошечное тельце маленького ребенка и явиться для нас, чтобы ходить по нашим дорогам, чтобы общаться с нами, как с людьми, чтобы принести Слово от Бога. Это только половина тайны. А вторая тайна, которую описывает апостол Павел, говорит так: «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы». Это вторая половина этой тайны. Первая: Христос спустился на землю к нам. Бог стал человеком, воплотившись. А второе: этот всемогущий Бог, Он зашел в сердце каждого, кто принял Его.
И в этом суть второй половины тайны. Бог в нас. Поэтому апостол Павел продолжает эту мысль, говорит всем тем людям, которые понимают эту тайну, которые приняли его, которые родились от Бога, которые нашли возможность открыть двери своего сердца, чтобы Бог вселился в них. Он говорит: «Не прикасайтесь, не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. Поэтому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сыновьями и дочерями, говорит Господь Вседержитель». Не забывайте, что мы являемся храмом Бога. В этом есть тайна. Что-то происходит, наконец, друзья, когда человек принимает Бога в свое сердце, в свою жизнь. Его не узнают родные, его не узнают близкие. Ему говорят, что-то с тобой произошло. Ты какой-то не такой, как вчера и третьего дня. Конечно, потому что человек становится похожим на него, друзья. И вот это чудо, которое сегодня проповедуется в народе. Но для тех, кто принял Бога, кто носит его имя, кто стал верующим христианином, есть заповедь не соприкасаться с нечестием, не соприкасаться с нечистотой. Выйти из этой среды, греховной среды, и назваться христианином. Это нелегко. Это тяжело. Я вам скажу, друзья дорогие, что сегодня, что делается в мире, Господь не может соединиться с этим миром. Он неприемлем во всех делах этого мира. Господь говорит, что царство мое не от мира. И тот, кто думает, что здесь улучшить каким-то образом свою жизнь, добравшись до каких-то постов, парламентов и так дальше, принимая какие-то законы и улучшить свою жизнь, это обманчивое состояние, друзья. Мир будет становиться все хуже и хуже, потому что грех развивается. И здесь ничего лучшего не будет у нас, друзья. Лишь только тот островок, который является сердце наше, в котором поселен Бог, вот это та территория, где мы можем услышать Слово Господне, услышать то, что говорит нам Бог. Священное Писание говорит через Иоанна, что Господь Иисус Христос пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола. Я не буду сегодня спрашивать, какие дела у сатаны, наверное, все знают. Сколько он сегодня дел наделал, что он сегодня натворил, что он сделал с человеком, превратил его в животного. Человек потерял ту славу, которой он был наделен при сотворении. И вот Иисус Христос выступил против всех этих дел, которые разрушают человеческую личность. И он говорит, он пришел, чтобы разрушить дела дьявола. Мы поем такую песню: «Смертью смерть попрал». Сатана хотел его удержать в могиле, он забрал у него жизнь. Но сила Божья заключалась в том, что он воскрес из мертвых и стал живой, и начал являться каждому человеку в духе. Он сегодня явился многим из сидящих здесь. И тот, кто дал ему место, он дал власть называться и быть детьми Божьими. Вы заметите, два пункта. Бог нам дал власть, дал нам право называться и быть детьми Божьими. О, как многие только хотят называться. Потому что быть – это определенная ответственность, это определенные дела. Быть детем Божьим – это значит поступать так, как поступает мой отец. Это значит быть готовым идти в бой, чтобы разрушать дела сатаны. Там, где появляется святой человек, друзья, там появляется свет. Потому что Иисус Христос является светом. Он пришел в мир, чтобы просветить всякого человека. Как-то мне рассказывали один случай за одного человека, которого я очень хорошо знаю. Однажды он приехал в один дом к одним верующим, зашел. Его там, значит, провели в комнату. Значит, хозяйка забегала, чтобы приготовить там кушать ему. И он там, не присаживаясь, смотрит, что в комнате есть. И вдруг его взгляд упал на пианино. Где-то был такой вот чертик черный, такая скульптурка была. Он посмотрел, это один, второй там, значит, стоит такое украшение. Он глядь, не может быть, дом христианина, а такие вещи стоят. Но они такие были большого размера. Пока хозяйка пошла за следующим блюдом, он это все взял и кинул за диван. Хозяйка зашла, приставила блюдо.
повернулась, сначала не заметила, не поняла, пошла, еще принесла что-то. Опять что-то в комнате изменилось. Она в таком растерянном виде к нему обращается, говорит: брат, а где вот эти вещи? А он говорит: когда святой человек заходит в дом, вся нечисть под диван прячется. Друзья дорогие, Бог во плоти, Бог в нас, это же тайна великая. Он пришел, чтобы поселиться в грешного человека и сделать его светом. Христос сказал: я поднимусь, но приду в Духе Святом, чтобы поселиться в сердце каждого из вас, чтобы вы были этим светом. И он сказал: зажжающий свечу не ставит под сосудом, а на подсвечнике, чтобы светило всем в доме. Мы можем терпеть, когда в присутствии нас кто-то кого-то унижает, кого-то оскорбляет, как-то ругается. Не желаем ли мы подстроиться под этот мир, чтобы не совсем отличаться от него, чтобы никто над нами не смеялся, чтобы быть похожими так, как они? Друзья, Бог на своих людях ставит печать. И написано, что Он Духом Святым запечатлил каждого. И эта печать должна быть видна. Когда Иисус Христос должен был родиться, ангел пришел, и он сказал: Иосиф, родится сын, и назовешь Иисус, добавляя: ибо Он спасет людей своих от грехов их. В этом имени, друзья, была сила. Апостолы, когда стояли перед Синедрионом, и эти начальники иудейские говорили им: каким именем вы сделали это чудо, что хромой стал ходить? Ответьте нам. И они с дерзновением сказали: именем Иисуса Христа, которого вы распяли, Он поставлен перед вами здоровым. И я хочу, чтобы вы знали, говорил Петр, что нет другого имени под небом, которым надлежало бы спастись всем человекам. Вот сила в имени. Родился мальчик, но он пришел, чтобы воевать с сатаной, с его злыми делами. Бог нуждается в нас. Он вселился по обетованию в сердца верующих людей и ожидает, что мы продолжим его дело, находясь на земле, разрушая дела дьявола. Рождество – это не просто праздник застолья. Рождество, друзья дорогие, это напоминание нам, что Христос, пришедший во плоти, свою миссию исполнил. Он отчитывался в своей первосвященнической молитве своему Отцу: «Господи, дело, которое Ты мне поручил, я исполнил». Итак, да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного. Пусть праздник Рождества, друзья, напоминает о нашем долге, напоминает о нашей святой обязанности быть светом, быть передатчиком любви Божией, быть разрушителями сатанинских дел, быть детьми Божьими, которые выполняют Его задание. Пусть Господь благословит вас в этот рождественский вечер.

Уважаемые наши радиослушатели, а вы любите размышлять? Ну, хотя бы после нашей программы о чем-то, что как-то коснулось вашей души. Мы вот, например, вспоминали о том, что мы говорили, помните, о Стефане, которого побивали камнями. И вот, раздумывая над тем, что может помешать человеку верующему, живущему, казалось бы, праведной жизнью, достичь того, к чему он стремился, нам вдруг пришла на память одна история, описанная в Библии. Если вы помните, когда побивали камнями Стефана, там был Савл, будущий апостол Павел. И вот уже в последние секунды своей жизни Стефан обратился к Господу и сказал такие слова: «Господи, не вмени им греха сего». И после этого испустил дух. А что было бы, если бы он не сказал этих слов? Стал бы Савл тем апостолом Павлом, который оставил в Библии больше всего своих посланий, откровений и наставлений для нас? Все, что Стефан развязал на земле, было развязано в небесах. Если бы оставил что-то на ком, вероятно, и небо не могло уже изменить. И, возможно, этот Савл никогда не стал бы тем апостолом Павлом, которого мы теперь знаем. Так что давайте и мы посмотрим в свое сердце, нет ли там непрощения, обид. Об этом говорил Иисус Христос также: «Когда стоите на молитве, прощайте».

Но бывает ведь и так, что человек совершает грех по неведению, по незнанию, по неосторожности. Как в таком случае Господь будет разбираться с ним? И порой это бывает очень тяжкое деяние, вплоть до убийства. Давайте поговорим об этом.

0: бытовавший на Востоке обычай, обязывал ближайшего родственника уничтожить убийцу своего родственника. При этом не имеет значения, как произошло убийство, по случайности или злонамеренно. В любом случае убийца должен умереть. Подобные суровые традиции господствовали среди многих восточных народов.
1: В библейской книге притчи есть такое высказывание: «Имя Господа – крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен». Какова же взаимосвязь между именем Господа и крепкой башней? И как обретается безопасность в этой башне? Господь дал древнему Израилю специальные законы, способные изменить положение дел. Через своего пророка Моисея Бог повелел устроить на территории Израиля 6 так называемых городов-убежищ. Они были созданы в достаточно удобных местах, по 3 города на каждом берегу реки Иордан.
0: Они служили убежищем для убийц, спасавшихся от мщения. Однако, нашедший приют в городе не имел права его покидать, иначе он мог просто лишиться жизни. Оставаться же в городе надо было до кончины израильского первосвященника. По его смерти преследование виновного прекращалось.
1: Следует отметить, что эти города не предназначались для покрытия преступлений. Там преступник обретал безопасность до решения суда. Если суд находил, что убийство было намеренным, следовало суровое наказание. При смягчающих обстоятельствах, будь то несчастный случай, неосторожность, приведшая к гибели, виновному сохраняли жизнь и предоставляли право оставаться в городе-убежище.
0: Этим меры защиты не исчерпывались. На Ближнем Востоке бытовал еще один обычай. Случалось, что спасающийся бегством от возмездия все же оказывался схваченным. И тогда у него оставался последний шанс. Он мог призвать помощь себе имя какого-нибудь влиятельного шейха или великого князя.
1: Тем самым он обретал покровительство и защиту этого человека. Причем они могли быть вовсе незнакомы лично. Если же мститель, невзирая на все это, все же убивал беглеца, тогда вступало в силу следующее правило. Для покровителя становилось делом чести предать смерти того, кто пренебрег его именем.
0: Если великий князь не делал этого, то тогда его имя подвергалось бесславию. Все это помогает нам лучше понять смысловой объем библейских слов. Имя Господа – крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен.
1: Иисус Христос сделался крепкой башней, в которой каждый человек может обрести спасение и надежду. Как будто продолжая эту мысль, пророк Иоиль еще до Рождества Христова утверждал:
0: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется».
1: Апостол Павел объясняет это как непреложную истину Нового Завета. Так в послании к римлянам говорится:
0: «Ибо Писание говорит, всякий, верующий в Него, в Иисуса, не постыдится». Здесь нет различия между иудеем или елленом, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется».
1: Но на этом апостол не останавливается. Он идет дальше традиции Востока. В его речи наступает перелом, когда он задает нам решительный вопрос и при этом сам дает определенный ответ.
0: «Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия».
1: Пусть же ваша вера в Господа, дорогие наши слушатели, оградит вас от вражды и злобы, осаждающих вас. Пусть Господь станет покровителем вашим и даст защиту и прибежище свое.

0: 16 часов по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Наши программы продолжаются, и этот час начнет передача «Открывая Писание». Это ежедневная программа, которую ведет Александр Осадчий. После нее слушайте передачу «Воскресная школа» по радио, урок воскресной школы для детей, и в конце часа программы «Ободрись» и «Все мое предельное Господу».
2: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
3: о той или иной теме.
2: Извлекаем из этого уроки, назидаемся в вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так.
3: Проповедь о вине и пиве – неалкогольная тема. Это непростое название мы взяли из книги пророка Михея. Мы прочитаем сразу с вами вторую главу, стих 11. Итак, там сказано. «Если бы какой-либо ветряник выдумал ложь и сказал, я буду проповедовать тебя в вине и секире, то он и был бы годным проповедником для этого народа». Ветряник – это по-другому, по-современному лжец. Секира – это пиво. Поэтому и наша тема называется «Проповедь о вине и пиве – неалкогольная тема». Мы не говорим об алкоголе. Мы говорим о той проповеди, которая подобна раскрытию этих тем. Тема вина, тема пива. Этих тем, которые хотят услышать люди. Почему Бог через пророка Михея говорит об этом? Потому что люди во все времена хотят слушать только то, что им нравится. Люди хотят слушать только о хорошем, но никак не о плохом. Книга пророка Михея написана очень давно, но суть человеческая остается неизменной. И даже в последние дни этого мира она будет оставаться такой же. Мы прочитаем второе письмо Тимофею, 4 глава, с 3 по 4 стих. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим приходям будут избирать себя учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням». Мы видим, что здесь сказано. Здесь сказано то же самое, только другими словами. То же самое. Если какой лжец придет и будет проповедовать о вине и пиве, это стал бы угодный проповедник для этого народа. То же самое касается и последних дней этого мира. О чем идет речь? Речь идет о том, что многие-многие люди, как мы уже сказали, хотят слушать только о хорошем. О чем? О том, как заработать. О том, как преуспеть. О том, как, наконец, выровнять свой нос, да, делают такие операции. И много чего еще. Много каких тем, которые совершенно не соприкасаются с истиной. И даже если они соприкасаются, то это соприкосновение остается почти неизменным. Люди больше будут слушать о чем-то, что на самом деле не важно. Не важно, что второстепенно. Это еще ладно. Но самое главное, о чем будут слушать люди? Люди будут слушать о лжи. Как все хорошо, как все прекрасно. Давайте посмотрим на нашу действительность. Сколько людей, которые рассказывают другим, как надо работать над собой, чтобы быть успешным? Что нужно делать, чтобы разбогатеть? И так далее. И у этих людей есть огромное число слушателей, огромная аудитория. Почему? Потому что эти люди готовы слушать о неком вине, пиве, но не готовы слушать истину. Ведь в 2 Тимофея 4 глава 3-4 сказано то же самое. Люди будут избирать учителей, которые льстили бы слуху. Люди хотят слушать то, что им выгодно, но никак не правду. А где заложена правда? Правда заложена в Слове Бога. Почему? Если мы проповедуем Слово Бога, слушателей, даже у самого знаменитого проповедника, намного меньше, чем у людей, которые говорят о самосовершенствовании, например. Почему? Ведь самосовершенствование — это тоже своего рода учение. Но учение, которое не даже соприкасается с Библией. Самосовершенствование как? За счет себя. Себя любимого. Эгоизм. И таких людей слушают очень многие. Если провести эксперимент элементарный, выйти на улицу с проповедью, с раздачей христианских буклетов, много будет желающих? Они, безусловно, слава Богу, будут. Но их будет немного. Их будет немного. Потому что следование за Богом — это не то же самое, что следование за каким-то учителем, который учит тебя, как стать совершенным. Это не следование за тем, кто учит, как разбогатеть. Следование за Богом. Это следование за Иисусом, который сказал: «Возьми свой крест, отрекись от себя и последуй за мною». Следование за Богом имеет свою цену. Это цена жизни. Что жизнь должна повернуться. И человек должен повернуть ее в другое направление. Иначе? Что иначе? Иначе другая сторона. Те самые лжецы, которые проповедуют ложь, и их охотно слушают. И у тех, кто их слушает, у них наступают последствия. Кто верит в лжи, а не правде Господа из Библии, для тех наступают последствия. Еремия 14 глава, мы прочитаем с 13 по 16 стих. «Тогда сказал я: Господи Боже, вот пророки говорят им: не увидите меча, и голода не будет у вас, но постоянный мир дам вам на этом месте. И сказал мне Господь: пророки пророчествуют ложное именем моим. Я не посылал их и не давал им повеления, и не говорил им. Они возвещают вам видения ложные, и гадания, и пустые мечты своего сердца. Поэтому, так говорит Господь о пророках: они пророчествуют именем моим, а я не посылал их. Они говорят: меча и голода не будет на этой земле. Мечом и голодом будут истреблены эти пророки. И народ, которому они пророчествуют, разбросан будет по улицам Иерусалима от голода и меча, и некому будет хранить их. Они и жены их, и сыновья их, и дочери их, я и залью на них это зло». Посмотрите, сколько примеров на страницах Ветхого Завета мы видим. Когда пророки говорили: меча и голода не будет на этой земле, все будет хорошо, Царь Вавилонский не придет, не захватит этот город, Иерусалим. Что они говорили? Они говорили то, что было угодно той власти царской того времени. Но в глазах Господа это была абсолютная ложь. Абсолютная ложь. И впоследствии-то мы знаем, что эта ложь сыграла злую шутку. Что люди не стали слушать пророков Божьих, которые говорили сдаться царю Вавилонскому, служить ему. Они упорствовали, слушали других пророков, которых на самом деле Бог не посылал, которые как раз-таки вот и говорили об этом, об этой такой теме под заголовком о вине и пиве, о том, что не соответствует действительности, о том, что не важно. Ведь если бы важно, они говорили о том, что нужно покаяться. Покаяться пред Богом. Может быть, тогда он бы отвел это бедствие. Но они говорили совершенно другое. Если мы посмотрим сегодня, когда мы говорим о последних днях этого мира, слава Господу, если вы понимаете, о чем идет речь. Об этом говорил Иисус Христос. Эти события происходят на наших глазах. Матфея 24 глава, 4-8 стих. То ли еще будет, где на 9 стихе написано: «И будете ненавидимы всеми за имя мое». Вот что ждет. Так говорит Слово Божье. Но если кто-то вам скажет: «Не переживай, все будет в порядке». Ведь Бог любит людей, Он никогда не будет делать ничего подобного, что описано в Библии. Не будет никаких чаш гнева, не будет никаких труб, не будет ничего. Кто-то скажет, это написано как предупреждение, но не более того. Но нет, дорогие друзья, это абсолютная правда. Слово Бога – это правда. Все, что ему противоречит, это ложь. Кто учит чему-то, это не соответствует Библии. Они лгут. И с одной стороны, это не только люди, которые говорят о совершенстве, о том, как разбогатеть, вот эти люди. Нет, не только они. Множество других людей, которые называют себя христианами, проповедуют, которые вводят в заблуждение. Чем? Во-первых, какими-то посторонними темами. Посторонние темы, которые мало важны. Например, тема, где находится середина Земли. Кто-то будет доказывать в Атлантическом океане, кто-то Северным Ледовитом. Это стоит тема обсуждения такого сильного. Ну да, это можно перекинуть пару слов, высказать свое мнение, не согласиться. Но если этот вопрос поднять, если вы запишете видео, например, какое-то в YouTube, расследуете этот вопрос, я уверяю вас, много людей заинтересует, а где же находится середина Земли? Почему? Потому что людям интересно вот это малозначимое. Людям интересно другое, про деньги, про личностный рост, про то, что в мире все будет хорошо. И не будет ничего того, что сказано в Библии. Людям нравится это. Они избирают себе это, чтобы слушать. А истину предпочитают задвигать на задний план. Потому что только Библия называет грех грехом, черное черным, белое белым. Только там заложена Божья правда, и нигде больше. И это правда. Это правда, что мир ждет в итоге счастливый конец. В самом конце счастливый конец. Но перед этим мир ждет время великого бедствия, Божьего гнева за все грехи людей, совершенных на земле. Должны ли мы говорить об этом? Должны. Предупреждать, что это время настанет. Об этом сказано в Библии. Цитировать Библию. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался. И чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре, блаженны все уповающие на Него. Псалтирь, 2 глава, стих 12. Говорить об этом. Говорить о спасении в Иисусе. Говорить о том, что надо оставить свои грехи, взять крест и следовать за Иисусом. Кому бы это не нравилось, но люди должны это знать. Знать. Потому что знаю о всем другом. Им эти знания не дадут ничего. А зная истину Божью, о спасении в Иисусе, о судьбе этого мира, это поменяет их жизнь. Говорите об этом, друзья. Говорите и не умолкайте. Не проповедуйте о вине и пиве. Говорите Божью истину, которая, с одной стороны, говорит о хорошем нам, с другой стороны, описывает ужасы конца. Но человеческая история такова, что люди сами себя своей деградацией абсолютной вогнали в эти условия, за что и придет праведный Божий гнев в конце этого мира. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч. Передача «Открывай Писание». До свидания.

0: Приглашаем вас послушать передачу «Воскресная школа» по радио. После нее слушайте две краткие программы «Ободрись», поэтическая страничка, а также «Все мое предельное Господу». Программа основана на книге Освальда Чемберса.
1: Здравствуйте, мама и папа.
2: Вот мы снова все вместе в нашей дружной компании.
3: Привет, мои дорогие друзья.
4: Люба, посмотри-ка на нашего Татошечку. Что-то выглядит он грустно. Может, у него случилось что-то?
2: Татош, расскажи нам, что у тебя произошло? Почему ты такой печальный?
3: Ребята, представляете, сижу я как-то вечером дома, читаю свою любимую книгу Библию, а мама тем временем готовит на кухне ужин. Как вдруг, совсем неожиданно, раздается звонок в дверь, и на пороге нашего дома появляется дядя Рома.
2: А кто это такой, дядя Рома?
3: Так это мамин старший брат. Правда, я его ни разу не видел, только на фотографиях, которые показывала мне мама. Там они были примерно такого же возраста, как и я. Поэтому, видимо, я его и не узнал. А мама, конечно же, узнала его, и они радостно обнялись.
2: Да, ведь когда кто-то приезжает в гости, это так здорово. Особенно, если вы не виделись долго-долго. Только я не понимаю, Татош, почему же ты грустишь?
3: Оля, конечно же, я был очень рад приезду моего дяди. И позже, когда мы сели пить чай, за нас большой круглый стол, дядя Рома рассказывал нам с мамой очень много интересных историй своей жизни. Оказывается, он очень любит рыбачить, поэтому он поведал нам много увлекательного о ловле рыбки. Дядя показывал нам фотографии, где он стоит вот с такой большой рыбой. Мы с мамой даже ахнули от неожиданности.
2: Да уж, хотела бы я хотя бы одним глазком взглянуть на эту чудо-рыбу. Но Татоша, дядя ведь привез вам, наверное, не только фотографии, а еще много подарков. Рассказывай давай быстрее, я так люблю подарочки.
3: Кто же их не любит, Любочка? И дядя подарил мне. Что бы вы думали, а?
2: Не знаю.
3: Конечно же, замечательную длинную бамбуковую удочку. Я так обрадовался этому подарку. Ведь у меня еще никогда не было своей собственной удочки. И я весь вечер ходил и размышлял, как я поеду с дядей на рыбалку, на большую реку и поймают такую же огромную рыбу, как он. С такими радостными мыслями я уснул.
2: Эх, а меня папа с братом никогда не берут на рыбалку. Говорят, что я еще слишком маленькая. Ну и что же дальше? Рассказывай, Татош.
3: Утром, как только первый лучик солнышка коснулся моего лица, я радостно соскочил с кровати в предвкушении интересного дня. Схватил свою новенькую удочку и уже оказался было на дороге нашего дома. Но мама остановила меня и сказала, что дядя Рома ушел один, и причем очень рано. Он увидел, как я сладко спал, и ему стало жалко меня будить. Я очень расстроился и обиделся, так как дядя ведь пообещал мне, но не сдержал своего слова.
2: Не расстраивайся так сильно, Татушечка. Я думаю, что твой дядя еще погостит у вас, и вы не раз еще сходите, и ты обязательно поймаешь такую же большую рыбу.
3: Да я уже, Оля, в принципе, успокоился, ведь я помолился моему Господу Иисусу Христу и все ему рассказал. И на дядю тоже уже не обижаюсь совсем-совсем.
2: Ребята, а вы не задумывались, почему мы не всегда обращаем внимание на слова и обещания? А потому что человеческое слово не всегда исполняется. Например, учитель обещает устроить класс в контрольную, но вряд ли кто-то бросится срочно повторять уроки. Все надеются, что этого не случится. Или, например, мама обещала наказать вас, но вы думаете, а вдруг она забудет? Человеческие слова не всегда сбываются, потому что человек часто забывает их. То, что нас всех окружает, часто бывает сильнее наших обещаний, и иногда мы не можем выполнить своего слова.
1: Или возьмем, к примеру, самое твердое человеческое слово.
4: которые написаны на бумаге.

0: Меня этому мама научила.
1: Молодец, Татоша. На сегодня наша история будет не про светофор, а про то, что всякое обещание, всякое слово Божие не останется неисполненным, даже когда это исполнение кажется невероятным.
2: Как вы помните, дорогие ребята, Иосиф стал вторым человеком после фараона царя египетской. И как говорил Иосиф, пришло время полное. Его семья, которая жила в ханаанской земле, узнала, что в Египте много зерна. Отец оставил своего младшего сына дома, Вениамина, а других сыновей послал купить хлеба в Египет.
1: Братья пришли и поклонились правителю Египта. Они не узнали в нем Иосифа, но он сразу узнал их. Иосиф говорил с ними строго и сказал, что они пришли высмотреть слабые стороны Египта, что они шпионы. Братья старались объяснить, что им нужен только хлеб для отца, брата и своих семей. Иосиф сделал вид, что не верит им, и одного из них посадил в темницу, до тех пор, пока они не приведут своего самого младшего брата, Вениамина.
2: Остальные 9 братьев отправились домой. Иосиф дал каждому мешок с зерном, но они не радовались этому, ведь их брат остался в тюрьме. Братья говорили друг другу: «Это нам наказание от Бога за то, что мы хотели погубить нашего брата Иосифа».
0: Оля, а почему же Иосиф не признался братьям, кто он такой на самом деле? И почему посадил своего брата в тюрьму?
1: Татош, Иосиф не был уверен в честности своих братьев, ведь он не знал, скажут ли они ему правду, если узнают, что он их брат. Поэтому он таким интересным способом решил проверить своих братьев. И вскоре братьям Иосифу пришлось снова идти в Египет за зерном. Они взяли и Вениамина, своего младшего брата. Отцу очень не хотелось отпускать его, но если бы Вениамин не пошел, то другого брата не освободили бы из темницы.
2: На этот раз Иосиф был очень дружелюбным, но не признался, что он их брат. Чтобы показать свое расположение, он пригласил братьев на обед, оказывая свое особое внимание Вениамину.
1: Перед тем, как братья отправились домой, Иосиф спрятал свою особенную чашу для питья в мешке Вениамина. Когда они отошли от города, слуги Иосифа догнали их и обвинили в воровстве чаши. Они обыскали все мешки и нашли ее у Вениамина. Братья вернулись в город. Они были очень расстроены. Вениамина могут убить или сделать рабом. Как же они вернутся к отцу без него? Что они расскажут Иакову?
2: Братья боялись, что отец, когда-то потерявший Иосифа, не переживет и потери Вениамина. Братья просили Иосифа не наказывать Вениамина. Они говорили, что их отец умрет от горя, если Вениамин не вернется домой. Иосиф видел, что его братья изменились. Они заботились друг о друге и в отце.
0: Да, сердца людей меняются, когда Бог начинает в них действовать.
1: Но пришло время признаться, кто он такой. На самом деле, его сердце уже давно не было обиды на братьев. Иосиф был уже не в силу сдерживаться. Он громко зарыдал и сказал братьям: «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который поставил меня отцом фараона и господином во всем доме его и владыкой во всей земле египетской».
2: Они с трудом могли поверить в это. Иосиф простил их за то, что они сделали с ним много лет назад. Иосиф отпустил их домой с пищей и подарками для отца. Вернувшись в Ханаан, они рассказали отцу, что Иосиф жив и ожидает всех Египет. Отец с трудом мог поверить этому, но когда увидел колесницу, которая прислала Иосифа, понял, что это правда. Большая семья Иакова отправилась в дорогу. Когда они прибыли на границу с Египтом, Иосиф приехал и туда.

0: чтобы встретить их лично. Он обнял отца и долго плакал. А фараон услышал, что приехала семья Иосифа, и принял их, и позволил жить в своей стране, как и пообещал Иосиф.
1: Надо же, какой счастливый конец у этой истории. Да Бог, наверное, все привел к лучшему. Ведь Иосиф всегда доверял Богу, поэтому в его жизни исполнился весь план Бога.
2: Да, ты прав, Татошечка, это невероятно. И сны Иосифа исполнились наяву. Вспомните, в какой обстановке находился тогда Иосиф. Он младший брат, остальные братья его ненавидят. Трудно себе представить, что такое произойдет. Нечто такое, что заставит братьев ему поклониться. Но пророчество исполнилось. Пришло очень много времени с того момента. Безусловно, все это время Иосиф помнил о снах своей юности. Возможно, не раз, находясь в доме Потифара, а потом в тюрьме, он думал, когда и как Бог исполнит свое обещание. Это казалось невозможным, невероятным. Но вот они, братья, стоят, преклонившись перед Иосифом. Вы удивлены, что так долго приходится ждать исполнения Божьего обетования?
0: Да, дорогие мои, исполнение Божьего обетования, Божьего слова может казаться невероятным. Это может произойти не сразу, но это произойдет. В Библии Бог оставил для нас свои слова и обещания. Бог обещал, что верующие в Него имеют вечную жизнь в раю, на небесах, а неверующие будут вечно там, где горит огонь. Вы смотрите вокруг и думаете, но ведь все грешат. Может быть, как-то и мне удастся избавиться от наказания за мои грехи. Я могу сказать, что ничего не слышала о Христе. Или сказать, что хотя я грешил, но внутри я хороший. Или же сказать, что у меня много добрых дел, больше, чем злых. Но история Иосифа – это пример для нас, подтверждение того, что Божье Слово всегда исполняется, и Его обещания не бывают напрасными.
1: Да, вот я тоже замечаю в своей жизни. Если Господь обещал мне дать чистое сердечко от всякого греха, то Господь каждый день учит меня этому. Пусть это происходит и не все сразу, как бы мне хотелось, но это происходит. И я хотел бы сейчас помолиться нашему Господу Иисусу Христу. Надеюсь, и вы все меня в этом поддержите. Дорогой Господь Иисус Христос, я знаю, что все, что Ты обещал мне в своей книге Библии, все, что Ты мне обещал в молитвах, я верю, Ты все сделаешь и исполнишь. Дай мне, Господи, только веры в это, чтобы ничто не могло смутить меня, и никто не смог обмануть меня. Тебе слава за все, мой Господь. Аминь.
2: Да, это очень правильная молитва. Ведь только имея крепкую веру в своем сердечке, можно всегда чувствовать спокойствие и радость.
1: А еще я хотел бы сегодня с вами, ребята, выучить новую веселую песенку. Сейчас мы с девочками попробуем спеть ее для вас. Потом, надеюсь, и вы, ребята, подпоете нам. А песенка называется «Кто поможет?». Итак, мы начинаем. Кто поможет, когда тяжело?
3: Иисус.
1: С ним рядом мне всегда хорошо. Кто это?
3: Иисус.
1: Он знает все про меня, но...

0: Лучший друг,
1: Все будет хорошо.
2: Вот, ребята, такая замечательная песенка. Давайте попробуем спеть ее все вместе. Попевайте нам с девочками.

0: Вдох нам будет, когда тяжело.
1: Иисус.
0: Непорядка мне всегда хорошо. Кто это?
1: Иисус.
0: Он знает все про меня, но...

0: Да, вот такой. Он самый лучший друг.
1: Как хорошо, когда он рядом.
0: Он самый лучший друг.
1: Когда он рядом, все будет хорошо.
0: Он самый лучший друг. Иисус.
1: Как хорошо, когда он рядом.
0: Он самый лучший друг. Иисус.
1: Когда он рядом, все будет хорошо.
2: Да, хороший гимн. Сразу вспоминается воскресная школа, куда я ходила. Ну вот, к сожалению, пришло время и прощаться. Наша встреча сегодня подходит к завершению.
3: До свидания, наши дорогие друзья.
4: Пока, мальчишки и девчонки. Ждем вас через субботу, следующей нашей встречи. До свидания.
2: Пока-пока.

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать поэтическую страничку «Ободрись», и затем выйдет в эфир короткая передача «Все мое предельное Господу» по мотивам одноименной книги ежедневных чтений, автор которой Освальд Чемберс.
1: Жил старец почтенный в деревне одной, имел добрый нрав, был с открытой душой. Он веровал в Бога и всем помогал, и мудрый совет, если нужно, давал. Он мог рассудить между братьями спор. В его доме не было распри и ссор. Он христианин, всех на чай приглашал. И имя Господне всегда призывал. В деревне любили того старика. Смиренный он был, не смотрел свысока. Любовь Божия в сердце его излилась. Молва о его доброте разнеслась. Он рад был любому, кто в дверь постучал. Он ближнего горе всегда разделял. И все, что имел, он делил пополам. Так делать Господь заповедал всем нам. Однажды к нему кто-то в дверь постучал. Старик дверь открыл, человек там стоял. Был гордый, напыщенный, вид свысока. Шубенка на нем, дорогие меха. Старик был радушен и в дом пригласил. Едой накормил и постель предложил. Как начал тот странник хвалиться собой? «Я очень богат, дом имею большой. Я деньги имею, я их собирал. Живу я роскошно, о, если б ты знал. Все, что захочу, могу сразу купить. Немногие в мире умеют так жить. Скажи, почему к тебе люди идут? Да, нынче своей головой не живут». Он очень завидовал старцу тому. Хотелось такого почета ему. Старик его выслушав, кротко сказал: «Ты выглядишь здорово, если б ты знал. Ты прямо как царь, хоть корону ложи. Но Бог знает внутренность каждой души». В ответ тот гордец ему дерзко сказал: «Ты глупый, ты людям все даром раздал, и нет ничего, чтоб ты мог показать, а я до дня смерти могу пировать». Тот добрый старик показать ему мог, что в сердце его живет истинный Бог, а гордый богач лишь себя показал. Что пользы, он душу свою потерял. И если Господь в нашем сердце живет, увидит и грешный, и праведный род. А тем, кто живет, чтоб побольше стяжать, опасность есть вечную жизнь потерять. Из притчи такой и для нас есть урок. Из сердца убрать нужно всякий порок. Порвать ожерелье, что гордость плела. Всем делать добро, творить правды дела. Ты много при жизни добра накопил? Ты только в свое удовольствие жил? Амбары, поля каждый год расширял. Для бедных, для нищих ты сколько давал? Что может рука твоя, делай сейчас. Пробьет, может, вскоре последний твой час. А если Бог душу твою заберет, богатство твое от грехов не спасет. Беспечный, несчастный земной человек, на этой земле, знай, короток твой век. Покаяться нужно и Бога призвать. Пришел Он на землю, чтоб грешных спасать.
2: Одобрен Богом. Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. 2 Тимофею 2:15. Если вы не можете выразиться по какому-нибудь предмету, добивайтесь способности выявлять то, что в вас, иначе кто-то будет лишен чего-то до конца своих дней. Старайтесь пересказать какую-нибудь Божью истину самим себе, и Бог использует это, ее выражение, для кого-то другого. Пройдите через точило Христово, там, где выдавливается виноград. Добивайтесь выражения порядком опыта. Тогда наступит время, когда это самое выражение сделается вином, укрепляющим других. Но если вы лениво решите, я не буду стараться выражать это для себя, я позаимствую мои выражения у кого-то, такое выражение будет не только бесполезным для вас, но и для других. Попробуйте пересказать себе то, в чем вы уверены, что оно Божье, что это Его истина, и вы дадите этим Богу возможность передать это другим через вас. Приучите ваш ум продумывать то, что приходит к нему с легкостью и принимается без труда. Наше положение не наше, пока мы не сделаем его нашим посредством страдания. Самую большую пользу приносит нам не тот автор, который сказал нам чего-то, чего мы не знали раньше, а тот, который дает выражение той истине в вас, которая немо старалась добиться выражения. Верно передавать слово истины может тот, кто несчетное количество раз повторил ее самому себе. Старайся представить себя Богу достойным делателем, неукоризненным, верно преподающим слово истины.

0: В Сиэтле сейчас 17 часов.
1: В эфире радио «На пути».
0: Приглашаем вас послушать две получасовые программы. Вначале выйдет в эфир передача под названием «Библия», затем слушайте проповедь Александра Иванова.

Вы слушаете очередной выпуск программы «Радиоцерковь Христиан». Сегодня в нашей программе беседа профессора Марцинковского. Но вначале, как всегда, давайте послушаем песню.